0: ушел и оставил в этом море тех вот египтян, которые над тобой господствовали. Ты был раб их, то есть раб греха. Ты был под этим гнетом, страдал и мучился, и ничего не мог сделать с собой. Но если ты уверовал, если ты понял, кто есть Бог, что Он твой господин, ты прошел все это. Египтяне погибли в море, их больше нет. Они не имеют никакой над тобой власти. Так произошло со всеми любящими Бога, рожденными от Него. Надеюсь, что послужит это кому-то в назидание. Аминь.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать проповедь из церкви «Дом Евангелия», которая находится в Санкт-Петербурге.

Я не договаривался с Наташей, и этот случай или свидетельство тоже не собирался так прямо говорить. Ну, даже если это случайность, то она такая интересная. Я знаю две сестры, которые уже в вечности. Одна сестра достаточно долго лежала дома и уже, в общем-то, что называется, сама понимала, что жизнь на часы, может быть, ну, на дни, на часы там. Вот. И ей хотелось только пить. Но она пила только воду, которая только что закипела. Я пришел к ней с причастием, и она при мне попросила мужу Гена: принеси мне попить. Он знал, что надо вскипятить, вскипятил, принес, чашка горячая, даже в комнате дымит, пар идет. И она, конечно, не так, что вот глотками, так пригубила, пила горячую воду, не горячую, а кипяток. Мы поговорили с ней, там, ну, сколько там, 5-10 минут, она в очередной раз чашку берет и говорит: Гена, принеси мне воды, ну, имеется в виду горячую. Он говорит: я только что принес тебе кипяток. А она говорит: она теплая. Я подумал, что, наверное, что-то у нее с градусником внутренним. Я взял чашку, но она в руках, ее трудно держать, потому что холодно. Она мне говорит потом: ты понимаешь, говорит, я могу пить только вот горячую воду, глоточки. Чуть по-другому, она теплая и даже меня тошнит, извините. И вот мы всем, и ей, и мне, книга Откровений. Будь ли холоден и горяч, но не будь теплым. Есть какая-то теплота, не вопрос прямо градусов. Кипение или чуть меньше там. Есть какая-то теплота, которая состояние человека, который даже, как бы сказать, вот не воспринимается им, его физически исторгается. Другую сестру я знал. На прошлой неделе она отошла в вечность. Абсолютно другая. Она пила воду тоже, долго болела. У нее онкология поджелудочной железы. Но она в этих, то, что она переносила, без обезболивающих. Не потому, что не верила, а потому, что она говорила: мне хорошо. Но человек живой, требует и пищи, пищу не принимает организм, она только пила воду, глоточки. Но ей нужна была вода с морозилки. Не лед, а с морозилки. До замерзания. И она говорила, что я никогда не пила такую холодную воду, а другая температура, не с морозилки, не воспринимается. Холоден или горяч? И она говорила, что я ей сказал, тоже не готовился, не проповедовал, а просто мысль пришла такая. Человек, достигший духовный уровня, способен ощущать, иметь этот термометр. Обнажено сердце, или вот это вот неискренность даже, а как-то чувствительность настолько, что это градусник, которого нет в природе. Это способность человека чувствовать границы. И эта граница не между верой и неверием. Она говорит: я, наверное, неверующая, холодная вода, вот надо быть горячей. Нет. Холодный, будь ли холоден или горячий, это не значит верующий, неверующий. Это все в одном. Будь верующим, несмотря на то, что кипяток, и несмотря на то, что стужа. Это все в одном. Это пограничные столбы, вот этого христианства. А вот середина

глубже. Этот градусник должен быть на генном уровне. Я всегда знаю, что я с Господом. Легко сказать, а когда вот такие обстоятельства, одни или другие. Поэтому это очень, Наталья, спасибо, что вы такой гимн спели. Ну и тем более, я действительно об этом тоже хотел поговорить. Верующие. Мы верующие или мы неверующие? Я прочитаю место Священного Писания, очень известный сюжет евангельский. Вот он какой. В продолжении пути их пришел он, Христос имеется в виду, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Если рассматривать этот сюжет, или вернее, рассматривать Марфу как неверующего человека и Марию как верующего, все понятно. Суета отвлекает, там жизни нет, чтобы ты не имел, все понятно, верно же? А если на этот сюжет посмотреть по-другому, или на этих сестер посмотреть по-другому, и Марфа, и Мария обе верующие. И одна верующая, и вторая верующая. Вот здесь вопрос, наверное, сложнее. Марфа тоже молилась, Марфа тоже заботилась, Марфа тоже читала Слово Божие, но все-таки Мария в какой-то момент она показала и для себя, и для другого вот эту благую честь избрала, которая у нее не отнимется, и хотел бы с желудочным соком не возьмешь, потому что это часть ее стала. И второе место из Священного Писания, это Колоссянам 2 глава, там написано такое слово: все, что 3. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Тоже, можно сказать, очень все просто и понятно. Все делайте от души, но не всегда даже искренность, не всегда даже правда добродетель. Почему? Потому что это моя искренность ради самого себя. А может быть, да, ради искренности. Правда не добродетель, потому что это мое понимание, хорошо или плохо. Это моя правда. А другой человек, естественно, скажет: а у меня своя правда. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. А, тогда главное Господа, что мне с грешником, что мне с этим, ну, будь со своей правдой. Нет. Если человек нашел благую часть, то он нашел не только себя, а и ближнего своего. Потому что в ближнем он тоже видит часть целого. А сегодня мы живем, или тенденция, зачем там смягчать, не тенденция, а реальность. У каждого своя правда, и у каждого своя часть в своем целом. А вообще-то должна быть одна целая, а все мы, неважно, мальчик или девочка,

взрослые или молодые, все мы имеем часть в этом. В доме фундамент один. Комнат много было, может много быть. Прислуг много может быть. Членов семьи много, мало может быть. По-разному. Но дом стоит на одном фундаменте. Не стены определяют крепость дома, а фундамент один. И он, или благодаря ему, все держится. Только тогда, когда я обретаю Христа фундаментом своей жизни, только тогда я могу сказать, что я нашел свою часть, свою комнату, свое место, свою значимость. И точно так же и другой говорит: я нашел часть в целом. Но такую часть, что могу сказать: мы все, папа, мама и я, дружная семья, мы все одно. Каждый имеет часть. И в то же время может каждый сказать, что имеет все. А сегодня, к сожалению, даже не то, что к сожалению, а трагично все это выглядит. У каждого своя правда. Мы сегодня живем в таком мире, который полный страха, насилия. Рушатся отношения между отдельными людьми, целыми странами. Одиночество в семье, на работе, в обществе в целом. Мы сегодня нуждаемся во встрече и в том, чтобы снова учиться смотреть и видеть, слушать и слышать друг друга. Нуждаемся во встрече, которая сделала бы возможным не только диалог, но и осознание того, что мы человеки. И потому что каждая встреча, она открывает нам другого и самих себя. Нужно строить мосты, а не стены. Это не мои мысли. Это я прочитал выдержку, отрывочек из предисловия к одной книге. Сегодня мы живем в такое время, когда мы нуждаемся действительно в встрече с друг с другом. Важно принять друг друга. Важно иметь отношения с друг с другом, потому что человек – существо социальное. Но этого мало. Потому что в притчах там сказано: не двоим хорошо, кто еще нам нужен? Можно, если один упал, другой поднимется, согреться можно, вместе прижаться друг к другу. Казалось бы, что еще лучше надо? Но там дальше почему-то говорится о нитке. То о людях говорили, а то о нитке. Так потому что другого примера не найти. Простого, который бы открыл глубже. Что человеку нужна встреча с третьим. Нитка втрое скручена, не скоро порвется. Двоим легче. Но если есть фундамент третий, основа. Основа, не просто основа, а самая жизнь. Тогда она не скоро порвется. Мы сегодня живем в такое время, тоже не мои мысли. Плагиат, но я делюсь тем, что на меня произвело впечатление. Назвали болезнью века такое иностранное слово, смысл которого, с одной стороны, буквально переводится, это слово переводится движение, action такое. Я его не употребляю, это только сейчас я сказал, action. Буквально с английского движение, действие. Но под этим action понимают, молодые очень легко понимают. Люди старшего возраста не понимают, потому что ленятся понимать, хотят, не хотят переучиться или войти в колею этой жизни. Значит, это под этим понимают активное движение, фильмы. Слов не надо, там главное вот это действие. Экшен – это значит, когда компьютерная игра, там главное думать не надо, там скорее реакция должна скорее вот нажать, чтобы уклониться, чтобы пройти на другой уровень. Так это вопрос не игры, это вопрос образа жизни, который становится данностью в
все спешим, все деловые. И получается, что если человека остановить на улице, то он даже не знает, что делать. Он не просто не знает, что делать, он теряет самого себя. А человеком он становится тогда, когда он деловой, на него обращают внимание когда? Когда у него социальный пакет, достаточно набор этот, вот, когда он весь в делах. А забери у него дела, он никто. Может быть, если нет этой части, он никто. И в духовной жизни я хотел сегодня вот сказать, и в духовной жизни мы тоже, движение есть. Да, мы все верующие, можно сказать. И это правильно, и это правда. Да, мы молимся, да, мы читаем Слово. Скажем, и я скажу. Но я в последнее время замечаю, что вот чаще в руках у меня не Библия, а планшет. Иван Федорович, точно? Да. И я даже несколько раз боролся с этим. Но оправдывал себя тем, что, ну, я только что почитаю, так послушай, ну, кому ты вешаешь макаронные изделия? Ты же прочитал 5 минут, отложил и взял планшет на час. Мы не молимся. Мы не читаем Слово Божье. Потому что если бы мы молились, если бы мы читали, то моя жизнь была бы другой. Я бы знал, что такое холодно и что такое горячо. Что такое плохо и что такое хорошо. Не на поверхности, а глубже. Потому что если мы воспринимаем нашу жизнь, или задачу разделять плохое от хорошего, имеется в виду там вот неверующие и верующие, то это очень просто. Мы идеальные люди, вредных привычек нет, порядочные, не обманываем, ну, не совсем, ну, меньше, чем другие, потом просим прощения. Мы идеальные люди по сравнению с неверующими людьми. А среди верующих, вот в этих рамках, вот в этом хорошо, где полюса или пограничные столбы, холодно и горячо. А что плохого? Когда замечание сделал служитель, то чаще всего верующий отвечает: а что здесь плохого? Так вопрос не в плохом. Апостол Павел говорит, что о плохом даже и разговора у нас не должно быть. Мы в хорошем должны быть хорошим. Мы в хорошем должны различать, где холодно, где горячо. Как мы выбираем, или когда мы берем Библию в руки, когда мы приступаем к молитве? Тогда, когда встает выбор, куда мне пойти, что мне сделать, на какую работу поступить и другие жизненные ситуации. Тогда мы беремся. Почему? Потому что мы не хотим на плохое идти. Верно же? Мы выбираем между плохим или хорошим. А потом мы еще выбираем, по каким категориям. Важно, не важно. Но давайте сначала остановимся, что значит плохо или хорошо. Мы-то думаем, вот здесь плохо, а здесь хорошо. Мы же не на плохое. А вспомните в послании к евреям Исав там сказано. Помните Исава? Вспоминается в книге «Послание к евреям» Исав. А Исав – это тот, который второй брат Иакова, и который пришел с поля и очень голодный, неудачно, с охотой, а может, не до охоты работал, голодный пришел. И что прежде человеку нужно для того, чтобы он пришел в себя, можно было с ним разговаривать, и он вообще пришел в себя, что ему нужно? Голодный человек с работы пришел. Мы что говорим? Или сами что? Хотя бы кусочек надо съесть, а потом давай разговаривать. Верно же? Так и Исав, если убрать вот этот христианский миф или христианский образ, что вот он первородство продал, что мне твое первородство? Если вот в среде вот нашей христианской мы бы сказали сегодня, а что здесь плохого? Что
Сначала надо кормить. Христос накормил, а потом разговаривал. Что здесь плохого? Градусник не такой. Здесь не вопрос плохо. Здесь не тем градусником меряют. Неплохо, а нужно человеку дать поесть. Но между чем и чем выбираем? Здоровым быть? Завтра на работу пойти? Или душу спасти? А желудком что, душу можно спасти или потерять? Нет. Но упустить шанс. Упустить момент, чтобы эта благая часть стала твоей, чтобы ты понял, что даже умирая, можно надеяться на Господа и быть живее живого. А мы выбираем в этим градусником, а что здесь плохого в других категориях. Мы об этом даже не говорим. А второе, когда мы выбираем, когда мы беремся за Библию, когда считаем это важно, не важно, но тоже каким градусником мы выбираем. Две цифры. Скажите, какие больше? Какое число больше? 1 или 99? Конечно. Поднимите руку. Какое число больше? 99, конечно. Скажет ребенок даже, потому что там даже две цифры, не вопрос даже знать количество. А Христос сказал притчу, помните? 100 овец имея и одну потерял. Жалко, конечно. Ну, можно и прожить. Можно прожить. Но человек знал, что такое 100. Маленькая щербинка, но все равно это не целый. А он знает, что такое круг. Он знает, что такое целый. А я чаще всего, ну, подумаешь, ладно, почитал чуть-чуть, достаточно. В жизни что-то сделал, этими категориями важно, не важно, своим градусником. 1 или 99? Зачем это идти в ночь куда-то? Ну что толк? Ну меньше, больше там. Ради одного человека Христос идет для того, чтобы помочь. Не ради деятельности, не ради движения, а ради человека. Личность. А еще мы выбираем или ориентируемся вот между этим в хорошем. Как все? Ну, все же так. Ну, я же не хуже другого. Ну, да, я сказал про планшет. Так некоторые залыбались, наверное, тоже похоже. И я сам того не замечаю. Поступки свои смиряю, поскольку я человек и верующий, продолжаю быть лицом социальным, в общем, на одном фундаменте. Ну, вроде как и все. Чего же мне выделяться, как белая ворона? Я за или против? Вроде бы я и не ту, и там хороший, и там вот правильно. Вот сказать, что я не там, не там, выгляжу белой вороной. Нет, ты за или против? Да я и не за, и не против. Потому что я там слышу, есть вот этот вот доброе, и там слышу. Просто есть какие-то вещи, что здесь вот надо больше вот освободиться, а здесь, то есть и там есть доброе. Мария избрала благую честь, которая не отнимется у нее. И, конечно, долго не рассуждая, мы все хотим быть похожи на Марию, верно ж? Но что мы говорим? О, это Мария, конечно, здорово, гимны пропеть, там, вот, какой он верующий, какой он, а мне уж куда, уж у меня то столько, вот, мне бы за это подержаться, мне бы на этом уровне удержаться. Но кто-то сказал, из 20 случаев в 19 один верующий в одной церкви, на одной скамейке, рядом, может быть, даже в друзьях, друг с другом, один успешный, а другой менее успешный. Из 20 случаев в 19. Причина этому – разные отношения к молитве и к Слову Божьему.
Опять же повторюсь, не потому что молится этот, не молится, оба молятся. Но один это воспринимает как важное настолько, что если отними у него вот это, его и самого не будет. А другой, ну, конечно, надо. Берется тогда, когда петух прокукарек. Молится тогда, когда какие-то вещи важные происходят. Из 20 в 19. Один успешней, один с градусником, который может пограничные столбы это видеть, а другой нет. Разное отношение к молитве. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее. В какой-то момент она верующей была, но в какой-то момент у нее как замковый камень вот нашелся. Щелкнула, и она поняла. И опять же, не остановилась на достигнутом. У нее, может, и раньше это все было, но она снова как-то убедилась в том, что полагаться на Господа. Это не вопрос полагаться на Господа, а сложность, когда и как держаться за слово, когда холодно, а тебе нужно тепло. Мы рисуем картинку, Мария избрала благую часть, вот все время с Писанием, вот все время с Библией. Так пословица есть, можно и лоб расшибить. Можно и там суету сделать духовную. И поступок Марии – это не что-то, знаете, такое благостное. А отложить все тогда, когда вокруг ураган бушует и никакой надежды нет, как она сказала, одна вдова сказала, вот у меня чуть-чуть есть, мы съедим и умрем. А полагаться в этот момент на Слово Божье. Вокруг ураган. Не останавливается. Что человек делает? Суетится, беспокоится, упирается руками, ногами, забивает щитами, там прочее, прочее. А потом в какой-то момент получает свободу. Во-первых, потому что больше никаких средств нету. Рука опускается, потому что больше уже и гвоздей нету, и смысла нет. Но он подходит к концу, но этот конец начал. У него появляются крылья. Он свободу обретает. Обретает свободу. Не отвлеченность, не в нирвану уходит, а он обретает свободу, потому что стал на твердой основе. И не просто эмоциями, разумом, а реально он говорит, как я про сестру рассказывал. Она говорит, мне хорошо. А глядя не на нее, она сама по себе красавица была, кожа до кости. И она говорит, а мне хорошо, пожалуйста, не переживайте за меня. Мария сделала поступок, который, можно сказать, выход за флажки. Как это? Гости пришли, женщина, и вдруг посреди этого, может, там очередной, что называется, момент, что надо посуду поменять, вот она вдруг все бросает, и по-человечески кажется какая-то, ну как это так? Но она сделала этот шаг не только ради себя, потому что не укорила Марфу, она и Марфе, что называется, своим поступком, снесла крышу, и Марфа поняла, зачем достаточно. Ее Мария поступок это как четверо, которые сделали все, что могли, принесли расслабленного, а там дальше толпа бесполезна. Ну что, на крышу лезть, что ли? Ну где же ты, Господь? Они сделали шаг, который последний, но он первый. Они забрались на крышу. Никто такого не делал. Разобрали. И не думали о последствиях, что скажет хозяин или что скажут другие. А понимали, обрели эту часть в себе, термометр, что их поступок сносил и будет сносить крыши в хорошем
понимать, вдохновлять будет других людей, учить других людей быть примером, как различать хорошим хорошее. Мария – это поступок человека, который сделал вот этот шаг не просто веры, а именно вот в таких обстоятельствах, в такой ситуации могла поступить по-другому. И не в конфронтацию с Марфой, а именно за себя и за того парня. А это может сделать не человек. Человеческая любовь, она хорошая. Как и лебеди, образ там все друг за друга, там готовы, все. Все это замечательно. Но есть потолок, который может человек переступить тогда, когда доверяется Слову Божьему. А как это научиться? Золотую середину иметь, конечно. А золотая середина – это теплость. Потому что золотая середина, она может быть и от плюса до минуса. То, что одному хорошо, другому плохо. Да даже мне одному сегодня хорошо, это в этом виде. Даже мне. А завтра это по-другому. Почему? Потому что это вчера было, а сегодня завтра. Как понимать? Как поступить? Как распознать волю Божью? Отношение к Слову Божьему и к молитве. Время от времени нужно проверять самого себя, задавать себе вопрос. То, что я молюсь, это молитва? Молюсь ли я? Или я молюсь по привычке? Или как все? Или это страстное желание, не просто желание, а в этом моя жизнь. Отбери от меня молитву, и Слово Божье, меня нет. Меня нет, как бы я ни старался. Меня просто нет. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня пожелать себе и каждому из нас желать иметь этот градусник, чтобы знать, что такое хорошо и что такое плохо. Не между добром и злом, это все понятно, а в добре, где хорошо, а где плохо. Где хорошо, а где плохо. Где не важно, а где важно. Где я должен поступить, как все, а где я должен поступить не так, как все. Где я должен не разделять, а включать. И где я должен действительно поступить по-другому. Пусть Господь благословит. Конечно, самый главный виновник или противник для человека кто? Сам человек, мое «я». И чем меньше моего «я», тем лучше для меня. И, конечно, Христос этому учит, и мы понимаем, что мы сами себе самые сложные противники, соперники. Но есть ситуация, когда мое «я» должно действительно быть на первом месте, и его много не может быть. Это когда я молюсь. Псалом 138. «Испытай меня, Боже». Не Марф, не Марию. Кто из них прав, кто правее? Меня. «Узнай меня». Не на опасном ли я пути? И опасный путь не в смысле, грешу я или не грешу. А может быть, я верующий, но я на самом деле в состоянии теплоты. Я не молюсь, я не читаю. Читаю, молюсь, ну, это прикладное. Испытай меня, Боже, и узнай, не на опасном ли я пути. Пока мы живем, мы учимся. Чувство навыком приучен к развлечению добра и зла. Не тьмы от света, а в свете научиться различать, где это свет, а где не свет, где мне кажется, что это свет. Пусть Господь благословит.
Я хочу пригласить всех помолиться. Может быть, кого-то тронули мои мысли, мое свидетельство о том, что теплым быть – это очень-очень не просто нехорошо. Это неестественно для твоей души. А выход из этого мы уже слышали. Обратись к Господу. Скажи Господу, что ты моя жизнь, без тебя меня нет. И представь себе хотя бы на мгновение. Здоровый, извилины работают, все есть. Вот все. Ну а если вообще вот это все оставить, как богатому юноше? Христос сказал, оставь все. А вот если без него, кто ты есть? Можешь ты сказать, что имею часть в тебе, Господь? Я человек, не сам по себе, а потому что ты моя жизнь. Как вожделенны жилища твои, Господи, си. Вожделенны. Не просто надо, не просто хочу, а без этого меня нет. Хочешь быть ближе ко Христу, приди сюда. Склоните свою голову. Помолитесь. Помолитесь, может быть, друг за друга. Здесь-то не стыдно. Здесь-то все скажут, какой ты молодец. Здесь все стены пропитаны этим, чтобы двинуть тебя к молитве. Зачем? А для того, чтобы ты нашел себя и найдешь и ближних своих. И затем, чтобы, выйдя отсюда, даже без слов, люди, глядя на тебя, сказали, ты прошел человек Божий. Это Господь. Благослови, Господи, Церковь Дом Евангелия, благослови каждого члена Церкви, чтобы каждый из нас дорожил центром, фундаментом, то, на чем мы строим, на чем, вокруг чего вращается наша жизнь, Господи, чтобы мы лучше видели Тебя посреди нас, понимали, что Ты, Господи, целое слово, в котором каждый из нас может иметь часть единую, цельную, где мы можем не терять, а обретать друг друга. Господи, слава Тебе и благодарность. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Радио «На пути» предлагает вам послушать 15-минутную передачу из поэтической тетради. После нее выйдет в эфир молодежная программа «Пит-стоп». За 15 минут до окончания часа слушайте передачу «Хочу знать».
1: Красивая мама. Красивые мамы, на свете вас много. В глаза вы глядите открыто и прямо, в какую бы даль ни звала нас дорога, нас провожают красивые мамы. Мы маме так редко приносим букеты, но каждый так часто ее огорчает. А добрая мама прощает все это. Красивая мама все это прощает. Под грузом забот, не сгибаясь упрямо, она выполняет свой долг терпеливо. Красиво по-своему каждая мама, любовью своей материнской красиво. Нас в детстве она забавляет игрушкой. Порой мы о чем-то ей шепчем счастливо. Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, но будешь по-прежнему самой красивой. Богомазов.
2: Матери. Мальчишка горский, я несносным слыл неслухом в кругу семьи и отвергал с упрямством взрослым все наставления твои. Но годы шли, и к ним причастный я не робел перед судьбой, зато теперь робею часто, как маленький перед тобой. Вот мы одни сегодня в доме, я боли в сердце не таю, и на твои клоню ладони седую голову мою. Мне горько, мама, грустно, мама, я пленник глупой суеты, и моего так в жизни мало внимания чувствовала ты. Расул Гамзатов.
3: Мальчик мой. Мальчик мой, поскорей вырастай. Как начнешь что-нибудь понимать, я тебе расскажу про Христа, все, что знаю о нем сама. Так хочу я услышать скорей, мой беспомощный малышок лепит первой молитвы твоей, первый выученный стишок. Так хочу, чтобы взрослым ты стал и стремился упорно ввысь. Мальчик мой, поскорей вырастай и на ножки свои становись. Галина Везикова.
4: Ты молилась. Говорят, ты обо мне молилась. Долго в дом не приходила весть, даже на колени становилась. У соседки там икона есть. То, о чем в слезах просила Бога, что тебе Он обещал тогда, я не знаю. Знаю, что дорога снова привела меня сюда. Я к тебе был должен воротиться из-за смертной гибельной черты, чтоб губами тронуть половицы, где стояла на коленях ты. Сидоренко.
2: Листая памяти страницы, я вспоминаю дом родной и вижу слезы на ресницах у моей мамы, дорогой. Ты овдовела очень рано, отца почти не помню я, и у тебя нас пятеро осталось, но ты одна нас подняла. И Богу ты за нас молилась, и Он мольбе твоей внимал, вселял надежду, ты крепилась, и Бог тебя не оставлял. Прости меня, родная мама, не слушал часто я тебя и огорчал не очень мало, но все ж любила ты меня. Ты научила нас молиться, надеяться, любить и ждать, и что бы в жизни ни случилось, всегда на Бога уповать. Ты крепости порог переступила, но в старости Бог сил дает. И знаешь ты, в молитве сила, она нас в небеса ведет. Пока живу, я помнить буду за нас молящуюся мать. Бог видит слезы твои, мама, чтобы тебе награду дать.
5: Мамины слезы. Мама плакала. Хлопнув дверью, ты ушел с оскорбленным видом, не желая любить и верить, ее слез не желая видеть. Мама помнит ручонки детские, что тянулись к ней с лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие ты в лицо ей жестоко бросил. Зачеркнул обещания прежние, гаснут добрых желаний искры, и душа, беззащитно нежная, черствой коркой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится. Одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией озарила твой путь полночный. Ты с молитвами храбро борешься, избегая решений сложных, но однажды предстанешь горестно пред судом справедливым Божьим. В страхе пряча глаза от Спасителя, вдруг поймешь положение и серьезность, и одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы. Галина Везикова.
4: «Мама, мамочка» посвящается моей маме Анфисе Прокопьевне Гаврюшкиной. Моя мама, мамочка, матушка родная, пролетела быстро жизнь, ты уже седая. Эта жизнь порой тебя била, не жалела. Ты же, мамочка моя, только хорошела. Воспитала с братом нас, правде научила. Видно, есть в твоих руках волшебство и сила. Сила та, что к матерям снизошла от Бога. Отдаешь ты силу нам, словно хлеб в дорогу. И не важно, что стара, мамочка родная, для нас с братом ты всегда будешь молодая. Годы сделали тебя пепельно-седою, но глаза твои полны нежной добротою. Любишь очень с братом нас, это оба знаем. И в тебе, родная мать, душеньки не чаем. Жаль, что видимся с тобой мы, увы, не часто. Но и с этим ради нас ты всегда согласна. Александр Евгеньевич Гаврюшкин.
3: Дочкина колыбельная. В синем небе первая звездочка качается, деткам говорит она, этот день кончается. Птички спят, зверюшки спят, только звездочки горят. С мамой на колени доченька склоняется, слава Богу, этот день хорошо кончается. Куклы спят, игрушки спят, только звездочки горят. Мы играли много, кушали мы сытно, и за это Богу говорим спасибо. Папы спят и мамы спят, только звездочки горят. С добрым Иисусом скоро повстречаемся, и на небе никогда радость не кончается. Птички спят, детишки спят, в небе звездочки горят. Галина Везикова.
6: Ваша мать согнулась, постарела. Что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, в праздник пели до зари, а теперь уехали, уплыли, улетели. Вот попробуй вас и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать. Дети, срочно! Дети, очень срочно! Приезжайте, заболела мать. Из Одессы, Таллина, Сиэтла, отложил до времени дела, собрались. Да только очень жалко, что уже в постели, а не у стола. Гладили ее морщинистые руки, трогали серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго перед нами стать? Мать ждала и в зной, и в непогоду, в тягостные бессонные ночи. Неужели горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Дети, слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Автор неизвестен.
1: О, вера наших матерей! О, вера наших матерей, вовек не знающая меры, святая, трепетная вера в нас, подрастающих детей. Ее, как свет в березняке, не вытравит ничто на свете, ни единицы в дневнике, ни злые жалобы соседей. Уж матери такой народ, вздохнут, нас долгим взглядом смерив, пусть и расстроится, пройдет, и снова верят, верят, верят, как верят матери одни, взыскательно и терпеливо. И некрикливые они не почитают это дивом, и просто нипочем года их вере, трепетной и нежной. Вот только мы-то не всегда оправдываем их надежды. Каратаев.
2: Мамина песня.

0: хожу сюда. Будто стала мне дорога длинной к стенам отчего жилья. Но придя с повинной мамины морщины, не разглажу я. Мотыльком печальным залечу случайно на родной огонь. Залечу и ахну. Ах, как детством пахнет мамина ладонь. Вадим Егоров.
1: Зачем и почему? Едва ребенок понимать начнет, сейчас ему на все придется отвечать. Зачем и почему? Как солнце ходит в небесах? Откуда тьма и свет? Зачем зимой у нас в садах цветов и листьев нет? Откуда дождик льет, гремит? Чем летний гулкий гром? Зачем так долго луг покрыт серебряным ковром? Откуда волн речных струи несет река? Куда? О чем рыдают соловьи? Кому летит звезда? Чья эта песенка в кусту ракитовом звенит? Цветов, кто в поле красоту лелеет и растит. Услышит слово «Бог». Зачем? Где он живет? Вопрос. За этим нет конца совсем. Вопросов целый воз. И все чудней они, что час нежданней, что не миг. Того, гляди, поставит вас, допросчик ваш, в тупик. Ну как, ну что тут отвечать, когда дитя придет и спросит друг отца или мать, а правда где живет? Или скажет, мама, у больных ведь тоже добрый Бог, так отчего же он для них здоровье дать не мог? А почему дал денег нам, и булок, и всего, а сам голодным беднякам не подал ничего? Малютка, милый, потому сказать могла бы мать, чтоб было нам с тобой кому на свете помогать. Аполлон Коринфский.

0: Говорит радио «На пути». Звучит молодежная передача «Пит-стоп». После нее слушайте программу «Хочу знать».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену».
4: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
5: И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
4: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77
5: раз. Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
3: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть измены на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да, то есть не все, так скажем, разрывают отношения после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
4: Неверность человеку.
6: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
4: Восполняет.
6: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека? Там.
3: То есть измена эмоционального характера, такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявляет их другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
4: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к

0: этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
1: Все, что ты должен давать этому человеку,
0: да,
1: ты даешь другому.
0: Да, ты как
1: другому.
0: Бы у него забираешь и отдаешь другому.
1: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
0: Много достаточно.
1: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
0: Ну да.
1: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
2: То есть, я так понял, исходя из ваших точек зрения, не, физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
1: Нет, это тоже, если она не знает,
2: это уже край.
1: Это просто,
2: да?
1: Финиш.
0: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
3: Это самая страшная измена.
0: Да.
2: Нет, я
3: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
2: именно
3: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
0: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
2: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
0: А бывает, попадают
2: люди в такую ситуацию, когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
0: Ну, вот
2: то есть это не было его основным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
1: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый
3: не,
1: раз...
3: Нет, вот если это каждый все... раз, то понятно, до свидания.
0: Бес такой, я вообще ни при чем.
1: Ну, а что, вот один раз, вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз?
2: Вот вопрос. Давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака? Мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
0: Наташа. Встречается с двумя, короче.
2: Да, допустим, встречается с двумя.
0: Негодяй.
3: Ну, в плане, он любит и того, типа.
0: Ну, типа.
2: Ну, человек любя.
3: Потому
1: так
3: что
1: можно разве?
3: Нет, бывает, что, типа, он как бы, ну, одного, один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
0: Ну, послушайте,
2: это
0: же измена.
2: Это не измена.
0: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
1: Ты со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то, и там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы, и уже будет физическая измена, по сути.
0: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они, как бы, ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы, они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она, как бы, его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и, как бы, вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
2: Давайте не будем говорить, они, вот, если они такие, если они такие. Вы что бы сделали?
1: Я бы один раз бы я, мне кажется, простил. Вот. Но
2: даже физическую измену.
1: Ну да.
0: Мне кажется, просто
1: это очень
0: не
1: сложно. Я не пережил, поэтому... но в принципе мне свойственно вот немножко вживаться очень так хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы меня как вообще как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно. Меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать. Вот. Но если это, ну предупредить как бы второй раз, как бы нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы до свидания.
0: Ну а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77
1: раз. Ну простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 70 там 7 раз или сколько.
3: Мне кажется, что если произошло, ну до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
2: Стоит разойтись.
3: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
0: Сомнения.
3: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще сформироваться в личность,
2: да?
3: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать, и зачем вот это надо? Ну, я считаю, что если это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения.
1: У меня вот у знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
2: Да, то есть в принципе, вот здесь да. Вот вопрос, стоит ли продолжать отношения?
1: Я думаю, стоит попробовать.
2: С вот этим
1: потому что, а может быть, получится,
2: сердце.
1: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
3: Да, я бы не смогла продолжить.
0: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну, в чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное – это доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу – это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
1: Я согласен, конечно, 100%.
0: Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы, до брака. Это предательство.
3: Сначала.
2: Знаете, перед тем, как перейти к другой стадии измены, браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего. Чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это, в любом случае, это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
0: были обручены, но не спали.
2: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило. Если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали так, да, твоя жена Духа Святого родила, будет родить. Он хотел ее отпустить тайно. То есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо. Ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ним? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
0: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
3: Да, это...
0: Но, тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
3: А если еще у вас дети, то
0: да,
3: это
2: вот вопрос.
3: Намного хуже.
2: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
3: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что да, стоит, может быть, дать второй шанс.
0: Потом, попробовать.
3: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
1: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то передавать где-то огласки и позорить человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
3: отношение к нему.
1: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил.
0: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека – это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что Он, Бог, Он единственный, кто может простить так, что Он просто об этом больше не вспоминает. Он не напоминает, Он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он действительно на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и Он создал нас, и Он, правда, может помочь в этом.
2: Вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встречаемся в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измену. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
0: И в сердце своем уже согрешили.
2: Потому что Христос говорит, что грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
1: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
0: развивать.
1: В таком случае ты же имеешь
2: в виду. Да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
0: Ну, не только взглянул, но и подумал.
1: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколи, что ли?
3: Да.
2: Нет, я имею в виду, что вот здесь...
0: Написано, выколи, если соблазнять.
3: Руки отрежь там, если надо.
2: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия. Есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что сказать, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех перед Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Мы вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильное решение. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам тех, кто имеет вопросы о разных аспектах христианской жизни. Мы составили передачу, которая называется «Хочу знать» по мотивам одноименной книги Николая Александровича Водневского. Возможно, вы сможете получить ответ на ваш вопрос, слушая эту программу.
1: Когда родился Христос? Если вы верите во Христа, то вы должны знать, какого числа Он родился. Почему разные верующие говорят по-разному? Никто не знает точной даты рождения Иисуса Христа. Бог сокрыл ее от человека. Нам нужна сущность Его учения, Он Сам, а не дата Его рождения. Празднование Рождества 25 декабря началось в IV веке. Вероятно, это число было выбрано в противовес языческому празднику в честь зимнего солнцестояния. В тот день, когда язычники веселились по случаю поворота солнца из южного полушария в северное, христиане праздновали восход солнца правды. Таково одно из многих имен Христа. Это не противоречит евангельскому повествованию. Стада в окрестностях Иерусалима пасут на полях в конце октября. Перепись населения обычно устраивалась после уборки урожая до зимних дождей. Этому времени соответствует октябрь. Упоминание Луки о переписи, а также Иоанна о том, что Иоанн Креститель начал проповедовать в 15-й год правления Тиверия Кесаря, не может быть точным основанием для установления даты рождения Христа. Нам важно не то, когда Христос родился, а то, что Он родился, чтобы спасти людей от их грехов. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Споры по этому вопросу напрасны.

Большое почему? Я внимательно прочел вашу книгу «Так отвечает Библия», но в ней не нашел ответа на самый большой вопрос, который меня очень интересует. Почему Бог допустил дьявола и дает ему право искушать людей? Разве Бог не может его убрать с нашего пути? Когда речь идет о действиях Бога, полезно посмотреть на Иова. Спрашивать «почему», как спрашивал Иов, можно, и в этом нет ничего предосудительного. Но требовать, чтобы Бог отвечал, как требовал Иов, нельзя. Настаивать на объяснении причин наших искушений и бедствий не подобает человеку, потому что это ставит его выше Бога и бросает вызов его суверенности. В Библии есть вещи, которых мы просто не знаем. Марк Твен говорил: «Меня беспокоит в Библии не то, чего я не знаю, а то, что я знаю». Мы знаем многое о дьяволе, и то, что знаем, достаточно для нас. Из Священного Писания известно происхождение дьявола, и мы знаем, что он есть. Как только он проявил свое коварство в Эдемском саду, Бог произнес над ним свой приговор. Бытие, глава 3, стих 15, который был приведен в исполнение Сыном Божиим Иисусом на Голгофском кресте. Зная, что спасение соблазненного им человечества придет в лице Божьего Сына, сатана всеми силами старался до последнего момента предотвратить сперва его рождение, а потом распятие. Но это ему не удалось, и теперь его ожидает озеро огненное. Да, дьявол действует еще в мире, и Бог допускает его действия, но Бог сильнее дьявола, и его слово имеет силу отражать его нападки. Верующих в Христа Бог вооружил на борьбу против сатаны. В послании Ефесянам, 6 глава, дается подробный список предметов нашего всеоружия против проделок и искушений дьявола. В этой борьбе испытывается наша вера в Бога и верность Ему. Будем благодарны Ему за дарованное нам противоядие, кровь Иисуса Христа. Противостанем дьяволу, и убежит от нас.

Великий взрыв. У нас в Лос-Анджелесе было собрание ученых-астрономов. Они съехались со всего мира. После многих дискуссий Вильям Баум доложил Национальной академии наук, что большинство ученых сошлись в одном мнении. Вселенная произошла от грандиозного взрыва, и что звезды и планеты, и наша Земля – обломки этого взрыва, которые теперь начинают замедлять свое вращение. Совместимо ли это с Библией? Как Бог создал Вселенную, никто не знает. Вероятно, это знание нам не нужно. Главное, Он сказал и сделалось. Горе тем ученым, которые не отводят нужное место Творцу. Может ли из ничего произойти взрыв? Могут ли из ничего появиться такие осколки, как чудно устроенная Земля? Библия говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Если вы спросите, из чего Бог сотворил небо и землю, я отвечу: Бог делает все из себя, так как вне Его нет ничего. Написано: «Так по Слову Божию создались миры, и видимое образовалось из невидимого». Первый стих Библии говорит о творчестве Божьем из никогда не бывшего, а начиная со второго стиха говорится о творении из уже существующих элементов. Но Вселенная не есть Бог. Если бы Бог пожелал обратить весь мир в ничто, Он не утратил бы своей сущности, не утратил бы ни одного атома своего величия и могущества. Для Бога весь нами видимый мир как одна песчинка. Все конечное – ничто перед бесконечным, перед безначальным. Бог бесконечен. Живя на этой земле, мы никогда не узнаем, насколько велико Божье мироздание. Вселенная бесконечна, как бесконечен Бог, и никто ее не может охватить. Нет предела могуществу Божию, и все попытки астрономов, включая Баума, разгадать тайну мироздания, будут тщетны, если они пройдут мимо первого стиха Библии и не преклонятся перед тем, кто создал небо небес. Он, Бог любви, создал Вселенную как одно целое. В мире нет ничего существующего само по себе, и причина сему не взрыв, а Божий закон. Много в мире непостижимого, чудесного. Все таинственное и чудесное подчинено воле Творца. Профессор Бетекс говорит, что если наше Солнце со всеми планетами представить величиною с булавочную головку, то нам пришлось бы удалиться на 15 километров, чтобы снова найти булавку, изображающую ближайшую звезду. А всех видимых звезд более 3000. В действительности их число бесконечно. Что же человек может знать о всех этих мирах? Очень-очень мало. Астрономам следовало бы, собравшись вместе, упасть на колени и сказать: «О Боже, как ты велик! Как ты велик!» А у них получилось все очень просто. Во Вселенной произошел взрыв. Кто же подложил спичку? От взрыва произошли Солнце, Луна, звезды. Нет. Взрыв произошел в мозгах тех людей, которые все знают, кроме своего Творца, кроме своего Спасителя. Личное дело. В одно время я так усердно взялась за Евангелие, что меня за это били со всех сторон и били больно, называли ненормальной. Даже муж поговаривал, чтобы я сходила к доктору на проверку. Были и другие насмешники. У меня характер слабый, но я и поддалась на уговоры. Неприятно было, когда начали называть сектанткой. А я всего только два раза в их церкви побывала. Так вот, спустя 9 лет увидела свою ошибку. Как-то почитала вашу беседу и весь вечер плакала: «Господь,
Прости меня, грешницу. Я послушала людей и своей душе повредила. Очень немногое можно добавить к вашему признанию. Оно говорит за себя. Оно дорого в очах Божьих. И вам не нужно сомневаться в его любви к вам, любви прощающей, милующей и радующей. Слава ему! Он не оставил вас. Он убедил вас, что вне его нет жизни. Не обижайтесь и на мужа, и на друзей. Возможно, они искренне жалели вас, но искренне ошибались. Люди, которые становятся на пути богоискания других, как и тем, для которых общественное мнение дороже спасения души, следовало бы знать некоторые факты евангельской истории. Когда-то старейшины и фарисеи возбудили народ убить Иисуса, а Варавву освободить. Евангелие от Матфея, 27 глава. Народ не сказал: «Подождите, давайте разберемся, так ли это? Хотя вы и старейшины, но вы люди, а людям свойственно ошибаться». Нет. Возбужденная толпа кричала Пилату: «Распни его, распни, а Варавву освободи». Такова психология толпы. Считаться с ней в вопросе веры – великая ошибка. В драме Пушкина «Борис Годунов» хорошо передана картина, характеризующая психологию толпы. Бояре упрашивают Бориса занять престол. Все стали на колени, плачут. Человек говорит соседу: «Все плачут, заплачем, брат, и мы». Тот отвечает: «Я силюсь, брат, да не могу. Нет ли луку? Потрем глаза». Человек – организованное создание. Мы призваны жить в обществе, но вопрос веры каждый должен решать самостоятельно, независимо от мужа, жены, отца, брата. Пилат сделал величайшую ошибку, подчинившись толпе. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» – спрашивал он сам себя и делал всевозможные попытки, чтобы уклониться от ответа. Наконец он вышел наперед и перед толпой умыл руки. «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 24. Предание говорит, что в вечности Пилат моет свои руки и каждый раз с ужасом обнаруживает, что они снова в крови праведника. Нет, не смыть Пилату крови Христа, потому что он пошел за толпой, за книжниками и завистливыми фарисеями, хотя его сердце подсказывало, что они неправы. Вопрос веры – наиважнейший в жизни человека. Решать его так или иначе придется каждому. А мыть руки, уйти от решения этого вопроса никому не удастся. Личное отношение человека ко Христу решает его участь в вечности. Ответить на этот вопрос должен каждый, живя на земле. Если бы Евангелие указывало хотя на малейшую возможность спастись за гробом после смерти, эта беседа была бы последней. Проповедь Евангелия была бы не нужна. Тогда было бы уместно сказать: «Живите кто как может, спасаться будем после смерти». Но Христос для того и пришел на землю, чтобы дать людям спасение и жизнь вечную на земле. Теперь, когда вы увидели свою ошибку и пришли к познанию истины, что вне Христа нет жизни, нет спасения, посвятите остаток своей жизни Христу. И те, кто когда-то мешал вам прийти к Нему, могут оказаться вместе с вами.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите следующие программы «Путь веры», затем радиожурнал «Истина сегодня», и в конце часа выходит в эфир передача «Божья правда».
2: Мы рады, что вы опять настроили свои приемники на нашу волну.
3: Сегодня Алексей Пирогов с нами поговорит на тему «Вера без церкви». Запись сделанная в студии Трансмирового радио в Санкт-Петербурге.
4: Недавно я посетил одну христианскую церковь. Она состояла почти целиком из пожилых женщин. Они были исправными прихожанками, часто посещали богослужения, искренне молились. Побыв какое-то время в их общении, я как-то умилился душой и подумал, есть еще на свете такие дружные христианские церкви, семьи. Но по прошествии времени, наблюдая за ними, я был несравненно более удивлен темами их молитв. Они просили Господа вслух о чем угодно, но не о своих детях. Между тем их дети очень далеки были от Бога. Они совершенно не знали Его любви и близости. Маленькая церковь почти не пополнялась. Я сомневаюсь, что дети этих верующих сестер когда-нибудь стояли даже на пороге церкви. Для меня казалось непонятным то, что почти все безоговорочно принимали. Почему эти женщины не вымаливают у Господа своих детей? Я много слышал о силе молитвы матери. Здесь их не было. Тогда я начал специально их расспрашивать и просто слушать рассказы. Вот один из них. «Мой сын верующий. Когда он приходит ко мне в гости, он просит меня. Мама, помолись». Когда уезжает далеко на машине, то говорит, «Пусть за меня помолятся». Звучит трогательно. А почему же он сам никогда не придет в церковь попросить Бога? О, он работает большим начальником. Столько дел, сильно занят. Но в Бога он верит. Может быть, христианство и не предполагает воцерковление? Достаточно иметь веру внутри и жить, как все. Сколько раз нам приходилось слышать, «Я христианин, но церковь не посещаю. Я имею Бога в душе, внутри себя». И далее, как бы оправдательно, важно же верить внутри. Верить внутри. Как же называется эта вера без церкви? Откуда она берет свое начало? Через несколько дней Господь показал мне ответы на мои вопросы. Одна из прихожанок вдруг сильно расплакалась на богослужении. «Мой сын попал в больницу, знаешь, с ним очень плохо». «Насколько плохо?» – поинтересовался я. «Совсем. Он наркоман». Классическая картина. Родственники узнают последними, что их близкие на игле. Знают это все, начиная от милиции, заканчивая соседями по лестничной площадке. Не знает только мать. Для нее он всегда был послушным, добрым ребенком. И я вспоминаю, как она часто говорила, «Бога он имеет внутри, не обязательно и ходить в церковь, придет когда-нибудь и сам». И вот я вижу крах этих теорий. В больнице, где лежит этот молодой человек, у меня завязался разговор с его соседом по палате. «Сколько тебе лет?» 18. «Почему ты здесь?» «Передозировка». И вдруг наш сухой разговор переходит в откровенную фазу. «Когда-то я был мастер спорта, а теперь вот сам видишь, все это...» И он назвал на жаргоне наркотики. Здесь он говорил искренно. «А знаешь ли ты Иисуса? Евангелие есть у тебя?» «Конечно, о Христе я слышал, но Евангелия нет и не читал. В церкви когда-то крещен, но сейчас не хожу. Я так, внутри верю». Тут меня как пронзило. Опять эта история про веру внутри, веру без церкви. Сколько же несчастных душ исповедует такое? Почему же, если ты веришь в Христа, Он не освободит тебя? Других освобождает? Долгое молчание в ответ. Я отвечу тебе, потому что ты любишь наркотики больше Иисуса. На следующий день мне передали, что в этом молодом человеке начинаются изменения. Он стал читать Евангелие и собрался в церковь. Я не знаю, где он и что с ним сейчас, но все равно продолжаю молиться за него. Неверие приходит к нам под различными масками. Одна из них – вера внутри и непременно без церкви. Человек может вести достаточно порядочную жизнь, как тот сын-начальник, а может и умирать заживо, как тот сын-наркоман. В духовном мире у них мало различия. Вакуум их душ заполнен чем-то другим, кроме Христа. Это другое настолько тесно вплелось их в жизнь, что отвлекло от самого главного – следования за Христом. В их планах, интересах, труде совершенно отсутствует Христос, а потому нет и приобщения к церкви. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь то, что сказал Христос желающим последовать за Ним. Это записано в Евангелии. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Если хочешь следовать за Иисусом, надо заплатить цену следования». Когда-то об этом написал немецкий пастор Дитрих Бонхёфер. «Благодать дорога прежде всего потому, что таковой установил ее Бог. Поскольку Бог платил жизнью Сына Своего, выкуплены дорогою ценой, и для нас не может быть дешево то, что дорого Богу». Он хорошо знал то, о чем писал. За свое желание следовать он оказался в гитлеровском застенке, а после был казнен. Благодать – недешевая реклама, которая вручается каждому в руки, а потом за ненадобностью выбрасывается. Это драгоценный дар. Он драгоценен, потому что за него заплачено кровью Христа. Цена следования – оставить все, что становится больше Христа, затмевает его благодать и церковь. Следовать Христу, наперекор всем обстоятельствам, любить то, что любит Он – вот что отличает верующего христианина. Когда мытарь Матфей увидел Христа, то оставил свое занятие и последовал за Ним. Он лишь услышал приглашение «следуй за Мной». Больше ничто не держало его, он нашел то, что искал. Богатый юноша пришел к Иисусу с желанием стать его учеником. Господь сказал ему, что он должен оставить свое богатство, раздать его нищим и тогда приходить к нему. Известная история. Между тем она постоянно повторяется. «Что же, если я не оставил своих накоплений и дома нищим, то теперь не могу войти в церковь?» Конечно же, нам не стоит так плоско понимать слова Христа. Симону Петру Иисус, например, не сказал раздать имение нищим, а богатому сказал. «Все дело в сердце, твоем богатстве, внутреннем мире. Если сердце занято чем-то больше Христа, то ты еще не последовал за Ним по-настоящему. Ты не любишь Его, и поэтому тебя нет в церкви среди Его учеников. У тебя есть другое богатство. Христос еще не стал счастьем твоим, богатством дома твоего. Что теперь делать? Два пути. Один – одеть благочестивую маску под названием «Все мы верующие». К чему это приводит, мы уже видели. Неотвратимо, словно злой рок, приходит состояние, с которым мы, такие сильные, здравомыслящие люди, не можем справиться. Ему название грех. Это внутреннее противление Богу. Оно выражается в явном презрении ко всему святому и к церкви, которая абсолютно исключается из жизни. Все случается по верной пословице – пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но и когда гром прогремит, отношение ко Христу и церкви не сразу меняется. Приходит ожесточение. Почему Бог не уберег? Второй путь – поискать новый смысл своему существованию. Задать ему новый ориентир. Какой? Поискать. Неплохая идея. Сильно захотеть найти. Все люди ищут счастья. Кто-то видит его в будущем браке, а кто-то в образовании, кто-то эмигрирует в другую страну, а кто-то бьется за право существовать на родине. Когда мы находим то, что называем счастьем, то не знаем, что со всем этим делать. И все повторяется вновь. Мы становимся похожими на недостроенный дом. Силы и средства на исходе, а конца строительству собственного счастья не видно. И тогда мы сетуем. «Боже, как мы устали! Что делать дальше?» Когда-то и я задавал себе подобные вопросы. Все безрезультатно, неосновательно. Тут нужно откровение свыше. В Библии написано «Начало мудрости – страх Господень». Вот это откровение. Может быть, я кого-то и удивлю, но счастья искать незачем. Все начинается с истинного богопочитания, страха Господня, а не с человеческого представления о счастье. Жизнь приобретает смысл только в посвященности Христу Иисусу, истинному Богу. Имея Его, мы имеем все. Не имея, не имеем ничего. Иисус – наше счастье и смысл нашего существования. А Он любит Церковь и предал Себя за нее. Это значит, что христианина не может быть без Церкви. Церковь ничто не заменит. Кто любит Бога, тот любит и Его Церковь. Что дорого Богу, то дорого и христианину. Мы не можем себе представить живой член тела, живущий самостоятельно вне тела. Так и человек либо живет в теле Христа Церкви, и тогда называется христианином, либо не принадлежит ему. Причем промежуточного состояния не бывает. Либо жить Христом, либо пребывать без Христа. Нельзя назвать счастливой жизнью такое существование. Но вернемся к нашей истории. Верующие матери неправильно молятся о своих детях. Вместо того, чтобы вымаливать их для Церкви, они вымаливают весь мир для них. К чему все это? Разве Христос не сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Значит, будет то, что восстанет, прельстит и ослепит душу. И победить это можно лишь силой Христа и молитвой покаяния. А победителя Христос вводит в Церковь.

0: Уважаемые радиослушатели, тема сегодняшней передачи была «Вера без церкви». Мы надеемся, что все из нас почерпнули несколько духовных истин, и с Божьей помощью давайте претворим то, что мы услышали, в жизнь.
1: Желающим получить полное расписание и Новый Завет, пишите нам по следующему адресу.
0: Наш адрес: Трансмировое радио, Русский отдел, индекс 35573, город Ветцлар, Германия. Наш рабочий телефон 06441-957-440. Повторяю адрес: Трансмировое радио, Русский отдел, индекс 35573.

Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По его окончании, за 15 минут до окончания часа, слушайте программу «Божья правда».

Дорогие друзья, первая беседа из серии «Дух Святой» была посвящена тому, зачем изучать эту тему. Сегодня же мы рассмотрим духовную природу человека и постараемся понять, в каких взаимоотношениях человек может пребывать со своим Создателем. Когда мы думаем о сотворении, наши мысли обычно сосредотачиваются на событиях, описываемых в первых двух главах книги «Бытие». Однако еще до сотворения материальных неба и земли Бог сотворил совершенно иную сферу. В послании к Колоссянам, 1 главе 16 стихе, Павел заявляет об Иисусе, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. В этом стихе упомянуты две различные области творения. Одна духовная, невидимая на небесах, и другая материальная или видимая на земле. Частью Божьего духовного творения на небесах были ангелы. Неемия писал: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их». Книга Неемии, 9 глава, 6 стих. В Псалме 32, в 6 стихе, автор заявляет, что небесное воинство ангелов сотворено духом уст Бога. Поскольку Бог есть Дух, как сказано у Иоанна 4:24, мы можем заключить, что ангелы, созданные по вечному духовному образу Бога, были духовными существами. «Создав небеса небес, Бог сотворил землю и все, что на ней», говорится в книге Неемии 9:6. В то время как небесное творение духовно по своей природе, земное творение материально. Материальное творение включает в себя солнце,

Луну, всех животных, населяющих нашу планету, в противоположность духовной сфере, состоящей из невидимого или вечного по природе, 2 Коринфянам 4:18, материальная сфера состоит из видимого, то есть бренного, тленного, приходящего по своей природе. Бог увенчал свое материальное творение созданием человека, творение уникального и превосходящего все остальное, им созданное. В Бытие 1:26 мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В осуществление своей задачи, читаем мы в Бытие 2:7, «создал Господь Бог человека из праха земного». В это прекрасное, но безжизненное тело Бог вдохнул дыхание жизни и стал человек душою живою, говорит продолжение 7 стиха. Бог сотворил человека, дав ему бренное материальное тело, подобное телу животного. Однако природа человека имеет также и духовную сторону, сближающую его с ангелами Божьими. Когда Бог вдохнул жизнь в тело человека, эта вечная искра Божьего естества образовала внутри человека дух. Дух человеческий несет на себе подобие вечного духовного образа Бога. В книге «Бытие» во 2 главе в 7 стихе говорится, что человек стал душою живою или живым существом. Иногда люди говорят, что человек обладает душой, но Библия утверждает, что человек сам есть живая душа. Как живая душа, созданная по образу Божьему, человек — это вечный дух, временно живущий в материальном теле. И несмотря на то, что одни тела мужские, а другие женские, мы все обладаем духовной и вечной природой Бога. Библия часто описывает человека как существо дихотомическое или состоящее из двух уровней. Например, говоря о физической смерти, Соломон писал: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Книга Екклесиаста, 12 глава, 7 стих. У Иакова читаем, что «тело без духа мертво». Иакова, 2 глава, стих 26. Из этих стихов становится очевидным, что природа человека складывается из внешнего человека, подобно животным временного по своей природе, и внутреннего человека, подобно ангелам вечного по природе. Понять человеческую природу жизненно важно, потому что, как христиане, мы должны научиться направлять наше внимание не на видимое, то есть плоть и дела плоти, но на невидимое, то есть дух и дела духа, ибо видимое временно, а невидимое вечно, сказано во 2 послании к Коринфянам в 4 главе с 16 по 18 стихи. Тот, кто не может отличить материальное от духовного, посвящает свою жизнь временному, принадлежащему этому миру. А Бог предупреждает, что однажды наступит день, когда земля и все дела на ней сгорят. 2 послание Петра, 3 глава, 10 стих. Хотя Библия чаще характеризует человека как существо, обладающее двойственной природой, то есть состоящее из тела и духа, в двух местах Нового Завета о нем говорится как о существе, состоящем из трех уровней. Автор послания к евреям заявляет, что Слово Божье так остро, что может проникать до разделения души и духа. Евреям 4 глава 12 стих. Павел также проводил различие между душой и духом, когда молился о фессалоникийцах: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся», писал он в 1 Фессалоникийцам 5:23. Нам легко отличить тело от духа человека, но понимание различия между духом и душой представляет определенную трудность. Так как душа и дух вместе образуют внутреннего человека и неразделимы в вечности, то провести между ними раздел – дело весьма тонкое. Однако, как мы видели, Слово Божье способно различить эти два понятия. И если мы поймем, в чем отличие между душой и духом, мы более полно познаем нашу собственную духовную природу. Прежде чем углубиться в наше исследование, давайте обобщим то, что мы уже узнали, и постараемся представить это для себя. В Бытие 2:7 говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного».
Затем Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и, наконец, стал человек душою живою или живым существом. Обратим внимание на некоторое положение из этого седьмого стиха. Во-первых, здесь говорится о материальном теле человека. Это внешняя оболочка, в которой обитают душа и дух, внутренний вечный человек. Далее это душа, реальная мы с вами. По-гречески «душа» — «псюхе». В современном языке это слово мы находим в виде корня во многих словах, так или иначе связанных с учением о душе. Психика, психология, психиатрия и так далее. Псюхе — это думающая часть человека, состоящая из разума, чувств и воли. Соломон утверждал, что каковы мысли в душе его, таков и он. Книга Притчей, 23 глава, стих 7. Из глубин нашей души исходит выбор, будем ли мы жить для внешнего человека, то есть плоти и мирских дел, или для внутреннего человека, то есть духа и вечных дел Божьих. Этот главный выбор однажды определит, где мы будем проводить вечность. И третье — это дух, то есть вечная искра Божьей природы, которая оживотворяет как внешнее тело, так и внутреннюю душу. Дух человека подобен Господнему Духу, нетленному, невидимому, единому. 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. Дух человека, существующий ныне, будет точно так же существовать и через миллион лет. Он будет либо пребывать в вечном и славном присутствии Божьем, либо, отделенный от Бога, будет находиться в вечной тьме царства сатаны. Все внимание христиан направлено на дух и спасение человека от вечной тьмы царства сатаны. Дух — это наиболее глубинная и наиболее важная часть человеческой природы. Заметьте, что душа и дух соединены вместе. Они образуют так называемого внутреннего человека нашего естества. Когда вечный дух и душа отделяются от материального тела, наступает физическая смерть. В книге «Послание Иакова» во 2 главе в 26 стихе написано: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Как бессмертные духи, проживающие в материальных телах, мы находимся в постоянном контакте с двумя различными сферами – физической и духовной. Наши тела окружены материальным миром, в результате чего мы осознаем мир. Душа – это источник всех наших мыслей, в результате чего мы осознаем себя. Дух, который отделяет человека от животных, дает нам способность осознавать Бога. Прошу отметить, что животным дыхание Бога дано не было, как сказано в Бытие 1.24, и поэтому в противоположность человеку они не несут на себе подобие вечности их Создателя. В первом послании к Коринфянам, 3 главе 16 стихе, Павел сравнивает трехуровневую природу христианина с Божьим ветхозаветным храмом. «Разве не знаете, — пишет он, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» — спрашивает Павел. «Когда-то Святой Дух Божий обитал в ветхозаветном храме, но теперь, — говорит Павел, — Бог живет в христианах». Знакомство с устройством ветхозаветного храма поможет нам лучше представить себе то, что же мы изучаем в нашей сегодняшней беседе. Храм разделялся на три части. Внешний двор был видим всем, и туда могли входить как иудеи, так и язычники. В святое место могли входить только священники. За завесой размещалось святое святых, священное место пребывания Бога, куда мог входить только первосвященник и только в день очищения. Христианин, как новозаветный храм Господа, по своей природе тоже состоит из трех частей. Тело, как и внешний двор храма, это внешняя часть нашей природы, видимая для всех. Павел призывает христиан: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. В теле обитает душа, то есть наша психическая сущность, которая включает в себя разум, чувства и волю. Христианин отдал свою душу Господу, подчинившись великой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Христианин стремится любить Господа всем своим внутренним, сознающим себя естеством.
Еще глубже, чем сознающая себя природа души, пребывает дух, который может соприкасаться с невидимым царством Божьим и с невидимым царством сатаны. Дух христиан был искуплен кровью Христа и соединен в один дух с Господом, как сказано в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «Христос в вас есть упование славы», написано в послании к Колоссянам 1:27. Чтобы осознать преимущество соединения с Иисусом в одном духе, нам нужно еще раз взглянуть на историю греха. Вначале, после сотворения, Адам, подобно Богу, был безгрешен. Бог дал Адаму власть над всеми материальными творениями. Так сказано в Бытие, 1 главе, 26 стихе. Затем Бог, в свою очередь, имея власть над человеком, заповедал ему не есть от дерева познания добра и зла, предупредив его, что он умрет в день, когда вкусит от него. Бытие, 2 глава, 15 и 17 стихи. Пока человек исполнял заповедь Бога, он наслаждался раем на земле. Его тело не было подвержено ни болезням, ни смерти. Его душа была наполнена святыми мыслями о Боге. Его дух оставался соединенным со своим Создателем. В кульминационный момент такой любви и славы сатана искусил Еву вопросом: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие, 3 глава, 1 стих. Этот вопрос привлек внимание Евы к запретному дереву. Сатана, продолжая искушать Еву, высказал мысль, что Бог лишает ее мудрости и возможности быть как боги, знающие добро и зло. Женщина обратила внимание своей души на это дерево и увидела, что дерево хорошо для пищи, здесь обращение к похоти плоти, что оно приятно для глаз, здесь мы видим обращение к похоти очей, и что оно вожделенно, потому что оно дает знание, житейская мудрость. Это Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стихи, а символы похоть плоти, похоть очей и гордость житейская находятся в первом послании Иоанна во 2 главе, в 16 стихе. Душа Евы подверглась атаке сатаны. Ее разум начал рассчитывать, что бы она обрела, вкусив от этого дерева. Эмоционально ее все более тянуло к запретному дереву. Наконец, она уступила своей воле и сделала роковой выбор — вкусить от запретного плода. Среди деревьев в саду росли два жизненно важных дерева. Дерево жизни давало человеку вечную жизнь, говорится в Бытие, 3 глава, 22 стих. Оно было символом полной зависимости человека от Бога. До тех пор, пока человек верил Богу и повиновался Ему, он мог вкушать от этого дерева и жить вечно. Другое дерево, дерево познания добра и зла, давало человеку свободу воли. Решившись вкусить от него, человек тем самым объявлял, что свободен от воли Бога и во всем будет полагаться только на себя. Адам и Ева сделали роковой выбор. Трагическим результатом этого стало то, что в наш мир вошли грех и смерть. Бог предупредил Адама, что тот неминуемо умрет в день, когда вкусит от запретного дерева. Бытие, 2 глава, 17 стих. Это закон греха и смерти, как о нем сказано в послании к Римлянам, 8 стих 2. Хоть Адам и Ева продолжали жить физически на протяжении столетий после совершения ими греха, в тот самый день, когда они вкусили от запретного дерева, они умерли духовно. Духовная смерть — это отделение духа человека от Святого Духа вследствие совершенного греха. Грех оскверняет дух человека и делает невозможным пребывание в человеке Божьего Святого Духа. В книге пророка Исаии в 59 главе во 2 стихе сказано: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». «Очи Бога настолько святы, что Он не может глядеть на злодеяния», читаем мы в книге пророка Аввакума 1:13. Его святая природа требует отделения от всякого греха. Когда же дух человека отделяется от Божьего духа жизни, человек становится ходячим трупом, мертвым по преступлениям и грехам, как он описан в послании Ефесянам, 2 глава, стих 1.
Таким было состояние Адама и Евы после совершения ими греха в Эдемском саду. Они оставались физически живыми в мире, но по отношению к Богу были духовно мертвы. Все человечество наследует физические последствия греха Адама – болезни, боль, физическую смерть и тому подобное. Однако духовное последствие греха – вечное отделение от Бога – человек может испытать только через свое личное прегрешение. Как сказано в книге Иезекииля 18:20. «Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется». Слово Божье утверждает, что все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Что же имеется в человеке без Христа? В нем есть разум, который сосредоточен на плотском. Мы читаем в послании к Римлянам в 8 главе с 5 по 8 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Такой человек думает о земном, как сказано о нем в послании к Колоссянам, 3 глава, 2 стих. Его чувства отражают сердце лукавое и неверное, Евреям 3:12. Над ними господствуют грязные дела плоти, описанные в послании к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стихи. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божье не наследуют. Такой человек исполняет желания плоти и помыслов, как сказано в послании к Ефесянам, 2 глава, 3 стих. Его воля подчинена себе и греху. Человек делает то, что ему кажется правильным. Второзаконие, 12 глава, стих 8. Люди, блуждая как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. Дух их мертв по преступлениям и грехам, одержим духом, действующим ныне в сынах противления. Ефесянам 2 глава 1 и 2 стихи. Люди без Христа не имеют надежды и являются безбожниками в мире, как сказано в Ефесянам 2:12. Жизнь без Христа — это бунт против Бога. Она исполнена временного греховного наслаждения. Послание к Евреям 11 глава 25 стих. Да, сатана дает удовольствие тем, кто решает жить для себя и для греха, но Бог предупреждает, что такие удовольствия приходящи, и наступит день суда, когда за все это придется держать ответ. В книге Екклесиаста в 12 главе, в стихе 14 читаем. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Изучив духовную природу человека, мы должны сделать для себя важный вывод. Мы сотворены таким образом, что если не Бог, то сатана найдет пристанище в нашем духе. Так давайте же оставим тот образ жизни, который служит нашему эго и сатане, и позволим Богу пребывать в нас. В следующей беседе мы будем размышлять, как грешник может быть спасен, чтобы Иисус начал жить в его духе.

0: Уважаемые друзья, приветствую вас именем радиомиссии «Слово к России». Для вас сейчас прозвучит еще одна передача, которая называется «Божья правда». В ней мы изучаем Слово Божье, основы христианской веры и рассматриваем труды выдающихся христианских мыслителей. У микрофона Михаил Локтев. Сегодня мы продолжим беседы, основанные на книге «Сущность христианства». Ее автор – известный британский писатель и апологет христианства Клайв Льюис.
1: В прошлых передачах мы познакомились с некоторыми вопросами С.С. Льюиса по поводу вероучения христианства, заканчивая вторую книгу, которую он назвал «Во что верят христиане», С.С. Льюис говорит: «Для меня была загадкой еще одна вещь. Я считал ужасно несправедливостью то, что новой жизнью наделяются только те, кто имеет возможность услышать о Христе и поверить в Него. Но правда заключается в том, что Бог не сказал нам, как собирается Он поступить с остальными. Мы знаем, что ни один человек не может спастись иначе, как через Христа. Но нам не сказано, что только те, которые знают Его лично, могут спастись через Него. Тем более, если вас волнует судьба тех, которые остаются за бортом, наиболее неразумно для нас оставаться за бортом самим. Христиане — это тело Христово, организм, через который Он действует. Всякое добавление к Его телу позволяет Ему делать еще больше. Если вы хотите помочь тем, кто остается за бортом, вы должны прибавить свою собственную маленькую клетку к телу Христа, который является единственным лицом во Вселенной, способным помочь нам. Другая загадка состоит в том, почему Бог явился на эту захваченную врагом землю и основал своего рода тайное общество для победы над дьяволом. Почему Он не явился в силе и не завоевал эту землю? Может быть, Он недостаточно силен для этого. Что ж, христиане считают, что Он собирается явиться в силе. Мы только не знаем, когда. Но мы можем догадываться, почему Он медлит. Он хочет предоставить нам возможность стать на Его сторону добровольно. Бог завоюет этот мир. Но интересно знать, понимают ли по-настоящему те люди, которые просят у Бога открытого и прямого вмешательства в дела нашего мира, что произойдет, когда такое случится? Когда это случится, то будет конец мира. Когда автор выходит на сцену, это значит, что представление окончено. Бог собирается завоевать этот мир. Но какая для нас будет польза говорить, что мы на Его стороне? В тот момент, когда пред нашими глазами будет плавиться и исчезать вся Вселенная, что-то, чего мы не можем представить себе, войдет в наш мир, сокрушая его на своем пути. Что-то столь прекрасное для одних и такое ужасное для других, и ни у кого из нас не останется времени для выбора, потому что на этот раз Бог придет незамаскированным. Это будет такое захватывающее явление, явление такой небывалой силы, что оно возбудит либо непреодолимую любовь, либо непреодолимый ужас в каждом существе. Тогда будет слишком поздно выбирать, на чьей вы стороне. Бессмысленно говорить, что вы предпочли лечь, когда стоять стало просто невозможно. Это не будет время выбора. Это будет время, когда мы обнаружим, чью сторону избрали мы на самом деле, независимо от того, сделали мы это сознательно или нет. Сейчас, сегодня, в этот самый момент есть еще шанс избрать правильный путь, решить, на чьей мы стороне. Бог медлит, чтобы представить вам этот шанс. Но это не будет длиться вечно. Настанет час, и будет поздно. Начинаем третью книгу бесед С.С. Льюиса. Называются эти беседы христианское поведение. Я хочу рассказать вам об одном ученике, которого спросили, как представляет он себе Бога. Он ответил так: «Бог — это такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие, и, если замечает такое, то вмешивается, чтобы пересечь». Боюсь, что именно эта мысль ассоциируется у многих людей со словом «мораль». Она вторгается в нашу жизнь, мешает получить удовольствие. В действительности же, моральные нормы — это указания, инструкции к работе человеческой машины. Каждое правило морали направлено на то, чтобы предотвратить поломку или перенапряжение, или трение в работе этой машины. Вот почему, на первый взгляд, кажется, что эти правила постоянно вмешиваются и препятствуют проявлению наших природных наклонностей. Некоторые люди предпочитают говорить о моральных идеалах, вместо того, чтобы говорить о моральных правилах, о идеальной морали, вместо подчинения морали. Конечно, правильно то, что совершенство в вопросах морали — это идеал в том смысле, что мы не можем его достичь. В этом смысле все, что совершенно, является для нас идеалом. Но мы не можем стать идеальными водителями или совершенными теннисистами. Мы не можем провести совершенно прямую линию. Но, с другой стороны, называть моральное совершенство идеалом значит вводить людей в заблуждение. Когда человек говорит, что определенная женщина, или дом, или корабль, или сад является его идеалом, он не имеет в виду, если он не совсем безумный, что все остальные должны иметь тот же самый идеал. Наше право иметь разные вкусы и, следовательно, разные идеалы. Но называть идеальным человека, изо всех сил старающегося соблюдать законы морали, было бы дело опасным, потому что это может навести на нас мысль о том, что моральное совершенство — это дело вкуса, и что мы, остальные, совсем не обязаны разделять его вкусы. Подобная мысль была бы большой ошибкой. Совершенное поведение может быть таким же недостигаемым, как совершенное переключение скорости в автомобиле. Но это необходимый идеал, предписанный для всех людей самой природой человеческой машины, точно так же, как совершенное переключение скорости является идеалом, предписанным для всех водителей в силу природы автомобиля. Еще опаснее считать самого себя человеком идеальным на основании того, что вы стараетесь никогда не лгать, или никогда не совершать прелюбодеяние, или никогда не впадать в раздражение. Это может привести вас к мысли о том, что вы являетесь каким-то особенным человеком, заслуживающим одобрения за свою идеальность. Вы с таким же успехом можете ожидать одобрений за то, что при сложении чисел вы стараетесь получить правильный ответ. Нет смысла в том, что совершенное сложение — это идеал. Но вы, безусловно, делаете временами ошибки при подсчетах, хотя вы стараетесь не ошибаться, потому что любая ошибка в любом действии принесет вам неприятности позднее. И в вашем старании нет ничего выдающегося. Точно так же каждый аморальный поступок принесет неприятности, возможно, другим и непременно вам. Пойдем дальше. Человеческая машина может выходить из строя двумя путями. Первый — когда люди удаляются друг от друга или когда они сталкиваются и подчиняют друг другу обиду, обманом или грубостью. Второй путь — когда что-то ломается внутри человека, когда возникают противоречия между его способностями и желаниями. Нам будет проще понять эту идею, если вы представите себе людей в виде группы кораблей, плывущих в определенном построении. плавание будет успешным только в том случае, если, во-первых, корабли не сталкиваются и не загораживают пути друг другу. Во-вторых, если каждый корабль годен к плаванию, и каждый мотор находится в полном порядке. На деле вы не можете иметь одно без другого. Если корабли будут постоянно сталкиваться, они недолго будут пригодными к плаванию. С другой стороны, если их штурвалы не в порядке, они не смогут избежать столкновений. Или, если хотите, представьте себе человечество в виде оркестра. Чтобы достичь гармонии, нужны две вещи. Инструмент каждого отдельного музыканта должен быть настроен, и каждый инструмент должен вступать в положенный момент и играть положенную ей партию, правильно воспроизвести данное музыкальное произведение. Но мы с вами не учли еще одну вещь. Мы не спросили, куда собирается приплыть наш флот или какую мелодию хочет сыграть наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроены, и каждый из них может вступать в нужный момент, но их выступление не будет пользоваться успехом, если они сыграют похоронный марш там, где их просили выступить с танцевальной музыкой. И как бы хорошо ни проходило плавание кораблей, их путешествие обернется неудачей, если они приплывут в Калькутту, тогда как портом назначения был Нью-Йорк. Моральная норма состоит из трех частей и связана с тремя вещами. Первое. Надо соблюдать честную игру и гармонию между отдельными людьми. Второе. Нужны порядок и гармония элементов внутри каждого отдельного человека. И третье. Человек должен знать цель жизни в целом. Знать, для чего создан человек. Знать, по какому курсу должен следовать весь флот, какую мелодию избирает дирижер для оркестра.

Дорогие друзья, наше время приходит к концу. Ваши отзывы пишите по адресу станции или на адрес миссии «Слово к России». Почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, индекс 95605, Михаилу Локтеву. Повторяю адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. Итак, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом.

нашей волне в течение этого часа вы услышите две 30-минутные передачи «Новые нивы» и «Песни неба».

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность. Ты

0: послании Иакова 4:8 сказано: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам».
1: Чем чаще приходим мы к Богу, тем милостивее Он открывается нам. Когда блудный сын пришел к своему отцу, то отец его побежал навстречу ему. И когда робкий голубь возвратился в ковчег, Ной протянул свою руку и взял его обратно.
0: Итак, придите к Богу, который столь милостиво ожидает нас и идет нам навстречу.

0: Друзья, обратите внимание на 9 стих 58 главы пророка Исаии. Там Господь отдает себя в распоряжение своему народу.
1: «Тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь,

0: Господь как бы спрашивает нас.
1: Что же вы хотите сказать мне? Что я могу сделать для вас? Я ожидаю вашего ответа, чтобы благословить вас.

Друзья, если Господь Бог сам предлагает свою помощь, тогда почему мы медлим и боимся приблизиться к Нему? Господь дарует нам избавление от греха, исцеление от страха. Сын Божий уже пострадал на Голгофе за наши грехи и пролил за нас

0: Бог близок, чтобы прощать, благословлять и освобождать. И если мы ищем Господа и приблизимся к Нему, то мы убедимся, что Он вовеки тот же, и мы почувствуем Его благословение.
1: Мы постоянно обращаемся к Господу за помощью, за утешением и ободрением. И Он отвечает нам. Молитва дает нам жизнь и силу. И как же мы радуемся услышанной молитве! И как часто мы забываем даже поблагодарить Господа!
2: Друзья, мы так огорчаем этим Господа. Мы всегда находим время просить что-либо у Отца Небесного, а для благодарности Ему нет времени.
1: Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умиленьем от всей души всем помышлением мы Божью милость

0: Друзья, как хорошо ощущать близость нашего Господа! Радость наполняет нас, и мы славим Его за этот дар, за эту радость видеть все кругом другими глазами. Мы ощущаем эту радость, что мы – дети Божии. Мы видим творение Божие, и все созданное им восхищает нас.
1: Но какая же радость ждет нас на небесах? Да, там наша радость будет совершенна. И опять вспоминаются слова из Священного Писания.
2: «Радуйтесь в Господе! Еще раз говорю, радуйтесь!»
1: И эти слова становятся все ближе и понятнее.
2: Евангелие от Иоанна, 8 главе, 12 стихе, Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Какие прекрасные слова!
2: «Я свет миру».
1: Если бы Иисус не пришел к нам на землю, то мы так и блуждали бы в нашей греховной темноте, без света, без радости и без Иисуса. Но Иисус Христос указал нам дорогу из тьмы в свет.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой вместе с Дмитрием Гусевым мы изучаем книгу «Псалтырь».
1: Хорошо. Итак, всем привет. Я думаю, что кто-то видел меня на прошлой неделе, кто-то, может, раньше видел на записи, кто-то не видел и думает, что он вообще хочет сказать сейчас. И у нас с вами... началась для кого-то продолжается серия проповедей. Мы будем, если Господь позволит, читать книгу «Псалтырь» по одному псалму за неделю, если, опять же, Господь позволит. И серия проповедей на книгу «Псалтырь» называется «Песни неба». Сегодня у нас 33-й псалом. Похоже, что кто-то достаточно много пропустил, но еще не все. Еще далеко не все, у нас еще осталось чуть больше сотни псалмов, и мы справимся с вами, даст Бог, светлое лицо. Сегодня проповедь называется «Светлое лицо», и мы читаем с вами псалом номер 33. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время». Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Надеюсь, что когда мы будем читать 118-й псалом, у вас хватит терпения и силы у меня голоса, ну, либо что-то будет по-другому. Итак, посмотрите, пожалуйста, очень было бы классно, если бы у вас перед собой был текст этого псалма. У меня вопрос к вам. Посмотрите, пожалуйста, на него, чтобы у вас перед вами был открыт. Вот здесь вот не будет этого. На этом экране этого не будет просто. Вот текста псалма. А вы смотрите у себя, в тех библиях, которые вы принесли с собой. Я, например, по Библии своей звоню иногда, поэтому она у меня всегда с собой. Вот, чаще ее как Библию использую, иногда звоню, редко. Скажите, пожалуйста, кто видит текст? Это псалом. Давид поет о прошлом или о будущем? Давид поет о прошлом или о будущем? Что вы видите в этом тексте? Он говорит о том, что было, или о том, что будет? О том, что Господь уже сделал, или о том, что Господь сделает? Кто за то, что Давид говорит о прошлом? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Кто за то, что Давид говорит немножко о будущем? Отлично. Спасибо. Кто воздержался? Воздержавшиеся – это вообще не голосование. Не знаю, зачем этот пункт в голосовании. Смотрите. С 1 по 11 стихи Давид рассказывает о том, что было. Преимущественно. Примерно с 12 стиха и до конца Давид говорит о том, что будет. Опыт, прошлого формирует его взгляд в будущее. Он смотрит, что Господь уже сделал, и предполагает, надеется, что Господь сделает в будущем. На основании того, что он уже видел Божью руку, он делает вывод: рука Господня и будет такая, и никогда не изменится. Вы знаете, что преднаписание да, этого псалма говорит о том, что Давид притворился безумным перед Авимелехом. А вы знаете, что это была за ситуация? Опасная была ситуация это для Давида или нет? Кто помнит? Это была чуть-чуть опасная ситуация для Давида. Он военачальник израильской армии, в общем-то. Бежит от своего царя, попадает к людям, с которыми он только что воевал. Он начальник вражеской армии, его приводят к царю. И осталось только сделать ему внутриполостную операцию мечом, и все. И они бы здоровы, в общем, с радостью бы это сделали. Но тут он начинает притворяться умалишенным. Ну, я не знаю, если бы, ну, прости уже, Кирилл. Если бы Кирилл вдруг встал и начал пускать слюну по бороде. А, он сегодня без бороды, прости. То я бы не поверил, сказал, что-то ты мутишь, что-то ты хочешь с этим сказать. О чем притча сия? Но Авимелех поверил, или, как говорят в России, повелся. И отпустил его, говорит, уберите этого отсюда, я не люблю слюнтяев. Мало ли у меня своих еще слюнтяев, за этим еще вытирать. И так жена ругается. В общем, выгнали Давида, и Давид избежал ситуации, в которой он должен был погибнуть. Он просто не мог по-другому из этой ситуации выйти. И он хвалит Бога. Он говорит, Бог сделал великую вещь. Это не я сделал. Это не то, что у меня было много слюны, и я молодец. Он говорит, Бог сделал. И говорит, я имею в виду, что Бог еще сделает. То, что было в прошлом, будет и в будущем. Если бы Давид сказал, ага, я избежал от Авимелеха своими силами, но надо же в этот момент, я как раз долго не кушал, я был голодный и додумался, вот же у меня какой разум и все. Он бы, знаете, что бы о будущем думал Давид? Он бы думал, а вдруг в будущем я как раз только что съем гамбургер, и у меня не будет слюны. Или вдруг я задумаюсь и не пойму, что нужно как-то вот хитрить, что-то делать или избегать опасности. Поскольку он говорит, что это Бог раньше сделал, он говорит, Бог и в будущем сделает. Если бы он говорил, что это я раньше сделал, он бы что говорил про будущее? Ну, не факт, может, я сделаю. И переживал бы за свое будущее. И Давид не переживает, потому что Бог, какой был в прошлом, такой будет и в будущем. Написано, автор утверждает, что все, кто обращал взор к Господу, те просвещались. В каком стихе написано? Кто найдет сейчас у вас текст перед собой? Как? Шестой стих, правильно. Шестой стих написано, что кто к Господу обращался, те просвещались. Что такое просвещались? Здесь речь не об образовании, не о том, что человек научился читать или просветился по поводу там, как пользоваться компьютером или еще что-то, как стрелять из лука. Но слово «просвещались» здесь в оригинале стоит слово, которое означает «сиять». «Сиять». То есть человек, обратившийся к Господу, лицо его начинало, говорит, «сиять». Речь не об образовании, а о сиянии лица. Ну, и что-то техника хочет тоже по-другому работать как-то, не со мной. Да. Вот так. Хорошо, спасибо. Вы видите здесь Новый год, праздник, сияющие лица. Да, это что очень похоже на то, как люди жили в Советском Союзе. Вот что-то такое, такие праздники и были примерно. Вот, кто-то уже на грани падения, кто-то в панике, ну и кто-то один еще, может быть, чуть-чуть веселый. Почему лицо бывает мрачным? Почему у человека реально, вот ты смотришь на него, и лицо какое-то такое темное, поникшее, мрачное? От чего это бывает? не досыпают. Ну, от недосыпания такое мрачное лицо не будет. Прямо вот мрак такой вот на лице. Не от недосыпания. Иногда люди ходят загруженные. То есть встречаешь хорошего человека, говоришь, привет он. Приветствую вас. Да. Какое-то что-то давит на него. И чаще всего на человека давит не то, что произошло, а то, что, как бы, по его мнению, может произойти. Вот на самом деле не так страшно проповедовать, как страшно, ну, готовиться к проповеди. Ну, вот переживаешь, а что будет? А как я выйду? А как, вот, может, кто уснет прямо посреди моей проповеди? Когда уже проповедуешь, уже все, поехали. Не так страшно уже сидеть у зубного в кабинете, как страшно решиться просто и пойти хотя бы в смотровой, чтобы записаться к зубному. Когда ты уже записался, уже намного проще. И вот когда с нами что-то произошло, уже не так страшно. Человек грузится, и лицо его мрачное, когда он думает, а вдруг это со мной произойдет. Когда у человека зарплата 15 тысяч, он думает, ну как-то живем. Ну да, есть проблемы, но как-то мы живем. Но когда у него зарплата 30 тысяч, он думает, ой, могут же сбавить на 15. Что я буду делать? Человек грузится от того, что он чего-то ожидает, он боится будущего. Дело, конечно, не в свете лица. Но вопрос такой, а на самом деле, давайте подумаем, а вот святому человеку подобает ли веселиться? Да, но вы знаете, что в большинстве мира святой человек – это человек такой. И если ты говоришь «Привет, брат!», он говорит, так и говорит, «Приветствую вас!». Он святой. Он должен быть серьезный. Он служит Господу без развлечения. И шутки это неуместно в церкви. И где вы видели, чтобы Иисус смеялся? Да, он держит в руках спасение. Он уверен в своем спасении, оно у него в руках. Иисус умер за меня, да. Я буду на небесах. Возрадуемся, братья и сестры. Спасибо, Дим. Но вы знаете, такую реакцию необходимо лечить, я так думаю. Может быть, пора бы родителям этой девочки научить ее уважать и даже немножко бояться взрослых, в хорошем смысле, чтобы она оценила то, что взрослые дали ей вот эту пироженку. И, возможно, человек, который напускает на себя излишнюю серьезность, с одной стороны, он боится будущего, с другой стороны, он что-то хочет другим сообщить о себе. «Я не такой, как вы». Я серьезный. Я ерундой не занимаюсь. Действительно, автор в 12 стихе, автор псалма говорит, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Я, говорит, научу вас, вы станете духовно мудрее. Но, кстати, кто мог бы сейчас быстро найти книгу Екклесиаста, 8 главу, 1 стих? И у кого, кто умеет читать и может громко это вслух прочитать из зала? Екклесиаст 8.1. Что написано там?
2: Кто как мудрый, и кто понимает значение вещей. Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется.
1: На еще более суровое. Нет. В современном переводе написано так, в переводе Международного библейского общества. Кто подобен мудрецу? Кто понимает значение вещей? Мудрость просвещает лицо человека и смягчает его суровый вид. Если ты реально мудр, если Бог дал тебе мудрость, ты не будешь ходить насупившийся, как индюк, и строить из себя святого, хотя это, ну, ни к чему. Если бы эта девочка реально уважала взрослых и боялась, она бы выбросила свой каприз и радовалась бы, что ей дали эту пироженку. Ей было бы легче жить. Ей было бы легче жить. Написано, кто обращал взор к нему, те просвещались. И лица их непосредственно. Насколько приятнее смотреть, правда? Да, вы знаете, что отчасти это задача родителей, чтобы наши дети были такими, а не такие, как та девочка. Когда мы пытаемся дать им все, они не уважают нас, и они, в конце концов, ненавидят нас. И даже если мы что-то даем, они вот такие вот насупившиеся. И когда Господь нас учит страху Божьему, наши лица просвещаются, мы перестаем дуться на Бога, мы перестаем что-то кому-то доказывать, что-то из себя строить, мы полагаемся на Господа, нам легко. Потому что Бог есть свет, и лица наши просвещаются. Даже если нам трудно, даже если у тебя зарплата 15 тысяч, или ты потерял здоровье, или еще что-то с тобой произошло, ты продолжаешь быть, ну, в духе. Ты еще можешь других ободрять. Знаете, молодежь не очень любит это служение. У нас было в большой церкви давно такое служение, что посещали бабушек. И вот приезжаешь к бабушке, она лежачая, особенно в деревянном доме. Знаете, что происходит, когда человек долго лежит? Вот ты заходишь в эту комнату, что ты чувствуешь? Запах, да. Возможно, что-то, ну вот, какое-то неустройство, какой-то мрак даже в этой комнате. И вот она лежит уже лет 20. Ты заходишь, а в этой комнате светлее, чем в остальном доме. И она может вот так присесть и скажет: о, братья и сестры. И все, и вы счастливы. Она расскажет что-то со своей жизни. Ты видишь, как человек реагирует на свою жизнь. И ты уже просто хочешь жить и хочешь верить. А бывает, что человек еще молодой, да у него все в порядке. А он ходит вот так, надулся. Да, Господь нас проводит через великие скорби. Какие скорби? Ты просто переел, у тебя скорби сейчас. И все. Не более того. Если твоя религиозность делает тебя букой, то ты просто не с Богом, это религия. Ты Бога не знаешь. Ты просто что-то знаешь о нем. Если ты Божий человек, ты не колючий и не испуганный. Ты не пытаешься кому-то что-то доказать и от кого-то чем-то защититься, быть кем-то другим. Тебе нормально, потому что Бог тебя защищает. Он тебя всегда за спиной, и ты свободно разговариваешь. Как безмятежный в лесу бывает медвежонок. Если ты встретил медвежонка, он безмятежный. Один исследователь Дальнего Востока, ну, в тайге ходил и рассказывает, что я сел на пеньке на поляночке лесной и вышел из леса медвежонок и, говорит, пристроился ко мне и давай пуговицу мусолить. Я, говорит, ну как вот ему было отреагировать? Ну, если ты не знаешь, что это такое, ты можешь сказать: Мишка, иди отсюда, или Мишка, пошли со мной. Но он не сделал ни то, ни другое, потому что в лесу еще мама. И если этот медвежонок просто после чавканья скажет: мама, все, ты живой оттуда не уйдешь. И вот он все, что он мог, это переживать, может молиться. И медвежонок помусолил пуговицу и ушел. Слава Богу, аллилуйя, этот человек смог это написать. А сколько людей не написали ничего? Так вот, если Бог с тобой, то ты спокоен. Тебе нормально, ты не переживаешь о будущем. И это сложно. Это сложно, когда ты едешь, например, в куда-нибудь по гравийной дороге, в какой-нибудь за 800 километров, в какой-нибудь Николаевск на Амуре, пробираешься по этим колдобинам, и вот у тебя три запаски уже лопнуло, и больше запасок нет, у тебя все, что есть, это твои четыре колеса. Кто, мужики, водители, понимает, ты едешь, и о чем ты думаешь? Только бы не пробить еще одно колесо. Потому что все. Минус 40 на улице, стемнело. На трассе никого нет. Что я буду делать? И такие ситуации в жизни бывают. И в таких ситуациях ты либо грузишься, да, либо ты способен положиться на Бога, и лицо твое светло. Следующая картинка, которая, возможно, появится. Да, появилась. Котеночек видит веревочку, и он знает, что с ней делать. Он ее дергает. Так вот, Бог оставил в Библии некоторые инструменты нам в помощь, чтобы наши лица не были мрачные. Если на тебя давят проблемы, если тебе действительно с 30 до 15 сократили зарплату, если ты действительно там пробил колесо, а денег нет на запаску, если что-то там кто-то против тебя роет яму на работе, Если еще что-нибудь, там, твои дети плохо себя ведут, и тебя уже не только с родителями их вызывают, еще с участковым в школу, и ты думаешь, что с этим делать, и ты грузишься, но у Бога есть такие вещи, как обетование. Есть в Библии, конкретно в этом псалме, несколько вот таких вот ниточек, за которые ты дергаешь, и к тебе приходит мир. Бог оставил нам специально эти ниточки и говорит: ну дерни, пожалуйста, и я тебе дам мир. Например, в этом псалме есть стихи 10 и 11. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Скимны, то есть, кто такие скимны, кто знает? Львы, молодые львы, не просто львята, котята, да, а такие, которые уже могут взрослого льва испугать и завалить. Скимны бедствуют и терпят голод, хотя они охотники, да, но они не могут себя прокормить, бывает такое. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. В этих стихах обетование. Бог говорит, намекает тебе: послушай, у тебя не будет такого, что ты вообще останешься без помощи. Ты не помрешь с голода. Не будет так, что ты вообще останешься никому не нужный. Но что нужно? Какие условия, чтобы это было? Он говорит, что ты должен быть боящимся Господа, и ты должен быть ищущим Господа. Вот одно из обетований. Веревочка – это вот искать Господа, бояться Господа. А обетование, которое на тебя падает, ты не будешь оставлен. Следующее обетование, которое здесь есть, 13 и 14 стихи. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». И даже еще написано: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Что Господь хочет подарить верующим? Долгоденствие. Причем не такое долгоденствие, что скорее бы уже в могилу, а так, чтобы видеть благо. И даже если ты что-то переживал, знаете, интересные были кадры, когда еще нам говорили там о годах репрессий сталинских, показывают вот этих людей некоторых, которые, может быть, были верующими, пережили эти лагеря, жили где-то там на севере, и смотришь, это уже пожилой человек, и смотришь, лицо его светится. И он прямо стоит, и он спокойно говорит о себе. Он ни о чем не переживает, ни о чем не жалеет. Будущее для него тоже ясно. Этот человек не сломался, он видит благо. Но что для этого нужно? Здесь написано: удерживай себя от зла. На словах, на мыслях и в поступках. Удерживай себя от зла. Бог хочет дать тебе благо. Удерживай себя от зла. То есть есть обетование и есть условия. Или еще обетование в этом псалме, на котором мы, возможно, остановимся больше. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает, спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Что Бог обещает? Избавление от бед, спасение. Но что Он просит от нас? Что в нас должно быть, чтобы получить это спасение от бед? Сокрушенное сердце, смиренный дух. Сокрушенное сердце и смиренный дух. Божье обетование – это не совсем так вот, как автомат. Ты кинул там сколько-то денег, нажал, и вот тебе кофе с молоком, да? Или эспрессо, или там латино, американо, кто какое любит. Ну, Дима любит кока-колу, все понятно. Только энергетики никакие не пей, пожалуйста. Вот. Ты нажал на кнопку, и все тебе дано. Нет, Божье обетование – это не бизнес. Это то, что ты сказал: ну, Бог, сейчас я это сделай, пожалуйста. И раз, тебе упало. Нет. Все вот эти ниточки, за которые надо было дергать, они все проходят через твое сердце. Бог говорит: ты хочешь блага, ты хочешь спасения, ты хочешь, чтобы твое будущее было ясно, хочешь, чтобы лицо твое светилось. Изменяй для меня свое сердце, говорит Господь. Смиряйся, ожидай, доверяй, ищи. Открой свое сердце. Я недавно встретил человека, как Серега вот рассказывал, на заправке. Не знаю, как этого человека зовут. Нос у него был уже синий, потому что он замерз. Это было уже полночь практически. И он говорит: помогите, Я говорю, ну, дружище, принесли ему, в общем, купили поесть, на заправке же есть сейчас покушать, дали. Говорю, ну вот есть реп-центр. Он говорит, реп-центр? Не, там работать надо. Это, говорит, рабство, реп-центр. И вот он такой свободный, независимый человек, ушел куда-то в ночь, зимой, считай, наслаждаться своей свободой. Он выбрал, люди готовы платить многое, чтобы им помогли жить лучше, да, но люди чаще всего не хотят открывать свое сердце. Я дам тебе деньги, я там сделаю то, я сделаю то, я пройду такие процедуры, я пройду такие тесты, хорошо, но вглубь в меня не лезь, говорят люди. Это мое, это святое, это никто не прикасается. И вот тогда человек не может открыть свое сердце, и лицо его мрачно, потому что он не пускает туда Бога, потому что там вот только он один находится в этом сердце. И там больше никого нет. Потому что, ну, это ж рабство, это же все на шею мне сядут, если я начну открываться. Они свободны, эти люди. Свободны от тех Божьих обетований, которые Господь обещал. И Господь говорит, что сердце наше должно быть сокрушенное, и смирен, и дух смирен. И написано, что если твое сердце сокрушено, то кости твои не сокрушатся. Конечно, мы знаем, о чем этот стих. Вы знаете, о чем 21 стих вот этот вот? Об Иисусе, это пророчество о Христе. Но Давид говорил и о себе, что если я сокрушаю свое сердце перед Господом, Господь не позволит моим костям сокрушиться. И он уверен в этом. Знаете, бывают сложные ситуации. Иов так и не узнал, из-за чего у него были проблемы. Это мы там что-то знаем. По первой главе, по последней главе. И то там догадываемся больше, чем знаем, чем понимаем. Знаем, что там сатана клеветал на Иова. Но бывают исключения, бывает у праведника все плохо. И Экклесиаст говорит, бывает так, что праведник живет так, как должен жить грешник, так плохо. А грешник бывает живет, что так, как должен жить праведник, так хорошо. Но мы понимаем, что все куда-то движется. И, скорее всего, вот эти стихи надо воспринимать в контексте финала уже своей жизни. Но мы сегодня говорим не только о финале, мы говорим о том, какое у тебя сейчас лицо. Светится оно, или ты грузишься? Ты закрыл свое сердце от Господа? Или оно сокрушено перед Господом? И ты открыл его, и тогда твое лицо просвещается. Вы же знаете, в других псалмах, мы еще с этим встретимся, человек согрешил, и вот ходит, думает, никто не заметит. Окей, никто не заметит. И вот он ходит, и все с ним общаются, брат, привет, все хорошо. А вот он что-то грузится. Че ты грузишься? Да вот не знаю. Он уже и сам забыл, что он согрешил когда-то и спрятал этот грех. Он его закопал и забыл, где закопал. И ходит по жизни и думает, что так плохо. И начинает. А, это начальник у меня на работе. Вот он все меня долбит. Ну, вот он негодяй, наверное. Потом раз, начальник сменился, думает, нет, не в этом проблема. А, так это ж легко, жена во всем виновата. Ну нет, вроде вразумили его, что нет, жена у тебя хорошая. А что ж у меня так плохо-то? Может быть, Бог меня оставил. Бог меня забыл. Бог теперь плохой. И вот человеку плохо, плохо. Знаете что? Этот мир сегодня в такой гонке, вот наша культура, наша страна, люди все ходят загруженные. Вы обратите внимание, беспечный, наверное, только алкаш, но он замерз зимой уже, все, его нету. И еще были люди беспечные, которые гоняли на машинах, их тоже уже нет, все, снег выпал. Но нормальный, серьезный человек, который следит за своей жизнью, все равно ходит загруженный, потому что сердце его закрыто от Господа. И только у тебя, как у верующего человека, есть возможность открыть свое сердце. Ты откроешь сердце для Господа. Ты сокрушишься своим сердцем, перестанешь надеяться на себя. Ты будешь открыт к братьям и сестрам. Лицо твое будет светиться. С тобой будет приятно. Ты будешь помогать, приносить людям в жизнь исцеление. Твоя семья станет местом, куда ты захочешь приходить. Твои дети захотят брать с тебя пример. ну, знаете, Господь иногда специально нас тормошит по жизни, иногда специально от Господа к нам приходят проблемы. Ну, кто знает, вот если рядом с тобою стоит человек, ну, вот вы пошли вместе зимой на пруды или куда-то на горке кататься, и он замерз. Он стоит вот такой, замерзший вот такой. Что будете делать? Рассказываю вам технику, но она опасная. Не пытайтесь просто так это везде повторять. Значит, подходишь к нему и так его немножко плечом. Раз. Ну, ты должен рассчитать вес, чтобы он сделал так вот, но не совсем так вот, не упал. И если он так начнет сопротивляться, он начнет двигаться, и ты его 10 раз толкнул, а если он еще, ну, вообще нормальный, чувство юмора есть, он тоже тебя толкнул 10 раз, и тут ты понял, что, наверное, зря ввязался, но вы уже оба согрелись. Вам обоим тепло. Но бывают люди, которые их толкнешь, а ему нравится, что он замерзший. И он говорит: не трогай меня! Ты мне враг просто, конец жизни. Что ты делаешь со мной? Ты против меня что-то замыслил. Или специально даже некоторые люди бывают такие: толкнешь, а он падает. И все, и ты действительно враг. Все смотрят, показывают тебе: ты что сделал? Ты уронил друга. Не надо так. Так вот, но ты хотел помочь, и ты где-то рискуешь, да. Будет ли он тебе в ответ тоже так толкаться? Примет ли правила игры? И вот если он принял правила игры, это значит, его сердце открылось для тебя. Он смирился где-то, что ты вот такой непонятный, толкаешь его. И тоже играет с тобой в эту игру. Но Господь тоже иногда нас толкает. И мы тоже с вами иногда принимаем правила игры, взбодряемся и говорим: да, Господи, я понял. Каемся там, что-то изменяем в себе. И мы становимся более светлыми, да, на лицо. А бывает, что мы: нет, я не буду признаваться, не буду каяться. И человек духовно даже специально падает. И вот я такой несчастный, вот такие у меня дети плохие, вот муж у меня плохой, вот работа плохая, вот здоровье плохое, и церковь плохая, и город плохой, и страна плохая, и небо не такое, и снег не такой. Все просто, все. Все виноваты сразу. И человеку нравится это. Следите за собой, чтобы у вас никогда не было такого, что вы просто любите, что все вокруг плохие. Ваше лицо, если вы с Господом, должно сиять. Близок Господь к сокрушенным сердцам. Твое сердце не должно быть жесткое, закрытое. Оно должно быть иногда сокрушенное обстоятельствами, но сокрушенное и принесенное к Господу, и положенное к Его ногам. Что сказал Иов, когда его постигли скорби? Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. А если начать жалеть себя, ты можешь никогда это не закончить. Это сложно, но так хочется часто жалеть себя. И независимо от тяжести проблемы, даже просто у человека, вот все открывали эту калитку в деревне, а этому заноза в руку зашла. Вот какой я вечно несчастный. Кто из вас такое говорил? Да я по жизни неудачник. Не надо такое говорить. Это клевета на Бога. Бог по жизни тебя охраняет. Бог по жизни тебя любит. Бог по жизни тебя поднимает. И если даже Он наносит раны, то написано: Он и исцеляет. Если наше лицо мрачно, это клевета на Бога. Что бы ни случилось в жизни, Иов сказал: да будет имя Господне благословенно. Дайте Господу утешать вас. Дайте Господу тормошить вас. Дайте Господу смирять ваше сердце. Давид говорит: не ищите вы себя, ищите Бога, любите Бога, уповайте на Бога, бойтесь Бога, будьте праведны ради Бога. Что я хочу сказать в заключение? Надеюсь, что вы еще в контексте, и пара таких вот предложений. Сохраняй спокойствие и мир при помощи веры. Доверяй Богу, и лицо твое будет светло. Хвались Господом. Аминь.
0: В Сиэтле 9 вечера.
3: Говорит радио «На пути».

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

В начале нашего сегодняшнего разговора я хочу прочитать одну историю, которую видные литературные деятели считают самой гениальной из когда-либо рассказанных. Записана эта история в Библии, в Новом Завете, в Евангелии от Луки. Эта история хорошо известна людям как притча о блудном сыне. Итак, Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих. Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих. «И сказал Иисус, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сын сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И встал, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Простой сюжет, простая история. Но не кажется ли вам, что нечто похожее, что происходило в душевном мире этого младшего сына, происходило и с нами в подростковом возрасте? Помните, когда нам было по 14-15 лет, как хотелось свободы? Вы помните, как было трудно жить в семье? Потому что семья каким-то образом сковывала нас. Постоянно были какие-то правила, какие-то запреты. Нужно было вовремя приходить домой. Что-то было можно есть, что-то нельзя. Что-то было можно делать, чего-то нельзя было делать, и хотелось свободы. Мы чувствовали, что живем как будто не свободные люди. Помните, как мы мечтали о том, что когда мы вырастем, когда мы станем самостоятельными, тогда мы сможем делать то, что хотим. Сможем приходить домой, когда хотим. Сможем делать, что хотим. Ездить, ходить туда, куда нам хочется. Нам казалось, что семья – это нечто, что сковывает нас, что мешает нам жить. Мы думали, что родители – это те люди, которые занимаются главным образом тем, что не дают нам, детям, получить от этой жизни все радости, которые мы могли бы получить. Удивительно, но прошло более 2000 лет, а проблема младшего сына живет и поныне. Узнаем ли мы себя в нем? Трудно младшему сыну стало жить. Захотелось независимости, захотелось свободы. «Отпусти меня», – сказал он отцу. И похоже, что отец не сказал ему просто так, «Ну иди». Наверное, между сыном и отцом состоялась серьезная беседа. Наверное, отец сказал ему, «Подожди, сын, ведь я же люблю тебя. Ведь не все так просто в жизни, как тебе кажется. Ты думаешь, вот здесь тяжело, а там неизвестно где будет легко. Ты думаешь, что там будет сладкая, хорошая, счастливая жизнь. Поверь, это заблуждение. Поверь, ведь я же прожил жизнь. Ведь на самом деле вот там ты никому не нужен. Вот там тебя не будут любить так, как тебя любят здесь, в твоем родном доме. Потому что здесь тебя любят не за что-то. Здесь тебя любят просто так. А там тебя будут любить, уважать и ублажать, но только до тех пор, пока ты будешь сильным, богатым и здоровым». Но сын был не просто по-юношески опрометчив. Младший сын был наглец. Он потребовал у отца свою часть наследства. Вообще-то надо сказать, что по традиции, по древней иудейской традиции, младший сын имел право на 1/3 всего того имущества, которым обладал отец. Но попытайтесь представить себе эту ситуацию, как бы она произошла в современной жизни. Вот представьте, что ваш подросток приходит к вам в один прекрасный день и заявляет, «А вы знаете, а мне надоело жить с вами вот
в этой квартире. Мне надоело жить с вами вместе. Я хочу пожить свободно. Хочу пожить один, по-настоящему, на полную катушку. А вот с вами, когда я живу, я не могу себе этого позволить. А мне хочется. Только знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у меня денег нету для того, чтобы пожить на полную катушку. Но я знаю, что нужно сделать. Я здесь прописан, вот в этой квартире. Я имею право на определенную жилплощадь. Поэтому будьте добры, или разменяйте эту квартиру, или продайте эту квартиру, но отдайте, пожалуйста, мне те деньги, которые причитаются мне как человеку здесь прописанному. Вы представляете себе, что пережил отец? Проблема, однако, состояла в том, что наследство делили только после смерти родителей. Поэтому слова «отдай мне часть имения» — это по существу желание, чтобы отец умер. Умер прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты умер, потому что мне нужна твоя часть наследства. Понимая вот все это, очень трудно не согласиться, что отец был не просто хорошим человеком, а очень хорошим человеком. Он был по-настоящему расположен к своему сыну. Интересно, но он сделал то, что попросил сын. Потому что заставить любить, заставить уважать заповедями или какими-то запретами невозможно. Наверное, он сказал своему сыну: если ты мне не веришь, не веришь, что самое лучшее для тебя место здесь, в этом доме, ну тогда, пожалуйста, бери и иди. Это не просто история, рассказанная Иисусом Христом. Это моя история и ваша история. Потому что взаимоотношения человека и Бога во многом аналогичны тому, о чем рассказал Иисус в этой притче. Да, мы удивляемся и говорим: какой неблагодарный сын. Но ведь человек тоже неблагодарен. Отец дал своему сыну жизнь, и Бог дал жизнь каждому из нас. Отец вырастил этого сына, заботился о нем. Но ведь Бог тоже заботится о нас. Бог содержит этот мир, мир, в котором мы живем. И представляете, что заявил ребенок? «Я хочу, чтобы ты умер». Да, он этого не сказал, но это было у него в мыслях. «Отец, ты мне больше не нужен. Ты как будто бы умер, а потом поэтому поступи так, как будто бы ты умер. Отдай мне то, что я прошу». Вы, наверное, удивляетесь, может быть, даже возмущаетесь и говорите: вот все-таки какой же неблагодарный. Но сегодня миллионы людей живут точно так же и относятся к Богу точно так же, как этот младший сын отнесся и поступил со своим отцом. Сегодня многие живут так, как будто бы Бога нет, живут так, как будто бы Бог мертв. Сегодня многие наслаждаются жизнью, которую получили от Бога, живут в мире, который содержится Богом, и не помнят о нем.

исчезли друзья, исчезли поклонницы, и он начал нуждаться. Он стал никому не нужен. И вот то положение, в котором оказался сын, Иисус называет единственным словом – голод. Голод – это жизнь, в которой нет Бога. Английский принц Чарльз когда-то сказал: «По моему мнению, глубоко в душе, если ее представлять в виде постоянно складываемой мозаики, остается неотступное подсознательное беспокойство, что чего-то не хватает. Не хватает какой-то главной составной части, придающей жизни подлинный смысл. А не хватает Бога. Ты создал нас для себя, — говорил Богу Августин, — и не успокоится сердце человека, пока не найдет тебя. Именно с голода и начинается путь человеческой души к покаянию. Когда сын стал голодать, только тогда он осознал свое положение, или, как говорит Иисус, пришел в себя. Он пришел в себя, когда понял, что нужен только тогда, когда есть деньги, а когда их нет, ты никому не нужен. Он пришел в себя, когда понял, что нужен только тогда, когда есть власть и положение, а когда ты старик или прикован к инвалидной коляске, ты уже обуза и никому не нужен. Он пришел в себя, когда понял, что нужен только тогда, когда, например, есть дар быть шутником, центром души компании, но если ты обыкновенный человек, ты уже никому не нужен. Блудный сын пришел в себя только тогда, когда понял, что по-настоящему он нужен только своему отцу. Он пришел в себя. И вот тот факт, что Иисус говорит о сыне, пришел в себя, предполагает, что все это время он был не в себе. А поэтому всякий невозрожденный духовный человек не просто грешник, но человек, который не в своем уме. Он не способен трезво мыслить. Пришел в себя – это значит впервые в жизни увидел и осознал свое истинное положение. Пришел в себя – это значит впервые начал по-настоящему мыслить. Итак, первый шаг к покаянию состоит в том, чтобы, осознав свое положение без Бога, начать мыслить и видеть жизнь по-новому. Но блудный сын не остановился на этом. Хотя очень часто многие люди на этом и останавливаются. Многие сожалеют о своих неудачах, о своих ошибках, понимая, что жизнь как-то проходит не так, что жизнь проходит как-то впустую, но при этом они ничего не хотят изменить. Сожаление – это не покаяние. Нельзя путать сожаление и покаяние. Но блудный сын не просто пришел в себя, он не просто осознал свою вину, он еще и принял новое решение. Он сделал следующий шаг, которого не делают многие люди: «Встану и пойду к отцу моему». Второй шаг покаяния состоит в принятии решения изменить всю свою жизнь. Однако и на этом шаге многие люди останавливаются. Сколько раз мы слышали, что кто-то собирается начать новую жизнь, но не сейчас, а с понедельника. Кто-то собирается начать новую жизнь, но не сейчас, а с началом следующего месяца или в следующем году. Но вот приходит понедельник, наступает очередной месяц, проходит год, и ничего не меняется. Все остается, как и было. И так само по себе новое решение, решение изменить свою жизнь, это еще не покаяние. Покаяние обозначает, что, во-первых, нужно осознать свое истинное положение как грешника, который нуждается в Боге и в Его прощении. Во-вторых, нужно изменить свое сознание, свое отношение к Богу и к себе. И самое главное, в-третьих, изменить свою жизнь. Сын не просто сожалел, не просто изменил свое отношение к отцу, он еще начал жить по-новому. Посмотрите, текст говорит, что сын не только решил «встану, пойду к отцу моему», но и встал и пошел к отцу своему. Настоящее покаяние совершается только в единстве этих трех шагов. Во-первых, осознание своего положения. Во-вторых, изменение своего сознания. И в-третьих, изменение поведения и образа жизни. Сын вспомнил свое беззаботное детство, вспомнил безусловную любовь своего отца, который любил его просто так, и пошел в его дом. Интересно, но эту притчу многие люди называют не притчей о блудном сыне, а притчей о любящем отце. Да, мы не знаем, что пережил отец, когда сына не было дома. Мы не знаем, что он чувствовал и думал, но мы знаем точно, что все это время отец ждал его и выглядывал в окно. Посмотрите, что сделал отец, когда наконец увидел, что сын возвращается домой. Исторические исследования традиций Ближнего Востока говорят, что в подобных ситуациях, во-первых, отец никогда не подает виду, что заметил приближение своего сына. А вот толпа деревенских или

городских жителей, наоборот, всегда замечала возвращение сына и начинала кричать и поносить его. И вот под аккомпанемент такого всенародного ликования сын обычно подходил к воротам родного дома. И там ему приходилось часами ждать, когда же отец наконец примет решение, пускать его домой или не пускать. И если сына вообще впускали в дом, то наказывали всегда так конкретно, чтобы сила и глубина наказания соответствовала тому позору, который пережил отец. Однако в притче Иисуса Христа отец не позволил толпе срамить своего сына. Он не мстил. Более того, опозоренный сыном, он еще больше унизился в глазах окружающих, когда выбежал к нему навстречу. Поступок отца, факт того, что отец побежал навстречу сына, это крайне постыдное деяние. Почему? Потому что на Ближнем Востоке после 30 лет мужчины уже не бегают. Чтобы мужчине побежать, нужно приподнимать передний край своей длинной одежды. А при этом становится видно, что под ней одето. А это страшный позор, это страшное бесстыдство. Говоря современным языком или в современных аналогиях, когда отец увидел своего сына, который возвращается домой, он выскочил на улицу в одних трусах, потому что для отца было важным только то, что сын возвращается домой. Вот это и есть безусловная, а потому настоящая любовь. Иногда так бывает в нашей жизни, что мы что-то предсказываем. Мы говорим: не делай вот так, потому что иначе получится или вот так, или вот так. И когда происходит то, что мы предсказывали, мы частенько злорадно радуемся. А я все-таки оказался прав. Я же предупреждал, я говорил, надо было меня слушать. И вот для того, чтобы самоутвердиться, мы иногда даже специально ждем. Ждем, когда же произойдет то, что мы предсказывали. Но отец этого не сделал. Ни одного слова в этом духе он не говорит своему сыну. Он не говорит ему: а я тебе говорил? Говорил. Я тебе говорил, что этим кончишь? Я тебе говорил, что ты вернешься, что ты еще прибежишь сюда домой, как миленький. Вот так вот. Надо было меня слушать. Ничего подобного сын свой адрес не услышал, потому что отец любил его и принимал его безусловно. Но понимаем ли мы, что отец из притчи Иисуса Христа – это Бог? Понимаем ли мы, что мы ушли от Бога в дальнюю страну? Понимаем ли мы, что человек без Бога нуждается в нем? Ведь вокруг нас есть те люди, которые приходят в себя и возвращаются домой. Однажды это произошло в моей жизни. Однажды я пришел в себя и вернулся к Отцу. Сегодняшняя притча Иисуса Христа рассказана для вас. Сегодня у вас тоже есть данная Богом возможность прийти в себя и вернуться домой. Стать полноправным ребенком, ребенком своего небесного Отца. Стать ребенком, которого любят, которого ценят и которого однажды воскресят из мертвых так же, как был воскрешен Иисус Христос. Знаете, Бог ведь высматривает вас. Бог ведь каждый день ждет. Ждет, когда же вы придете в себя. Ждет, когда вы раскаетесь и скажете, как младший сын: «Согрешил я против неба, потому что жил и не думал о Боге. Согрешил тем, что никогда не благодарил Его за дар жизни, которой живу. Никогда не благодарил Бога за ту жизнь, которую я имею. Прости меня». Бог высматривает и ждет вас не для того, чтобы унизить вас, а для того, чтобы простить и принять вас. Потому что прийти в себя и вернуться домой – это самое большое счастье, которое только может быть в нашей человеческой жизни. Поэтому покаяние – это не унижение. Покаяние – это счастье вновь обретенной жизни с Богом. Все, что нужно, это обратиться к Богу в простой молитве: «Господи, я грешник. Я грешник. Прости меня и прими меня». И если ваша молитва будет действительно искренней, если ваша простая молитва будет исходить из самой глубины вашего сердца, с этого момента вы станете для Бога сыном или дочерью. Аминь.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вы услышите продолжение книги «Всего только 7 дней», которую читают Елена и Ян Павленко.
2: Мистер Гарди не знал, что делать. До него не дошло, что его сын совершил преступление, за которое попадает в тюрьму. Он только испытывал томительное желание поскорее попасть домой и серьезно поговорить с сыном, в надежде на то, что хоть теперь он достучится до его сердца и сможет спасти Джорджа, стоящего на краю пропасти. Но сейчас ему нужно было что-нибудь сказать Джорджу. Услышав испуганный возглас «Папа!», полицейский удивленно посмотрел то на одного, то на другого. Джордж заговорил первый. «Папа, поверьте мне, у меня не было дурных намерений. Мы вышли на улицу ради потехи, чтобы немного попугать прохожих. Мы только дурачились».
1: «Это опасное дурачество», —
2: только ответил отец. Лицо его было бледно. Мистер Гарди смотрел на Джорджа и думал о том, как он беспечно относился к сыну, как мало уделял ему времени, как был глух к его проблемам и интересам. Он только давал ему денег, даже не интересуясь, на что они тратились. Теперь Роберт испытывал самые горчайшие из всех горьких чувств – бесполезное, позднее сожаление. Джордж насупился и молчал. Мистер Гарди склонил голову и погрузился в раздумья. Полицейский, ждавший какого-нибудь действия со стороны пострадавшего, проговорил: «Ну что ж, нам нужно идти. Там в полицейской клетке под замком будет потеплее. Так что, юный молодчик, давайте шагайте вперед».
1: «Постойте, это мой сын. Понимаете ли вы это? Что вы с ним собираетесь делать?»
2: «Как что? Отвезти в участок? Ему придется ответить перед судом за попытку грабежа».
1: «Но послушайте, ведь это мой сын».
2: «И что из этого? Все они чьи-то сыновья».
1: «О боже мой, нет, это невозможно. Если мать узнает, что он арестован и посажен в тюрьму за попытку ограбить своего отца, это убьет ее. Прошу вас, отпустите юноша. Не он, а другие напали на меня. Он меня не трогал. Мне очень нужно, чтобы он вернулся домой вместе со мною. Пусть его рассудит Бог. Сын мой подлежит суду, который выше людского».
2: Полицейский стоял в нерешительности, а мистер Гарди подошел к сыну ближе.
1: «Джордж, знал ли ты, что Клара, Бесси и Вилли были в поезде, потерпевшем крушение минувшей ночью?»
2: Побледнев, Джордж сказал дрожащим голосом: «Нет, папа, я этого не знал. Пострадали ли они? Что с Бесси?»
1: «Бесси не пострадала. Вилли отделался ушибом, а Клара до сих пор лежит в беспамятстве, и мы не знаем, чем это закончится».
2: Долго мистер Гарди упрашивал полицейского отпустить Джорджа, но тот упрямился. И тогда Роберт со слезами на глазах рассказал ему про то опасное состояние Клары, объяснил, как необходимо ему с сыном скорее отправиться домой. И только тогда полицейский смягчился, сказав: «Если я лишусь своего места, то буду знать, кого винить в этом?» Горячо поблагодарив его, отец и сын поспешили домой. Пока они шли, ни один из них не проронил ни слова. Престыженный Джордж не мог даже взглянуть на отца. Миссис Гарди выбежала к ним навстречу. Она простерла к сыну свои объятия и воскликнула: «О, сынок, дорогой мой, где ты был? Мы так тревожились за тебя». Ни слова упрека, ни выговора, ни приказа тотчас же рассказать, где он был и что делал, в то время как вся семья так глубоко страдала. У Джорджа прослезились глаза. Он подошел к матери и обнял ее, тихо попросив прощения за то, что огорчил ее, и сказал, что он не знал о несчастном случае с Кларой. Это была правда. Когда накануне вечером он услышал о крушении, то поспешил туда, но по дороге он встретил старых друзей и решил заскочить к ним только на несколько минут, после чего собирался идти на место катастрофы. Но в веселой компании, хмельному Гарри, все было забыто, и ночь пролетела в кутеже. Клара находилась все в том же состоянии. Она не спала и не была в обмороке. Она была ни мертвая, ни живая. Поговорив с матерью, Джордж пошел повидать Бесси и Вилли, которые уже спали. Отец с матерью сидели около Клары. Джордж вызвался сменить их у постели, подежурить до самого утра около сестры. Когда миссис Гарди проснулась среди ночи и тихонько скользнула в комнату Клары, чтобы освободить сына от дежурства, то застала его стоящим на коленях. Он молился. Она подняла глаза к небу, благодаря Бога за посланную ей отраду. Она сделала шаг назад и тихо затворила дверь. Утро было серое, густо валил снег, белой пеленой покрывая опечаленные дома Бартона. «Наступил мой четвертый день. Как мне лучше провести его?» — подумал мистер Гарди, преклоняя колени для утренней молитвы. Утро прошло очень быстро. За работой в своем кабинете мистер Гарди и не заметил, как пробил полдень. Заходил Джеймс Кагстон. Он просто и сердечно рассказал о вчерашнем собрании. Когда он сообщил о своем покаянии, мистер Гарди мысленно поблагодарил Бога, а также горячо молил его о собственном сыне, чтобы Дух Святой избавил его от греха. Клара все еще была в беспамятстве, и Роберт дождался доктора, поговорил с ним и отправился в мастерские. Днем не произошло ничего особенного. Около 3 часов к мистеру Гарди пришел один из его близких друзей. Он сообщил, что в Бартоне, в зале городской думы, готовится громадный митинг, на котором будут обсуждать, как и чем помочь пострадавшим. Управление железной дороги, несомненно, возместит убытки и удовлетворит просьбы пострадавших. Но пока будут разбираться, пройдет немало времени, а помощь требуется большая и, главное, немедленная. Потому и решили созвать митинг. «Можете ли вы прийти на митинг, Гарди?» — спросил его приятель. Мистер Гарди подумал с минуту и ответил:
1: «Да, кажется, могу».
2: В эту минуту в нем рождалась мысль, которая казалась ему внушенной Богом. Приятель продолжал: «Очень было бы хорошо, если бы вы выступили и сказали о причине этих время от времени повторяющихся несчастий».
1: «Я скажу 2 слова»,
2: — сказал мистер Гарди, после чего друг поторопился уйти. Роберт подошел к своему столу и принялся быстро писать. Сделав заметки на нескольких листах, он пошел домой, весь поглощенный зародившейся мыслью.
1: «Мэй, посоветуй мне, как поступить. Я помню свой долг относительно тебя и наших дорогих детей. Между тем, мне кажется, что у меня есть долг по отношению ко всем людям, среди которых я жил столько лет и за все время не сделал ничего, буквально ничего, чтобы пример моей жизни приблизил их к Богу, давшему всем нам жизни и силы. Мои мысли теперь полностью направлены к Нему, моему Создателю, перед которым я вскоре должен предстать. Да, дорогая, я чувствую это и прошу тебя не падать духом, чтобы поддержать меня. Ты поймешь все это после, когда меня не станет.

лучшее состояние. О вы, слушающие меня, братья и сестры мои, поверьте мне, со многими из вас я не буду уже иметь возможность говорить, и я бы хотел, чтобы, когда меня уже не будет, вы вспомнили о том, что я отдаю почти все свое последнее дыхание в этой мольбе к вам. Отнеситесь серьезно к жизни, живите как можно лучше во славу Бога и для спасения людей. Величайший враг человека – это не смерть, а себялюбие, самоугождение. Следствие установило, что катастрофа произошла по вине надсмотрщика пути, который был в нетрезвом состоянии. Но прежде чем убить 75 человек, этот несчастный надсмотрщик убил самого себя. Он убил свою бессмертную душу пьянством. Так кого же винить в крушении? Надсмотрщика пути? Нет. Главная вина не в нем. Он сам одна из многочисленных жертв, которые губят себя раньше, чем погубят других. Владелец ресторана, продавший ему вино? Нет. Ну кто же тогда? Мы все братья мои. Мы, допускающие продажу алкогольных напитков, превращающих мозг человека в жидкий огонь, уничтожающий ум, рассудок и честь. Если бы в ту страшную ночь я наткнулся на трупы своих собственных троих детей, я воскликнул бы пред лицом Божиим. Я убил своих собственных детей, потому что я был в числе тех граждан Бартона, которые разрешили продажу алкоголя в нашем городе. Когда-то этот несчастный надсмотрщик даже не притрагивался к спиртному, пока на пути его не появились коварные соблазны. Он поддался общему пороку и пал, и некогда исполнительный, трудолюбивый человек стал одним из тех, кто проводит время в праздности, пагубных развлечениях и удовольствиях. Граждане Бартона, что бы вы ни говорили, мы сами виновники этого страшного несчастья. Если мы здесь сокрушаемся и плачемся вместе, то в сущности мы оплакиваем нашу собственную вину и последствия своего себялюбия. Ужас эгоизма царит над нами. Нескрываемая жадность к деньгам владеет нашей душой. Жажда наживы, ценою всех божественных качеств, гибелью в нас всего, что наши матери вымаливали для нас у Бога. Деньги, положение в обществе, желание возвыситься над всем – вот что стало нашим Богом. Говорю я прежде всего про себя, обращаюсь к вам со своей сердечной горячей исповедью. Сохрани меня, Бог, чтобы я позволил себе стоять здесь, осуждая вас, будучи сам грешником. К своему стыду я отвечаю, что все мое существование было основано на угождении самому себе, а я принадлежал к Церкви Христовой. Чем же я выражал это? Многих из нашего братства я почти не знал, относясь равнодушно к их нуждам. Мы собирались по воскресеньям в церковь после чтения газет, напечканных тем самым, что влечет людей к дурным мыслям и побуждениям. Во время богослужений мы критикуем пение, служение и проповедь, потом жертвуем для церкви, полагая, что этим исполнили свою обязанность, как христиане. А потом, когда случается что-нибудь недоброе, когда наши дети впадают в пороки, мы упрекаем духовенство в слабости, а проповедника в бездарности и неспособности повлиять на них. Стыдно нам, жители Бартона, члены Церкви Христовой, что из 400 человек, добровольно вступивших в братство, только 60 активно помогают церкви. Христос сказал нажившим деньги людям только для себя: «Горе вам, любящим нарядную одежду, вкусную еду и пропивающим столько, сколько несчастный труженик не может заработать изнурительным трудом в поте лица. Горе вам, воображающим, что одежда и украшения скроют вашу праздность, эгоизм и лень. Горе всем,
забывающим, что каждый

Ты должен оправдать жизнь свою, ежедневно делая что-либо во славу Бога и для того, чтобы осчастливить или обрадовать ближних своих. По делам вашим вы получите осуждение. Знаю, что многие, собравшиеся здесь, осудят мою речь, скажут, что я поступил смешно и глупо, что я оскорбил чувства присутствующих. Но уверяю вас, что я говорил по побуждению сердца и веления Божия. Я прошу комитет братства принять от меня 10 тысяч долларов для детей пострадавших. Мне бы хотелось чем-нибудь быть полезным для них, но не это самое главное. Главное – вселить милосердие в сердца детей. Учите детей быть примером своей жизни. Я высказал все, что хотел. Надеюсь, что вы поняли меня. Говорю это, так как мне предстоит предстать пред судилище Христово. Да поможет Бог всем нам жить так, как мы должны, а не так, как мы хотим. Смерть – ничто, жизнь – все. Этими словами мистер Гарди закончил свою речь. Речь мистера Гарди произвела на всех необыкновенное впечатление. Оно было подобно электрическому удару, передавшемуся от одного к другому. Все, затаив дыхание, слушали, как каменные статуи. Потом они молча повернулись к выходу и рассыпались по своим домам. Так закончился четвертый день Роберта Гарди.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В программе этого часа вы услышите передачу «В гостях у дедушки», затем 15-минутный блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».
2: Глава 121. Две молитвы. Юра встал рано, поискал умывальник, но кроме ведра с водой ничего не нашел. Взял кружку, зачерпнул воды, вышел во двор и умылся. Мама еще спала. Услышав шаги Юры, она поднялась со своей односпальной железной кровати. Волосы ее были растрепаны, лицо помятое. Спала она, не раздеваясь. «Ты уже встал?» – зевая, проговорила она. Юра походил, не зная, чем заняться. Был бы веник, можно было бы подмести, но его не было. «Я сейчас схожу к соседке, попрошу картошки, а ты пока раздобей печку». Юра обрадовался, выгреб золу и стал растапливать печку. Мамы долго не было, а когда она вернулась, он заметил, что глаза ее неестественно блестели. «Мама, ты выпила?» – спросил мальчик в отчаянии. «Я хотел с тобой поговорить и рассказать тебе все о Спасителе, чтобы ты не погибла».
3: «Я чуть-чуть только похмелилась. Ты мне можешь рассказывать все, что угодно. У меня совершенно здравый рассудок».
2: Пока варилась картошка, она склонилась на стол и через несколько минут уже спала. Сердце Юры разрывалось от смешанного чувства жалости и обиды. Он долго сидел возле печки, смотря на огонь. Затем встал и пошел на остановку. Вскопав грядки, дедушка и Саша опять вошли в дом. После работы на свежем воздухе приятно было находиться в теплой, уютной комнате.
4: «Давай мы с тобой еще почитаем. Открывай Евангелие от Луки, главу 18, и читай с 9 по 12 стих».
5: Иисус рассказал еще притчу тем, кто был уверен в своей праведности и смотрел на всех свысока. Два человека пошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, другой – сборщик налогов. Фарисей, встав в стороне, молился так: «О Боже, благодарю Тебя, что я не похож на других людей, грабителей, обманщиков, прелюбодеев или даже на этого сборщика налогов. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть своих доходов».
4: Иисус рассказал притчу.
5: «Дедушка, а что такое притча?»
4: «Притча – это рассказ о земном, но она учит нас верить в Бога и правильно строить наши с Ним отношения. Фарисей пришел в храм помолиться Богу. Он был горд и уповал на свою праведность и добродетель. Он считал, что благодаря праведности и добрым делам Бог примет его. Этот фарисей был подобен Каину. Каин пришел к Богу своим путем, надеясь на плоды, выращенные им. Точно так, как Бог отверг Каина, он отверг и фарисея. Сатана знает, что и в наше время можно управлять людьми через их гордость, как это было с фарисеем. Фарисей верил, что он достаточно праведен, чтобы быть угодным Богу. Как много людей надеются, что их добродетели спасут их. Если ты спросишь у большого количества людей, почему они верят, что Бог примет их на небесах, то многие, вероятно, ответят, что они ничего плохого не сделали. Ты услышишь, что они живут праведно. Много работают благотворительные организации, крещены. Они даже скажут, что они не пьют, не курят, не лгут и не воруют. Но Бог говорит, что грешат все. Все отлучены от Него, и никто своими собственными усилиями не может прийти к Богу. Давай посмотрим, что говорит об этом пророк Исаия. Открой 64 главу и прочти 6 стих.
5: «Мы все в грязи грехов. Вся наша правда грязна, как старая одежда. Мы словно листья мертвые, грехи нас от тебя уносят, словно ветер».
4: Пока человек не осознает этого, он не может искренне прийти к Богу. Прочти теперь стих 13 из 18 главы Евангелия от Луки.
5: «А сборщик налогов стоял в стороне и, не осмеливаясь даже глаз поднять к небу, молился со всем смирением перед Богом, говоря: „О Боже, будь милостив ко мне грешнику“».
4: Помнишь? Мы читали о сборщике налогов.
5: «Да, это был Левий. Еще его звали Матфеем», ответил Саша.
4: «А помнишь, как люди относились к сборщикам налогов?»
5: «Они их ненавидели, потому что мытари брали с народа лишние деньги и оставляли их себе. Они просто грабили народ».
4: Так вот, этот мытарь не пытался скрыть свою греховность от Бога. Он видел себя таким, каким видел его Бог. Он знал, что если Бог не пришлет Спасителя, он подвергнется вечной каре за свои грехи. Этот человек уповал на Господа, как на своего Спасителя. Бог сжалился над ним. Он простил и принял его. Этот человек был подобен Авелю, который соглашался с Богом и уповал на то, что лишь Бог будет его Спасителем. Прочти следующий стих, 14.
5: «Я говорю вам, этот человек, закончив молиться, вернулся домой праведным пред Богом. Фарисей же, считавший себя выше других, был неправеден перед Богом, ибо каждый, возвышающий себя, будет унижен, а каждый, унижающий себя, будет возвышен».
4: Фарисей не признавал себя ни виновным, ни беспомощным грешником, нуждающимся в Божьей милости. Поэтому Бог не простил ему грехи. Бог отверг его подобно тому, как он отверг неверующего своевольного Каина. Но сборщик налогов, мытарь, не был таким. Он верил в Слово Божие и признавал себя грешником, который мог избежать Божьего суда только лишь благодаря милости Господа. Этот сборщик налогов заслуживал вечного отлучения от Бога. Но по Божьей любви, милости и милосердию Господь принял сборщика налогов подобно тому, как он принял Авеля, верившего в Слово Божье. Даже несмотря на неприязнь окружающих и на то, что человек не совершил никаких благих дел, Бог все же примет такого человека, но при условии, что тот придет к нему через веру, уповая на Иисуса Христа, как на своего Спасителя. Только таким путем можно стать угодным Богу. Он отвергнет любого, кто придет к нему другим путем. Мы просто ничего не сможем делать, чтобы спасти самих себя.
5: Саша задумался. Да, он верил в Иисуса Христа, но он видел в сердце своем еще так много нехорошего. Последнее время он считал себя лучше других, потому что он читал Слово Божие и знал о Боге. Так значит, Бог это тоже осуждает. Как же я могу избавиться от таких мыслей? – думал он. Когда Саша пришел в интернат, узнал, что Юра уже вернулся. Саша заглянул в спальню и увидел друга, сидящего на своем обычном месте возле окна. «Ты куда пропал?» – спросил Саша. Юра медленно повернул голову в его сторону и снова отвернулся. Саша еще немного постоял возле друга и ушел, решив, что тому хочется побыть одному. Вечером, сидя в игровой комнате, Саша рассказывал услышанную историю. Юра сидел молча, опустив голову. Он был совсем подавлен. На вопросы он не отвечал.

Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите блок христианского хорового пения, затем программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Эту передачу подготовил и ведет Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Ева, правда ли, что все люди – потомки одной праматери? В последние годы этот вопрос не сходит со страниц газет и журналов. Результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что все ныне живущие человеческие существа произошли от одной женщины. Кто же она? Может быть, это и есть Ева, о которой говорится в книге «Бытия». Во-первых, вы должны знать, что исследования на эту тему проводили ученые-эволюционисты. Они полагали, что особый вид генетического материала, митохондриальная ДНК, снабдит их своеобразными часами, с помощью которых можно будет измерить эволюцию. Ученые обследовали 147 женщин из разных уголков мира и рассчитали степень различия митохондриальных ДНК. Учитывая эти различия и предполагаемую скорость эволюции ДНК, они пришли к заключению, что все эти женщины произошли от одной праматери 200 тысяч лет назад. Во-вторых, в ходе исследования возник целый ряд научных проблем, которые были просто-напросто проигнорированы. Возможностью иной интерпретации полученных данных исследователи тоже пренебрегли. Так другие ученые показали, что ДНК митохондрии вовсе не предполагает никаких эволюционных часов. Но в популярных изданиях, где публиковались результаты исследований, эта информация даже не проскользнула. И, наконец, мы, христиане, не сомневаемся, что все мы произошли от Евы. Но при этом следует помнить, что каждый из нас потомок одной из трех невесток Ноя. И это непременно проявилось бы в ходе исследования, будь оно проведено корректно. На самом же деле, результаты данного исследования не заслуживают нашего доверия.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Боинг 737, МАКС 9. Относительно новый самолет, который начал пускаться менее 10 лет назад. Как всегда, при создании новой техники добавляют новые двигатели, меняют какие-то детали, но не обходят стороной и усовершенствование систем безопасности. Происшествие случилось не так давно. Дверь аварийного выхода вырвала прямо во время полета на большой высоте. Человек захотел летать как птица. Вроде бы получилось, но случаются всякие ситуации, о которых, даже читая и не участвуя в них, становится как-то не по себе. Вот ситуация с этим самолетом. Какой бы новой ни была техника, с ним может случиться что угодно. Слава Богу, что есть на свете нашей Вселенной Творец. Он облечен славой и величием. Он царствует во Вселенной. Он утвердит землю, она стоит неколебимо. Псалом 103, стих 5. Поэтому каждый день все встает вовремя. Солнце с утра, луна ночью, все идет своим чередом, ничего не ломается. Только благодаря Творцу наша планета до сих пор находится на своем месте. Ничего не ломается, в отличие от того, что делает человек, у которого ломается очень часто. И ладно бы ломалось что-то незначительное, ломается и ломаются судьбы людей. Из-за такой одной ошибки могут погибнуть множество людей, что связано с авиацией, с автомобилями и так далее. Слава нашему Господу, что в нем мы видим, что земля стоит твердо, и на ней без его ведома, без его воли ничего на нашей планете не будет колебаться. Псалом 146, стих 5. Счастлив, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Отец Небесный – самый главный помощник, ведь без его помощи люди бы никогда не могли творить добро. А так мы знаем, что всякое доброе дело нисходит от Отца. Иакова, 1 глава, стих 17. Участница шоу по приготовлению еды не могла открыть банку, а там за нее болел, стоял ее отец. Она побежала к нему, чтобы он открыл эту банку. Человек не хотел оставаться один-один с этой проблемой, побежал к своему отцу. Это пример того, как нам тоже не нужно оставаться один-один с проблемами. Нужно всегда бежать к Господу, подобно как ребенок бежит просить о помощи родителей. И родители помогают. Творец больше земных родителей, как сказано в Писании, Он даст всем всегда благовременную помощь, когда мы приступаем к престолу Его благодати. Письмо Евреям, 4 глава, стих 16. Озвучу интересную статистику. Доля атеистов и нерелигиозных в странах Европы. В Германии это 37%, в Швейцарии 29%, в Австрии 30%, в Испании 32%, в Италии 24%, самое меньшее число Польше 19. А есть страны, такие как Нидерланды и Франция, где христиане уже являются меньшинством по отношению к атеистам и нерелигиозным. О чем говорят эти красноречивые факты? Только о том, что слова Иисуса Христа, записанные в радостной вести от Луки, 18 глава, стихе 8, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» воплощаются в современную действительность. Перечисленные выше страны – просто пример. Во многих других странах люди хоть и называют себя христианами, но в действительности таковыми не являются. Истинной веры, которую дал людям Христос, в людях становится все меньше. Больше атеизма, нерелигиозности, других ложных учений, которые не имеют ни малейшего отношения к Творцу. Пророчества Библии о последних днях сбываются прямо перед нашими глазами. Господь грядет, блаженны все уповающие на Него. Книга Притчи, 5 глава, стих 18.
источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей. Зачем Бог создал для брака двух людей, притом людей разного пола? Много для чего. Например, для того, чтобы рядом всегда был человек, который тебя поймет и поддержит. Так сделал Творец, наделив брак огромными благословениями во всем. Но не все люди хотят вступать в установленный Богом брак. Некоторые придумывают разного рода извращения. Один человек на кукле женился. Мы это освещаем в нашей передаче. Вы можете прослушать в предыдущих выпусках. Кто-то на крокодиле, кто-то на банке газировки. А одна женщина вообще, по ее словам, имеет сексуальные отношения с деревом. Одни просто смеются над институтом брака. Другие просто больны на голову. Это абсолютное утверждение о человеке, который говорит о себе такое. Что он женился на кукле, газировке, имеет сексуальные отношения с деревом. Все эти нелепости, глупости и мерзости от нашего главного врага – дьявола. Любое отступление от пути, установленного существующим великим Богом, кроет в себе гораздо большее, чем кажется это на первый взгляд. Последствия будут плачевны, потому что люди Божьей истине заменили ложью, а это никогда не остается без последствий. История этой женщины и дерева тому лучшее подтверждение. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим», сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 29 стих. О смирении было уже сказано в прошлой беседе. Там было сказано, что значит смирение, как оно воспринимаемо и оцениваемо греховным человеком, и как Бог оценивает суть смирения. Сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. Как уже было сказано, слово «смирение» означает быть внизу, но человек в своей гордыне желает быть наверху. И этот грех, как противовес смирению, приводит человека к роковым последствиям. И все-таки, несмотря на это, смирение среди людей мира сего не в моде. Но Бог, высоко оценивая это внутреннее качество человека, указывает на страницах Священного Писания, что смирение не есть слабость, как люди понимают, но сила, духовная сила. Сила, ведущая человека к самообладанию, сила, способствующая служению во славу Божью, сила, способствующая умолению, а не возвышению человеческих добрых дел во славу Божью. Смирение – это сила, спасающая людей от мук честолюбия, превозношения над другими, сила, уводящая нас от огорчения, когда нас огорчают. Воистину, смирение, как драгоценный дар Святого Духа, прекрасен. Теперь возникает вопрос: где или в каких областях это драгоценное свойство должно проявляться? Смирение перед Богом. Смирение человека перед Богом связано с благоговением или страхом перед Богом, страхом нарушить Его святую волю. Осознавая Его всемогущество, святость, величие, мы в смирении предстаем перед Ним. Вспомните пророка Исаию. В видении он видел Бога, святого и превознесенного. Увидев все это, пророк сказал: «Горе мне, погиб я». Исаии 6:5. В видении славы Господней другой пророк, а именно Иезекииль, также был потрясен. Как он говорит: «Я пал на лице свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Иезекииля 2:1-2. Да, Сын человеческий, при виде подобия славы Господней, в смирении падает пред Ним, ибо Он знает только, что Он есть Сын человеческий. Смирение пред Богом является исходной точкой нашего смирения в нашей повседневной жизни. До тех пор, пока мы не начинаем ходить в смирении перед Богом, мы не в состоянии практиковать истинное смирение в нашей повседневной жизни пред людьми, пред теми, кто нас окружает. Однажды некто, начиная разговор с проповедующим, сказал так: «Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя Отцу Небесному!» Проповедующий молчит. Тогда этот некто говорит: «Почему вы мне не отвечаете словами «Слава Богу! Слава Богу»?» На что проповедник ответил так: «Для меня имя Божье священно».

прекрасно. Исход 20 глава 7 стих. В благоговении, в смирении и страхе будем ходить пред именем Божиим. Смирение пред Божиим Словом. И это должно быть понятным, ибо Его Слово есть выражение Его святой воли. Иосия, делающий угодное в очах Господних, услышал слова закона Божия, то, как сказано, разодрал одежды свои. 4 Царств, 22 глава, 11 стих. Как знак смирения и благоговения пред Божьим Словом. Не таково ли положение и мы должны занимать, читая Слово Божие? Слово Божие дает нам духовные знания, которые запечатлены мужами веры под воздействием Святого Духа. Премудрость и разумение духовные, Колоссянам 1 глава с 1 по 17 стих, исходит от Слова Божия. Сказано, Библия дана нам не только для познавания духовных истин, но и для руководства в нашем хождении пред Богом. В своей радости Господь Иисус Христос, будучи на земле, сказал так: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Те, кто воображают, что они все знают в своей гордости, не приходят к Слову Божью, и поэтому оно им закрыто. Но те, кто как младенцы в смирении и полном доверии приходят к Божьей истине, таковым Он ее открывает. Смирение пред благодатью Божьей. Да, Слово Божье говорит нам о получении благодати на благодать, как записано в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 16 стихе. Но не все сознают того, что человек своим действием очень часто пренебрегает благодатью или истолковывает ее по-своему. У таковых нет смирения пред Божьей благодатью. Например, одним из удивительных даров Божьей благодати является дар спасения. Поразительно, как часто существует тенденция в сердце человека думать о том, что его или их Бог избрал, так как он или они были намного лучше других. Даже существует тенденция о том, что якобы великий Бог избрал израильский народ быть именно его избранным народом, ибо они, как нация, были лучше других. Вопреки этому человеческому умозаключению, великий Бог говорит так: «Тебя избрал Господь, потому что любит». Второзаконие, 7 глава, 6 по 8 стих. «А любит не потому, что их праведность превосходила праведность других, ибо праведность человека, как запачканная одежда», так говорит нам Слово Божье. Читайте из книги пророка Исаии, 1 главу. «А любит он на основании своей божественной благодати». А разве все то, чем обогатил нас Господь, не является делом Его благодати? А как часто в гордости своей человек может сказать: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Второзаконие, 8 глава, 17 стих. О таковом явлении предупреждал Моисей израильский народ пред входом в обетованную землю. И не только в избрании, материальном обеспечении, но и в духовном успехе на небе.

Божьей действует благодать Божья. Вот именно поэтому апостол Павел и говорит: «Я насаждал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, 6 по 7 стих. «Отбросив всякую гордость, смирение и благоговение, будем принимать Божью благодать. В смирении скажем так же, как сказал в свое время пророк Исаия: Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Из книги пророка Исаии, 26 глава, 12 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» предлагает вам две получасовые передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Романа Рейнхарта.

Привет вам. Сегодняшнюю радиопередачу подготовил Владимир Кулаков в студии радиостанции «Голос дружбы» Манила, Филиппины. На программе сегодня вы услышите христианские песнопения, музыкальное исполнение христианской молодежи. При заключении этой передачи вы услышите свидетельства из Советского Союза. Сегодня мы посмотрим на аргументы против раннего происхождения Евангелия, как гласят в справочнике атеиста. Если вам удалось прослушать предыдущую радиопередачу «Жизнь с избытком», там мы заметили, что справочник атеиста заявляет, что Евангелия были подделаны и были написаны только при конце второго столетия. Мы имели возможность просмотреть Евангелие и заметили, что заявление такое абсолютно неверное. Сегодня, после следующего музыкального исполнения христианской молодежи, мы посмотрим на аргументы против раннего происхождения Евангелия, как они записаны в справочнике атеиста.

Ваш радиоприемник настроен на радиопередачу «Жизнь с избытком». В предыдущей передаче, как я уже заметил, мы рассмотрели Евангелие и увидели, что заявление в справочнике атеиста, что Евангелие было написано в приконце второго столетия и даже было написано не теми, кем оно заявляет. Сегодня мы посмотрим на аргументы против раннего происхождения Евангелия, как представляет нам справочник атеиста. Мы не будем несправедливы. Мы в предыдущей передаче привели аргументы только в свою пользу, что нельзя забыть и веских возражений академиков против раннего возникновения Евангелия. Их всего три. Первое возражение такое. Описание в Евангелиях изгнания торговцев из храма. Справочник говорит так. Но в этом храме не было торговли. Дорогой радиослушатель, каким образом доктора атеизма знают это? Они нам не говорят. Мы же приведем цитату из Талмуда, который, безусловно, является признанным и, можно даже сказать, достоверным источником в еврейской жизни и делах, и гораздо большим авторитетом в этой области, чем мои оппоненты. В разделе «Саббат», страница 15, там говорится, что за 40 лет до разрушения храма, что значит как раз во время жизни Христа, во храме были лавки –

Второе возражение против раннего происхождения Евангелия. Так написано в справочнике атеиста. В Библии пишется о стаде в 2000 свиней в земле Гадаринской в Палестине. Но разведение свиней было запрещено евреям со времени Ветхого Завета. Поэтому в Палестине не могло быть свиных стад. Что же вы скажете, дорогой радиослушатель, о выведенном заключении? В нашей стране не может быть преступности, потому что это запрещает закон. Не может быть никаких споров между китайскими, русскими и югославскими коммунистами, потому что это запрещает пролетарский интернационал. Насколько вероятны, по-вашему, подобные заявления? Кроме того, в Академии наук СССР должно быть географическое отделение, которому следовало бы знать, что Гадара была в Персии, к востоку от Иордана, то есть областью, не принадлежащей к Палестине и населенной не только евреями. После коротенького перерыва мы посмотрим на третье возражение.

Третье возражение. Авторы Евангелия не могли быть евреями, потому что они не упоминают зверей, водившихся в Палестине в то время, как дикая кошка, шакал и пантера. Дорогой радиослушатель, еще один чрезвычайно убедительный аргумент. С тем же основанием я могу считать, что справочник атеиста не был написан в Советском Союзе, потому что в нем не упоминаются вши, клопы и крысы. Но я знаю, как страдали от них христиане в тюрьмах в ранние годы террора. Я отдал справедливость своим оппонентам. Я рассмотрел также и их возражения против Евангелия, а не только свои. Сравнить же их ценность — это дело радиослушателя.

Мы только что посмотрели на три возражения раннего возникновения Евангелия. Посмотрим еще на возражение против Нового Завета. Возражение, выдвинутое против Нового Завета, как фантастической, позднейшей подделки, совершенно необоснованны. Но если так, почему они выдвинуты? Предположим, что Новый Завет – плохая книга. Для чего же тогда писать 700 страниц, чтобы ее опровергнуть? Каждый год в Советском Союзе выходят хорошие и плохие, иногда очень плохие романы. Никто не ведет продолжающегося десятилетия крестного похода против плохого романа. Читатели сами отбросят его. Линия коммунистической партии продолжает меняться. Книги, считавшиеся блестящими, внезапно запрещаются. 20 лет тому назад кто бы осмелил иметь библиотеку, в которой не было бы книги великого гения Сталина? Но когда вышел приказ, книги исчезли. Никто не опровергает их. Они сжигаются потихоньку, как будто никогда не были написаны. Затем Хрущев стал публиковать свое более скромное собрание сочинений и речей, хорошо отредактированное, чтобы не напоминать читателям, что он был один из лстецов Сталина. И эти книги теперь исчезли. И никаких опровержений. Никто не опровергает и десятки томов сочинений Троцкого. Почему же так яростно критикуется, разносится в пух и прах Новый Завет, когда в то же самое время советскому населению запрещается иметь экземпляр этой книги, по которой люди бы в состоянии составить себе свое собственное мнение? Убеждения должны основываться на свидетельствах, доступных рассмотрению. Под наукой подразумевается не столько значение какой-либо отдельной истины, как право искать эту истину и рассматривать ее полезность без помехи ограничений. Отдельные убеждения могут жить только до тех пор, пока они оправдывают самих себя перед оппозицией. Почему же вы не даете людям читать Новый Завет? Потому что Евангелие и Новый Завет в целом содержат в себе послание всеобъемлющего значения для каждого человека.

Может кто-нибудь представить себе хороший обед без повара? Дорогой радиослушатель, природа — это целый банкет. В природе есть и пшеница, и картофель, молоко и мясо, и фрукты разных сортов. Есть солнечный свет и дождь, прекрасные цветы и веселое щебетание птиц. Есть и полезные, и прекрасные вещи для удовлетворения нашего тела и на радость нашей душе. Кто повар на этом банкете природы? Это, дорогой радиослушатель, мудрый создатель ее, Бог. Рассказывают, что одного ученого, вернувшегося из лаборатории, жена позвала ужинать и поставила перед ним салат. Будучи атеистом, он сказал: «Если листья салата, крупинки соли, капли уксуса и масла и ломтики яиц плавали бы в воздухе испоком веков, то они могли бы в конце концов случайно соединиться вместе, и вышел бы салат». «Да», — ответила его жена, «но они не были бы такой вкусной и с таким соусом, как мой. Атомы, которые соединились бы случайно, наугад, не составили бы такого прекрасного мира. Атом полный тайны, жизнь полна тайны. Ученые далеко еще от раскрытия этих тайн. Насколько же больше полон тайны Бог, Создатель материи и жизни? Евангелие, согласно Иоанну, говорит: «Никто не видел Бога». Когда Моисей спросил его однажды: «Покажи мне славу твою», то получил категорический ответ: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может видеть меня и остаться в живых». Ни один философ не может понять его, но самый простой человек может постигнуть его, так же, как ни один ученый не понимает еще тайны атома. Но каждый человек может обращаться с материей, состоящей из атомов. Новый Завет говорит нам об этом Боге, так же, как это делает природа. Однажды пришлось говорить с офицером тюремной стражи, членом коммунистической партии. В минуту доверия он сказал мне: «Я смотрел однажды осенью через окно на голое дерево. Я знал, что следующей весной она снова будет полна листьев и почек, и в ее ветвях будут петь птицы. Я преклонился перед не знаю кем или не знаю чем, который дает мне деревья и зерно и птицы. Я бросаю угли в огонь, и огонь превращает их в прекрасное белое пламя. Я преклоняюсь перед силой или личностью. Я не знаю, кто или что он такое, вознаграждающий наше зло добром, иногда исправляющий безобразные жизни, жизни бывших бандитов, превращающих в жизнь мучеников за святое дело. Я знал таких людей среди вас, христиан». Этот офицер-коммунист не понимал Бога, но он постиг его. Священописание говорит каждому из нас: «Ищите и найдете, стучите и отворится вам, просите и данно будет вам. Ищите Господа, пока можно найти Его. Просите прощения, пока можно просить прощения». Благодарю за внимание. Продолжаю нашу передачу следующим христианским песнопением. Любовь.

Я был воспитан в Советском Союзе. Все мое детство и молодость прошли под сильным влиянием атеистического духа той среды, в которой я находился. Особенно мне жаль мое детство, когда чистые стремления к чему-то высшему, святому, без милосердия подавались грубым насмешкам со стороны очерствленных безбожьих людей. Потом школа. Там старались все божественное представить в наихудшем свете, как что-то слишком глупое и постыдное, а как такое, чего советский ученик должен сторониться. Но, несмотря на все это, во мне где-то глубоко таилась искра, зажженная еще в раннем детстве соседским мальчиком, который как-то начал говорить мне о том, что я очень грешный, не поступаю по заповедям Божьим, и что, если не покаюсь, то попаду в ад. Я, конечно, сильно устрашился и побежал к маме, потому что стало мне жутко. Но мама, увидев мои слезы и услышав, в чем дело, спросила: «А кто тебе наговорил таких глупостей?» «Ну, успокойся. Скоро придет папа, и мы расскажем ему обо всем». Когда отец пришел с работы и узнал, что случилось, то моментально выбежал на улицу и начал кричать по направлению к соседу, где жил мальчик, говоривший мне о необходимости покаяния. Мой отец был вне себя, проклинал и кричал: «Меня всю жизнь туманили религиозными дурманами. Хочу, чтобы мои дети росли сознательными и свободными от всякого влияния религии. Если еще повторятся подобные вещи, я привлеку вас к ответственности перед властями». Угроза была настолько страшной, что после уже никто ничего не говорил мне о Боге. Однажды я встретил человека, знакомство с которым сделало перелом в моей жизни. Он дал мне одну книгу, которая, можно сказать, потрясла меня до основания моего существования, и которая открыла мне новый мир, духовный мир, к которому еще с детства так тянулась моя душа. Это было Евангелие. Это был Новый Завет Иисуса Христа. Первоначально я очень отрицательно относился к этому подарку, но потом начал читать эту книгу ежедневно, все больше и больше углубляясь в нее. Я много размышлял над ее содержанием, делал записи и старался поверить в Бога, который для меня был кем-то новым, непонятным. Желание найти Его, ближе познакомиться с Ним и принять Его в свою жизнь было настолько сильным, что я не знаю, какие ценности и богатства я мог бы отдать за осуществление этого желания. И все же мне казалось это неосуществимым, невозможным. В моей жизни были посеяны такие глубокие сомнения в существование Бога, что мне казалось невозможным уверовать в Него. Мне казалось, что если пройдет то время, что я уверую, то, наверное, уже ни одного неверующего человека не останется к тому времени на земле. Но я уверовал в Бога, прежде чем это ожидал. Уверовал и в то, что Иисус Христос — Сын Божий, и Он же Спаситель грешников. Но мне трудно было принять Его спасение, потому что я умом хотел постичь все тайны и глубины Божьих откровений. Искал спасение умом, а не сердцем. И вот, когда же любовь Божья коснулась моего сердца, оно зарыдало от этого нежного прикосновения и открылось для принятия Христа как моего личного Спасителя. Господь даровал мне пережить прощение грехов и родил в моем сердце глубокую благодарность Богу за Его бесценный дар жизни вечной. Эта перемена в жизни слишком велика, чтобы в нескольких словах передать ее. Бог освободил меня от моих грехов и пороков, очистил душу от негодных и вредных желаний, одаровал желание ко всему, что есть наилучшее в очах Божьих и что здраво для моего духа, души и тела. Слава Ему за это!
то, что не под силу человеку, оно, кажется, осуществляется Богом в нашей жизни. И это есть величайшее чудо, которое так сильно укрепляет мою душу. Бог освободил меня от чувства виновности, от всех страхов, от душевных мучений и даровал мне мир и радость сердца, обогатил душу надеждой и открыл неограниченные возможности творческого труда по расширению царства Его как внутри самого себя, так и среди людей, в которых я живу. Нет ничего лучше в жизни, как иметь Христа своим Спасителем и Господом, на Него возлагать все свои заботы, печали и тяжести, а от Него получать новые силы для ведения чистой, святой и победоносной христианской жизни. А присутствие Духа Святого в сердце не только облагораживает жизнь, но делает ее полноценной и исполненной высшим божественным смыслом и вечными желаниями, превосходящими все земное. Иметь тесное единство с Богом, делить с Ним радости и печали жизни, во всем полагаться на Него и быть в Его руках, нет высшего счастья для человека в этом мире. Открой и ты, дорогой слушатель, свое сердце для Христа, и в нем найдешь ты вечное счастье, красоту и радость жизни. Это свидетельство Юрия Жадана из Советского Союза.

Радиопередача «Жизнь с избытком» пришла к концу. Благодарю вас за внимание и напоминаю вам, что ровно через неделю, в это же время, на этой волне, вы сможете присоединиться со мной. С этой радиопередачей я предлагаю вам книжечку «Разумная вера». Чтобы получить книжечку «Разумная вера», напишите мне. Буду рад слышать от вас. Если у вас есть возражения, советы, вопросы, напишите мне. Пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего песнопения.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня 9-я часть, но эту часть и далее мы продолжим под названием «Молитва во имя Иисуса». Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». А теперь скажите честно, вы верите этому сообщению? Ведь это сказал сам Господь Иисус в Своем Слове. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Просить следует у нашего Небесного Отца во имя Его Сына Иисуса Христа. А Иисус эти просьбы исполнит. Так следует понимать это место Писания. Но так ли это в действительности функционирует? Многие верующие, ссылаясь на выражение «если чего попросите», считают, что мы можем все, что угодно просить и как угодно просить, а Иисус все исполнит. Нет, так это не следует понимать. Не все, что угодно мы можем просить. В предыдущих 8 частях данной темы мы с вами подробно рассмотрели, при каких условиях Бог, а Господь Иисус есть Бог, положительно может ответить на наши молитвы. Если вы предыдущие 8 частей этой темы добросовестно проработали, то вы для себя уяснили, как следует строить наши отношения с Богом и как именно следует молиться, чтобы Он мог ответить на наши молитвы. Чтобы вам об этом напомнить, я коротко повторю, как должны выглядеть наши молитвы, если мы от всего сердца желаем, чтобы Бог услышал и ответил на нашу молитву. Молитва служит лишь для той цели, чтобы посредством Божьей воли мы достигли с нашими мыслями и нашими словами Божий престол, и чтобы Он нас услышал и ответил на наши молитвы. Поэтому теперь возникает практический вопрос. Если верите, что Иисус ваши просьбы исполнит, то пытались ли вы так и сделать, как Он нас в данном тексте уверяет? А если пытались, то имеете ли много услышанных молитв? Ведь обещание Иисуса – это для нас чудовищно великое и утешающее обетование, и Он обязательно свое слово сдержит, если мы надлежащим образом будем Его в наших молитвах просить. Мы с вами знаем, что в плоти мы часто неверно поступаем, но Господь Иисус остается, тем не менее, верным, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Поэтому я имею великое желание вместе с вами заглянуть сегодня в эту тайну молиться во имя Иисуса и рассмотреть тот факт, какие действия находятся в этом выражении и одновременно связаны с ним. Одно нам известно, и в одном мы совершенно убеждены, что молиться во имя Иисуса ни в коем случае не заключается в том, чтобы мы могли это выразить словами. Не это имеется в виду, но молиться во имя Иисуса основано в самой сущности. Это значит, чтобы уметь молиться во имя Иисуса, мы должны принять сущность Иисуса Христа. Именно это является тайной, чтобы получить от Иисуса положительный ответ на наши молитвы. А с другой стороны, мы знаем, что верующие часто сомневаются в том, что получат от Иисуса положительный ответ на свои просьбы. Тогда они действительно не получают ответа на свои просьбы в молитве. Если представитель моего предприятия меня куда-нибудь посылает с определенным заданием от имени моего предприятия, то это равносильно тому, что представитель моего предприятия сам пришел туда. В нашей человеческой практике мы имеем для этого различные вспомогательные средства. К примеру, очень старинным вспомогательным средством в королевских домах служила печать. Если на письме с заданием имелась эта печать, то все знали, что за этим письмом стоит сам король. Если сегодня мы имеем на каком-то письме печать учреждения, то мы знаем, что это не является рекламным листом для какого-нибудь путешествия. Но за этим письмом стоит какое-то учреждение или какая-то фирма. Достоинство места или личности оценивается в соответствии с той личностью, которая стоит за этим письмом. Теперь мы уже знаем, что с этой личностью что-то должно быть связано, чтобы совершить эту оценку, чтобы ее видеть, а именно это имя, которое такая личность вообще носит. Поэтому в конечном счете вопрос или дело заключается в достоинстве личности, которая посылает кого-то другого на положении этой личности, которая эта личность, как известно, занимает. Речь идет о авторитете и даже о доверии к этой личности, которая посылает с заданием от своего имени. Доверие, которым эта личность наслаждается. Одновременно речь идет также о правах, которыми эта личность владеет. Все это очень важно. Чтобы предоставить такое имя, в котором должны обсуждаться и решаться определенные вещи, определенные вопросы, такое положение наблюдается во всем мире. Точно так обстоит дело, когда именем Иисуса мы в духе приходим перед Божьим лицом. Достоинство Его личности, Его положения, Его власти, Его славы и Его права основано в нашем случае на Его удивительном деле спасения, которое Он совершил на Голгофском кресте. А именно все его дело на кресте говорит таким образом в полной своей силе для нас, а мы можем и должны только в вере этим воспользоваться, а именно так, как мы об этом читаем в послании Ефесянам в главе 3 стихи с 9 по 12, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем. А теперь самое главное, в котором, то есть в Иисусе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него к Богу. Итак, мы имеем свободу в наших молитвах, в наших просьбах приходить к Нему, но не вне веры. То, что мы сейчас слышим и читаем, является одной стороной. А другой стороной является тот факт, что именем того-то другого приходящие к нему в молитве не приносили свои собственные мысли, не приносили свои собственные пожелания. Совершенно ясно, если я именем короля получаю задание, то я не могу пренебречь волей того, который меня посылает, и не могу вместо его воли включить свою волю. Это совершенно ясно. Я должен действовать согласно мыслей и желаний того, именем которого я был послан. И если мы становимся на молитву, то вся моя человеческая сущность должна отступить на задний план, чтобы Иисус Христос мог выступить вперед. И везде там, где это не происходит, все наши молитвы остаются без ответа. То, что человек в своей молитве говорит, должно быть равносильно или равнозначно с тем, от какого имени он это говорит. Как будто он сам это говорит и сам этого желает. Таким образом, мы можем видеть то, что в соответствии с нашей сегодняшней темой мы рассматриваем. Точно так обстоит дело, если именем Иисуса мы стоим перед Богом. Тогда перед Богом стоит не мир наших мыслей, но тогда перед нами стоит намерение Господа Иисуса. В противном случае мы не стоим перед Богом. При такой молитве мы не можем или не должны приходить с собственными вещами, так как это не является основанием для молитвы, на которую мы желаем получить положительный ответ. Мы не должны также идти на молитву с нашими мыслями и желаниями, если эти желания не являются желаниями Господа Иисуса. При этом и наши мысли должны исчезнуть, а мысли Иисуса должны нас наполнить, а Его воля должна определять нашу волю. А это лишь тогда произойдет, если мы позволим нас определять через Его волю. Итак, нашими мыслями могут быть только те мысли, которые нам разрешены с согласия Святого Духа. Это происходит единственно через Его Слово, через Святое Писание. Поэтому верующий должен ориентироваться на высказывания Святого Писания. Он должен в соответствии с этими высказываниями ходить, потому что в противном случае Бог не может отвечать на его молитвы. Следовательно, в Его Слове мы должны быть обучены. Мы должны точно знать, что Бог желает нам сказать в Своем Слове в соответствии с Его волей.

стих 13. «Когда же приидет Он, Дух истины, то поведет или наставит вас во всякую истину». А истиной является Господь Иисус, как Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Иисус сказал ему: Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, чтобы Святой Дух мог нас вести, Он становится постольку действующим, насколько мы находимся в Слове Божьем, в Его учении. Вне этого Святой Дух не может и не станет нас вести, поэтому необходимо, а это мы познаем только в молитве, когда стоим перед Ним, чтобы мы были уверены в Его водительстве. Поэтому необходимо, чтобы мы Слово Божие точно знали. Поэтому, с другой стороны, мы совершенно точно знаем, что Бог слышит и отвечает на нашу молитву, если мы молимся в соответствии с Его волей. При этом ничего другого не может произойти, если молимся в соответствии с Его волей. Это особенное своеобразное дело, чтобы полномочно молиться, потому что это связано с верой, связано со Словом Божьим, связано с познанием Слова Божьего. Над этим лежит завеса тайны, которая, по сути, лишь тогда является тайной, если мы не знаем волю Господа Иисуса. Именно об этом мы с вами сегодня поразмыслим, и я вам по этому поводу кое-что сообщу, чтобы каждый верующий мог войти в это общение, в эту связь с Господом Иисусом, чтобы проникнуть в Божью волю и таким образом Бога прославить. Через такую молитву, на которую Бог может ответить, Он будет нами прославлен. А через молитву, на которую Бог не может ответить, Он будет, соответственно, обесславлен. Теперь мы также видим, какая ответственность возложена на нас, что именно на нас возложено, чтобы мы вели себя в соответствии с Его волей, в соответствии с Его Словом. И если мы слышали и знаем, что при водительстве Его добрым Святым Духом существует только одно услышание Богом, то мы должны молиться только в соответствии с Его волей. А поскольку мы далеко не всегда имеем со стороны Бога услышание на наши молитвы, то я должен вам сказать, что не на каждую нашу молитву Бог немедленно отвечает. Однако речь идет не об этом, но речь идет о принципе, молимся ли мы из года в год, а наши просьбы не имеют исполнения. Или мы молимся и испытываем в общении с Иисусом захватывающие, грандиозные вещи. Итак, если мы не находим перед Богом услышание, то наша молитва была не во имя Его. Это значит, что мы молились в нашем собственном имени. И если мы молились в нашем собственном имени, то это не значит, что мы буквально это делаем. Но если мы преподносим Богу наши молитвы вне Божьей воли, даже если наши просьбы очень нужны, даже если бы исполнение нашей молитвы с нашей точки зрения было бы очень необходимым, то с точки зрения Бога это все же неприемлемо, если это дело не будет вести Святой Дух. В этом заключается тайна, что Бог позволяет себя обслуживать только теми вещами, которые Он нам раз и навсегда дал в Своем Слове. Это предложение не следовало бы больше забывать всем детям Божьим. И в тот момент, когда мы Богу что-то предлагаем, что Он не может от нас ожидать, поэтому

0: он это не примет. Библия так далеко идет, что по этому поводу говорит: «Даже если я отдам себя на сожжение, то в этом нет для меня пользы, и Бог не имеет в этом пользы, потому что это дело совершается не по его воле». Но люди пытаются ему это приносить с человеческой стороны. Поэтому Бога это не прославляет. Поэтому наша ответственность в молитве чудовищно велика. Поэтому совершенно ясно, совершенно естественно, что такие верующие, которые не имеют услышания на молитвы, на которые Бог не отвечает, подвергаются искушениям. Таким верующим враг говорит: «Бог не слышит тебя». Но это большая ложь. Бог слышит нас и отвечает на наши молитвы, если мы молимся в соответствии с Его волей, если молимся в духе и истине. Поэтому необходимо, чтобы мы привели себя сначала в такое состояние, чтобы мы могли молиться в соответствии с Божьей волей. Для этого нужна, конечно, Божья благодать. А эта благодать приходит не от нас. Мы должны ее выпросить у Бога, чтобы она стала действенной, чтобы в этой благодати мы могли приблизиться к Нему, чтобы принести Ему наши просьбы. Тогда и Святой Дух может действовать, чтобы нас вести и наши молитвы подтверждать. Какая нам польза от нашей самой прекрасной молитвы, если Святой Дух не подтверждает ее? Тогда все наши молитвы равны нулю, ибо вся наша сила, которую мы влагаем при нашем взгляде вверх к нашему Господу Иисусу, имеет лишь тогда подтверждение, если она совершается в Божьем порядке. А к этому относится то обязательство, чтобы Святой Дух перенял при этом наше водительство. Ибо Бог верен во всем и, конечно, в своих обетованиях, которые Он нам дал в Своем Святом Писании. Он все сдержит до последней буквы, совершенно точно сдержит то, что Он нам обещает в Своем Слове. И чтобы нам все это принять, мы нуждаемся в вере. Но вера лишь тогда становится действенной, если в вере мы одновременно молимся в области Божьей воли. Тогда наша вера становится действенной. Да проявит наш Господь Иисус милость и просто подарит нам, чтобы мы были найдены в таком состоянии веры. Мы иногда удивляемся, что когда-то были такие люди, о которых даже Святое Писание нам сообщает. Иногда мы читаем биографии верующих и удивляемся, что они молились и постоянно еще молились. При этом они постоянно имели от Господа Иисуса подтверждение и снова имели подтверждение. Но это совершенно немного. Это всего лишь немногое от того, о чем мы с вами сегодня говорим. А Божий Дух желает ввести нас в эти отношения с Богом, потому что через это состояние, о котором здесь говорится, как только мы им овладеем, то прославление Бога становится великим. А когда все препятствия будут убраны, то Бог может действовать в соответствии со Своим Словом. Но Его Слово не будет по отношению к нам исполнено, если мы не будем просить в соответствии с Божьей волей. Это предложение может каждый из вас взять себе в свою повседневную жизнь. В этом заключается тайна. За этой волей стоит обещание Бога. Это обещание станет действующим, если будем находиться в соответствии, которое Господь Иисус от нас ожидает, которое Он желает от нас видеть. Молиться именем Иисуса означает, первое, чтобы в вере мы опирались только на Его личность. Для этого нет замены и ни в коем случае среди людей. Молиться означает просить у Бога в вере, а без веры никто Богу не может понравиться. Поэтому мы прежде всего должны находиться в вере. И до тех пор, пока мы не поверим в то, о чем просим, мы не получим от Бога положительного ответа, то есть не будем иметь услышания. На немецком языке это обстоятельство выражено проще и более точно. Дело в том, что Бог слышит все наши молитвы, но далеко не на все отвечает. А если отвечает на наши молитвы, то немцы говорят «erhörlich beten». Это значит так молиться, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Поэтому для краткости я применяю здесь выражение «иметь услышание». Поэтому еще раз повторю вышесказанное предложение. И до тех пор, пока мы не поверим в то, о чем просим, мы не получим от Бога положительного ответа, то есть не будем иметь услышания. Но с другой стороны, Господь Иисус желает, чтобы все Его искупленные были настоящими поклонниками или настоящими молельщиками. Ибо через наши молитвы Бог строит свое царство. Нельзя, конечно, сказать, что Бог зависим от нас. Я не это имею в виду, и не это я сказал. Но Бог желает делить с нами работу по строительству Божьего царства на земле. А в вечности Он желает также делиться с нами наградой верности, чтобы в вечности на небе нас счесть достойными мощным Божиим благословением. Второе. Молиться именем Иисуса означает также, чтобы в нашей молитве мы позволили вести нас только через мысли и только через волю Господа Иисуса. Как это должно осуществляться? Кое-кто из вас может, конечно, сказать: «Я и сейчас, и в любое время могу преподнести то, что я хочу. И если Господь Иисус не сделает это своей мыслью, то я в моих молитвах никогда не достигну услышания». Это неверно. Все это совершенно наоборот. Это значит, в тот момент, когда я займу положение веры и положение послушания по отношению ко Христу, то я в первую очередь обращу свои просьбы к Богу, чтобы Бог принял мою просьбу, чтобы в одном или в другом деле Он подарил мне услышание. Это дальше значит, что в одном или другом деле Бога следует сначала просить, чтобы это дело могло стать Его волей, в зависимости от того, насколько сильна наша вера, насколько послушной является наша жизнь веры, то для успеха иногда уже достаточно одной молитвы. И когда мы желаемое дело в соответствии с нашей верой преподнесли нашему Господу Иисусу, а мы верим, что Иисус может дальше больше того нам дать, чем мы просим, то можем непосредственно просить: «Дорогой Господь Иисус, подари мне то или другое, потому что я верю и могу знать, что это является Твоей волей». В этом мы видим тайну веры и услышания наших молитв. Я знаю, что для одного или другого это является трудным делом, хотя в действительности это по-детски легко, потому что за этой трудностью, собственно, расположено то состояние или тот факт, что дети Божьи имеют слишком мало общения с живым Богом и Его Словом. Этот факт затрудняет услышание наших молитв. Если в общении между верующими и живым Богом наблюдается нехватка, то возникают трудности, которые в услышании наших молитв становятся великой нуждой. Но предпосылкой для услышания наших молитв является прежде всего наша вера. А в этой вере мы не предполагаем, что мы желаем, потому что вера – это не есть желание, но является в нас состоянием, которое мы можем приобрести посредством освящения Святым Духом и через послушание Его Слову, ибо вера исходит из Слова Божьего. Но одно зависит, конечно, и от других факторов. Слово Божие показывает нам разницу между сущностью Слова Божьего с одной стороны и речью или говорением мира сего с другой стороны. Итак, сущность Слова Божьего с одной стороны и речь мира сего с другой стороны – это две крайности, две экстремальные составные части друг по отношению друга. Поэтому мы должны удалиться от речи мира сего и от привычек мира сего и должны включиться в общение Слова Божьего, войти в речь Слова Божьего, чтобы мы пережили в этом известный переход. Я надеюсь, что это не трудно, что я вам здесь объяснил. Но более простыми словами я не могу вам эти вещи нарисовать, потому что я их не знаю. С этими вещами следует так обращаться. И если мы Слово Божие любим, то наверняка поймем библейский язык. То, что мы в нашей теме обсуждаем, является всего лишь расширением того, что написано. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: В Сиэтле полночь.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Иллюстра Медиа представляет. Есть нечто в человеческом естестве, что инстинктивно влечет нас к величию мира природы. Влечет к захватывающим дух явлениям, которые вдохновляют нас своими размерами и силой. В такие моменты нас по понятным причинам переполняет подлинное чувство благоговения. Тем не менее, самые потрясающие откровения природы не всегда измеряются просто силой или физическими масштабами. Зачастую многие из величайших чудес природы происходят в укромных уголках нашей планеты. Чудеса редкой красоты и сложности, творчества и дизайна. Чудеса, которые несутся к нам на тонких крыльях насекомого, весом всего лишь несколько грамм.

Метаморфозы. Когда вы рассматриваете бабочку, иногда просто не хватает слов, чтобы описать то, что вы видите. И я сказал себе, я должен быть частью этого. Это нечто необыкновенное, это биология, но это также и магия. Когда вы впервые держите в руках живую бабочку, может быть, вы поймали ее с очком, или подобрали ее с цветка, или еще как-то. В ваших руках невероятно красивый организм, сложно устроенный, с ножками и антеннками, которые слаженно двигаются. Каждый из 20 тысяч видов бабочек отличается своеобразными цветными узорами, и каждый из них имеет различную форму крыльев. Такое разнообразие просто великолепно. Если бы я был величайшим художником в мире, мне все равно не было бы под силу придумать все эти узоры. Другими словами, это было бы просто абсолютно невозможно. Если вы пролистаете труды лепидоптеролога, человека, который изучает бабочек, где-то в его работах вы найдете слова удивления. Сам факт того, что это насекомое проходит через стадию гусеницы, чтобы затем стать загадочной куколкой, из которой появляется это летающее существо, захватывал воображение людей с древнейших времен. На протяжении мировой истории бабочки затрагивали человеческий разум и душу, находя отражение в науке и философии. 3500 лет назад египетские художники изучали их анатомию, чтобы затем использовать как образец красоты и совершенства формы. В фольклоре ацтеков и майя эти насекомые символизировали жизнь и смерть. Древние греки называли бабочек «психе». Это буквально означает «душа». Сегодня мы используем такие слова, как «волшебный» и «чудесный», чтобы описать таинственный жизненный цикл этих созданий. Этот цикл почти для каждой бабочки начинается скрыто от чьего-либо взора.

В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц на протяжении ее короткой жизни. В каждом заложено начало необычайного процесса роста и трансформации. Яйца удивительны сами по себе. Их строение специфично для каждого вида, и некоторые из них просто необыкновенны. Например, если вы посмотрите на яйцо бабочки-монарха, вы увидите красивую симметричную структуру. Оно выглядит как маленький миниатюрный купол или собор. Имея диапазон размеров от булавочной головки до ширины ногтя ребенка, каждое яйцо прикрепляется к растению при помощи клейкой жидкости, выделяемой бабочкой. Яйца покрыты слоем воска, который помогает содержать их влажными и жизнеспособными. Каждое яйцо прикрепляется к определенному виду растений, который называют растение-хозяин. Эти растения-хозяева будут единственным источником пищи, потребляемым потомством бабочки, поэтому правильное определение их листьев и ветвей играет немаловажную роль. И самки хорошо оснащены для выполнения этой задачи. Обоняние помогает насекомым распознать запах этих растений с удивительной точностью. Благодаря ему они могут найти правильные растения на расстоянии многих километров. И затем, по мере приближения к растению-хозяину, бабочка может ощутить, что запах становится все сильнее и сильнее. Тогда она начинает рассматривать форму листьев. Инстинктивно она знает особенности формы листьев растения-хозяина. Затем она начинает пробовать. Она делает это ножками, кончиками своих передних ножек. Ими она барабанит по листьям и царапает их. А потом при помощи хоботка она пробует сок из царапины на вкус. Она также различает запахи антеннками. Так что у нее есть ножки, и у нее есть хоботок, у нее есть антеннки. У нее есть все для того, чтобы убедиться, что это правильное растение. Если это неправильное растение, хозяин, ее гусеницы погибнут. Бабочки никогда не ошибаются. Неужели это не восхитительно? Это просто одно из величайших чудес природы.

0: У многих видов бабочек яйца созревают в течение недели. Затем новорожденная гусеница или личинка не теряет понапрасну времени и начинает второй этап своего пути к взрослой жизни. Мы называем их поедающими машинами, потому что их единственная цель в жизни — это есть и расти, есть и расти. Когда гусеница всерьез голодна и занята едой, вы даже можете услышать, как она ест. Немного напоминает, как мы едим початок кукурузы. Гусеница откусывает кусочек, затем откусывает еще немного.
1: Она лишь жует, жует и жует. Откусывает и жует, откусывает и жует. Для накопления материала для следующего этапа жизни.
0: Гусеница может прибавлять весе настолько быстро, что каждый день она будет съедать свой собственный вес в листовой массе. Оснащенный мощными челюстями и желудочно-кишечным трактом, который проходит по всей длине ее тела, этот желудок с ногами может умножить свой изначальный вес от рождения более чем в 3000 раз, менее чем за 2 недели. Чтобы продемонстрировать, насколько поразительно это увеличение веса, представьте, у вас родился ребенок весом в 3 килограмма, и по мере того, как он рос, он увеличил свой вес в 3000 раз. У вас был бы ребенок весом в 9 тонн. Это гигантский ребенок. Рост гусеницы перемежается интенсивными вспышками изменений, которые мы называем линькой.
1: Представьте внешний слой гусеницы как своего рода гидрокостюм. Он эластичен, но лишь немного. Он водонепроницаем, предохраняет гусеницу от обезвоживания. И когда гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм, и в конечном итоге она достигает точки, когда дальнейший рост невозможен. Тогда она должна сделать новую большую оболочку.
0: Линька начинается, когда гусеница начинает вращаться и выстилает своим шелком субстрат. Она надежно закрепляет свое тело на нем небольшими зубцами на ногах. Затем она разрывает кожу возле капсулы, покрывающей ее голову. В кутикуле, в коже гусеницы, можно найти сенсоры, которые выполняют роль детекторов растяжения. Они определяют количество давления или напряжения, которое испытывает кожа. И когда оно слишком велико, детекторы посылают сигнал в мозг гусеницы, который затем выделяет гормон, вызывающий линьку. Гусеница проходит через 4 или 5 линек. Ее быстро растущее тело состоит из двух различных популяций клеток. Личиночных клеток, формирующих органы ее тела и поддерживающих их функционирование, и имагинальных клеток, обеспечивающих ее будущее как бабочки. На более поздних этапах развития гусеницы можно заметить то, что называется имагинальными дисками. Это клетки-предшественники того, что впоследствии станет крыльями и ножками или сенсорными структурами взрослого насекомого. Когда приближается конец стадии личинки, гусеница перестает есть, находит уединенное место и сплетает новый шелковый субстрат. Затем она прикрепляется парой крючков на конце своего тела и висит почти неподвижно. Она будет висеть так в течение дня или около того, как правило, в крючкообразном положении. Различного рода химические реакции протекают в это время внутри гусеницы. Она меняет цвет, и нам тяжело представить, что происходит внутри, пока она вдруг не начнет накачивать жидкость до тех пор, пока кожа не треснет.

0: Последняя линька гусеницы знаменует начало третьего этапа развития бабочки и появление необыкновенной структуры, называемой куколкой. В то время как старая кожа отбрасывается, кремастер, тонкое расширение верхней части куколки, прокладывает путь, чтобы занять нужное положение и намертво ухватиться за шелковый субстрат. При помощи сканирующего электронного микроскопа кремастер увеличен более чем в 500 раз. У гусеницы есть микроскопические крючки на кремастере, и она хватается ими за шелковый субстрат, помещенный ею на нижнюю часть листа или ветки. Затем она начинает вращаться. И эта гусеница вертится, вертится и вертится, потому что она хочет избавиться от старой кожи, которая еще осталась на ней. В последующий час куколка твердеет и принимает свою окончательную форму, давая начало таким образом одному из самых увлекательных процессов в природе — превращению гусеницы в бабочку. То, что вы видите в куколке, представляет собой не бесформенную массу, а скорее нечто очень похожее на форму взрослой бабочки. Вы можете рассмотреть подкладки для крыльев, место, где будут формироваться крылышки бабочки. Вы можете увидеть, как формируется голова и фасеточные глаза, видимые через внешнюю оболочку куколки. Брюшные сегменты четко отделены от грудных сегментов, к которым будут прикреплены крылья. Все это поразительно ново по сравнению с гусеницей, в которой все выглядело одинаково по всей длине ее тела. Это превращение от наземного травоядного членистоногого с ограниченным зрением и мобильностью в красивое крылатое насекомое, которое питается нектаром, обладает исключительным чутьем и может летать на расстоянии 80 километров в день. Это действительно чудо природного мира. Как именно происходят эти изменения, все еще во многом остается загадкой. Тем не менее, инновационные исследования, проведенные на уровне молекулы клеток, дают нам новые удивительные данные. Существует определенная преемственность тканей от гусеницы к взрослой бабочке, но большая часть того, что составляло гусеницу, исчезнет и превратится в новые структуры, которым нет аналогов в строении гусеницы. Например, в гусенице нет ничего, что напоминало бы фасеточное строение глаз взрослой бабочки. У гусеницы нет ничего, напоминающего хоботок или длинные ножки с суставами. Поэтому все это новые структуры, которые будут сформированы.
1: У метаморфических насекомых присутствуют задатки для двух возможных тел. Сначала вам нужно сформировать один функциональный план тела, а затем переключиться на формирование новой структуры тела. Меня поражает даже тот процесс развития, когда бабочка превращается из яйца в гусеницу, потому что это уже очень сложный процесс. Но за этим следует переход в стадию куколки, когда снова очень важно, чтобы все прошло правильно. Так что это своего рода проблема в квадрате.
0: Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Внутри кокона личиночные клетки, те из которых были построены конечности и органы гусеницы, систематически перевариваются и расщепляются. Бабочка должна избавиться или переварить гусеничные ткани. Они не подходят для взрослого насекомого. Поэтому сами клетки исчезают, а их компоненты перерабатываются и превращаются в своего рода суп, из которого будут построены структуры взрослого насекомого. В ходе этого процесса имагинальные клетки, составляющие основу тела взрослого насекомого, сберегаются для того, чтобы впоследствии дифференцироваться и размножаться.
1: Заметьте, что гибель клеток запрограммирована. Это не то, что происходит по воле случая. Если вы уничтожите не те клетки, вам не миновать беды.
0: Этот процесс тщательно спроектирован. Вам нужно будет сохранить некоторые из клеточных популяций, поэтому вам необходимо знать конечную цель еще до запуска этого процесса. Не нужно, чтобы абсолютно все переварилось. Лишь только то, что должно быть устранено. Только тогда имагинальные диски начнут увеличиваться с большей скоростью, и вы можете проследить этот непрерывный путь в узоре на крыле бабочки. Этот извечный спектакль смерти и обновления исполняется внутри куколки, где нет зрителей и аплодисментов. В течение последних 2 десятилетий ученые усердно трудились, чтобы приоткрыть этот занавес. Я работал над этим на протяжении 15 лет. Идея каким-то образом сфотографировать то, что происходит внутри куколки, витала в воздухе все это время. И тогда я подумал о том, что магнитно-резонансная томография может стать идеальным инструментом, дающим нам возможность увидеть то, что происходит внутри куколки. Проблема визуального документирования развития бабочки привела биолога Ричарда Стрингера в университет Дюка, где находится центр инвиво-микроскопии. Именно там, на протяжении 10 дней, куколка бабочки-монарха была просканирована по мере того, как она проходила полный цикл метаморфоза. Каждое сканирование визуально разделяло куколку на более чем 200 слоев. В течение 8 часов первого дня сканирования Стрингер наблюдал значительные изменения. Даже в самом начале развития куколки уже можно было рассмотреть формирование того, что впоследствии станет частью бабочки, в том числе голову, включая головной мозг, а также мышцы, ног, крылья, антенки. Чем дольше он сканировал, тем больше появлялось новых деталей. Данные магнитно-резонансного сканирования, проведенного Стрингером, были позже использованы для создания трехмерного рассечения тела бабочки во время его формирования внутри куколки. В первый день массивный пищеварительный тракт гусеницы все еще сохраняет свои изначальные размеры. На 10-й день, за несколько часов до появления бабочки, пищеварительный тракт уже полностью перестроен. Теперь он составляет лишь 25% от изначального размера, что идеально для взрослого насекомого, которое питается почти исключительно нектаром. Во время этого преобразования репродуктивные органы бабочки, которые отсутствуют у гусеницы, полностью развиваются. Трубчатое по форме сердце насекомого перестраивается так, чтобы поместиться и функционировать в животе бабочки. Драматичные анатомические изменения продолжаются в передней части куколки. Простые глаза, свойственные гусенице, которые способны только отличать тьму от света, заменяются на более крупные и сложные органы зрения. Мышечная система, которая будет обеспечивать возможность полета и передвижения, строится как с имагинальных, так и с переработанных личиночных клеток. 6 ног бабочки, 2 антенны и хоботок, отвечающий за питание, формируются индивидуально, будучи плотно спрессованы в одну массу возле стенки кокона. Затем 4 крыла. Каждая из которых пронизана сложным сплетением вен и чешуек, формируется, украшается и совершенствуется менее чем за 2 недели. Теперь это как другой организм. И на протяжении недели изменения будут происходить в сердце, изменения будут происходить в антеннах, изменения будут происходить в репродуктивных органах. Это как своего рода большой оркестр. Вы наблюдаете за большим оркестром, у которого есть дирижер, какая-то сила, которая дирижирует или отвечает за все это. Я могу сказать без тени сомнения, это самое удивительное, что я когда-либо видел.

0: Из гусеницы в бабочку. Переход к совершенно новому образу жизни почти завершен. Сразу же после появления на свет бабочка делает последние приготовления для того, чтобы летать и есть, работая над завершением формирования хоботка и крыльев. Хоботок — это своего рода язык-трубочка, пустая в середине. В голове бабочки есть мышцы, отвечающие за всасывание пищи, нечто вроде насоса для нектара. В куколке хоботок формируется из двух отдельных частей. Сразу же после появления на свет бабочка должна собрать половинки в единое целое или умереть от голода. Это трубочка из двух частей. На одной из сторон есть полость, и она должна попасть в полость на другой стороне. На голове бабочки можно заметить маленькие придатки, своего рода щупики. Эти щупики, скорее всего, находятся там для того, чтобы защищать хоботок и помочь сложить его. В то время как бабочка складывает хоботок в одно целое, крылья также принимают окончательную форму. Когда бабочка покидает куколку, ее крылья напоминают бархат. Они мягкие и гибкие. В них проложены вены. Крылья пронизаны венами. И вот бабочка, используя мышцы живота, выталкивает гемолимфическую жидкость в вены, находящиеся в крыльях, чтобы расправить их в правильный размер и форму. Каждое из четырех крыльев бабочки покрыто тысячами микроскопических чешуек, которые своим расположением напоминают черепицу на крыше. Эти чешуйки не только обеспечивают аэродинамическую эффективность и красоту рисунков на крыльях, но они также выполняют функцию солнечных батарей, накапливая тепло, необходимое для согревания мышц этих хладнокровных насекомых во время полета. Глаза бабочки также формируются из большого количества составных частей. Тысячи гексагональных рецепторов света работают в унисон, чтобы обеспечить насекомое мозаичным изображением окружающей среды. В то же время сферическая форма каждого сложного глаза обеспечивает поле зрения более чем 180 градусов. В настоящее время лучшие биологи и химики мира пытаются изучить процесс метаморфоза на нескольких новых уровнях, в надежде интегрировать его с достижениями и методами, доступными в молекулярной биологии и современных системах визуализации. В случае бабочек его можно сравнить с прекрасным произведением искусства. Вы можете оценить его с технической точки зрения, думая о том, что было необходимо для того, чтобы нанести пигмент на холст и так далее. Но на самом деле общая картина намного богаче и гораздо более значительна.
1: Нам известны лишь общие черты некоторых процессов, которые происходят при метаморфозе. Это тайна. Это как черный ящик. На входе — личинка, черный ящик, на выходе — бабочка. Что произошло? Как это получилось?
0: Нам известна лишь одна тысячная доля информации о том, что происходит внутри этих насекомых, о процессах внутри этого мозга с булавочную головку и о всех возможностях насекомого. Как оно может перемещаться, как оно может мигрировать, как оно способно находить самку, как оно находит растения. Это одно из величайших чудес света. —

По мере того, как наука проникает все глубже в жизненный цикл 20 тысяч видов бабочек, которые, насколько нам известно, населяют Землю, одна история про бабочек выделяется особо. Это своего рода эпическая сага, действие которой разворачивается на всем континенте и описывает путешествие в самое сердце красоты и тайны, присущей метаморфозе. На протяжении более 30 лет исследователи со всего мира, включая биолога Томаса Эммеля, отправлялись в уединенный лес, чтобы изучить явление, которому нет аналогов в природе. Миграция бабочки-монарха в Мексику. Я ездил туда каждый год, начиная с 1981 года. И много лет я путешествовал более чем 4 поездок в год. Этот вид бабочек делает нечто сногсшибательное. Вы только представьте себе, 300 миллионов монархов, собранных в одном месте. Им приходилось пролететь от 4000 до 5000 километров, чтобы оказаться в этих крошечных 12 зонах, которые все еще существуют в трансвулканическом массиве центральной части Южной Мексики. Ежегодная миграция монарха начинается в сентябре, когда большая часть бабочек, населяющих Северную Америку, к востоку от скалистых гор перелетают в Центральную Мексику. Их путешествие может растянуться более чем на 4000 километров, и это очень важно по двум причинам. Монархи — это тропический вид бабочек, который не переживет зимние морозы Среднего Запада и Канады. К тому же их жизненный цикл зависит от молочая. Более чем сотни видов молочая растут по всей территории Соединенных Штатов в весеннее и летнее время. Это единственное растение-хозяин, которое самка-монарха выбирает для того, чтобы отложить яйца. В листьях молочая содержатся сердечные гликозиды, токсические химические вещества, которые могут вызвать болезнь или смерть. После вылупления гусеница съедает растение и накапливает его яд во внешней прослойке кожи. Затем, во время метаморфоза, гликозиды передаются от гусеницы к взрослому насекомому. Поэтому всякий раз, когда монарх взмахивает крылышками, их отличительный узор служит своего рода предупреждением для хищников. «Не ешь меня, я очень плохой на вкус». Как и монарх, молочай не может выжить в условиях суровой североамериканской зимы, поэтому к концу августа он превращается в семена. И в этот момент монарх останавливает свою репродуктивную деятельность. Если это самка, она прекращает откладывать яйца. Если это самец, он не выделяет семенную жидкость. Они по-прежнему питаются, активны, но не проявляют интереса к воспроизведению потомства. Молочая, необходимого для яиц, не будет до весны, и монархи полностью посвящают этот период своей жизни для подготовки трансконтинентальному перелету. Они проводят последние недели лета, запасаясь нектаром и откладывая запасы углеводов и жиров, топлива, необходимого для их путешествия. Монархи, рожденные летом или в начале весны, живут только лишь 2-4 недели. Но поколение, которое появляется на свет в августе, генетически запрограммировано жить до 9 месяцев, условия, имеющие решающее значение для их выживания. Последнее поколение лета, которое проживет всю зиму и доживет до следующей весны, является непростой загадкой для биологов, потому что до этого у нас было 2-3 поколения бабочек, где взрослое насекомое жило не более 2 недель, может, 3-4 недели, и затем умирало. И теперь вдруг у нас есть поколение, которое будет жить 9 месяцев, в 9 раз больше. Есть предположение, что это поколение отличается на генетическом уровне, имея 6 уникальных генов, которые дают этому поколению возможность жить так долго. Зачастую их называют поколением Мафусаила,
так как их долговечность позволяет бабочкам совершить перелет на юг, который длится 8 недель, пережить 4 зимних месяца и затем начать обратный путь на север для создания нового весеннего поколения монархов. С приближением осени угол Солнца в полдень опускается ниже 56 градусов. Сокращение дня служит знаком для бабочек, что пришло время начать их миграцию. Слаженная работа органов чувств позволит им не сбиться с курса в их путешествии на юг.

Вопрос заключается в том, как бабочка находит правильное направление. Необходимо принять во внимание несколько вещей. Бабочки способны проследить протяженность дня при помощи крошечных органов на своих антеннках. Они могут визуально определить положение Солнца над горизонтом, а также сравнить данные о движении Солнца с раннего утра от восточного горизонта и до западного горизонта в конце дня на закате с биологическими часами, заложенными в их мозг. Таким образом, они продвигаются на юг, ориентируясь по Солнцу и корректируя свой курс полета каждый день. Following the sun's directions, and they're adjusting their flight each day. Из мест, настолько отдаленных на севере, как Канада, Мичиган и Мейн, монархи путешествуют, проходя в среднем 80 километров в день, скользя по термическим потокам теплого воздуха. К середине октября их основные маршруты миграции пересекаются, так как большинство бабочек собираются вместе в Южном Техасе перед тем, как пересечь границу. Некоторые, однако, выбирают более прямой маршрут через Мексиканский залив.

В конце октября по вечерам, когда проходит холодный фронт, монархия оседает на газовых и нефтяных вышках в заливе. Возможно, привлеченные светом, бабочки прерывают самый длинный беспосадочный этап своего путешествия. Здесь, среди труб, канатов и тяжелой техники, они отдыхают ночью. В 1993 году биолог Гэри Росс вместе с командой добровольцев документировал остановку монархов на более чем 20 нефтяных платформах в течение двух недель. На рассвете бабочки согревают свои летательные мышцы, рассчитывают свой путь по положению солнца и затем продолжают путешествие. После пересечения южной границы штата Техас, монархи, путешествующие с востока, сливаются в один совместный воздушный коридор шириной около 80 километров. На этом отрезке их миграции на юг они следуют географии Сьерра-Мадре, восточного горного хребта. Затем, приближаясь к области, называемой Сьерра-Горда, они резко меняют направление и срезают через перевал в направлении юго-запада, ко внутренней части Мексики. Там заканчивается пустыня и начинаются поперечные горные хребты, которые проходят с запада на восток, так называемый Трансвулканический массив. Это самый высокий горный хребет в Мексике. Эти горы содержат богатые залежи тяжелых металлов, которые, возможно, играют важную роль в навигации монарха. Золото, железо, марганец, медь — все эти металлы создают аномальное магнитное поле. И, похоже, это играет немаловажную роль в привлечении монархов, потому как в организме монархов есть мелкие частицы минерала магнетита у основания крыльев, грудной клетки и живота. И это, как полагают, помогает им ориентироваться именно на эту горную цепь, благодаря наличию очень сильной магнитной аномалии по мере приближения к ней, так как все эти тяжелые металлы здесь находятся у поверхности. Таким образом, частицы магнетита вращаются, как маленький стержневой магнит внутри клеток монарха, посылая сигналы бабочке о том, в каком направлении ей лететь. До конца 20 века единственными людьми, которые могли наблюдать прибытие бабочек в Мексику, были фермеры и шахтеры, живущие и работающие в этих вулканических горах. Затем 2 января 1975 года в лесу, находящемся в 100 километрах к западу от Мехико, яркое открытие стало достоянием всего мира.

Миллионы бабочек-монархов собрались в хвойном лесу Оямел на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Это был момент, когда наука увидела истинные масштабы миграции восточных монархов. Один из самых замечательных фактов, связанных с этой миграцией, это то, что все эти бабочки никогда ранее не проделывали этого путешествия. Возможно, это делали их бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки 2-3-4 поколения назад. У них нет лидера, который бы проделал этот путь раньше. В отличие от американских и канадских журавлей, у бабочек нет более опытных взрослых, которые могли бы взять на себя инициативу и показать им, куда лететь и где остановиться на ночь.

1975 года десятки постоянно зимующих колоний были обнаружены в этих горах. Каждая из них поддерживает точно сбалансированный микроклимат, который помогает монархам дожить до наступления весны. Средняя температура в колониях колеблется от 2 до 15 градусов Цельсия. Это достаточно тепло, чтобы защитить насекомых от замерзания, и достаточно холодно, чтобы минимизировать их расход энергии. На протяжении более 4 месяцев сотни миллионов бабочек живут в состоянии полусна, постепенно поглощая запасы питательных веществ, которые они накопили в течение лета. Кора и иглы хвои служат стабильными опорами. Собираясь в насесты на нескольких уровнях, бабочки переживают несколько дней или недель ненастной погоды.

С приходом весны насекомые готовятся покинуть место зимовки. По мере того, как солнце нагревает колонию, монархи покидают свои насесты на несколько часов каждый день. Они делают короткие перелеты в поисках нектара и воды, которые будут питать их во время путешествия на север. На более низких высотах они питаются свежераспустившимися цветами горных трав и собирают влагу из мокрой травы и ручейков, стекающих с гор. Увеличение продолжительности дня вызывает изменения в биологии монарха. В начале марта репродуктивные органы бабочек активизируются. Самцы начинают вырабатывать семенную жидкость, а самки — яйца. После спаривания они покидают колонии и направляются на север, где они дадут начало новому поколению. Время, когда монархи покидают Мексику, совпадает со временем появления нового урожая молочая на юге Техаса. Когда самки найдут растения хозяева, они отложат яйца. Их жизненный цикл теперь завершен, и они вскоре умрут. На протяжении весны и лета последующие поколения монархов, каждая из которых живет около 4 недель, следует за ростом молочая, постепенно продвигаясь и оседая по всему Среднему Западу США и Южной Канаде. И затем, в конце августа, возле молочной фермы в Миннесоте или у озера Онтарио, бабочки из нового поколения Мафусаила готовы начать великое переселение.

0: головоломку через аналитический фильтр, через объектив. Это один из методов понять проблему. И для большинства биологов этим объективом будет служить ненаправленный эволюционный процесс. С конца 19 века большинство объяснений жизненного цикла бабочки или любого другого организма основывалось на главной предпосылке. Чтобы считаться научным объяснением, оно должно основываться исключительно на естественных причинах. Эта точка зрения была впервые опубликована Чарльзом Дарвином в его теории эволюции путем случайных изменений и естественного отбора. И сегодня она считается основополагающей теорией современной биологии. Но может ли подобная теория объяснить природу метаморфозы? Эволюционное понимание жизни, в частности, дарвиновский взгляд на жизнь, предполагает, что работа организма, его основные функции и все его детали в конечном счете связаны с требованиями естественного отбора. Поэтому для создания первых бабочек естественный отбор должен был бы происходить исключительно путем генетических мутаций. Они — главная составляющая эволюции. Мутация — это ошибка в ДНК живого организма, изменение генетического кода. Теория естественного отбора утверждает, что накопление мутаций на протяжении огромных периодов времени продвигало эволюцию всех сложных форм жизни на Земле.
1: Проще говоря, мутации — это ошибки, это изменения в ДНК. И эти мутации являются результатом случайности. Они неуправляемы и не направлены на то, чтобы протекать в правильном порядке и в нужное время.
0: В этом процессе нет предвидения замысла, нет понимания того, в чем организм будет нуждаться в будущем. Здесь возникает серьезная проблема, особенно если принять во внимание самую важную часть метаморфозы — куколку. Куколка бабочки соединяет два принципиально разных способа жизни. Она одновременно служит мостом и мастерской, где один вид организма превращается в другой. Грандиозность этого преобразования можно сравнить с тем, как если бы модель Форда внезапно закрыла себя в гараже. Внутри этого гаража большая часть машины распадалась бы на фрагменты металла, резины, стекла. И затем эти части преобразовались бы в более сложные компоненты, чем любые ранее существовавшие в этой модели. Несколько дней спустя дверь гаража вдруг распахнулась бы настежь, и радикально новый вид транспорта взлетел бы в небо. Заметьте, что эта аналогия — плод чистой фантазии. Но даже если бы это каким-то образом можно было бы воплотить в реальность, и не думаю, что превращение автомобиля в вертолет было бы столь же впечатляющими, как настоящее преобразование, которое происходит внутри куколки. С момента формирования куколки ткани гусеницы разрушаются, и затем перерабатываются и используются в построении крыльев, сложных глаз, репродуктивных органов и навигационных систем потрясающей красоты и эффективности. Однако, несмотря на важность гибели клеток в куколке, истоки этого процесса невозможно объяснить логикой естественного отбора. Одним из основных требований естественного отбора является возможность воспроизведения. Вы должны быть в состоянии сделать копии самого себя, в частности, ваших генов. Вы должны суметь передать их дальше. Но куколка, если ее не рассматривать как мост к чему-то в будущем, не более чем гроб. Если вы гусеница, вы просто кладете себя в могилу. Превратить свое тело в молекулярный суп — это нечто иное, как самоубийство.

0: Гусеница, если она не превратится во взрослое насекомое, она бесполезна, так как она не может размножаться. С эволюционной точки зрения вы оказываетесь в тупике, так как у вас не будет потомства. Поэтому идея покончить с собой не имела бы никакого смысла. Если у вас нет еще одного запасного плана, я знаю, что могу покончить с собой, потому что в будущем появится новая версия меня.
1: Гусеница. Она бы не превращалась бы в куколку, если бы у нее не было плана выхода из этого положения. Она как бы думает, я превращаюсь во взрослую бабочку, я смогу восстановить эти ткани взрослой жизни, покинуть куколку и жить дальше. Но это не то, как должен протекать естественный отбор. Ему не свойственно заглядывать в будущее и каким-то образом предугадать то, в чем развивающийся организм будет нуждаться через неделю или месяц, или через тысячу лет. Поэтому, если первые гусеницы проходили процесс эволюции без возможности предвидения, очень маловероятно, что естественный отбор сохранил бы такой разрушительный процесс, как гибель клеток. Это отсутствие предвидения — не единственный вызов теории Дарвина. Биологи уже давно признали, что естественный отбор не может происходить большими эволюционными скачками. Напротив, процесс может только продвигаться посредством небольших нарастающих шагов. Изменения меньших масштабов, согласно теории эволюции, имеют больше шансов быть унаследованными, потому как они относительно незначительны в масштабах. Это значит, что они будут менее разрушительными и будут легче переноситься организмом. Но когда речь заходит об истоках метаморфоза, понятие постепенного эволюционного изменения заходит в тупик. По своей природе, метаморфоза является процессом типа «все или ничего». На протяжении всей биологической истории его успех зависел от наличия полного набора инструкций, включая гены, белки и программы развития, необходимые для их интегрирования.
0: Все это должно быть подготовлено заранее. У гусеницы должны быть все необходимые гены, все регуляторные элементы, которые ответственны за включение и выключение необходимых генов. Все клетки должны быть заранее запрограммированы делать то, что им необходимо, чтобы они смогли правильно отреагировать на полученные сигналы. Клетки-личинки должны знать, когда пришло их время умереть. Не забывайте о том, что гусеница не думает обо всем этом. Она не говорит сама себе: «Так, пришло время, чтобы растворить мой эпидермис, и что мне делать с этим кишечником? Надо немного поработать над пищеварительным трактом». Нет, это все должно произойти быстро и согласованно. Как только вы начинаете стадию куколки, дороги обратно нет. Вы должны завершить переход.

0: Гусеница, оснащенная лишь для первых 10-20% метаморфозы, не сможет пережить этот процесс. Частичное завершение на полдороге процесса, задачей которого является появление взрослого насекомого, невозможно.
1: Вы должны воссоздать ножки, антенны и глаза взрослого насекомого. Вы должны изменить форму мозга и конфигурацию связи между антеннками и глазами. Вы должны переделать кишечный тракт таким образом, чтобы он переключился с поедания листьев к питанию нектаром. Сколько мутаций нужно для этого и как их все скоординировать? Если у вас получится правильные глаза, но неправильный кишечник, бабочка не получилась. Если у вас получится правильно сделать ножки и крылья, но мышцы не будут правильно соединены, бабочка не сдвинется с места. Она мертва. Теперь, я думаю, вы осознаете всю глубину проблемы. Для эволюции создать такой процесс постепенно было бы чудом.
0: Если метаморфоза пришла в мир благодаря ненаправленному процессу, то это должно было бы получиться с первой попытки, одним махом. Естественный отбор, согласно определению, не может построить такой процесс. Чтобы создать процесс, подобный метаморфозе, вам понадобится совершенно другой источник. Нечто, что может рассмотреть цель на расстоянии, держать эту цель в фокусе и предоставить все необходимые ресурсы, чтобы попасть в яблочко с первого выстрела. Я думаю, что единственный первоисточник, которому под силу все это является, разумной действующей силой.

0: С философской точки зрения, намек на разумный замысел как объяснение происхождения и развития жизни противоречит предпосылкам многих биологов. Но если взглянуть объективно, можно найти множество доказательств внутри куколки и на крыльях бабочки-монарха. Метаморфоза не только бросает вызов дарвиновскому пониманию жизни. На самом деле она направляет взор при помощи позитивных аргументов к истине разумного замысла. Если вы видели механическое устройство и изощренность бабочки, вы ни на минуту не усомнитесь в наличии разумного замысла. Бабочка ведь настолько сложно устроена, что это почти выходит за пределы нашего понимания и возможности сделать нечто подобное. Планирование, предвидение, дизайн, проектирование — как правило, в нашем повседневном опыте, когда мы видим выполнение этих критериев, когда мы видим наличие этих показателей, мы говорим, это однозначное доказательство разумного замысла. Чтобы создать бабочку, необходима первопричина, которая может визуализировать конечную цель, чтобы затем направлять каждый шаг процесса для достижения этой цели. Только интеллект способен на такое, и ничто иное из того, что нам известно. Кроме того, необходим первоисточник, который смог бы повторно использовать составляющие части более низкого уровня, чтобы построить другую систему более высокого уровня. В случае бабочек, те же гены и белки, которые составляли гусеницу, могут быть повторно использованы, чтобы воссоздать взрослое летающее насекомое. Лауреат Нобелевской премии, генетик Барбара МакКлинток, отметила, что это поразительно, что два блестящие разработанных организма имеют один и тот же геном. Чтобы создать бабочку, вы должны быть в состоянии собрать вместе сложную сеть подструктур, таких как крылья, навигационные системы и хоботок, а затем интегрировать все эти системы в один очень сложный организм. Для этого также нужна первопричина с мышлением художника по отношению к цвету, рисунку и форме. Необходимо чувство красоты и эстетики, которое простирается далеко за пределы утилитарных целей, таких как камуфляж или опознание видов. Вполне возможно, что красота бабочек существует не только ради размножения или выживания, но также для нашего наслаждения.
1: Многие из моих знакомых, которые изучают биологию, делают это потому, что они находят в ней красоту. У естественного отбора нет никаких причин для создания красоты. Красота является знаком трансцендентного. Она дается безвозмездно. Мы все можем распознать ее. Мы просто должны признать то, на что она указывает.

Человеческие существа наделены уникальной способностью, которая позволяет нам взвесить доказательства и затем прийти к логическим выводам. Это как раз то, что делает наука. Когда вы находите в природе некоторые явления, на вас, как на исследователе, лежит ответственность за поиск причины, которая объяснит следствие. Когда вы взвесите все доказательства, проявленные в метаморфозе, и затем спросите себя, исходя из моего опыта, какие причины могут привести к таким результатам, я думаю, что единственным разумным ответом будет разум, который выходит за пределы физического мира. Дизайнер с предвидением, инженерным гением и художественным подходом. И умением осветить небо в летний день великолепным доказательством того, что жизнь на Земле является производным чего-то большего, нежели просто слепой, ненаправленный процесс.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, он непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение «Радостная весть от Луки», 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего“. То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, «Радостная весть от Луки», 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. «Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал ему об этом, здесь не написано, что он дальше последовал за Иисусом. Почему он не последовал за Иисусом? Потому что преклонить голову – это не просто фраза, как сказал Христос. Он сказал это человеку, потому что он знал его, чего он боится потерять. Здесь описывается боязнь потери комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения царства приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта, когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми и сказать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности, мы не тени, мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились куда-то поехать, кому-то послужить? Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей. Вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, которые он ставит выше, сказал ему, поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личный интерес, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы. Такой пример. Интерес может быть каким-то другим, но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить? Или интерес взять хлеб духовный, который есть Слово Божье? Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример, он еще сказал, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса, это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове. Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес с утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес быстрее свалиться спать. А не забыли ли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли ли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20-й от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Такой пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе, потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, Он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни, греховной, постоянно, это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили во грехе, такой человек не пригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных? Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

В начале нашей беседы я хочу спросить вас. Вот как вам кажется, есть ли в нашем народе какой-нибудь общепринятый или проверенный способ, применив который любой человек раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь, защищает себя и своих маленьких детей или внуков от сглаза, от болезней, от несчастных случаев, ну, словом, от всего неприятного? Вот есть ли какой-нибудь способ, который применил один раз и на всю оставшуюся жизнь? Что обычно делают люди с детьми, чтобы те не болели, чтобы с ними не происходило никаких несчастий? Их крестят. Самым распространенным способом является крещение. Чтобы с ребенком все было в порядке, его нужно обязательно крестить. Иными словами, особый человек в особом месте должен совершить над ними особые действия и сказать особые слова. И после этого включаются какие-то потусторонние механизмы, оберегающие каждое дитя. Так же верят большинство белорусов, когда крестят своих детей и внуков. Так. Но знаете, во всех этих рассуждениях есть одно очень серьезное «но». Дело в том, что толковый словарь Ожегова, объясняя одно очень важное понятие, говорит о нем следующее. «Совокупность действий и слов, обладающая чудодейственными свойствами, способная подчинять и управлять потусторонними силами по желанию человека». Как вы думаете, о чем это говорит толковый словарь? Какое слово скрыто за этим определением? Совокупность действий и слов, обладающая чудодейственными свойствами, способная подчинять и управлять потусторонними силами по желанию человека. Это магия. Магия – это действия и слова, которые способны подчинить и управлять потусторонними силами так, как желает человек. Вам не кажется это странным? Вам не кажется странным, что большинство белорусов называют крещением то, что языковед Ожегов называет магией? Похоже, что кто-то ошибается. Или большинство белорусов, или Ожегов. И вот сегодня, к счастью, у нас есть возможность раз и навсегда разобраться с этим вопросом, взяв в качестве эталона крещения не кого-нибудь, а Иисуса Христа. Ведь уж кто-кто, а Иисус наверняка крестился правильно. Уж Иисус-то, наверное, вкладывал в крещение истинный, божественный смысл. В основании нашего разговора давайте прочитаем отрывок из Евангелия. Отрывок, который рассказывает о том, как крестился Иисус Христос. Этот отрывок записан в Евангелии от Матфея, в 3 главе. Я буду читать с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“». Далее 5 стих. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Далее 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Иисуса и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас небес глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Давайте сейчас внимательно посмотрим на этот текст и поразмышляем над ним. В 13 стихе мы читаем: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». Иисус приходит. Как вам кажется, есть ли в этих словах нечто важное, нечто особенное? Иисус приходит. Да, Иисус приходит на своих ногах. Иисус приходит сам. Его не приносят, его не привозят, его не ведут за ручку, его не волокут на привязи. Иисус приходит сам. Почему он приходит сам? Да потому что он уже взрослый человек, ему 30 лет. Возможно, у вас возник вопрос: а с чего это ты, собственно, взял, что Иисусу 30 лет? Что он взрослый человек? Здесь об этом ничего не написано. Да, конкретно в этом отрывке об этом не написано. Но об этом написано в другом Евангелии, в Евангелии от Луки. Евангелист Лука тоже описывает крещение Иисуса Христа и заканчивает описание крещения такими словами: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30».
В течение 30 лет Иисус жил в своем маленьком родном городе Назарет и добросовестно исполнял все свои обязанности по дому. Но все это время он знал, что мир нуждается в нем, и он терпеливо ждал своего часа. Он внимательно следил и анализировал за всем, что происходило вокруг него и в нем самом. И поэтому, как только появился Иоанн Креститель, тотчас и Иисус начал свое служение. Что же это значит для нас? Это значит, что креститься может далеко не всякий человек, а только взрослый человек. Тот, кого не нужно приносить на руках, завернутого в пеленки. Тот, которого не нужно вести за ручку и тащить на привязи, потому что человек уже сам способен принимать жизненно важные решения. Точно так же, как это сделал Иисус. Эту же мысль подтверждают и все остальные библейские отрывки, в которых речь идет о крещениях. Во всех остальных библейских отрывках крестятся только взрослые люди. Взрослые люди, которые приняли самостоятельное решение креститься. Поэтому первый важный вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что крестить можно только взрослого человека, который, будучи в здравом уме, сам принял сознательное решение креститься. Давайте пойдем дальше. Написано в 13 стихе: Иисус приходит не куда-нибудь, а на Иордан. Возникает вопрос, почему Иисус пришел на Иордан? Потому что там крестил Иоанн Креститель. А почему Иоанн Креститель крестил именно в Иордане? А потому что Иордан был единственным местом в пустыне иудейской, где было много воды. Таким образом, второй важный вывод касается количества воды. Воды для крещения должно быть много. Возможно, кто-то из вас скажет: стоп, подожди. А с чего ты решил, что нужно много воды? Ведь для крещения на человека достаточно или просто вспрыснуть, или капнуть ему на голову несколько капель воды. Например, православному священнику в нашем кафедральном соборе хватает одной кружки воды, чтобы крестить 10-15 человек сразу. А ты тут говоришь, что нужно много воды. Ну, во-первых, это не я говорю, это текст говорит. А во-вторых, давайте посмотрим на этот текст, возможно, он сам ответит на этот вопрос. Посмотрите, написано, что Иисус приходит к Иоанну. Приходит к Иоанну не о погоде поговорить. Приходит для того, чтобы креститься. А что значит креститься? Что именно хотел Иисус? Что конкретно Иоанн должен был с ним сделать? Вот вы когда-нибудь в жизни задумывались над тем, что же обозначает слово «крещение»? Евангелие, которое мы только что читали, в оригинале было написано на древнегреческом языке. Поэтому за русским словом «крещение» стоит греческое слово, у которого есть вполне определенное значение. Что же это за слово? Это слово «баптидзо». Именно от этого греческого слова и пошло название христиан, которые называют себя баптистами. Евангелие говорит, что Иисус пришел к Иоанну, чтобы тот его баптидзо. Что это значит? В переводе с греческого слово «баптидзо» обозначает «окунать», «топить», «погружать». «Баптидзо» никогда не обозначало «поливать» или «обливать». Для этого в греческом языке есть слово «экео». «Баптидзо» никогда не обозначало «кропить» или «брызгать». Для этого есть слово «пантидзо», похожее, но совершенно другое слово. Очевидно, что Иисус пришел к Иоанну не за кроплением или за обливанием, а для того, чтобы быть целиком погруженным в воду. Креститься – это значит быть целиком погруженным. И вот становится понятным теперь, зачем, собственно, нужно много воды. Ну, потому что физически никак нельзя затолкать взрослого человека в кружку с водой. А про 10-15 человек я вообще не говорю. Обрызгать можно, полить из ложки можно. Но это все совершенно не то, что Евангелие называет крещением. Все крещения, описанные в Библии, это крещение полного погружения в воду. И среди этих погружений нет ни одного исключения. Отсюда третий важный вывод. При крещении человек должен быть полностью погружен в воду. Иначе это будет или обливание, или опрыскивание, словом, что угодно, но не крещение. Потому что крещение – это полное погружение в воду. Пойдем дальше. Написано, тот же 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну». Мы говорили, что обязательным условием крещения является большая вода. Но в Галилее, откуда пришел Иисус, было гигантское озеро. Оно даже в народе называлось «Море Галилейское». Почему же Иисус не крестился там? А потому что там хоть и было много воды, но не было Иоанна. Иоанн был Божий пророк, которому была специально дана власть от Бога совершать крещение.
И Божья воля состояла в том, чтобы крестил не кто-нибудь, а именно Иоанн. А Иисус всегда исполнял Божью волю. И поэтому, несмотря на то, что Он был Сын Божий, Он смирился и пошел к Иоанну, чтобы тот крестил Его. Иисус смирился. Это очень важное условие для крещения. А это значит, что, во-первых, человек не может крестить сам себя. Даже Иисус, Божий Сын, не крестил сам себя. А Иоанн Креститель крестил Его. Иоанн, который был человеком, у которого тоже были грехи, крестил Сына Божия. Иисус смирился и пошел за крещением к Иоанну. Во-вторых, это значит, что любой человек не может крестить другого. Крестить может только тот, кто получил для этого особые права, кто получил власть не от людей, а от Бога совершать крещение. У православных это священник, у католиков это ксёнз, у протестантов это или пресвитер, или пастор, что в принципе одно и то же. Но даже это не важно. Важно, чтобы человек, который совершает крещение, был рукоположен на служение. Каждый священник, каждый ксёнз, каждый пресвитер рукоположен на это служение. Итак, как же выглядит внешне правильное христианское евангельское крещение? Только взрослый человек, принявший самостоятельное, обдуманное, волевое решение, приходит вместе с рукоположенным священнослужителем к естественному или искусственному водоему, в данном случае это не важно. Важно, чтобы в нем было достаточное количество воды, чтобы можно было погрузить целиком туда человека. И если внешне все происходит именно так, значит соблюдено первое необходимое условие правильного крещения – внешняя сторона. Но внешняя сторона крещения – это только необходимое, но недостаточное условие. Кроме внешней части, есть еще и внутренняя. Чтобы крещение было действительно правильным, чтобы крещение было признано Богом, взрослый человек не просто должен принять сознательное решение креститься. Очень важно, чтобы понимание человека, для чего я это делаю, совпадало с Божьим пониманием. Читая этот отрывок, не возник ли у вас вопрос, а зачем, собственно, святой Иисус, у которого не было грехов, решил креститься крещением покаяния с остальными людьми, которые исповедовали свои грехи? Это важный вопрос. И если мы сейчас сумеем ответить на этот вопрос, то похоже, что мы тогда найдем внутренние условия, внутренний смысл настоящего правильного крещения. Давайте не будем сейчас гадать, что-то выдумывать, и просто посмотрим, как Иисус сам объясняет свой поступок. 15 стих. Иисус сказал в ответ Иоанну Крестителю: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Что ж это за правда такая? Что ж это за правда, на основании которой Сын Божий должен наравне с грешниками очищаться от своих грехов? Первая часть слов Иисуса Христа «оставь теперь» во многих других переводах звучит еще как «не возражай», то есть «крести меня». Почему? Потому что так надлежит нам исполнить всякую правду. Слово «правда» в Евангелии от Матфея используется так часто, как ни в каком другом Евангелии, и означает всегда одно и то же. Правда – это исполнение воли Бога. Иными словами, на возражение Иоанна Иисус ответил: «Сделай на этот раз так, как я прошу тебя, потому что, поступив так, мы исполним всю Божью волю». А это значит, что крещение – это не просто какой-то формальный обряд, это Божья воля. Бог желает, чтобы каждый взрослый человек крестился по-настоящему. Крестился так же, как крестился Иисус Христос. Крестился настоящим евангельским крещением. Но почему? Почему Бог желал, чтобы Его Святой Сын крестился вместе с грешниками? Потому что, призывая к покаянию и крещению, Бог через своих пророков за сотни лет до описанных здесь событий обещал, что в ответ на покаяние и крещение самолично придет в каждую человеческую жизнь. Именно об этом и напоминает Иоанн Креститель. Посмотрите, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему». Иоанн Креститель цитирует пророка Исаию. Я прочитаю сейчас пророчество Исаии в современном переводе. «Послушайте глашатая в пустыне, — говорит Исаия, — готовьте путь для Господа, дорогу в пустыне сделайте прямой для Бога нашего, и тогда явится Господня слава, и все ее увидят,
ибо сам Господь сказал так». Интересное пророчество, не правда ли? Но что оно обозначает? Очевидно, что глашатай в пустыне – это Иоанн Креститель. И первое, что должны были сделать люди – это послушать его. И не только послушать, но и послушаться. Но какой путь, какую дорогу в пустыне нужно было сделать, чтобы Бог мог по ней пройти? Что это значит? О чем идет речь? Пустыня – это состояние человеческого сердца. Это состояние человеческой души, состояние внутреннего мира каждого из нас. И Бог желал и желает войти в наши сердца и поселиться в них. Бог желает стать центром нашего внутреннего мира. Но для этого каждому нужно подготовить для Бога эту дорогу. Дорогу, по которой Господь войдет в человеческое сердце. Покаяние и крещение, как нечто неразрывное, это и есть эта самая дорога. И только тогда, когда эта дорога будет построена, только тогда явится Господня слава в личности каждого человека точно так же, как это произошло на Иордане 2000 лет назад. Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И посмотрите 13 стих. «Тогда». 13 стих начинается со слова «тогда». «Люди выходили, крестились, исповедовали свои грехи, и тогда приходит Иисус». Иисус – это и есть слава Господня. Еврейское слово «слава», которое употребил пророк Исаия, образовано от другого слова, которое на русский язык переводится как «многоценность» или «нечто самое ценное». Слава Господня – это нечто самое ценное для Бога, а самым ценным для Него был Его единственный Сын. Отсюда и внутренний мотив крещения. Чтобы крещение было воспринято Богом как правильное, как настоящее, человек должен осознавать себя и умом, и сердцем грешником, который нуждается в прощении и освобождении от своих грехов. А это под силу только Богу. Потому христианское крещение – это крещение покаяния. В Библии не описано ни одного случая, когда бы крещение выступало как нечто самодостаточное для спасения человеческой души. Крещение в Библии всегда идет в связке с чем-то. И чаще всего с покаянием. Ну, например, как в проповеди апостола Петра. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Возникает вопрос: для чего? И вот как бы предвидя такой вопрос, Петр добавляет: «Для прощения грехов». Сам Иисус многократно говорил, что придет и поселится в сердце человека только в единственном случае. Только тогда, когда человек признает себя грешником, когда человек покается в своих грехах и попросит прощения. И вот только с этого момента между Богом и человеком появляются реальные межличностные отношения. А крещение, если так можно выразиться, это печать, скрепляющая принципиально новый договор между Богом и человеком. Крещение само по себе не освобождает от греха. Крещение не создает отношений с Богом. Оно только скрепляет их, если они уже есть, и остается в лучшем случае пустым обрядом, если таких отношений нет. Отношения с Богом, отношения каждого человека с Богом возникают только через покаяние и через принятие Иисуса Христа в свое сердце. Я читал про одного африканца, который был научен католическим священником тому, что крещение само по себе – достаточное условие для спасения души и обретения вечной жизни. И позже с этим же африканцем беседовал на эту тему протестантский верующий. И вот африканец отвергал все доводы, он отвергал все, о чем мы сегодня говорили. И говорил ему: «Послушай, дорогой, не морочь мне голову. Все, что ты говоришь, ерунда. Потому что я знаю, спасает крещение само по себе». И вот после долгих усилий евангелист наконец говорит ему: «Послушай, вот если я возьму бутылку с чернилами, крепко закупорю ее, привяжу к горлышку веревку и буду макать эту бутылку в воде, сколько времени мне понадобится, чтобы бутылка стала чистой?» «Да никогда она не станет чистой!» – воскликнул африканец. Так вот так же и человек, сказал ему евангелист, не принявший через покаяние в свое сердце Иисуса Христа, никогда не получит Божьего спасения, никогда не получит прощения грехов, хоть тысячу раз крестится в воде. Так что, возвращаясь к началу нашего разговора, прав все-таки оказался Ожегов. А это значит, что если крестясь или крестя своего ребенка, человек делает это внешне неправильно, то что он делает, не есть крещение. Это какой-то другой обряд, который просто выдается за крещение. Но если же умом и сердцем
или крестящий, или крещаемый воспринимает крещение как особое действо, которое подчинит и будет управлять потусторонними силами так, как этого желает человек, то значит происходящее уже не только не крещение, а магия. И к магии у Бога есть свое особенное личное отношение. Библия говорит: «Не должен находиться у тебя волшебник, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Это записано в Библии, я ничего не придумал. Для Бога мерзость, когда его ценности смешивают с языческим шаманством и выдают за христианскую истину. Хотя надо признать, что есть масса фактов, когда вот такое даже неправильное крещение помогает. Больные выздоравливают, неудачники процветают, нищие богатеют. Однако не нужно спешить радоваться. Потому что если Бог называет это мерзостью, значит, нужный результат достигается не Божьим участием. Что делать? Как говорил Иоанн Креститель, нужно покаяться. И призвав Божье имя, креститься по-христиански, креститься по-настоящему и внешне, и внутренне, и стать настоящим, а не формальным верующим, стать настоящим, а не формальным христианином. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Красное смещение. Вам наверняка приходилось замечать, что высота звука мчащегося мимо вас поезда снижается по мере того, как поезд удаляется. Такое понижение звука – пример так называемого эффекта Доплера. Свет ведет себя в этом смысле точно так же, как и звук. Если источник света удаляется от вас на достаточно высокой скорости, то мы, имея специальное оборудование, можем измерить красное смещение света. Более того, полученное нами значение красного смещения дает возможность рассчитать скорость удаления источника света. Но представим, что некий шустрый приятель решил вас разыграть и поместил между нами и светом красный фильтр или какое-либо сильное поле. В этом случае мы тоже увидим красное смещение и можем сделать вывод, что источник света удаляется от нас. Но этот вывод будет ошибочен. Аргументы эволюционистов в пользу старой Вселенной основаны на предположении, что красное смещение света звезд вызвано эффектом Доплера. Но если красное смещение обусловлено любой другой из ряда возможных причин, то вся идея большого взрыва и миллиардов лет существования Вселенной явно терпит крах. По крайней мере, один знаменитый ученый за долгое время собрал убедительные доказательства тому, что красное смещение звездного света не связано с эффектом Доплера. О его работе, вызвавшей большую полемику в научном мире, было в частности рассказано в январском номере Popular Science в 1988 году. На этом примере мы снова видим, что эволюционный взгляд на мир не способен поколебать основы истории Вселенной, о которой говорит Слово Божье.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучение второго послания Петра. Второго послания Петра. Откройте второе послание Петра, вторую главу. Прочтем стихи 6-8. «И если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Дорогие друзья, здесь мы имеем второе напоминание о судах Божьих, которые Бог совершил над непокорными людьми в свое время. Вчера мы говорили о потопе, говорили о Ное, о милосердии, которое Бог явил Ною и его семье. Сегодня апостол Петр напоминает нам о Лоте, о праведном Лоте, который, видя дела беззаконные жителей городов Содома и Гоморры, мучился в своей душе. Вполне возможно, что Лот многократно напоминал людям о Боге, о том, что за беззаконие рано или поздно, но придет расплата, и Лот уже, вероятно, устал от этих напоминаний, но люди не придавали никакого значения предупреждениям Лота и вполне возможно называли его фанатиком, называли узким человеком со спихнувшимся умом и прочее. А чем больше Бог посылал благословений для жителей тех местностей, тем больше они упадали в грех. И при том страшный грех мужеложства и других сексуальных извращений. Положение дошло до такого состояния, что во всем городе, кроме Лота, не было никого, кто имел бы в какой-то мере страх Божий. В 18 главе книги «Бытие», первая книга Библии «Бытие», 18 глава, мы находим слова Божии о его готовности спастись, сохранить город от наказания, от разрушения, от огня, если в городе будет, ну, хотя бы 10 человек, чтущих Бога. Но во всем городе не оказалось даже 10 таких человек. Больше того, когда Лота посетили ангелы с предупреждением о готовившемся наказании городу, в книге «Бытие» в 19 главе, стихи 4-5, читаем такие слова. «Еще не легли они спать», то есть Лот и

посланцы от Бога, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их нам, мы познаем их». Ангелы поразили слепотою этих развратников, а Лоту предложили собираться в путь, оставить город, выйти из города разрушения, со своей семьей как можно скорее выйти, так как долготерпение Божие кончилось, и город будет уничтожен. Писание говорит, что Лот некоторое время медлил со своими сборами. Ангелы вывели Лота, начали его торопить, и сказали ему: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Так читаем в книге Бытие, глава 19, стих 17. Ангелы вывели Лота, двух его дочерей и жену его, и в этом было и спасение. Хотя жена Лота не послушала ангелов, сожалела об оставшемся имуществе в городе, оглядывалась, медлила, и было также наказано. Это другая тема. Во все времена, при всех тяжелых обстоятельствах, когда Бог допускал то или иное наказание на народ, у Бога всегда были такие люди, которых Он выводил из-под опасности, выводил чудесным путем. Все, кто пережил Вторую мировую войну, разумеется, помнят, сколько раз вы, друзья мои, видели чудесное избавление от костлявой руки смерти. Бог проявил особую милость к Лоту, так как видел его сердце. Лот жил в центре нечестия, но душа его страдала и мучилась. Он не мог изменить положение в городе, но своей душой он никогда не разделял грех народа. И Бог, как сердцеведец, положил в своем плане спасти Лота и спас его. Дорогие друзья, наше слово к вам, чье сердце сегодня открыто к Богу, открыто к Его призыву. Мы повторяем для вас слова ангелов, сказанные Лоту: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся». В мир, в котором мы живем, находится под печатью осуждения. Земля и все дела на ней сгорят, так говорит Писание. Приговор уже вынесен Богом, но еще не приведен в исполнение. А голос вестников повторяет призыв Господний: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Священное Писание отмечает много других примеров, когда преданные Богу люди находили в очах Божьих благоволение, и Бог выводил их из самых трудных положений. Да поможет Господь и вам, друзья мои, доверьтесь Ему всецело, и Он выведет вас из всякого трудного положения. Бог вам помощь! Вы слушали радиобеседу «Капли росы». До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.

0: Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать записи чтения газеты «Забытый алтарь».
1: Нельзя писать из зоны в зону. Дорогие читатели «Забытого алтаря», меня очень радуют ваши письма, оживляющие газете. Хоть мирская вьюга, подобно листопаду, разметала нас, но считаю, что мы, христиане, должны общаться. По сути, все уверовавшие – один живой организм, тело Христово. И порой, раскрывая алтарь, я раскрываю тот мир, который вмещен в газету. Целый мир в одной газете – это радость. И как можно не удивиться, что ваши голоса, далекие и близкие, подобны птичьему щебету на рассвете. Это гармония и наш христианский гимн. Услышав этот гимн, хочется жить, растворяется чувство одиночества, которое бывает у каждого. Письма радостные, письма горькие, но все это жизнь. Когда после освобождения я буду знать свой постоянный адрес, то есть где буду жить, то сообщу его в редакцию «Забытого алтаря». Хочется общаться и с заключенными, находящимися в заключении пожизненно. Писать из зоны в зону нельзя, но после освобождения буду рад общению. Сам был в этом тупике, многое пережил и знаю». Хотелось бы познакомиться с верующими из Ивановской области. Интересно, получает ли там кто-нибудь забытый алтарь? Если да, то отзовитесь. Владимир Волгин, тюрьма, Мордовия. От редакции. Уже не один год радует наших читателей своими рисунками Владимир Волгин. Радуемся и мы, что он не зарывает свой талант в землю, а служит им. С благодарностью пишем эти строки. Рады, что Владимир живет в ожидании освобождения из тюрьмы. Желаем ему Божьих благословений и творческих успехов во славу Господа. Помогает держаться. Я не знаю, ведете ли вы переписку с теми, кто вам пишет, но считаю для себя необходимым тоже написать вам. Безграничное вам спасибо и низкий поклон за присылаемую мне газету. Я ответил бы раньше, но с апреля сего года был вывезен на этап в другую тюрьму и в другой области. Поэтому газеты стал получать только после того, как меня перевезли через полгода. Очень интересные статьи и рассказы издаются в алтаре. Уверен, что такая литература многим, кто ее читает, помогает держаться и не отчаиваться в местах заключения. Слава Богу за то, что Он посылает духовную помощь и поддержку этим обездоленным. Эта помощь идет к нам через алтарь и людей, которые узнают о нас на страницах этой газеты. Еще раз благодарю вас за присланные мне номера. Если кто-то, кому попадется на глаза мое письмо, пожелает мне ответить, искренне буду рад общению. Владимир Ахинян, тюрьма, Украина. Сидеть мне чуть больше года. Прошу прощения за молчание, просто не было конверта с марками для Германии. Благодарю Господа за ваше служение. Вы, несмотря на мое молчание, высылали мне забытый алтарь. Этим поддерживали меня, находящегося за колючей проволокой. Сидеть мне еще до 30 января 2013 года. Я хочу попросить ваших молитв, чтобы досидеть в безопасности от злых людей и всякого другого зла и греха, и чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, сохранил меня в крепости, силе и утвержденном вере. Александр Княжев, тюрьма, Волгоград, Россия.
2: Здесь, дорогие друзья, закончена запись газеты «Забытый алтарь» за октябрь 2011 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Звукозапись газеты «Забытый алтарь» выходит ежемесячно, а журнала «Сестра» каждый второй месяц и выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», основанное на добровольных пожертвованиях. И ее доставка продолжается до вашего личного заявления о расторжении подписки. Если же вы желаете заказать абонемент на озвученный выпуск или у вас будут претензии к качеству записи, то звоните по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию +49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. По этому же адресу вы можете отправить письма по Брайлю. И хотя запись наша непрофессиональная, сердечно благодарим за вашу молитвенную поддержку. Мы желаем вам Божьего благословения при слушании этого выпуска. Для вас сегодня читают
3: Нелли Ширлинг,
4: Лина Дерксен,
5: Хелена Зудерман,
6: Татьяна Валь.

0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за ноябрь 2011 года. Уже 13 лет старается светить Божьим светом наш алтарь. 13 лет вы, читатели, делите с нами трудную дорогу благовестия. Слава Богу! Редакция. Живи, алтарь, и каждый рад вновь встретиться с тобою, чтоб горечи души своей излить, или поделиться радостной строкою, или просто сердце к сердцу говорить. Тебя сердечно ныне поздравляем мы с днем рождения, дорогой алтарь, и процветания тебе желаем, чтобы трудился, устали не знал. Сотрудникам здоровья и терпения, и счастья, лада, мудрости, добра, обильных Господа благословений на труд на ниве Божией всегда. Живи, алтарь, и доброе сей семя, чтоб всходы были спелы и сочны. Расти, крепись, на вахте ты бессменной, перо и силы, и любовь нужны. И наши письма, наши материалы, газетная вмещает полоса. В любви давно мы все, алтарь, признались, а сил тебе мы просим у Христа. Эрна Гольцов. Нет равнодушных. Получил от вас второй номер газеты. Знаете, чем я хочу с вами поделиться? Тем, как эту газету читают и как реагируют некоторые на чтение. Ведь не секрет, что такая газета – большая редкость в наших тюремных местах, и подкупает не ее название, а то, что издают ее в Германии. А уж когда узнают о том, что распространяют ее в Америке и Канаде, то и вовсе появляется неподдельный интерес. И вот тут-то и начинается самое интересное. Те, кто никогда в своей жизни не читал газет, видят в руках своих друзей по несчастью забытый алтарь. Они высказывают сарказмом свое пренебрежение к такого рода чтиву. Мол, у тебя, приятель, что, крыша поехала? Ну вот, ответная реакция поражает. Нет никакого понебратства или льстивого соглашательства типа «Да вот, от нечего делать читаю эту газетку». Практически все, кто читает «Алтарь» первый раз, очень удивлены тем, что написано все простым языком. Много материала о таких же заблудших, потерянных, едва отличающих левую руку от правой. Газета заставляет размышлять и сопереживать, рассуждать и спорить. Не оставляет равнодушным. А если эту газету начнут читать и на немецком языке, то сколько еще людей изменит свое отношение к вечности? Вячеслав Шпагин. Тюрьма. Россия.
1: Прозревала душа в слепоте. Мы уже второй год читаем газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Рады, что есть такая возможность благовествовать чуть ли не по всему миру. Мы очень благодарны брату Георгу Д., который выписал нам ваше издание. Вместе с рассказом о нашей судьбе высылаем небольшой сборник стихотворений и песен, написанных Юрой в период с 2009 по 2011 годы. Юрий и Элла Устьянцевы.
2: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей.
1: Псалом 113:9. Родился я в 1964 году в Башкирии, в городе Сибай. Через два года после моего рождения родители с нами, тремя детьми, поехали работать в Ханты-Мансийский округ. Поселились в небольшом поселке Сиуль в лесопромхозе. Там-то в трехлетнем возрасте со мной и случилась беда. Нечаянно был травмирован левый глаз. И хотя врачи и сделали несколько операций, но глаз не спасли. Потом наша семья переехала в поселок Пырьях. Там началась моя сознательная жизнь. Впервые услышал я слова «Бог и Господь» в вариациях типа «Не дай Бог! О Господи!» И это было все мое познание о Боге. Прожили мы в Пырьяхе до 1976 года и переехали в Краснодарский край. Как-то проснувшись утром, я удивился. Передо мной как будто висела серая пленка. Я стал моргать. Теперь здоровый глаз, думая, что просто не раскрылось веко, но ничего не помогало. Это продолжалось часа два. Потом постепенно пленка рассеялась. Вечером я видел, как прежде. На следующий день все повторилось, но пелена не спадала уже часа четыре. Дальше больше. В марте меня положили в больницу. Лечили месяц, но безуспешно. Врачи удалили левый глаз, чтобы спасти правый. Но это не помогло. Зрение постепенно ухудшалось. Временами врачи его немного восстанавливали. Но в 2005 году оно исчезло совсем. В 1979 году наша семья переехала в Приморский край. Стал я выпивать, курить коноплю. Родители, видя это, возвратились в Краснодарский край. Но меня тянуло назад, и я опять вернулся в Приморский край, где было легче доставать наркотики. Как-то, когда у меня в очередной раз стало падать зрение, неожиданно для себя я вдруг обратился к небу. «Если ты есть Бог, сделай так, чтобы зрение вернулось без вмешательства врачей. Тогда я стану верующим». Видеть отчетливо я, конечно, хотел. А что такое стать верующим, не понимал. Думал, что буду ходить в церковь, ставить свечки, креститься. Дня через три я шел по тому же тротуару. В глазах стоял туман. Вдруг будто кто-то сверху коснулся века. Мелькнула тень. В глазу зашаталось, и так же внезапно все прекратилось. Я не понял, что случилось. Если бы птица пролетела и закрыла тенью солнце, тогда ничего бы не шаталось. Оглянулся по сторонам, прислушался. Никого. Постоял и пошел дальше. Прошло несколько дней. Утром выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что дом напротив, который раньше имел расплывчатые очертания, стал виден отчетливо. Через пару дней мне удалось хорошо разглядеть второе строение, стоявшее подаль, затем третье, и так постепенно стал видеть все дальше и дальше. Вскоре зрение восстановилось полностью, и тут я вспомнил, что обращался к Богу. Испугался. Как же быть? Зрение теперь есть, а я ведь обещал стать верующим. Но как это сделать? И дружки будут смеяться. Как же мне идти в церковь? Страх так овладел мной, что я решил оправдаться совпадением обстоятельств и никуда не идти. Вскоре Бог допустил, чтобы меня посадили в тюрьму на 1,5 года за хранение и употребление наркотиков. После срока заключения мне смогли восстановить зрение только на 40%. После тюрьмы я стал жить у мамы в поселке Черноморский. У нее был участок земли в 1 километре от дома. Я часто ходил туда. На полпути к даче поставили экологический пост. Там работал невысокий худощавый мужчина. Мы познакомились. Коля оказался верующим. Теперь-то понятно, что эта встреча была в плане Бога. Коля рассказывал мне о Боге, а я считал себя умным и противоречил ему. Как-то раз он пригласил меня на собрание. В воскресенье утром я поехал с ним, так как ради меня он пожертвовал временем и машиной. Приехали мы в дом, где собирались верующие. Смотрю, сидят на скамейках прилично одетые люди. Началось служение. Они поют, и я пою. Они на колени, и я на колени. Слушая молитвы, удивлялся, как молятся. Я таких молитв даже и не слышал. Это же надо так выучить. Не знал, что они молятся своими словами и от сердца. Когда после собрания верующие стали приветствоваться, меня охватил ужас. Ну вот и началось светопредставление. И куда это я попал? Бежать некуда. Но они приветливо подавали мне руки, и ничего страшного не происходило. Думаю, ух, пронесло. После собрания, не зная, как себя вести и о чем говорить с окружающими, я попросил Новый Завет, совсем не желая этого. И решил, что больше сюда не приду. С полгода я обходил пост стороной. Но как-то, идя на дачу, задумался и неожиданно для себя оказался возле Колиной машины. Деваться некуда, и я поздоровался. Он ответил и спросил о моих делах. Я думал, что он будет уговаривать меня снова прийти в собрание. Но он этого не делал, чем и заинтриговал меня. Тогда я сам стал спрашивать о Библии, о Боге. Мы снова стали частенько беседовать с ним, сидя в машине. Что-то все-таки тянуло меня к верующим, и даже захотелось записаться в баптисты. Однажды Коля пригласил меня посмотреть, как проходит вечеря Господня. Я согласился. Когда мы приехали, он сказал служителю о моем желании поговорить с ним. Мы остались наедине. И после молитвы служитель спросил: «Ну, что ты хочешь мне сказать?» «Да мне, как бы это сказать, покаяться бы, что ли? Как это сделать?» Он видит, что во мне нет возрождения, и отвечает: «Посещай собрания, слушай проповеди, читай Библию». Я подумал: «Надо же, человек хочет покаяться, а он – посещай, слушай, читай». Но все же меня это не оттолкнуло, и я продолжал приезжать на собрания. Как-то Коля предложил: «Давай съездим в другую церковь, там молодежи побольше». Мы поехали, и очень мне там понравилось. Меня влекло в Дом Божий. Проповеди слушал я уже не просто как лекции, а наконец-то стал понимать сердцем, что Христос из-за меня пострадал, что я нуждаюсь в прощении. Началась внутренняя борьба. Приезжаю в собрание с намерением покаяться. Слышу призыв, сердце колотится в груди. Сейчас вот-вот выйду вперед, но охватывает стыд. Мысли начинают стучать набатом. Это ты перед ними встанешь на колени? Ты в своем уме? Да ты же блок сигарет купил, их надо выкурить. То в жар бросит, то будто лом в спину вставят. А по дороге домой досадую на себя. Ну что я опять не покаялся? А вдруг сейчас авария? Где буду вечность проводить? Много раз я пытался бросить курить, но не получалось. Когда меня спрашивали в церкви, хочу ли покаяться, я отвечал: «Хочу. Но как же я буду с папиросой в зубах ходить перед Богом? Не могу бросить». Утром 22 марта 1998 года, в воскресенье, я по привычке потянулся за сигаретой. Меня остановила мысль: «Ладно, покурю после собрания». Оделся, умылся, хотел сунуть пачку сигарет в карман, но, подумав немного, отложил в сторону. Подъехав к дому молитвы, увидел на крыльце пресвитера. Он спросил: «Ну как дела?» «Покаяться хочу». Мы вошли в здание. Началось собрание, и служитель объявил: «Братья и сестры, Юра что-то хочет сказать». Ни стыд, ни воспоминания о вине и папиросах меня не держали. Я встал на колени и искренне раскаялся в грехах. с души свалилась огромная глыба вины перед Богом. В течение суток я переживал, не начну ли снова курить. Неожиданно для меня понял, что мне даже и не хочется. Это утвердило меня в том, что только Бог силен избавить от зависимости, и что теперь я новый человек. В июле того же года я принял святое водное крещение. Теперь иду за Господом, чему очень рад и счастлив. И хотя я полностью лишен зрения, но душа поет новую песнь хвалы моему Создателю. Спустя 10 лет Всевышний Отец послал мне помощницу-христианку, после чего душа запела вдвойне, что и выливается в стихотворениях. Юрий и Элла Устьянцевы, Россия.
0: Короче дни, прохладнее ночи, промчалось лето, тут и там в свои права вступила осень, с собою принеся туман. Велик наш Бог, Господь Вселенной, ему подвластны времена, восходит солнце в свое время, а также звезды и луна. Ты как цветочек, моя Эля, ты словно лилия долин, Господь нам вовремя дал встречу и навсегда соединил. Ты исполнил меня благодатью, научи ее людям раздать, всем, подверженным смерти проклятию, не стыдясь о Христе рассказать. Исцели мое сердце от робости, изгони сомнения и лень, удали все плохие наклонности, да сокроет меня твоя сень. Побуди преклоняться молитвенно, понимать наставление твое, и, принявши его, упоительно совершать словно дело свое. На тебя, как на брег, накатилась волна маловерия, непонимания, но ты Богом сильна и терпения полна, со Христом переносишь страдания. Доверяясь Ему, ты проходишь сквозь тьму, через заросли терней густые, и ведет тебя Дух ко святому холму, где пронзенные руки святые. Здесь находишь покой от дороги земной, славу Божьей любви созерцаешь, и немного еще минут стужа и зной, и увидишь Христа, как желаешь. В дни болезни. Что б ни случилось, чего мне бояться, Господи Боже благой, буду в Тебе я всегда укрываться, мой Иисус дорогой. Имя Твое только крепкая башня, доступа нет для врагов. В скорби душа моя мягкая пашня для оставления грехов. Я прибегаю к Тебе, мой Спаситель, Ты — безопасность моя. Верю, что встретишь меня, Искупитель, в ясных небесных краях. Прекрасное рабство. Все те же березы, все те же рябины, и тал по песчаным краям берегов, морошка в болоте, речные долины, наполнены плеском язей, чебаков. Мгновенно промчалось короткое детство, исчезло в тумане житейских забот, но память, какое прекрасное средство, его оживляет, и детство живет. Здесь слышу я снова, зовет меня мама, иди поскорее обедать, сынок. Вот с братьями щуку на полкилограмма поймали блесною на острый крючок, а вечером с папой в моторную лодку садимся веселою шумной гурьбой, чтоб сети проверить, конечно, в охотку, а после рыбалки с уловом домой. Мне вспомнилось детство. Оно улетело. Кого-то уж нету, а кто-то живой. Давно повзрослели, уж к старости дело. А что меня ждет за чертой роковой? Господь приготовил небесное царство. Христос пострадал на кресте за меня. С небесным сравнится ли земное богатство? Будь это рыбалка или память моя, спешу к Тебе, Господи, Бог мой любимый. Прими покаяние и сердце мое. Пусть светится свет Твой во мне негасимый. Я раб Твой навеки, наследие Твое. Стихи наших неписателей. Звуки столетий над миром мелькнувших. Я вновь, как у кромки прибоя, стою на пороге, упруго нагнувшись навстречу потоку ветров. На сердце легко, под ногами начало дороги, душа нараспашку в предчувствии новых даров. Мне в музыке этих ветров ощущаются четко сигнальные звуки столетий над миром мелькнувших, и душ поколений, любовью коснувшихся кротко, то взоры народов, заставивших к небу взметнуться. Вот слышу Давида Проща, завершает вращение, века рассекая дубленою кожей тельца, и пущенный камень летит, как посланец спасения, ведомый до цели уверенным взглядом Творца. Вот тяжко валы над яслями нагнувшись дыхают, над плоти комочком хрустя ароматами трав. Неведомый ранее запах младенца вдыхают под ласковый шелест листвы вифлеемских дубрав. Вот гулко, тугою струною звуча неустанно, над городом вечным взрывая весенние дни, вибрируют, к сердцу взывая: «Осанна, осанна!» Чтоб вдруг разразиться визгливо истошным «распни!» То вдруг искушение елей, на сердца проливая, в потемке душевных подвалов маня, как магнит, прицельно на что-то живущее в нас уповая, предательство золота в длани Иуды звенит. Вдруг горы и небо, как свиток свернув, прокатилась зигзагами молния, вспыхнув в чудовищной мгле. Чуть слышно, упавшая с губ пересохших, свершилась. И я понимаю, что это свершилось во мне. Владимир Плотник, Хабаровский край, Россия. Не торопись быть впереди и выше, не торопись так много говорить, не дай устам другого осудить, и пусть никто твой ропот не услышит. Будь медлен ты на злобу и на гнев, и не спеши грехом любым прельститься, пусть мир страстей тебе даже не снится, внушая славу, почесть и успех. Пускай спешат к добру твои желания, спеши туда, где ждет тебя Отец, где много ищущих и плачущих сердец. Спеши, грядет желанный час небесного свидания. Александр Кузьменко. Я всем сердцем пою «Аллилуйя!» Свет Христа мою жизнь озарил. И представить едва ли смогу я, как сейчас без него бы я жил. Жизнь исполнилась нового смысла, я на мир по-другому смотрю. Кровь Христова грехи мои смыла, допустив меня в Божью семью. Я пою всей душой «Аллилуйя!» Путь к спасению открыл мне Христос. И делиться с другими хочу я тем, что Бог Иисус мне принес. чтобы каждый познал это счастье, знать, что Ты нашим Богом храним, и в молитвах своих с Ним общаться, как с Отцом нежным и дорогим. Сергей Потапов, Россия. Мысли о небе, мысли о Боге, мысли о жизни, скорбной дороге, часто меняются, быстро уходят, но от реальности нас не уводят. Верим и любим, терпим, страдаем, жизни по-разному мы проживаем, жаждем мы счастья в радости вечной, жизнь на земле не бесконечна. Время служению, время работе. Мы устаем в постоянной заботе, но сильный Господь не дает унывать, учит Он нас на Него уповать. Думаем часто о небе, о Боге. Все ведь стоят на смертном пороге. Мысли меняются, быстро уходят, но от реальности нас не уводят. Как подготовился к вечности, друг? Вечность наступит внезапно и вдруг. Все ли для вечности ты посвятил? Или беспечно все упустил? Андрей Б., Казахстан. Я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему в простоте, и Он слышит меня со своей высоты, помогая в нужде и беде. Он, великий и грозный судья, стал мне другом и стал мне отцом. Он на землю сошел, стал таким же, как я, хоть и был всей вселенной Творцом. Он все нужды мои брал на плечи свои, и, смиряясь до самой земли, Он, как нищий, скитался в нужде и беде, чтоб от гибели грешных спасти. Я Христа своего называю на «ты», обращаюсь к Нему как к Отцу, и ко мне Он спешит со своей высоты, протянув ко мне руку свою. Лариса Матвиенко, Россия. Любовь. Бог есть любовь, весь мир любовью дышит, но слишком часто человек не слышит великое дыхание любви и топит мир безжалостно в крови. Бог есть любовь всему начало, любовь собою многих увенчала, короновала избранных любовь и поднимала мертвых из гробов. Бог есть любовь всему вершина, к творению любовь была причиной, из хаоса творила мир любовь пришла, и зрячим стал слепой. Бог есть любовь людей не судит, она сплетает миллиарды судеб в неповторимый праздничный узор и на себя берет чужой позор. Бог есть любовь и дождь, и солнце, любовь и плачет в людях, и смеется, и в каждом сердце сеется любовь от сотворения мира вновь и вновь. Ирина Камзина, Россия. С тобою, и жизнь на земле так легка. Где б я ни была, надо мною всегда твоя, Бог мой, рука. И если вдруг страх постучится всей ложью своей в мою дверь, под крепкой твоей десницей мой дух твердо скажет: не верь. А сердце, благоговея, так радостно бьется в груди, ведь милостью только твоею вся жизнь у меня впереди. Ольга Богданова. Я твоя ученица, учитель благой, Мне с тобой хорошо, хорошо несравненно. Я иду по тропе из возможных одной, за тобою иду в самый центр вселенной. В мелочах быть покорной тебе я хочу, сознавая, что ты властелин суверенный. Потому дни и ночи я только учусь высшей мудрости веры, любви и смирению. Там, где ты обитаешь, и я буду жить. Только прежде мне нужно всему научиться, так как ты понимать и прощать и любить, чтобы с истиной соединиться. О, Спаситель погибших, твой жезл царя, обращенный ко мне, меня поднял из праха. Пред тобою, всесильным, поставлена я с чистым сердцем, исполненным Божьего страха. Ты надеждой наполнил меня неземной, и конец ее — радость, что только сравнится с совершенною радостью, радостью той, что даруется сыном святой голубицы. Как же мне хорошо под покровом святым! Сердце бьется в согласии с волей верховной. Даже скорбь не сокроет тот мир красоты, где на троне небес воцаренное слово. Анна Лукс, США. Ты взял все беды на себя. Нет, тайны священной и жертвы Христа не понять мне бренным умом. И потому я под сенью креста стою вновь в смирении немом. Под оглушительный грома раскат и грозного моря прибой мне слышится голос его, как набат: «Не бойся, я всюду с тобой». Ты взял на себя все беды земли и принял огонь на себя, чтоб я не сидела, как нищий в пыли, чтоб я восхваляла тебя. Ты право мне дал и любить, и страдать, со мною вступив в завет. О, чем я могу тебе, Боже, воздать за жизнь, за свободу, за свет? И вновь припадая к подножью креста, слезу вытираю тайком, ведь тайны священной и жертвы Христа не понять мне бренным умом. Дай сил мне, Спаситель, твой подвиг понять, сними с души тягостный гнет и помоги ни на что не сменять священное имя твое. Вера Климашенко, США.
1: Вечер нашей жизни.
2: Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы.
1: Екклесиаст, 12 глава, 5 стих. Я знаю, что о старости и особенно о смерти люди говорят весьма неохотно. Но если смерть является точно такой же реальностью, как и день нашего рождения, то почему нельзя о ней думать и говорить? Здесь и там мы встречаем сегодня людей со страшным диагнозом. Они находятся еще на земле живых, но смерть уже поставила свою печать на их чело. Готовы ли мы встретить свой последний час? Ведь Слово Божие говорит о всех людях без исключения. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Если таков конец всех живущих, то что же делать нам? Слово Божие советует нам хорошо приготовиться к этому дню и часу.
2: Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения.
1: Иезекииль, 12 глава, 3 стих. Люди заранее готовятся к переселению в новый дом. Они своевременно готовят все необходимое для того, чтобы пересечь пустыню, перейти через горный хребет или опуститься на морское дно. Малейшее упущение или небрежность в этом приготовлении могут стоить жизни. Насколько же надо быть легкомысленным, чтобы заранее не приготовить себя к переходу через Иордан смерти, к отправлению в путь всей земли? Так Библия называет нашу земную кончину. Смерть – это не есть приготовленное завещание или пышные похороны. Смерть – это наша встреча с Богом, или как со Спасителем нашей души, или как с праведным судьёю.
2: И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего.
1: Амос, 4 глава, 12 стих. Готовы на всякое время. Когда мы должны быть готовы ко смерти? Мы должны быть готовы к ней всегда. Она может прийти внезапно, в любое время.
2: Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру.
1: Марка 13:35.
2: Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птица запутывается в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
1: Екклесиаст, 9 глава, 12 стих. Люди не знают своего времени, и поэтому должны быть всегда готовы на всякое время. Наши грехи должны быть покрыты кровью Христа, а светильники нашего спасения – горящими. В нашем сердце должно быть ясное свидетельство о том, что Бог примет нас. Мы должны быть готовы к смерти уже при жизни. А в ком нет этого, тот не готов ко встрече с Богом, спрятал голову свою в песок, как страус в минуту опасности. Предупреждение. Наша старость – это последнее предупреждение на нашей жизненной дороге, чтобы мы могли приготовиться ко встрече с Богом. Старость. Как ясно напоминает она нам о себе, о нашей земной кончине. В конце лета мы ожидаем осень, но все же первый заморозок часто застает нас врасплох. Мы знаем, что в старости люди чаще болеют. Но сами часто бываем очень удивлены, когда болезнь постигает нас самих. Мы часто видим похороны, но никак не можем, да и не хотим представить себя на месте умершего. Умчалось наше беззаботное детство. Прошла полная радужных мечтаний юность. Отцвела суетливая зрелость.

0: Псалом 70, 9 стих. Кто может по достоинству оценить душу человека, служившего верою Богу со дней юности своей? Мы смертные, видим лишь глиняный сосуд, в котором содержится это сокровище. Зато в невидимом мире точно знают цену бессмертной души, которая прошла горнило земных испытаний. Во вратах ада советуются против нее и говорят о последней возможности накинуть пагубную сеть на голубицу, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Псалом 67, 14 стих. «О Господи, избави нас от сети ловца!» Что можно увидеть в глазах умирающего при приближении ангела смерти? Отчаяние, страх, сожаление о том, что нужно оставить храмину избрения. Однажды к пастору Бодельшвингу приехал один богатый человек из Дании. Он обещал пастору большую сумму для организованного Бодельшвингом приюта для инвалидов, если пастор станет членом организации, борющейся за мир. Человек Божий отклонил это предложение. Богач разгневался и сказал: «Если бы я во время войны Пруссии с Данией убил бы вас выстрелом в сердце, что бы вы сказали на вечном суде?» Бодельшвинг обнял этого человека, поцеловал его в лоб и сказал: «Я бы поблагодарил вас за пулю, которая привела бы меня домой к Иисусу быстрее, чем я думал». Своего рода мода. Может быть, кому-то опостылела земная жизнь, и не находя в ней смысла, человек сам пожелал пустить себе пулю в сердце. Для многих сегодня суицид стал своего рода модой. Иногда это делают и считающие себя христианами, оставив при этом записку: «Боже, я пошел к Тебе раньше, чем Ты меня позвал». В одной американской брошюре я читал о пастыре, наложившем на себя руки, как о спасенном. О такой ли кончине Божьих служителей говорит автор послания к евреям?
1: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
0: Евреям 13 глава 7 стих. Самоубийство – это тоже убийство. И ненавидеть себя, так же, как и своего ближнего, – грех. Это зло, которое Бог осудит в свое время. «Не делай себе никакого зла», – сказал апостол Павел темничному стражу, который извлек меч и хотел умертвить себя. В послании к Коринфянам сказано:
1: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы».
0: 1 Коринфянам 3, 16-17 стихи. Вера, которая не смогла победить мир, не может быть спасающей верой. Крылья, которые не смогли пронести нас через долину плача и скорби, не могут поднять нас на высоты облачные к престолу Всевышнего. Кто были самоубийцы в Библии? Это Ахитофель, советник царя Давида, перешедший на сторону мятежного Авесалома. Он привык к тому, что его советы приравнивались к советам Божиим и всегда принимались. Когда этого не случилось, его гордость оказалась сильно уязвленной, и он удавился и умер. 2 Царств, 17 глава, 23 стих. Отступник Саул бросился на свой меч. Предатель Иуда, сын погибели, также пошел и удавился. Матфея 27, 5. Станем ли мы, взирая на этих людей, подражать их кончине, отдать свою жизнь за Евангелие, за Христа, за ближнего?

0: это великая добродетель. Бросить же эту жемчужину псам или швырнуть ее в лицо Богу, который подарил нам ее однажды, величайший грех. Тех, кто самовольно ушел из этой жизни, не дождавшись сего изволения, Псалом 105:13, не будут встречать у ворот Вышнего Иерусалима. Убийцы останутся вне этого города. Смотри Откровение, 22 глава, 15 стих. Место, где они окажутся, горит огнем и серою. Вера, драгоценная Божия вера, только она способна вознести нас от врат смерти вечной и подарить нам наследство, чистое и неувядаемое, хранящееся для нас на небесах. Опора на закате дней. Как хочется мне, стоя на пороге вечности, опереться на веру, как на верный посох в земных скитаниях. Она одна на закате наших дней просвещает наш духовный взор и не позволяет нам прельститься миражами этого приходящего мира. Она поднимает нас, дает видеть то, что лежит за горизонтом, дарует нам с высоты орлиного полета наслаждаться видами небесного Ханаана. Уже здесь она отверзает нам небеса, как Стефану, и мы можем видеть царя в красоте его, который встал со своего престола, чтобы встретить идущих к нему от великой скорби. Я вижу эту веру в глазах молитвенницы Анны. Луки 2 глава с 25 по 38 стихи. И после многих лет своего одиночества и бедности она не сделалась сварливой, ропщущей на свою судьбу старухой. Она знала, где ее истинное сокровище. Глазами веры увидела она в младенце, принесенном в храм, своего драгоценного Спасителя. Она, переполненная небесной радостью, говорила о нем всем живущим в Иерусалиме. Увядание ее земных дней не позолота увядания сухого листа, но склоняющаяся под тяжестью духовного плода ветвь, обрезанная заботливой рукой небесного виноградаря. Я вижу эту веру в тускнеющих глазах Симеона, встретившего младенца и его земных родителей в храме. Эти глаза закрывались для красот этого мира, но открывались навстречу вечному дню. Он держал на руках истинное сокровище всех веков и народов. Как ликовало его сердце, когда он говорил:
1: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое».
0: Луки, 2 глава, 29-30 стихи. Одной ногой он еще стоял в его храме, а другой уже шагнул в свое вечное наследие, чтобы войти в обладание неисследимых сокровищ. Иаков, Иосиф, Симеон, Петр, Павел – все они точно знали время своего отшествия. День земной кончины не застал их врасплох. Бог возьмет нас отсюда тогда, когда мы, послужив Его изволению, совершим дело, которое Он поручил нам исполнить на земле. Иоанна 17:4. Не раньше и не позже, а в свое время заносит Господин жатвы свой серп над нами, чтобы отрезать нас от земной основы. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Марка 4:29. Наша кончина – это конец работы державного горшечника над глиной. Только в его руке из этого невзрачного материала получается драгоценный сосуд. Видим ли мы его руку над нашей жизнью? Исаак, которого Бог назвал Израилем, видел его на закате своих дней, как восходящую звезду от Иакова. Собрав свои последние силы, он поклонился наверх жезла своего. Евреям 11:21. «Не печалься, коль старость придет, пусть Иисус в твоем сердце живет», поем мы в одной песне. «Пусть тлеет твой ветхий человек, а новый пусть со дня на день обновляется. Пусть корень твой будет всегда открыт для живой воды, Слово Божие, и небесная роса Его благодати ночует на ветвях твоего древа жизни. Пусть не стареет твоя небесная слава, и пусть лук твоей спасающей веры будет всегда натянутым и крепким в твоей руке». Константин Хоффман.
2: Строчки из ваших писем. Здравствуй, дорогой и любимый мой незабываемый алтарь. Вот опять я держу в своих трясущихся руках газету и радуюсь, что Господь дает мне перебороть свою немощь, чтобы ответить главному редактору Галине Вольф и поблагодарить ее за диск, за чудесные стихи, за тот талант, который ей Господь предопределил, и, конечно, дать свое согласие на финансовую поддержку служения алтаря. Спасибо, наш певчий соловей Елена Савинок через рубрику «Камертон» возвещает всем, что «Спешите, дорогие друзья, надежда не потеряна, все в надежных Бога руках». Огения Бардина. С первых дней незабытого алтаря я с ним, и мои молитвы к Богу, чтобы алтарь не угасал, но чтобы огонь сердец тружеников, писателей и неписателей, ярко горел и согревал всех спасенных, но особенно заблудших и ищущих. Эл Усвак. У меня есть полное основание сказать каждому, кто читает алтарь, утешительные и вдохновляющие слова. В алтаре много тех, кто в этом нуждается. Лично я, уверовав, в 1950 году прошел Сталинскую академию в Воркутинских лагерях. Дали мне 25 лет, но Господь сократил мой срок до 2,5 лет. Я нисколько не сожалею об этих испытаниях. Это была академия и в моей духовной жизни. На свободе бы я многого не увидел, не познал бы так ясно чудную и дивную милость Божью. У меня был хороший урок в пережитом. Мне было 24 года и срок 25 лет, а время было не сегодняшнее. Но главное, Господь меня несет уже 83 года. Много было случаев, когда Господь буквально выдергивал мою жизнь из пасти смерти. За все ему слава вовеки. Герхард Брод.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа вы услышите две передачи. Вначале выйдет в эфир 15-минутная страничка «Чашка кофе» с ректором семинарии, которую ведет Игорь Михайлович Яремчук, ректор Ирпенской библейской семинарии в Украине. По ее окончании слушайте 45-минутную программу «Путь к счастью».
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы опять вместе, что мы живы-здоровы и можем выпить чашечку чая или чашечку кофе и пообщаться. Как-то мне рассказали историю, что в одну церковь приехал гость-проповедник. И после вечернего служения его отправили на ночь в одну семью. И когда они приехали в этот дом, хозяйка предложила ему выпить чая. Конечно же, он согласился, потому что был очень голоден. И вот она налила ему чашку чая, поставила на стол, а сама села рядом. Он понял, что никто не собирается кормить его ужином, но не растерялся. Он встал и говорит: «Сестра, давайте помолимся». И во время молитвы сказал: «Господи, благодарю Тебя за этот чай, а также за все остальное, что сейчас поднесут». Конечно же, после такой молитвы хозяйке стало неудобно, и она пошла, порезала колбаски, пожарила яичницу, поэтому у него был чай не только с колбасой, но и с яичницей. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, можно с яичницей, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Петра, со второй главы, с 21 по 23 стихи. Здесь записаны такие слова: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». В наших прошлых

он делал, но и тому, чего он не делал. И здесь как раз говорится о том, чего не делал Иисус Христос. И мы уже в прошлых передачах рассмотрели, что Христос, во-первых, никогда не грешил. Во-вторых, Он никому никогда не льстил. В-третьих, Он никого никогда не злословил. И сегодня, заканчивая эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание, что Христос не только никогда не грешил, и не только никому не льстил, и не только никого не злословил, но также никому никогда не угрожал. Мы прочитали, здесь написано: «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что Господь Иисус Христос, живя на земле, через какие бы Он обстоятельства ни проходил, с какими бы Он людьми ни сталкивался, Он никому никогда не угрожал. Однажды Христос с учениками посетили самарянское селение, и местные жители выгнали их. Конечно же, ученики обиделись, и они говорят Христу: «Господи, давай сведем огонь с неба, как Илия, и истребим их всех». А Христос посмотрел на них и говорит: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Мы видим, что Дух Христов – это не Дух Ильи. Какой же был Дух Христов? Когда мы читаем Слово Божие, то мы видим, что, во-первых, Дух Христов был Духом кротости и смирения. Мы читаем, это записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Также, дорогие, Дух Христа был Духом любви. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 13:34-35, Христос говорит своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, так как Я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И Господь желает, чтобы мы с вами также были Духа Христа, чтобы, так как Христос никому никогда не угрожал, чтобы и мы никому ни при каких обстоятельствах никогда не угрожали. Когда мы читаем Слово Божие, например, это написано в послании к Римлянам 12:17: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Господь призывает нас к этому. Иногда люди говорят: «Я бы никогда бы не угрожал бы, если бы меня не довели». Но что такое «не довели»? «Довели» – это значит «сдавили». Если взять лимон и сдавить его, то из него не выйдет молоко или кока-кола. Из него выйдет лимонный сок, то, что было внутри лимона. А если взять апельсин и сдавить, то из него выйдет апельсиновый сок. Если бы его там не было, то он никогда бы не вышел. Но тот факт, что он вышел, говорит о том, что он там был. Поэтому если, образно говоря, сдавить человека, причем независимо, справедливо или несправедливо, заслуженно или незаслуженно, но из его уст выйдет то, что было в его сердце. И если сердце его было грубое, то из уст выйдет грубая речь. Если сердце его было доброе, то из уст выйдет добрая речь. Если сердце было мудрое, то из уст выйдет мудрая речь. А если сердце глупое, то из уст выйдет глупая речь. В Библии написано: «От избытка сердца говорят уста». Интересно, что в книге Притчи мы читаем о том, что даже если глупец молчит, то он может показаться мудрым. Но стоит сказать ему несколько слов, и все становится понятно. Есть такое выражение: «Говори поскорее, чтобы я узнал, кто ты». Священное Писание говорит, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
Тогда, когда человек

болеет. Он идет в больницу, и первое, что делает доктор, назначает сдать анализы. Чаще всего это анализ крови. И вот анализируя то, что из человека выходит, доктор устанавливает то, что находится внутри его, то есть устанавливает диагноз. Точно так же, анализируя речь человека, можно узнать его духовный уровень или его духовное состояние. И Господь желает, чтобы из наших уст выходила добрая речь, назидающая, созидающая речь, чтобы из наших уст не выходило ничего злого и не выходили никакие угрозы, чтобы мы никогда никому не угрожали, так как Христос никому никогда не угрожал. Однажды с молодежью на праздник Троицы мы пошли в парк. Мы взяли с собой гитару, играли христианские, пели песни, рассказывали Слово Божие людям, которые были в этом парке. Люди задавали разные вопросы. И вот ко мне подошел один молодой человек кавказской внешности и спрашивает меня: «А что в Библии написано по поводу мести?» Я ему говорю: «А почему ты мне задаешь такой вопрос?» Он говорит: «Дело в том, что я приехал из Армении, и здесь, в вашем городе, живут два человека, которых я должен убить, потому что они наши кровные, родовые враги. И вот прежде чем я это сделаю, мне интересно знать, что Бог говорит по этому поводу». Я сразу же открыл Слово Божие и прочитал ему из послания к римлянам, из 12 главы, 19 стих. Здесь написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». А также Христос сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Когда он меня послушал, он сказал: «Все понятно. Значит, я возвращаюсь назад домой». И я подумал: надо же, вот эти двое человек, они живут в этом городе и не знают, что сегодня Господь защитил их от смерти. Благодаря Его Слову, потому что Он любит каждого человека и хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому, дорогие, будем предпринимать усилия, старания, усердие для того, чтобы никогда никому не угрожать. Как написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

Вы слушаете передачу «Путь к счастью». Сейчас звучит первая часть записи «От сердца». Ее автор и ведущий — Василий Кныш. Продолжение слушайте на следующей неделе в это же время.

Я благодарен Господу за весь путь, которым Он провел меня, за всех родных и близких, за все так называемые случайные встречи, которые часто оказывались совсем не случайными, и за все благословения, следующие за этими знакомствами. Наверное, действительно, случайных встреч не бывает. И Его Величество случай, как мы часто говорим, это может быть просто автограф Бога, когда Он не захотел поставить свои подписи. Действительно, наш Бог – это тот Бог, который устраивает случайные встречи. И я с искренней благодарностью вспоминаю перед Его лицом имена всех вроде случайных, но таких дорогих и близких друзей. Без чьей помощи я никогда не сделал бы и сотой доли сделанного. И это становится особенно ясно в то время, когда просматриваешь весь пройденный путь из различных встреч, историй, уроков, как из мозаики складывается целостная картина, многоцветный ковер милости Божией и Его мудрого провидения. Сколько раз Он хотел привлечь нас к Себе, чтобы мы научились слышать Его голос, биение Его сердца, жить и действовать в соответствии с Ним, с Его планами. Сколько таких случаев было упущено, и мне очень хочется быть отныне чутким, внимательным и послушным Господу во всем и до конца, тем более, когда и сам испытывал нечто подобное в своей жизни не один раз. Утерянные возможности, шансы, призывы, предложения. Не упустить бы свой шанс, может быть, последний. Кто-то сказал, что 9/10 частей мудрости заключается в том, чтобы правильно поступить в нужное время. Действительно, мы никогда не будем иметь возможности произвести первое впечатление на окружающих. Мы никогда уже не сможем вернуть детство наших детей, чтобы быть более внимательными, чуткими к ним. Мы никогда не сможем повторить первое впечатление, которое оказывается часто последним. Но с нашим Богом многое возможно. Он часто дает второй шанс, вторую попытку. Написано, с Богом мы окажем силу. И Слово Его говорит, разве упавшие не встают? И Он хочет поднять, восстановить нас, провести нас до вечности, чтобы мы хотя бы остаток жизни прожили с Ним, идя вверх, и чтобы в нашей жизни могло бы исполниться Слово, которое записано в книге притчи Соломона, «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».

Учение Христа неповторимо. Он оставил неизгладимый след не только в истории, но в сердце каждого, кто обращался к Нему за советом, за светом, за спасением. И Его притчи, Его разъяснение Царства Небесного, оно оставалось в памяти годы, даже десятки лет. Если по истории мы считаем, что Христос был распят где-то в 30-м году новой эры, то Евангелие от Матфея писалось где-то в 56-58 годах нашей эры. Евангелие от Иоанна вообще 96-98 годы нашей эры. И это люди на протяжении десятков лет хранили эти слова в своих сердцах. Они размышляли о них, они передавали эти слова дальше. И вот одна из притчей, которую, к сожалению, редко разъясняют или читают, это притча о неводе, которая записана в Евангелии от Матфея, глава 13, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». В нашей жизни, как и вообще во многих случаях, когда мы смотрим на что-то непонятное, то его нужно сравнивать с чем-то понятным. И есть такой принцип, что когда мы в Евангелии или в Слове Божьем что-то не понимаем, то на него нужно смотреть как бы через очки понятного, того, что ясно, того, что уже известно, может быть, из других источников. И вот если мы читаем, что подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море. Что такое море? Когда мы читаем книгу пророка Исаии или книгу Откровения, то мы видим, что под морем подразумевается народная масса, народ. Исаия пишет: «Море вошумит и возмутится, а нечестивым нет мира, но они, как море, взволнованы». И вот это море человеческое. Действительно, море людей, может быть, даже океаны. Эти люди разбросаны, рассеяны по всей земле, разных рас, разных языков, разной культуры. И вот в этом море человеческое заброшен невод. Когда мы читаем, что Христос призывал учеников, в 4 главе Евангелия от Матфея, когда Христос сам начал ходить и проповедовать, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, то, призывая учеников, Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Значит, те люди, которые следуют за Христом, Его ученики, они забрасывают сеть Евангелия. И эта сеть, она невидимая. Это весть о Христе, весть о Боге, весть о спасении, весть о том, что есть духовная жизнь, к которой нужно стремиться, как нужно жить и как нужно, ну, искать вечных ценностей. И если мы смотрим, что в этом море чего больше, воды или рыбы? Как правило, вода, вода, везде вода, но где-то попадается рыба. И недаром говорят, когда-то Диоген ходил днем с фонарем по городу, и когда его спрашивали: «Что ты ходишь? День, солнце светит, а ты с фонарем ходишь?», то он говорил: «Я ищу человека». Среди всей массы людей, с которыми мы встречаемся каждый день, часто, на улицах, не так-то много среди них тех людей, которых с полным смыслом можно назвать, что это люди, человеки, которые носят в себе чело вечности, которые ищут вечного, которые ищут и знают Бога. И среди всей этой воды попадаются некоторые рыбы. Те, которые не только заняты своим желудком, или не только заняты во что одеться, что пить, где и как жить, но те, которые думают о своей душе, которые задумываются о Боге. И именно такие люди, таких людей захватывает сеть Евангелия. Этот невод
закинут в море человеческое, и захватил рыб всякого рода. Чем захватил? Часто я спрашиваю верующих, кто вас сюда загнал, привел? Вас обманывали, вам что-то обещали, или вам угрожали, или как-то завлекали. Почему вы приходите на евангельские собрания? Улыбаются, смеются, говорят, нам так хочется, мы хотим слышать Слово Божие, мы хотим быть в общении. Это то, что называется «захватило». Захватил этот невод рыб всякого рода. Вторая притча, которую Христос говорил раньше, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. И поистине, мир как поле широкое –

Поистине люди, которые приходят к Богу, принимают Его благодать, явленную во Христе Иисусе, получают счастье. Счастье в жизни, которое действительно продолжается всю жизнь земную и переходит в вечность. И как хорошо перекликается, что поле и море, и на этом поле среди земли есть сокровища. Среди моря, среди всей этой массы воды есть рыба. И вот невод Евангелия захватил рыб всякого рода. И эти рыбы очень разные. Крупные, мелкие. Есть, наверное, верховодка, которая только по верхам плавает. И когда таких людей спрашиваешь, вы верите в Бога? Да, верим. Ну а во что вы толком верите? Объясните, пожалуйста. О, я верю в то, во что верит моя церковь. А во что верит ваша церковь? Ну, она верит тоже, во что верю я. Ну, а во что верите вы вместе, вы и ваша церковь? Такие люди объяснить толком ничего не могут. Среди этой рыбы, наверное, есть таранька. Или небольшие такие рыбки, такие простые, которые никому не причиняют особого зла. Они верят, просто живут милостью Божией. Просто живут в этом мире. Но среди них попадаются и ерши. После встречи с ними остается какой-то неприятный осадок, какой-то след. Ершистые люди есть. Попадаются иногда хищники, щуки, которым лучше не попадаться на зубы или на глаза. По-видимому, где-то есть судаки. А раз есть судаки, то и судачихи, которые любят судачить, обсуждать, кто, где, как, в чем одет, кто как живет, кто что делает или не делает. И эти люди очень много любят рассуждать о недостатках других людей. Есть толстолобики, которым очень трудно что-то объяснить. Объясняй, но он, само название, толстолобик. Есть такие отшельники, может быть, как самы, где-то в глубине, в корягах, живут, мало с кем-то общаются. Они сами каким-то идут своим путем, глубоко размышляют. Как-то живут, всякие рыбы есть. Но если брать, что это море, то в море ходят и косяки рыб, большие косяки. И если мы смотрим, что есть большие такие религиозные течения, католичество, православие, протестантство и прочее, и если так посмотреть, то все они не свободны от каких-то недостатков. Как-то получается, что даже при всем искреннем желании пройти правильным путем, при всем самом искреннем желании, далеко это не всегда так и получается. Вы, наверное, слышали, как зайцы бегают кругами. Люди, когда зимой заблудятся во время пурги, то часто возвращаются на то место, откуда вышли. Тоже человек идет кругами. Правая нога больше, чем левая, шаг больше. И человек потихоньку, непроизвольно, он возвращается на что-то прежнее, к чему-то неправильному, к началу пути. И в нашей жизни нужны четкие, конкретные ориентиры, куда я иду. С детства мне запомнилось, что ориентир должен быть не один, а два, может быть три. Отец мой был рыбак, и он называл это створ. Два ориентира, две вехи, которые должны совпадать одна напротив другой и с другой стороны, чтобы точно найти место, точно найти правильный путь. И вот в жизни христианской по Евангелию нельзя вырывать какой-то один текст из Писания и на нем строить какое-то учение. Нужно брать полное Евангелие в комплексе и следовать ему. А так, при всем моем самом хорошем отношении к людям верующим, я их всех люблю, потому что это все-таки рыбы. Это не просто какой-то мусор, который плавает в море. Это живые рыбы. И Христос говорил, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. И вот всякий возрожденный христианин мне брат. Но с очень многими я не согласен. По каким-то конкретным моментом учения. И вот здесь важно, чтобы мы куда-то не скосили,
А так получается, что даже большая масса людей – какое-то течение. Кто-то что-то подчеркивает больше, чем другое. Одни подчеркивают предания старцев, иконопочитание, еще что-то другое, и уже получается один косяк. Другие подчеркивают там значимость Девы Марии и прочее, и это получается целый косяк рыбы, но он тоже закосил уже в другую сторону. Кто-то подчеркивает чудеса, знамения, пророчества и исцеление или что-то другое, и это тоже своеобразный косяк. Кто-то подчеркивает правильность буквы, четкость, учение, но при этом в чем-то другом тоже уклоняется, и это получается еще какой-то своеобразный косяк. И вот здесь особенно важно помнить слова Евангелия: «Каждый наблюдай, как строит, каждый наблюдай за собою, испытывайте самих себя, вере ли вы». И сейчас мне так бы хотелось, чтобы каждый из нас как бы испытывал себя, потому что нету другого какого-то четкого ориентира до того времени, когда не придет суд Божий. И тогда он рассудит все правильно, но ничего уже нельзя будет вернуть назад. И потому-то смотрите, как вы строите. Вера начиналась у нас вчера, но верность проявляется сегодня, и нам важно эту верность сохранить до конца.

Далее мы читаем о том, что когда невод наполнился, то его вытащили на берег. Но сейчас, если мы смотрим на происходящее, то невод еще в воде, в море. Церковь еще находится в мире. И хотя этот невод, мы видим, что он наполнен и переполнен всякими учениями, течениями, христианами и всякого рода, но сейчас еще нельзя разобрать, где хорошее, где плохое. Нам в ком-то что-то может нравиться или не нравиться, но суд для всякой вещи там, говорил еще Екклесиаст. У Бога последний суд, и Он правильно рассудит каждого из нас, потому что один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А кто ты, судящий чужого раба? И вот этот невод уже заворачивает к берегу, и мы видим, что близок всему конец. И потому бодрствуйте и наблюдайте за собою. Пока рыба в воде, никто не может правильно рассудить. И если мы с вами рыбы, то это наша задача наблюдать за собою. И Павел писал об этом: «Каждый наблюдай, как строит». Екклесиаст пишет: «Наблюдай за ногою своею, когда идешь в Дом Божий». И я благодарен Богу, что наше спасение, судьба Его или отношение к Нему, оно поручено нам самим. Кто еще должен быть больше заинтересован в нашем спасении, в правильном понимании жизни и в правильном ее свершении, как мы сами, каждый за себя? И Слово Божие говорит, что мы Богу дадим отчет за себя каждый. И вот сейчас я так бы хотел, чтобы каждый из нас трезво, серьезно посмотрел на себя. А какая же я рыба? Может быть, я сильно ершистый, может быть, я сильно люблю судачить о ком-то, может быть, я еще чем-то там отличаюсь. Вообще, живой ли я христианин, или я просто как какой-то предмет, палка там или водоросли, которые попали в этот невод? Так будет при кончине века. Изыдут, то есть сойдут ангелы, и отделят злых из среды праведных. И когда невод вытащат на берег, там уже будет окончательный суд. Севши, хорошее собрали в сосуды. Там уже спешить никто не будет. И каждый получит по мере того, как он жил, что он делал, доброе или худое. И этот суд будет производить Бог через своих ангелов, которые отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Я не хочу подробнее останавливаться на этом. Можно иметь всякие толкования, можно иметь разные мнения в этом отношении. Но ясно одно, есть огромная разница между тем, что быть с Богом, быть в Его сосудах и быть выброшенным вон. Наблюдайте за собою, время последнее, смотрите, какая вы рыба. Я же свою жизнь хочу прожить не просто как попало. Я прожить хочу так, чтобы оставить добрый след, чтобы Господь во мне смог достичь своего плана, своих желаний, чтобы я в конце концов был хоть немного похожим на Него, чтобы мне разумно прожить и дожить свою жизнь, и чтобы когда придет это время, что невод будет вытащен на берег, чтобы я попал в какой-то сосуд Господень. Этого желаю каждому из вас.

Мы живем в век науки и, как принято считать, век технического прогресса. И сейчас, кажется, учат всех и всему. Учат любви, к сексу, как манипулировать людьми, как добиваться желаемого, как делать деньги, как образовывать новые церкви, как и чем развлекать молодежь и взрослых, как воспитывать детей, как преуспевать, как оказывать влияние на других, как добиться благосостояния в жизни. У нас есть время для всего и для всех, кроме Бога. Мы говорим о чтении Библии, о молитве, о пути на небо, говорим о труде для Бога, и только до самого Бога очередь почти не доходит. Мало кто отодвинул в сторону все дела и мероприятия, даже с христианской символикой, уподобляется простой девушке Марии, избравшей благую часть, которая не отнимется у нее. Мало кто спокойно садится у ног учителя и начальника жизни и чутким сердцем и слухом ловит каждое его слово. Мало кто стоит на страже, чтобы услышать и не пропустить призыв Господень, чтобы видеть действие Его, сознавая, что Он один, единственный, путь, истина и жизнь. Никто, нигде, никогда, никого не может ничему научить, так кто-то сказал. Запомните, никто, нигде, никогда, никого, ничему не может научить. Ни языку, ни какой-то специальности, ни профессии, ни христианству, ни знанию Бога, ни еще чему-то можно только научиться. Недавно одна сестра сказала мне, говорит, я буду молиться о тебе. Но, говорит, пойми, не за тебя, а о тебе. Я не могу, говорит, за тебя покушать, я не могу за тебя поспать, я не могу за тебя одеться и согреться. Я, говорит, не могу за тебя молиться, я могу молиться о тебе. И я тоже снова подумал об этом. Действительно, масса вещей, мы не можем их сделать за своих ближних, даже за своих детей. Мы не можем за них прожить жизнь. Мы не можем за них искренне раскаяться перед Богом. Мы не можем за них начать новую жизнь. Мы не можем за них креститься или как-то искуплять их грехи. Мы можем молиться о них, и мы должны это делать. Но каждый, пока он еще живой, он должен учиться у Бога, чтобы не заблудиться, чтобы не уйти куда-то в сторону, чтобы не оказаться в конце концов где-то совсем не там, где он думал. Время последнее, и нам нужно серьезно, вдумчиво, постоянно, ежедневно учиться у самого Бога.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В программе передач этого часа краткая проповедь Чарльза Спержена, затем программа «Хлеб наш насущный», ежедневное чтение из одноименной книги, потом ежедневная рубрика «Читаем христианскую литературу», и, наконец, в заключение этого часа, за 15 минут до его окончания, выйдет в эфир программа христианского пения.
3: «Благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу». Книга Второзакония, глава 33, стих 13. Мы можем быть богатыми, как обещает нам этот стих. Но мы можем быть богатыми в более высоком смысле. О, если бы мы обладали этими драгоценными плодами! Влияние на Бога в молитве и откровение силы Божией в нас весьма драгоценны. Мы хотели бы наслаждаться миром Божиим, Его радостью и славой нашего Бога. Благословением Троицы любви, благодати и общения мы дорожим гораздо более, нежели самым чистым золотом. Земные вещи – ничто в сравнении с небесными. Роса, как же она драгоценна! Мы весьма благодарны, мы рады тогда, когда выпадает роса. Какое же это ободрение, какая свежесть, какой рост, какое благоухание и какая жизнь в нас, когда выпадает роса! Как растением, которое насадила десница нашего Господа, так прежде всего нам необходима роса Духа Святого. Бездны, лежащие внизу. Несомненно, это образ невидимых подземных сокровищ воды, откуда бьют свежие источники, оживляющие землю. Как прекрасно и дивно, когда для нас открываются вечные источники. Это невыразимое богатство. Верующий не может успокоиться до тех пор, пока не будет обладать ими. Господь дарует нам свое удовлетворение навсегда. Поэтому уже сегодня войдем в обладание им –

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Через воды. Книга пророка Исаии, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды, я с тобой». Фильм «Свободные люди округа Джонс» рассказывает о гражданской войне в США. В центре сюжета история Ньютона Найта и еще нескольких дезертиров из армии Конфедерации, а также беглых рабов, которые помогали армии Союза. После окончания войны они также активно боролись с рабством. Многие почитают Найта героем, но еще до проявления его героизма два раба спасли его собственную жизнь. Когда он дезертировал, они отнесли его в непроходимые болотистые места, лечили ему рану на ноге и прятали от конфедератов. Если бы они его бросили, он бы погиб. Иудейский народ был в отчаянии перед нашествием врагов и чувствовал себя беспомощным. Израиль был захвачен ассирийцами, а пророк Исаия предсказывал, что однажды Иудея будет завоевана еще одним врагом – Вавилоном. Иудеи нуждались в Боге, который поможет, спасет и не бросит их. И представьте себе надежду, наполнявшую их сердца, когда они услышали Божье заверение: «Не бойся, ибо я с тобой». Какое бы бедствие ни нагрянуло, какие бы невзгоды ни пришлось переживать, Господь будет с ними. Он пойдет с ними через воды. Он проведет их через огонь, защищая от жгучего пламени. На протяжении всей Библии Бог обещает быть со своим народом, заботиться о нас, вести и никогда не оставить, ни в жизни, ни в смерти. Если вы окажетесь в трудных местах, Бог будет с вами. Он поможет вам пройти через воды. Какие глубокие воды преграждают вам путь? Как Божье обещание пройти через них вместе с вами укрепляет ваше сердце? Боже, воды глубоки, и я не знаю, как мне через них пройти. Спасибо, что ты обещал быть со мной и перенести меня.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

у всех у нас, но в разном направлении. Один мечтает только о земном, другой же о великом и святом. Строение головы мы очень схожи, но мыслим разно, поступаем тоже. Но почему-то задаем вопрос, ответ на это очень даже прост.

Он ободряет даже добрым взглядом. Но есть иной взгляд, берегись его. Не то движение, и нагрянет зло. И все мы знаем, что быть добрым лучше. Но быть надменным в мире как-то круче. Не знаем, сколько жить еще дано. Забудь себя, начни творить добро.

один злобой, а другой добром. Характер строят в разуме своем. Мы смотрим фильмы и читаем книги, общаемся с людьми разных религий. Дай Бог нам знать, где правда, где обман, что избегать, чего держаться нам.

0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Читаем христианскую литературу». Через полчаса, сразу после ее начала, выйдет в эфир программа «Слушаем христианское пение».
1: Здравствуйте! Сегодня вы услышите о пятом и шестом дне мистера Гарди из книги «Всего только 7 дней». И с вами в студии Елена и Ян Павленко.
2: На следующий день весь город только и говорил, что об исповеди Роберта Гарди. Нашлись люди, которые сочли его сошедшим с ума. Одни его критиковали, другие недоумевали произошедшие перемены с этим человеком. Мистер Гарди не обращал никакого внимания на ходившие о нем толки. Он думал об оставшихся двух днях его земной жизни. Весь день после полудня и весь вечер он провел дома, хотя приходили посетители. После чая все собрались около Клары. Она была в том же состоянии. Миссис Гарди что-то говорила мужу про его сон, про вчерашний митинг, как вдруг, неожиданно для всех, Клара открыла глаза и сказала: «Папа, какой сегодня день?» Все вздрогнули. Голос Клары показался каким-то чужим, как бы из давно забытого прошлого. Сердце мистера Гарди сильно забилось, но он овладел собою и спокойно ответил:
1: «Сегодня пятница, дорогое дитя».
2: И снова послышался вопрос, высказанный тем же странным, как бы чужим голосом: «Папа, сколько дней вам осталось?»
1: «Еще 2 дня»,
2: — ответил отец. «Я уйду вместе с вами». После этого ее глаза закрылись, и тело стало таким же неподвижным, каким было раньше. Тихо, очень тихо было в комнате, когда часы ударили полночь. Закончился пятый день Роберта Гарди. Эти слова Клары «Я уйду вместе с вами» наполнили сердца родных страхом. Мистер Гарди опустил голову и не мог удержать невольного стона. Миссис Гарди, приподняв бесчувственное тело дочери, покрывала его поцелуями и слезами, умоляя услышать ее и сказать что-нибудь, но все было напрасно. Глаза Клары оставались закрытыми, тело лежало неподвижно. Джордж и Вилли аж побледнели. Бесси плакала, мистер Гарди заговорил спокойно:
1: «Я не верю, что Клара уйдет вместе со мной».
2: «Ах, папа, почему вы так думаете?» — вскричала Алиса.
1: «Не знаю, не могу объяснить. Знаю только, что я не верю, что это случится».
2: «Да спасет ее Бог и сохранит для нас», — сказала миссис Гарди, волнуясь. «О, Роберт, Роберт, я не могу вынести всего этого. Это выше моих сил. Зачем ты говоришь, что тебе осталось жить только 2 дня? Прости меня, дорогой мой, но это нехорошо. Никто не может знать часа своей смерти, а ты точно сам призываешь ее. Всю неделю я только и думаю об этом. Это просто самовнушение. Ты не болен. Почему ты должен умереть?» «Я не хочу, я не могу больше верить этому. Ты теперь так нужен мне, Роберт. Будем вместе молиться Богу о помиловании». Роберт Гарди грустно покачал головой.
1: «Нет, Мэри, чем ближе тот день, тем сильнее моя уверенность в том, что в воскресенье я уйду от вас. Бог милосерд. Он дал мне эту неделю, дал надежду на то, что мы еще встретимся. Дай Бог, чтобы мы собрались все вместе».
2: С самого утра субботы все семейство находилось в нервном напряжении. Все думали об отце, о том, что он может исчезнуть или умереть. Роберт Гарди не мог уяснить себе, что его неделя почти уже закончилась, ведь казалось, что это было только вчера. Он вернулся из церкви после вечерней службы и увидел свой удивительный сон. Прежде всего, он спросил самого себя, что я должен сегодня сделать. Но только после молитвы он смог дать ответ на этот вопрос. Только после обращения к Богу ему явилось понимание самого главного и самого неотложного дела. Неужели есть люди, полагающие, что можно жить без молитвы, что молитва — это всего лишь формальность? Молитва посылается нами к Богу за мудростью и руководством в жизни, и она дает это. Начиная новый день, мы просим у Бога света, и искренняя молитва приносит его. Роберт Гарди побывал на службе, вернулся домой к обеду и вновь ушел на службу, планируя провести вечер в семье. Около 3 часов дня у него появилось неодолимое желание поговорить со служащими. Под его руководством работало более 800 человек. Говорить с каждым в отдельности, конечно, было невообразимо. Он позвал Бернса и попросил его на время прервать работу и собрать всех рабочих. Из всех отделений огромных мастерских рабочие толпами стекались на экстренно созванное собрание. Многие из рабочих были на том памятном митинге и слышали речь управляющего, знали не о том, что Роберт Гарди лично позаботился о пострадавших семьях. «Братья», — начал управляющий с легким дрожанием в голосе, «так как я говорю с вами, возможно, в последний раз, то я прошу вас внимательно выслушать меня. В течение 25 лет я служил здесь и никогда не думал о тех, кто работал в мастерских. Мне было безразлично, как живете вы и ваши семьи, кто беден и кто умирает. Все эти 25 лет я был равнодушен и холоден к вам. Я был слишком себелюбив и чтобы что-то сделать для вас. Я созвал вас сюда не только для того, чтобы сознаться в этом. Я хочу, чтобы вы знали, что десница Божия коснулась меня. Пока еще не поздно, я хочу назвать вас братьями. Я прошу вас, если вы когда-нибудь вспомните обо мне, то вспомните меня таким, какой я есть сегодня, а не таким, каким я был в минувшие годы. Здесь, в этих мастерских, остается печальный след моего бессердечного отношения к вам. Много доброго мог бы я сделать: запретить работу в воскресенье, улучшить условия работы, употребить свое богатство и влияние для вашего блага. Но я не шевельнул и пальцем. Я жил, угождая себе, довольный своим роскошным домом, удовлетворенный честолюбием и тем, что я продолжаю образовывать себя, изучая науки, теша этим свой ум и гордость. А теперь я пришел к неизбежному концу всякого самоугождения, которое сушит сердце и губит душу. Во имя милосердного Бога, прощающего кающихся ради Христа, я выскажу вам желание человека, который уже смотрит в иной мир и видит вещи в ином свете. В надежде на то, что мое искреннее, хотя и позднее раскаяние, будет вами принято, я прошу вас простить меня. Мы созданы Богом, возлюбившим мир так, что Он отдал Сына Своего Единородного для спасения людей. Я жил, забывая это, не обращаясь к Богу, чтобы проверять свои поступки. Проверяя себя и свою жизнь, смотрите на более несчастных, чем вы. Не завидуйте богатым. Чаще они несчастнее вас. Счастье не в роскошной одежде, не во вкусной пище, не в зрелищах, развлечениях. Если бы вы знали, сколько страданий влечет за собой такая пустая жизнь. Нет муки хуже той, когда человек говорит о себе: «Все могло быть иначе». О, если бы возможно было вернуть прошлое и заново прожить свою жизнь. Истинное счастье дается чистую совестью, которая в мире с Богом, и также сердцем, свободных от дурных привычек и себелюбивых желаний. Умоляю вас поверить этому. Благодарю вас за внимание. Сказанное мной вы лучше поймете в понедельник, когда придете на работу. Братья мои, да благословит вас Бог. Когда Роберт Гарди закончил свою речь и направился к двери, ведущей к выходу, многие рабочие протянули ему руки со словами: «Благослови вас Бог, сэр». Его речь произвела на слушателей огромное впечатление. Многие из них не поняли смысла некоторых фраз, но дух и тон речи мистера Гарди был ясен всем. Этот отклик простых сердец глубоко растрогал его. Все разошлись по рабочим местам. Огромные машины были вновь пущены в ход, заполнив мастерские привычным грохотанием. Но люди, снова согнувшись над работой в наступающих сумерках зимнего дня, все еще находились под впечатлением услышанного от человека, который после четверти века молчания заговорил с ними и назвал их братьями. Вернувшись домой, Роберт прежде всего спросил о Кларе. Она была все в том же состоянии. Неужели она больше не проснется? Весь день миссис Гарди молилась и плакала. Вечером зашел Джеймс Кагстон. Его появление напомнило мистеру Гарди о старой ссоре с отцом молодого человека. Он сказал Джеймсу, что хочет повидаться с его отцом. И если же что-то помешает этому, то он просит передать, как искренно Роберт Гарди сожалеет о нелепой ссоре и просит простить его. Шестой день закончился в семейном кругу с тревожными чувствами, слезами, надеждой и молитвой в сердцах.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». В продолжении нашей передачи послушайте несколько христианских песнопений.
1: Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? Грустными, усталыми мы стали, наших ликований смолкла песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Кто еще спасен от тьмы греховной, кроме верных Божиих детей? Почему же в этой жизни волны заглушают радость вечных дней? Радуйтесь, чтоб радоваться вечно, радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый встречный эту радость в ласковых глазах. Радуйтесь, другим ее дарите, будем ближе к Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, получасовую передачу «Часовня на Голгофе». После нее звучит программа «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Когда Иисуса прибивали ко кресту, Он сказал: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он больше не мог прикоснуться и исцелить невидящие глаза, неслышащие уши. Его руки были прибиты ко кресту. Он уже не мог ходить из деревни в деревню и из города в город, служа людям. Но у него осталась еще одна возможность послужить им. Он мог молиться за них. И вот теперь он пользуется этой возможностью. Он молится за людей. Результат молитвы Иисуса мы увидим через 50 дней после его смерти. В тот день, на праздник Седмиц, который также называется Пятидесятницей, в Иерусалим вновь собралось множество людей, и Дух Божий сошел на церковь, и толпы народа стали тому свидетелями. Тогда Петр встал и, обратившись к народу, сказал: «Мужи иудейские, внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ведь еще только 9 часов утра, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, так говорит Господь, и будут кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Мужи израильские, — сказал апостол Петр, — выслушайте слова сии. Иисуса, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». «Это исполнилось, — говорит апостол Петр, — не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса, — говорит он, — Бог воскресил, и, быв вознесен десницей Божьей, он излил то, что вы ныне видите и слышите, то есть Святого Духа». Слышавшие это, будучи убеждены в своих сердцах, сказали: «Что же нам делать, мужи-братья? Ведь это мы распяли Господа славы». Петр же сказал им: «Я понимаю, что вы сделали это по неведению. Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И апостол Петр говорит о том же самом. Он сказал: «Вы сделали это по неведению». 3000 спасенных душ присоединилось в тот день к церкви. Это стало результатом молитвы Иисуса. Те, кто посылал его на крест, получили прощение и смогли стать частью церкви, его тела. «И стоял народ и смотрел», — пишет Лука. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним подпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Толпа орала и скандировала: «Спаси себя! Спаси себя!» Но знаете, кто вдохновлял их в этот момент? Все силы ада. Потому что если бы Иисус спас себя, он не смог бы спасти нас с вами. Эти крики и насмешки доносились из самого ада. Первосвященник, усмехаясь, произнес: «Других спасал, а себя спасти не может. Пусть сойдет с креста, если он действительно Сын Божий. Посмотрим, спасет ли его Бог, ведь он говорил, что он Сын Божий». Солдаты тоже кричали ему: «Послушай, если ты царь иудейский, спаси себя самого». И вся толпа тотчас же подхватила их слова. «Спаси себя самого!» — кричали они. А священники даже говорили: «Если он сойдет с креста, мы уверуем в него». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». В толпе, должно быть, ответом на эти слова был взрыв хохота. Другой же, пишет Лука, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Иными словами, что ты говоришь? Ведь ты, так же, как и он, висишь на кресте. Неужели ты не понимаешь, что смерть уже совсем близко, и нам скоро придется предстать перед судом Божьим? Или ты совсем не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Так сказал второй разбойник. Помните, Пилат сказал: «Я ничего достойного смерти не нашел в нем». И вот этот разбойник подтвердил слова Пилата: «Он ничего худого не сделал». То же самое признание мы вскоре услышим и из уст Иуды: «Согрешил я, предав кровь невинную». Итак, разбойник сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Откуда он знал, что Иисус — царь? Над крестом висела табличка, на которой было написано «Царь Иудейский». Это показывает нам, что вера ко спасению дается Богом. Каким-то непостижимым образом вера этого разбойника превзошла веру учеников. Сам Бог показал ему, что несмотря на то, что Иисус умирает, он в конце концов придет в свое царство. Вера разбойника превзошла веру учеников, потому что в эту минуту ученики не понимали того, что происходит. Они покинули своего учителя, сбежали, потеряв надежду. «Мы-то верили, что он спасет Израиль, а он вот висит на кресте, все потеряно, никакой надежды не осталось». Но в сердце этого человека сам Бог каким-то образом посеял семя веры, как писал апостол Павел в своем послании к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Тот разбойник видел, что рядом с ним висит тот, над чьей головой написано «Царь Иудейский». Он поверил в это, поэтому и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он не попросил Иисуса прославить его или возвысить его, он просто сказал: «Помяни меня, Господи». Если вы помните, ученики просили Христа: «Когда придешь в свое царство, возвысь меня, позволь мне сидеть по правую сторону от тебя, позволь мне быть твоим премьер-министром, позволь мне править тем-то и тем-то». Но этот человек сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». Насколько простой оказалась его молитва, но когда он произнес ее, он обрел спасение. Мы все так близки ко спасению, нам надо только сказать: «Боже, будь милостив ко мне грешному! Господи, помяни меня!» В послании к евреям написано, что Иисус всегда может спасать приходящих через Него к Богу. Сам Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Даже если этот приходящий — распятый разбойник, который в свой последний час говорит: «Господи, помяни меня», даже он может обрести спасение. «И сказал ему Иисус», — пишет Лука, — «истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Слово «рай» обозначало царский сад, в который царь приглашал своих особо почетных гостей. И вот Иисус говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Далее Лука отмечает: «Было же около шестого часа дня», то есть около полудня. Интересно, что покаяние распятого злодея произошло еще до того, как все стали свидетелями чудес, случившихся в тот день. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого», то есть до трех часов дня. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине». Даже природа не желала смотреть на весь ужас происходящего. произошло великое землетрясение, природа восстала против человека, и наверняка, если бы Бог не остановил ее, в тот же час она уничтожила бы все человечество за совершенное им преступление. И завеса в храме разодралась посредине. В других Евангелиях сказано, что она разодралась надвое сверху донизу. Это, казалось бы, маленькая деталь, на самом деле чрезвычайно важна. Завеса в храме символизировала то, что Бог был недоступен для человека, что человек сам не мог прийти к Богу. Христос своей смертью открыл для человека путь к Богу, и поэтому Бог разодрал эту завесу сверху донизу, как бы говоря: «Приходите ко мне, путь открыт». Иисус открыл этот путь для нас, и теперь мы можем напрямую общаться с Богом. И тогда Иисус громким голосом сказал, и хотя Лука не записал всех слов Христа, эти слова записаны в других Евангелиях. Иисус сказал: «Свершилось». И вот Он, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, увидев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Наверняка кто-нибудь из учеников пробормотал: «Ох уж эти женщины, чего только они не придумают!» Им просто никто не поверил. Но Петр, пишет Лука, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Господь как бы сам прикрыл им глаза, так что они не смогли узнать его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было... Обратите внимание, они говорят об этом в прошедшем времени. Мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Иными словами, они говорили ему: «Ты, видно, не здешний, если не знаешь, что произошло. Был тут один человек, Иисус Назарянин, удивительный человек, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Он ходил по городам, творил добро и дал нам надежду. Мы так надеялись и верили, что именно Он будет тем, кто принесет нам освобождение. Но Его распяли, и вот уже третий день, как Он мертв». «Но и некоторые женщины из наших изумили нас», — продолжили они. «Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Что он пытается сказать этим? Иисус хочет, чтобы они вспомнили Слово Божье и все пророчества, в которых говорится о Нем. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Я, наверное, никогда не прощу Клеопе того, что он не записал этого объяснения. Я бы, наверное, отдал все, чтобы только послушать проповедь Иисуса. Я бы очень хотел услышать, как сам Иисус, начиная с Моисея и цитируя всех пророков, показал им все места в Писании, которые говорят о нем, все пророчества, которые исполнились в его рождении, жизни, смерти и воскресении. Не правда ли, как было бы здорово, если бы в то время уже были диктофоны? Тогда у нас с вами была бы возможность прослушать комментарий самого Иисуса Христа к Ветхому Завету. «И приблизились они к тому селению, в которое шли», — пишет Лука, «и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними». И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Очень странно, что они узнали Христа только тогда, когда он дал им хлеб. Может быть, тогда они увидели на его руках следы от гвоздей. Так или иначе, в тот момент глаза их открылись, но он стал невидим для них. Он как бы исчез. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Испытывали ли вы когда-нибудь во время чтения Слова Божия такое чувство, будто начинает гореть сердце? Многие люди, обращаясь к Богу, ожидают каких-то чувственных переживаний, какого-то эмоционального подъема. Они ищут каких-то чудес или чего-то, что волновало бы их, как, например, появление ангела или еще какое-нибудь духовное видение. И вот мы читаем, что эти люди говорили друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Когда сердце человека начинает гореть от чтения и изучения Писания, когда Дух Святой открывает ему истины Слова Божия, это является ярким признаком духовного здоровья и зрелости. Нет ничего радостней, чем чтение Слова Божьего. Насколько это воодушевляет и радует, когда сам Дух Святой учит нас чему-то, когда Он открывает нам истины Слова Божьего, и, наконец-то, начинаешь понимать Писание, начинаешь понимать, что Бог говорит тебе в Своем Слове. «И, встав в тот же час, — продолжает Лука, — возвратились в Иерусалим». И наверняка обратный путь занял у них намного меньше времени, скорее всего, они бежали бегом. «И нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Некоторым бывает трудно понять слова Иисуса: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, осяжите меня и рассмотрите, проверьте, я это или не я». Немного раньше, сразу после своего воскресения, он сказал Марии: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». «Не прикасайся» — это довольно слабый перевод греческого оригинала. На самом деле Иисус сказал: «Не хватайся за меня». Несомненно, она уже дотронулась до него. Она вцепилась в него мертвой хваткой, словно говоря: «Однажды ты покинул меня, но теперь я тебя уже никуда не отпущу». Но Иисус сказал ей: «Не хватайся за меня, Мария. Иди и скажи ученикам, что я воскрес». Здесь же он говорит им: «Прикоснитесь ко мне, осяжите меня, потрогайте меня и рассмотрите. Сами убедитесь, я это или нет. Потому что дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, все происходящее, конечно же, казалось им слишком невероятным, чтобы поверить в это. И вот, когда они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». В псалмах записано довольно много пророчеств о Христе, причем есть даже целые псалмы, которые называются мессианскими. Они целиком говорят об Иисусе. Например, 21-й псалом описывает распятие. В 109-м псалме говорится о священнике по чину Мелхиседека. В псалме 117-м тоже говорится о грядущем Мессии. Иисус сказал им: «Помните, я говорил вам, что все, написанное обо мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, должно будет исполниться». Тогда, пишет Лука, «отверз им ум к уразумению Писаний». Понимание духовных истин – это действительно дар Божий. Это понимание приходит, когда человек рождается свыше. Если пытаться читать Писание и разбираться в нем, не будучи рожденным свыше, оно так и останется для вас загадкой. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Здесь он дает ученикам поручение идти и проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. Также Иисус дает обещание: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас». Здесь он, несомненно, говорит о том обетовании, которое Бог дал через пророка Иаиля и которое записано во второй главе книги этого пророка: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». Иисус говорит им: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Он обещает послать им Духа Святого, а они должны ожидать Его в Иерусалиме. Здесь Иисус говорит о том дне, когда Дух Божий впервые изольется на Церковь. Он заповедует Своим ученикам ожидать этого дня и ожидать Его в Иерусалиме. Когда же в день Пятидесятницы Дух Святой излился на Церковь, все, что нужно было сделать, это по вере принять Божье обетование. Уже не нужно было ожидать момента получения Духа Святого. Его можно получить по вере. «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш», написано в книге Деяний. и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Это случилось через 40 дней после того, как произошло его распятие. Он был с ними в течение 40 дней. Если вам доведется побывать в Иерусалиме, на Елеонской горе, то вам наверняка покажут место, которое считается местом вознесения Иисуса. Существует по крайней мере три разных места, на которых, как полагают, произошло это событие. На этих местах сейчас выстроены прекрасные церковные здания. В одной из этих церквей вам даже покажут якобы следы Иисуса, которые он оставил на камне перед тем, как вознестись на небо. Интересно, что все эти церкви стоят на Елеонской горе, в то время как Писание ясно говорит, что Иисус и ученики находились тогда у Вифании. Замечательно, что в Вифании вообще нет никакой церкви Вознесения, и поэтому можно просто отправиться туда, пройтись и осмотреть все вокруг, и размышлять над тем, что вот где-то здесь Иисус и вознесся на небо. Вовсе не так важно, откуда Он вознесся. Самое главное, что Он вознесся на небо. И вот как Лука заканчивает свое Евангелие. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Аминь. Итак, мы с вами подошли к концу Евангелия от Луки. Давайте помолимся. Отец, зажги, пожалуйста, наши сердца, открывая нам истину Твоего Слова. Дай нам радость и желание исполниться Духом Твоим Святым. Господь, открывай нам свои истины. Дай нам Твое понимание и помоги нам узнавать Тебя ближе. Помоги нам возрастать в познании Твоей любви, Твоего пути и Твоей воли. Господь, приблизь нас к себе. Духом Твоим Святым преображай наши сердца и наши жизни. Делай нас более и более подобными Христу. Помоги нам стать Твоими верными свидетелями. Благослови нас, Господь, укрепи нас и помоги нам. Мы просим Тебя об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы приглашаем вас послушать гимны «Хвалы». В этой программе прозвучат записи христианской музыки прошлых лет.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осачий. Затем ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа программа «Евангелие Христово», ведущий Василий Демчук. И в конце часа читаем Библию вместе.
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Есть интересная статистика по выбросам углекислого газа по странам. Я буду сейчас говорить, когда называть страну, миллиарды тонн. Итак, 1950 год. США выбрасывали 2,5 миллиарда тонн углекислого газа. Советский Союз – 0,4 тонны, Индия – 0,1 тонны и Китай столько же – 0,1 тонны углекислого газа. Теперь статистика через 50 лет, 2000 год. США уже к этому времени выбрасывали 6 миллиардов тонн ежегодно углекислого газа. Китай – 3,6 миллиарда тонн. Россия – 1,5 миллиарда тонн. Индия – чуть более 1 миллиарда. Что мы видим по статистике за 50 лет? В США выбросы углекислого газа увеличились почти в 3 раза. В Китае – более чем в 3 раза. В России – в один раз, в Индии также более чем один раз. Что мы видим? Что за 50 лет очень сильно выросли выбросы углекислого газа. Есть люди, которые всегда что-то склонны опровергать, которые не доверяют ничему, только своим размышлениям. Но вот перед нами голые факты, говорящие о том, что выбросы углекислого газа, который по-другому называется CO2, увеличились с 1950 года по 2000 в разы. И есть третья статистика. За 22 года с 2000 по 2022 год. Там еще больше все увеличилось. Китай в 2022 году выбросил 11,4 миллиарда тонн углекислого газа. США 5,1 тонн. Индия 2,8 тонн. Россия 1,7 тонн углекислого газа. Китай. Китай за 22 года более чем в 3 раза увеличил выбросы. В США они немного снизились. В Индии, опять же, выросли более чем в 2 раза. Выросли они и в России. Как можно понять из этой статистики, несмотря на какие-то там экологические инициативы некоторых стран, прежде всего развитых, по снижению выбросов, ситуация в целом с выбросами только ухудшилось. Выбросов стало намного больше. Все имеет последствия. Выбросы, загрязняющие атмосферу, тоже влекут последствия. Понимаете ли, что для Бога не все равно? Не все равно, что человек делает с планетой Земля. Почему? Потому что Творец создал Землю. Если вы, как человек, что-то создадите, вам не будет все равно до изделия, которое вы сделаете. Тем более, такое изделие, которое сделал Бог нашу Землю, исключительно неповторимую, красивейшую планету, что делает
3: человек. В книге Откровения, 11 глава, стих 18, мы находим такие слова. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Бог смотрит на все это, и Бог никогда не оставит без наказания тех, кто уничтожает его творение. Мы уже освещали информацию о том, что в пустынях Саудовской Аравии и Ливии произошли наводнения. Эти явления всерьез схлестнули людей, живущих в той местности, не только из-за воды. После наводнения в некоторых местах стала пробиваться зелень, а где-то потекли реки или образовались водоемы. По исламским поверьям, вода и зелень в пустыне – верный признак приближения судного дня. Во время наводнения не все люди восприняли разгул стихии с осторожностью. Может быть, потому что, живя в пустыне, никогда с таким количеством воды не сталкивались. Может, просто по глупости. Но один человек хотел бурный поток пересечь на велосипеде. Почему? Не знаю, может быть, он никогда не видел рек. Подумал, что так легко на велосипеде можно справиться. В итоге велосипед им был потерян, а сам он еле остался в живых. В Библии же зелень ассоциируется с тысячелетним царством Христа и его благословениями. Это описано в книге пророка Исаии, 35 глава, с 1 по 2 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Вот такое благословение ожидает землю в тысячелетнем царстве Христа. А у нас на сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Давайте прославлять. Псалом 66, 5 стих. «Да веселятся и радуются племена». Каждый день в 15:16 на мобильном телефоне Шелли звонит будильник, после чего она устраивает себе перерыв для прославления. Шелли благодарит и славит Бога за его доброту. На протяжении всего дня она тоже общается с Богом, но этот перерыв ей особенно нравится. Он дает ей возможность радоваться близким отношениям с Ним. Вдохновленная ее примером, я тоже решила назначить время, чтобы каждый день благодарить Христа за Его жертву на кресте и молиться за тех, кто еще не спасен. Как было бы замечательно, если бы все верующие во Христа каждый день могли останавливаться в своих делах, чтобы славить Его и молиться за других. В 66-м псалме мы видим образ прекрасной волны поклонения, идущей до краев земли. Псалмопевец умоляет Бога о милости и заявляет о своем желании сделать его имя великим среди народов. Он поет: «Да восхвалят тебя народы, Боже! Да восхвалят тебя народы все!» Он радуется Божьему владычеству и верному управлению. Как живое свидетельство великой Божьей любви и обильных благословений, псалмопевец возглавляет его народ в ликующей хвале. Божья неизменная верность своим любимым детям вдохновляет нас благодарить Его. А если мы будем это делать, другие тоже могут присоединиться к нам в надежде на Него, благоговении перед Ним и прославлении Его как Господа. В какое время этого дня вы можете уделить несколько минут для прославления Бога? За что вы Ему благодарны? Боже, Ты достоин всей нашей хвалы.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Мы приглашаем вас послушать программы «Евангелие Христово» и читаем Библию вместе.

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Дорогие слушатели, слушайте эти передачи, и да поможет вам Господь поверить в это Евангелие. Помолимся. Господи Боже наш, мы славим и превозносим имя Твое святое. Просим Твоего благословения на это служение по радио. Благослови всех радиослушателей и участников этой радиопрограммы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Напрасно рвешься черной силой, что показать, что ты герой. Но жизнь не кончится могилой, хоть смерть твоя не за горой. Ты в жизни только лишь комарик, а рвешься быть могучим львом. Зажги раскаянье фонарик, чтоб дверь открыть в небесный дом. Ты не объемлешь всей вселенной, величия Бога не поймешь. Ничтожен, слаб твой разум бренный, в твоих словах надменных ложь. И мудрецам непостижимо все то, что создано Творцом. В цепях безбожного режима грешишь ты сердцем и умом. Границ не ведает пространство, миров, галактик и планет. Твой дерзкий лепет самозванство невзрачен, жалок твой портрет. Кто указал пути планетам, как строен дивный их полет? Они летят зимой и летом, за часом час, за годом год. Как мошки люди копошатся, лукавый многих взял зажим. Не лучше ль было бы сознаться, что Божий план непостижим? Скорей смирись душой пред Богом, своим безумьем не гордись. Смерть очень близко за порогом, взгляни с доверием в Божью высь.

Дорогие друзья, передо мной сейчас лежит книга. Я раскрываю ее первую страницу и читаю. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Сегодня Господь полагает мне на сердце побеседовать с вами об этой удивительной книге, какой другой во всем мире нет. О ней мы можем сказать следующее. Это не продукт человеческого творчества или воображения, хотя и есть люди, которые так думают, но они обычно никогда ее не прочли, а тем более не углублялись в ее содержание. Постараемся теперь сами выяснить не то, что говорят о Библии люди, но что говорит она сама о себе. Для этого прочитаем из книги пророка Исаии из 41 главы несколько стихов, в которых как раз приводятся доказательства истинности Священного Писания. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». Тут говорится о такой особенности Библии, какой не имеет и не в силах иметь ни один человек на земле. Из истории мы видим, что многие выдающиеся или даже гениальные люди, движимые чаще всего или гордостью, или самомнением, пытались приоткрыть завесу будущего. Но мы также видим, что в конце концов все эти предсказания не сбывались. За последние два века было несколько военных и политических деятелей, которые пытались создать нечто такое, что имело бы длительное существование. Но после короткого промежутка времени, иногда даже при жизни этих людей, вся их затея постыдно рушилась на глазах всего мира, и все планы и начинания сходили на нет. Что же касается книг Священного Писания, то там во многих случаях описываются события, которые должны были произойти много лет, а иногда и столетий спустя. Книга пророка Исаии, написанная в 9 веке до начала нашей эры, с невероятной для человеческого познания точностью говорит о подробностях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и о сущности Его служения. Для того, чтобы убедиться в этом, возьмем только незначительную часть пророческого откровения, заключенного в книге пророка Исаии, и прочитаем из 53 главы с 7 по 10 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Эта выдержка из Священного Писания настолько ярко передает страдание и смерть Господа нашего Иисуса Христа, что многие отрицатели боговдохновенности Библии, чтобы оправдать свои взгляды, утверждают, что книга пророка Исаии написана после событий, о которых говорят Евангелия. Причем их не смущает тот факт, что уже в третьем веке до Рождества Христова весь Ветхий Завет был переведен
с еврейского языка на греческий и, следовательно, имеет даже в глазах самых неисправимых скептиков, по крайней мере, больше, чем 200-летнюю давность. Обратим теперь наше внимание на слова «он истязуем был за преступление народа моего, претерпел казнь». Как мы видим из текста Евангелия, все это буквально сбылось. Господа взяли в Гефсиманском саду, затем во дворе первосвященника его били и издевались над ним, на следующий день его повели на суд правителя Понтия Пилата и требовали его казни. Наконец, после многих надругательств распяли его на кресте. Так Исаия пророчествует о великом вожде, избавителе Израиля. Теперь рассудите сами, дорогой слушатель, знаете ли вы в мире другой такой случай, когда национальному герою его приверженцы предсказывали что-либо подобное? Но этим Слово Божие не ограничивается, и об умершем на кресте Сыне Человеческом говорит: «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его». И таким образом предсказывает Его воскресение из мертвых. Все это были бы только слова, если бы Господь наш не воскрес из мертвых. Но он воскрес из мертвых и увидел потомство долговечное. Миллионы людей признали его своим учителем, Господом и Спасителем. Все наиболее цивилизованные нации благодаря ему стали таковыми и считают за привилегию называться христианами. Случилось так, как сказано в 15 стихе 52 главы той же книги: «Многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои». Вернемся опять к разбираемому тексту. Он нострадал добровольно и не открывал уст своих. Обычно, когда обвиняемый стоит перед судом, то он сам или через право заступников старается оправдаться или преуменьшить свою вину, тогда как Господь не только добровольно отдал себя на страдания и смерть, но и во время суда ничего в свою защиту не сказал, только в некоторых случаях отвечал на задаваемые ему вопросы, и исполнилось то, что видел ветхозаветный пророк. Именно видел, потому что в этом месте Слово Божие мы наблюдаем удивительную вещь. Все глаголы употреблены в прошедшем времени, тогда как события должны были иметь место через 800 лет после этого. Но все это пророку было показано, он видел это и говорит об этом как о прошлом. Среди богословов такое прошедшее время названо по латыни «perfectum propheticum», то есть по-русски «прошедшее пророческое время». Дальше пророк Исаия пишет: ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. Опять-таки, это пророчество буквально сбылось. Господа Иисуса Христа распяли между двумя разбойниками. Казнь эта была настолько позорной, что приговаривали к распятию не римских граждан, а безродных преступников или рабов. И, конечно, предполагалось, что тело Иисуса будет где-то зарыто вместе с телами разбойников. Но вопреки этому и в исполнение Писания тело Спасителя было положено в новом гробе-пещере, принадлежавшем богатому и знатному человеку Иосифу Аримафейскому. При этом указано, почему так случилось. Мы в этом мире знаем только греховных людей, но он был единственный Сын Человеческий, который был абсолютно безгрешен. То есть за все время своего земного существования он не сделал ни одного греха, потому что он был не только Сын Человеческий, но и Сын Божий, рожденный от земной матери и от Духа
святого. Он с дерзновением мог сказать фарисеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Каждого из нас любой человек может обличить в неправде и будет совершенно прав, потому что мы все много всякого греха делаем. Никто из нас, даже если бы всем сердцем пожелал и предложил к этому все свое старание, не смог бы выполнить волю Божию. А и пророк, зная все слабости и всю порочность даже лучшего из людей, предсказывает о том, что грядущий Мессия будет человек безгрешный. Как он мог это узнать? Откуда? Каким образом? Человеческого ответа на это нет. И только само Слово Божие удостоверяет устами апостола Петра, что такие пророчества возможны были только потому, что Священное Писание изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Никакого другого ответа на это нет, и ни один человек в этом мире никакими человеческими рассуждениями не сможет объяснить необъяснимого. Остается только сделать единственный, исчерпывающий вывод, а именно, Священное Писание – это особая книга с сверхъестественным содержанием, которая написана была при посредстве людей, но фактическим автором которой были не люди, а Дух Святой. Аминь.

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать Евангелие от Луки. Сегодня мы прочитаем беседу Иисуса Христа с учениками о разрушении Иерусалима и о его втором пришествии. Беседу эту обычно называют «беседой на горе Елеонской». Это почти вся 21 глава, с 5 стиха и до конца. Мы прочитаем сперва стихи с 5 по 11. Некоторые из его учеников обратили внимание на красивые камни, из которых был построен храм, и на богатые приношения, его украшавшие. Но Иисус сказал: «Наступят дни, когда не останется камня на камне от всего того, что вы видите. Все разрушено будет». «Учитель», — спросили они его, — «а когда это будет? И какое знамение предвозвестит, когда это все произойдет?» Он же сказал: «Смотрите, чтобы не ввели вас в заблуждение. Ведь многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и теперь приблизилось то самое время. Не идите за ними. Когда же услышите о войнах и мятежах, не страшитесь. Это должно произойти прежде, но конец наступит не сразу. Восстанет народ на народ и царство на царство», — продолжал он, — «будут сильные землетрясения, мор и голод то в одном месте, то в другом, ужасные явления и великие знамения с неба». Прервем здесь чтение и поразмышляем о том, что прочитали, что сказал Иисус. Пророчество Иисуса о разрушении храма, о том, что камня на камне не останется на этом месте, исполнилось в точности в 70-м году от Рождества Христова, и мы об этом уже упоминали. Тогда храм сгорел во время штурма Иерусалима римскими войсками при подавлении мятежа иудеев против власти Рима. И то, что камня на камне не осталось, произошло потому, что расплавилось золото храма и протекло между камнями, и алчные римские солдаты стали разбивать камни, разрушать стены, чтобы добраться до этого золота. В результате действительно камня на камне не осталось на храмовой горе, а то, что сейчас принято называть западной стеной храма, это не стена, а фундамент, которая вышла на поверхность земли, обнажилась уже спустя века после разрушения храма. То есть пророчество исполнилось в точности. Эта вся беседа не только о 70-м годе первого века. В окружающей нас действительности в любую эпоху мы видим исполнение того, о чем говорит Господь. Восстает народ на народ и царство на царство. Случаются землетрясения, голод, эпидемии, моры и другие ужасные явления. Все это не позволяет нам сказать, что пророчество его относится только к событиям 70-го года, что это уже все было в прошлом. Так или иначе, гибель и разрушение, о которых говорит Господь, есть образ участи мира, который не принимает Христа. Поэтому так важно для нас обратить внимание на то, что надежда спасения дается Господом и дается именно в этих страшных обстоятельствах. Зная все происходящее и открывая это ученикам, Он говорит: «Не страшитесь». Христос призывает нас не бояться, но уповать на Бога именно среди тех катастроф, свидетелями которых мы являемся. Понять в точности, что именно относится только к событиям первого века, к событиям 70-го года от Рождества Христова, а что касается второго пришествия, а что-то касается всей истории человечества от первого пришествия до второго, во всем этом разобраться не так просто. И даже сопоставляя с изложениями этой беседы в других Евангелиях и сопоставляя с книгой Откровения, с пророчествами Даниила, все равно не удается выстроить сценарий будущих событий до конца. Наверное, это и не нужно, потому что пророчества становятся ясными нам тогда, когда они исполняются. А вот с каким сердцем нужно относиться к тому, что происходит сегодня, какие чувствования должны быть в нас и как жить в ожидании второго пришествия, вот на это прежде всего и нужно обращать внимание. Сейчас мы почитаем продолжение этой беседы с 12 по 24 стихи.

0: Но прежде, чем все это произойдет, на вас поднимут руки, будут преследовать, предавать на суд в синагогах и бросать в тюрьмы, вести к царям и правителям за имя мое. Это даст вам возможность свидетельствовать обо мне. И запомните, не нужно вам заранее заботиться о том, как защищаться, ибо я сам дам вам такие слова и мудрость, что ни один из противников ваших не сможет им ни противостоять, ни возражать. Но вас будут предавать даже родители и братья, и родственники, и друзья. Некоторых из вас умертвят, и все возненавидят вас из-за меня. Но ни один волос с головы вашей не упадет. Будьте стойки и терпеливы, и обретете жизнь. Когда же увидите, что Иерусалим окружен войсками, то знайте, что время его разрушения близко. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, кто в Иерусалиме, пусть покинет его, и кто в полях за городом, пусть не входит в него, ибо это те дни возмездия, когда исполнится все предсказанное в Писании. Трудно будет женщинам, ожидающим ребенка и кормящим грудью в те дни, ибо великое бедствие обрушится на землю, и гнев изольется на этот народ, и одни падут от острия меча, других же в плен уведут во все страны. И будет Иерусалим попираем язычниками, пока не окончится их время». Остановим чтение здесь. Вот так вкратце Господь описывает время и перед падением Иерусалима, и после, даже до наших дней. Господь описывает те гонения, которые были в первом веке. Но надо сказать, что и в наши дни гонимые христиане, а христиан постигают гонения и в наши дни, будь то в Северной Корее, будь то в так называемых исламских государствах, будь то где бы то ни было еще, христиане гонимые свидетельствуют, что исполняются слова Господа. Он дает такие слова и мудрость, что противники не могут возражать, и гонения становятся поводом и возможностью для свидетельства. Это не значит, что мы не должны учиться, потому что то, что Господь сам даст мудрость и слово, обещано гонимым, а нам, живущим в сравнительно спокойные времена, как раз и нужно использовать это время для изучения Писания, для познания воли Божьей, для того, чтобы мы были способны и в мирное время свидетельствовать даже людям, увлеченным заботами этого мира, которые не хотят сейчас нас слушать. Вот тут как раз нужно учиться. Я хотел обратить особое внимание на последний стих 24-й и даже особенно на последнее предложение этого стиха. «И будет Иерусалим попираем язычниками, пока не окончится их время». Язычники – это все не евреи. Все, кто не евреи, те язычники. Поэтому это наименование не следует рассматривать как осудительное, как ругательство. Нет. Иерусалим с того момента, как он был взят римлянами в 70-м году, был попираем язычниками. В какой-то момент евреи даже были изгнаны из страны и из города, хотя небольшое количество их там оставалось всегда, но власть и право распоряжаться Иерусалимом принадлежало язычникам, то есть не евреям. Иногда задают такой вопрос: кончилось ли это время, время язычников, теперь, в наши дни, когда возникло государство Израиль? Ответ таков. До сих пор положение храмовой горы, а когда Господь говорил об Иерусалиме, он имел прежде всего храм и то место, где он стоял, храмовую гору. Так вот, положение храмовой горы, ее статус таков, что еврейское государство не может там распоряжаться, не может ничего сделать во избежание решительного протеста, мятежа со стороны арабского населения. И реально храмовую гору на сегодняшний день контролирует арабы, живущие в Палестине, поскольку на этом месте, где когда-то стоял храм, теперь находится почитаемая мусульманами мечеть. Из этого можно сделать вывод, что время язычников продолжается, но однажды оно окончится. Когда? Этого мы не знаем. Вообще, на протяжении веков многие люди хотели бы знать, когда произойдут указанные события, но Господь ясно предупреждает, что этого делать не следует. В самих гаданиях о временах и сроках есть подмена понятий, когда наше внимание отвлекается, и мы, вместо того, чтобы жить так, как должно, в преддверии второго пришествия, начинаем более всего интересоваться его датой. Но гораздо важнее в любой момент быть готовыми, и в любой момент следует достойно жить перед лицом Господа. Прочитаем теперь окончание главы с 25 стиха до 38, до конца главы. «И появятся знамения на солнце, луне и звездах, а на земле целые страны будут повергнуты в смятение ревом моря и его вздымающимися волнами. И будут люди изнемогать от страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир, ибо силы небесные сотрясутся. И тогда все увидят Сына Человеческого, нисходящего в облаке с силой и славой великой. Когда же все это начнет сбываться, воспряньте и поднимите головы, освобождение ваше близко». Затем Иисус привел такое сравнение. «Посмотрите на смоковницу и на все другие деревья. Когда на них распускаются почки, вы, видя это, знаете, что лето уже близко. И также, когда увидите вы, что происходят все эти события, знайте, Царство Божие близко. Заверяю вас, что еще при жизни этого поколения случится все это. Небо и земля бесследно исчезнут, а слова мои навсегда останутся. Следите за собой, иначе ум ваш помрачится в разгуле, пьянстве и заботах житейских, и застигнет вас день тот врасплох, как западня, ибо он наступит для всех живущих на земле. Бодрствуйте и постоянно молитесь, чтобы смогли вы пройти через все то, чему быть должно, и предстать перед Сыном Человеческим». Днем Иисус учил в храме, а ночи, выйдя из города, проводил на горе, называемой Масличной, и весь народ с раннего утра собирался вокруг него в храме, чтобы слушать его. Итак, размышляя над сказанным, мы видим, что опять отчасти это относится к разрушению Иерусалима. 32 стих «При жизни этого поколения случится все это» говорит о разрушении Иерусалима. Но, с другой стороны, слово «поколение» может быть понято и как «род», род людей, еврейский народ, который будет существовать до второго пришествия, что подтверждается и другими местами Священного Писания. И действительно, евреи, несмотря на рассеяние, существуют до сих пор, что само по себе является чудом и подтверждает пророчество Священного Писания. И Писание ясно говорит о том, что этот народ сохранится даже до второго пришествия, когда будут уже необычные астрономические явления, которые в 25 стихе названы «знамения на солнце, луне и звездах». И тогда, когда люди, века сего не познавшие Господа, будут изнемогать от страха, ученики Христовы должны, наоборот, утвердиться в вере, воспрянуть и поднять головы, зная, что освобождение близко, что пришествие Господа приближается. Но при этом мы не должны быть беспечны, и всякий день, невзирая на то, есть эти знаки или нет, должны следить за собой, чтобы ум наш не помрачился, чтобы не перестать нам правильно понимать все происходящие события. Что может помрачить наш разум? Господь сказал об этом, что ум наш может помрачить разгул, пьянство и житейские заботы. Вот эта привязанность к делам плоти, как иначе сказал об этом апостол Павел, и даже просто к житейским заботам, забвение Господа, Его Слова, может привести к тому, что даже тех, кто имел веру, день тот застанет врасплох, как западня. Западней он будет для тех, кто не знает Господа. А мы должны бодрствовать и постоянно молиться, чтобы пройти через все это, чему должно быть, и предстать перед Сыном Человеческим. Да поможет нам Господь всегда и тогда, когда приблизится Его пришествие, и сейчас, потому что мы не знаем и не можем знать ни дня, ни часа. Да поможет нам всем Господь пребывать в вере, молитве и бодрствовать. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Веришь ли ты?», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа звучит проповедь Романа Рейнхарта.
3: Для детей, подростков и родителей. Иоанна 3:16. В одном из бедных кварталов большого города зимней ночью Полицейский увидел на улице маленького мальчика, плохо одетого и дрожащего от холода. «Мальчик, скорее иди домой», — сказал ему полицейский. «Тебе нельзя так поздно оставаться на улице».
4: «У меня нет дома и нет родителей», — ответил мальчик.
3: Полицейский решил помочь ребенку.
5: «У меня есть друг, который помогает бездомным детям», — сказал он. «Пойди-ка ты к нему».
3: И протянул мальчику листок, где написал адрес.
4: «А вдруг он прогонит меня?»
5: «Не прогонит», — улыбнулся полицейский. «Ты скажи ему, что тебя прислал Иоанн 3:16».
3: Мальчик отыскал нужный дом и постучал в дверь. Несмотря на позднюю ночь, ему быстро открыли. На пороге стоял хозяин дома.
4: «Что тебе нужно, мальчик?» – приветливо спросил он. «Простите, но Иоанн 3:16 сказал мне прийти сюда», – робко промолвил мальчик.
5: Услышав его слова, хозяин широко улыбнулся. «Заходи, пожалуйста».
3: Он усадил замерзшего мальчика возле жарко натопленного камина, а сам куда-то ушел, пообещав скоро вернуться. Мальчик глядел на веселые язычки пламени и думал: «Я не знаю, кто такой Иоанн 3:16, но он может согреть замерзшего мальчика». А потом в комнату вошла пожилая женщина, ласково обняла мальчика и повела на кухню кормить вкусной едой. Когда мальчик поел, он подумал: «Я все еще не знаю, кто такой Иоанн 3:16, но он может накормить голодного мальчика». Затем его повели в ванную, и мальчик снова подумал: «Какой удивительный этот Иоанн 3:16. Я его не знаю, но он может помыть грязного человека». Хозяйка дала ему красивую пижаму и отвела в спальню. Там была удобная кровать с толстым одеялом и подушкой.
6: «Ложись спать, это твоя постель», — сказала женщина.
3: Мальчик лег в постель, натянул одеяло на подбородок и, засыпая, пробормотал:
4: «Я так и не узнал, кто такой этот Иоанн 3:16, но я точно знаю, что он может дать отдых уставшему мальчику».
3: Забота, чуткость, внимание незнакомых людей родили в сердце мальчика, которого никто никогда не любил, вопрос: кто такой Иоанн 3:16? Христиане, читающие Библию, знают ответ на этот вопрос. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Завет любить Бога и ближнего остается актуальным и для людей, живущих в 21 веке. Нам, христианам, нужно сделать еще очень много, чтобы мир узнал, кто такой Иоанн 3:16. О важном в стихах: «Счастлив тот, кто в жизни цель имеет». «Счастлив тот, кто в жизни цель имеет, в ком любовь Спасителя горит, кто достойно жизнь ценить умеет и за правду всей душой стоит. Счастлив тот, кто радостно и смело по стопам Спасителя идет и свои способности всецело, свои силы ближним отдает». Из сборника «Чистый источник». Вера маленькой девочки. Тесси — это прелестная,
5: но не по годам серьезная 6-летняя девочка. Однажды она услышала разговор своих родителей о ее маленьком братике, Тедди. Она знала, что он тяжело болеет и что у родителей практически нет денег. Тесси услышала, как ее папа сказал заплаканной маме с безнадежностью: «Только чудо может спасти Теда сейчас». Тогда Тесси побежала к себе в комнату и достала стеклянную банку из-под джема, где хранились все ее сбережения. Она высыпала всю мелочь на пол и бережно пересчитала. Затем сложила монетки назад в банку и побежала, что было сил, в аптеку. Она тихо ждала, пока аптекарь уделит ей внимание. Но он был слишком увлечен разговором с другим человеком, чтобы заметить 6-летнюю девочку. Тесси стала шаркать ножкой, чтобы привлечь хоть капельку внимания. Нет реакции. Потом она стала громко покашливать. Опять ничего. Наконец она достала монетку и постучала ей по стеклу. «Что бы вы хотели?» – спросил аптекарь с раздражением в голосе. «Видите ли, я разговариваю со своим братом из Чикаго, которого я не видел несколько лет». «Хорошо, но я бы хотела поговорить о моем брате», – ответила Тесси тем же тоном, что и аптекарь. «Вы знаете, он очень и очень болен, и я хотела бы купить чудо».
7: «Простите, что?»
5: «Его имя Тед, и у него что-то плохое растет в голове, и мой папа сказал, что только чудо сможет спасти его сейчас». «Так сколько стоит это чудо?»
7: «Девочка, мы не продаем здесь чудеса». «Извини, но я не могу тебе помочь», — сказал аптекарь.
5: «Послушайте, но у меня есть деньги, и я могу заплатить. Если этих денег не хватит, я смогу достать еще. Только скажите, сколько это стоит?»
7: Прекрасно одетый брат аптекаря опустился на корточки и подозвал к себе девочку. «Какого вида чудо нужно твоему брату, детка?»
5: «Я не знаю», — всхлипнула Тесси. «Я знаю только, что он очень болен, и мама говорит, что ему нужна операция. Но мой папа не может заплатить за нее, поэтому я решила использовать мои деньги».
7: «Сколько же их у тебя?» – спросил человек из Чикаго.
5: $1.11, пролепетала Тесси, «и это все мои деньги. Но если нужно, я смогу достать еще».
7: «Какое совпадение», — улыбнулся мужчина. $1.11. Он зажал в кулаке ее деньги, взял девочку за руку и попросил отвезти к ней домой. «Я хочу взглянуть на твоего братишку и встретиться с твоими родителями. Посмотрим, какого вида чудо вам нужно». Этот хорошо одетый мужчина был доктором Карлтоном Армстронгом, известным хирургом, специализирующимся на нейрохирургии. Он сделал операцию совершенно бесплатно. И совсем скоро Тед смог вернуться домой полностью здоровым. Мама и папа были счастливы, обсуждая цепь случайных событий, которые привели к ним хирурга. «Этот доктор, — прошептала мама, — настоящее чудо. Интересно, сколько бы это стоило?» Тесси улыбнулась. Она-то знала точно, сколько стоит чудо. $1.11. Плюс искренняя вера маленькой девочки. Произведение наших читателей. Насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 29 и 30. Люди били Иисуса. Люди били Божьего Сына. Не уйти, не отвернуться от ужасной той картины. Били злобно. Били просто. С упоением и с досадой. Плетью били. Били тростью. Били страшно. Беспощадно. Били. Молодой и старый. По спине ли, по плечам ли. Что-то не было ударом. И хотелось закричать мне: «Люди, что же вы творите? На кого подняли руки? Посмотрите, посмотрите, обрекли кого на муки? Люди, это не преступник, Божий Сын, над кем глумитесь? Это Бог ваш и заступник, ваша жизнь. Остановитесь!» Мне казалось, что кричала, но уста закрыты были. Я смотрела и молчала. Люди Иисуса били, и смеялись, и плевали, и венок сплели терновый, в багряницу одевали. Мне хотелось крикнуть снова: «Что плохого он вам сделал? В чем пред вами виноват он?» Ко кресту прибили тело, на Голгофе жизнь распята. Нет, не закричу, не смею. Камень на душе кто снимет? Я не лучше этих смертных. Мне ли суд вершить над ними? Шаг я сделала к подножью. Силы не было для крика. Сердце плакало: «Сын Божий, и на мне тот грех великий». Били злобно, били просто. И в толпе той я стояла. И ни плетью, ни тростью боль тебе я причиняла. Не брала гвоздей руками, а к распятию причастна. Сверху донизу грехами крест Голгофский опечатан. Вот свои грехи я вижу. Боже, сколько их, не знаю. Больно, стыдно, страшно. Ниже голову склоняю. И не крик, а шепот робкий с онемевших уст слетает: «Иисус, прости». И кротко он ответил мне: «Прощаю». Емельянова, город Тольятти. Рожденные летать. В Москве на курсах для рабочих я как-то читал лекции о возвышенных идеалах русской литературы, о Боге, о Христе в русской поэзии. Кое-кто из администрации курсов протестовал против этих лекций во имя материализма и безбожия. Вопрос обсуждался на совете рабочих в моем присутствии. В результате из 16 членов совета 15 встали на мою сторону. Один из них, рабочий металлист, своеобразно и попросту выразил резолюцию в мою защиту: «Надо же нам что-нибудь и о небе воображать». Недаром писал Достоевский: «Если охладеет в тебе вдохновение, касание мирам иным, то станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее». Не отсюда ли, от низменности идеалов, духовный упадок в современной молодежи и разочарование в жизни? Материализм с его отрицанием жизни, духа, Бога и бессмертия не может насытить человека. Тесно орлу летать в клетке. Он задыхается без выси лазурной и простора безграничного, широкого, как русские степи, как безбрежное море. Я видел в зоологическом саду орлов в огромной клетке. Они неуклюже слонялись, опустив крылья, толкаясь и натыкаясь на железные решетки. Им не было простора, где бы они могли расправить свои могучие крылья, не было разлету. Какая жалкая картина. Подобно этому ни один из нас, кто молод душой, не найдет удовлетворения в узких и тесных рамках материализма. Поистине он будет тосковать и томиться душою. Материализм, не признающий ни неба над нами, ни вечности перед нами, заслоняет от нас и небо, и солнце, и синие дали. Молодежь, рожденная летать, никогда не согласится ползать в прахе, присмыкаться в низинах материалистических теорий. Из книги Марцинковского «Азбука веры».
8: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
9: Момент творения. Взрыв теории Большого взрыва. Многие из нас слышали о теории Большого взрыва. Согласно этой теории, вся Вселенная – результат гигантского взрыва, происшедшего около 16 миллиардов лет назад. Этот взрыв в конечном итоге якобы породил звезды, галактику, нашу Землю и даже наш генетический код. Проблема тут вот в чем. Все мы имеем представление о взрывах, и никто еще не видел, чтобы после взрыва получилось что-либо, кроме хаоса. Креационисты уже многие годы твердят, что взрыв никак не мог создать Вселенную, которую мы наблюдаем сегодня. Приятно отметить, что сторонники теории эволюции начинают с этим соглашаться. Многие из них по-прежнему считают, что Земля могла появиться в результате взрыва, но в то же время признают, что упорядоченность звезд и галактик в космосе противоречит этой идее. Один ученый-эволюционист предположил, что, возможно, они не все приняли в расчет. Он заметил, что они ищут идеи, даже, цитируем, «безумные идеи», потому что мы потихоньку начинаем впадать в отчаяние. Несомненно, эта проблема разрешима, и решение ее вовсе не безумно. Слова в книге не появляются сами по себе, без участия автора. Никто не строит дом, не начертив заранее проект. И уж тем более такая вселенная, как наша, которая битком набита информацией и системами по хранению этой информации, не могла появиться без участия Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогая церковь, все слушающие Слово Божие. Сегодня хотелось поговорить о глазах. Что мы видим? Что бросается в первую очередь в глаза? Из этого будем также делать выводы, а что видит Господь? Но Он, слава Богу, видит не только внешний мир, Он видит внутренний. И поэтому мы будем внимательно слушать историю про Иакова, который вот пришел действительно и пожелал найти себе невесту. И 29 глава книги «Бытие» нам так описывает. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Что видят глаза, друзья? Первое, что бросается в глаза, это красота. Красота этого мира, хотя действительно после грехопадения много изменилось, но еще много у Бога красоты. Просто когда мы живем в городах, много красоты, друзья, спрятано от нас. Спрятано небо, мы его мало видим, все в огнях ночью. Спрятана природа дикая, звери, все уходит далеко от шумных городов. Но здесь он встречается и видит эту девушку, написано, полюбил Рахиль. За что полюбил? Конечно, нам склонно выбирать лучшее, качественное, и в этом греха нет. Полюбил за ее красивую талию, за ее стан и красивый лицом. Не случайно здесь идет в паре две сестры, и у одной слабое зрение, и это не привлекательно, она смущается, а другая вот имеет преимущество. Красота и миловидность, они обманчивы. В красоте нет греха, но если человек бахвалится красотой, красуется собой, и при этом не прославляет Бога, то это ведет к обольщению и юноши. И поэтому Слово Божие предупреждает, что красота – это нам свойственно, глаз выбирает красоту, но важно еще увидеть красоту внутреннюю. И вот очень интересно третий момент, что он говорит, я готов служить 7 лет. Сам определяет срок, друзья. 7 лет – это время для знакомства, время рассмотреть за той красотой лица, увидеть красоту, красива ли она сердцем, красива ли она характером. Как выбираем мы жениха или невесту, друзья? Конечно, глаза в первую очередь на красоту. Иногда мы говорим, как родители, какие-то качества одобряем, а иногда не одобряем в том выборе, который сделали дети. И может быть нам радостно, когда есть жилье у жениха, машина, хорошая работа. Но думаем ли мы о том, чтобы жених послужил Господу 7 лет? Вот здесь он говорит, я готов служить. Я готов. И очень интересно, что мы видим, что это время 7 лет показалось ему за несколько дней, друзья. Это опять любовь. Когда по любви человек служит, то время летит очень быстротечно. И они не были ему в тягость. Поэтому пусть Господь благословит нас не только выбирать нашим дочерям женихов, женихам одобрять невесты, чтобы не только мы были, друзья, внимательны на красоту падки, но рассматривали, а есть ли красота внутренняя? Готовы ли мы действительно отдать и наших детей, чтобы они послужили Господу, чтобы они успели познакомиться и с Господом, и с невестой? Пусть Господь благословит, чтобы любовь человеческая помогла, и чтобы любовь человеческая не ослепила человека, чтобы он не ошибся. Для этого надо вопрошать Господа, для этого надо знакомиться, искать воли Его, чтобы любовь соединила нас навсегда. Аминь.

Как любить? Один христианин сказал так: будем как солнце. В чем суть солнца? В том, что оно светит и греет. Для кого? До этого ему дела нет. Приходи и купайся в тепле и в лучах солнечного света, всякий желающий, никому нет отказа. Ну, а если придет тьма и скажет солнцу: «Я твой враг, я тебя ненавижу и презираю, даже отрицаю». А солнце светит и светит, греет и греет и греет. Для него нет и не может быть врагов. Злое чувство тьмы не доходит до солнца. Тут ни при чем те личности, которые не любят. Вся суть дела в чувстве любви. Нет ли здесь урока для нас, христиан? Конечно, есть. Следуй примеру солнца, и ты будешь настоящим христианином.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве», а в частности «Молиться во имя Иисуса». Сегодня 10-я, заключительная часть. Продолжая мысль предыдущей 9-й части, мы должны сказать, как ничтожно мало может мир сей вложить в какое-то имя. В этом мире мы имеем много имен. Пусть каждый из вас посмотрит на имена богатых, великих политиков в своей стране. И такие имена, вплоть до президента и министров, люди открыто обзывают, сквернословят в их адрес, прямо на улице, в печати и так далее. И что заключено в таком имени? Немного. Что мир сей может в них вложить, заключается в этих именах. Сегодня существуют еще богатые, но Библия говорит в послании Иакова в главе 5 стих 1. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, которые на вас придут». Это значит, что богатые исчезнут, конечно, исчезнут, но исчезнут и все другие. Мы знаем, что такие еще существуют, которые связаны с Господом Иисусом. Мы должны использовать удобное время, чтобы нашу жизнь веры так укрепить, чтобы тогда, когда мы попадем во время испытания, то и выдержали это испытание. Все Бог заранее для нас запланировал в отношении вечности. В противном случае нас ожидает постыжение, которое не является прославлением Бога. А дело Иисуса на Голгофе так мощно и так велико, что мы во всех помутнениях жизни не обязательно должны иметь постыжение. Собственно, мы вообще не должны иметь постыжения. Славное дело Иисуса на Голгофском кресте служит для того, чтобы мы имели только жизнь победы. Для такой нашей жизни победы дело Иисуса на кресте вполне достаточно. А на основании этого мы не имеем оправдания для какого-либо греха в нашей жизни. Не имеем на это права. Мы не должны больше грешить, но мы еще грешим, что является фактом в нашей жизни. А Библия это подтверждает, как говорит ученик Иисуса Иоанн в первом своем послании в главе 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто-то согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Это пишет ученик Иисуса Иоанн тем верующим, которые через него покаялись. Он точно знал, что они грешат, поэтому он предупреждает их, чтобы они при своем согрешении снова и снова приходили к Иисусу, чтобы получить прощение за свои грехи. Поэтому и каждый из нас безошибочно знает, когда он согрешает. Но мы не должны грешить, поэтому это состояние, что мы не должны грешить, одновременно открывает жизнь победы нашей ежедневной жизни. Еще раз спрашиваем, что может этот мир вложить в какое-нибудь имя? Мы можем сказать, что одно имя является не больше, чем пустой звук, который исчезает как эхо, когда мы в горах громко крикнем, особенно рано утром. Некоторое время мы это эхо слышим, а затем оно затухает. Но как Святое Писание ставит в центр внимания славу Божьего имени и славу имени Иисуса Христа? Все же какая удивительная благодать связана с этим именем! Подумайте только о нашем спасении, которое мы получаем через наше покаяние. Что находится в чудном имени Иисуса? Именем Иисуса Бог желает спасти всех людей для вечности. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи 4 по 6. Этот факт основан на великой власти, которая имеется в имени Иисуса. Поэтому написано в послании к Колоссянам, глава 3, стихи 16 и 17. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Имя нашего Господа Иисуса является именем победы в отношении всех проблем нашей повседневной жизни. Это не Божья воля, чтобы Он убрал все наши проблемы, но Божья воля заключается в том, чтобы проблемы нашей жизни мы победоносно выдерживали. В этом заключается Божья воля. При этом нет ничего, что было бы выше Его имени. Это является наивысшим, что может быть в одном имени». Мы знаем, сколько людей имеется на земле, ровно столько имеется на земле также имен, но не меньше, чем людей. Почему я так говорю? Потому что, к примеру, в Германии многие родители дают своим детям при рождении несколько имен. Одно из этих имен является главным именем человека, которым его зовут. Когда человек становится совершеннолетним, то он без проблем может выбрать своим главным именем одно из других его имен. Но какое-нибудь имя имеют все люди. Даже ангелы имеют свои имена, как отпавшие, так и не отпавшие ангелы. Но одно имя они имеют. Высшего имени нет, как имя Иисуса Христа. Поэтому Слово Божие говорит в послании филиппийцам в главе 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Для нас, всех детей Божиих, нет ничего большего, как то, чтобы мы крепко держались за имя Иисуса и не отрекались от Него. Это является главным вопросом Евангелия, и это касается нашего хождения. Это имя, которое нам дано сохранять в нас как свидетельство для Бога и для людей. Таким образом, мы прославим Бога, если мы не станем отрекаться от Его имени. Имя Бога, которым Он открылся Моисею, вечно, как читаем в Исходе, глава 3, стих 15. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Божие откровение в том смысле, что Его Слово останется неизменным, точно так и Сын Божий Иисус Христос, который не сказал одновременно «да» и «нет», но в нем было «да». Этим Он и Его Слово сегодня еще является, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, глава 13, стих 8. Итак, мы видим, что в имени Бога, в имени Иисуса Христа находится неизменность, находится вечность. Люди изменяются, конечно, и это мы знаем. В политике люди изменяются в своей одежде, в мышлении. Раньше у таких людей была совсем другая одежда принята. У людей мы наблюдаем постоянное изменение, но не у Бога. Все Божьи обетования, сколько их в Слове Божьем имеется, являются «да» в нем. Это значит, что они до последнего пункта исполнятся. Это значит, что из всех высказанных Святым Писанием обетований ни одно слово не упадет на землю. Наш Господь Иисус пришел именем Отца, что значит в сущности, в силе и в задании своего Отца в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 5, стих 43. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое,

Иисус делает, то Он делает именем Отца в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 10, стих 25. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Именем Отца Иисус все делает, а вне этого имени ничего не делает. Точно так обстоит дело и с нами. Да, Он имеет это имя, Он пришел именем Своего Отца и открыл людям сущность Своего Отца». Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 26. «И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Таким образом, нам все показано, что мы можем знать и должны знать, чтобы здесь, на земле, пребывать в Божьем богатстве в отношении Его Духа и Его Слова. Бог не имеет намерения, чтобы во время благодати мы жили в земном богатстве. Некоторые верующие думают, что те верующие, которые имеют много богатства, являются Божьими благословенными. Это не соответствует истине. Такому утверждению я строго противостою. Скорее всего, все наоборот. Ибо Господь Иисус сделался ради нас бедным, Он стал равным нам. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 7. Но Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Итак, Иисус был бедным и настолько бедным, что не имел где преклонить голову, как читаем в Евангелии от Луки, глава 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». По сравнению со Христом, когда Он был на земле, мы являемся богатыми, поэтому испытайте и познайте Христа в ваших молитвах, потому что Он достоин этого, так как Он показал нам Отца в Его сущности, в сущности Его сердца. А Его имя, которое дал Ему Его Отец и Бог, есть имя над всеми именами, как мы читаем в послании евреям, глава 1, стих 4. Иисус, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними, наследовал имя. Поскольку Иисус открыл нам сущность Небесного Отца и Сам пребывал в Его сущности, то на основании этого нет более высшего имени и быть не может. Если имя Иисуса характеризует Его сущность, если все Его внутреннее, Его сущность, носит это имя и является истиной, тогда внешнее, привычное применение не может быть полезным. Для нас это ясно, ибо внешняя форма никогда, ни в коем случае, не приведет нас в отношение и в зависимость от Бога. Почти во всех странах мы имеем сейчас достаточно формальных христиан, которые остаются погибшими. Я имею в виду всех религиозных людей, которые символично представляют или представлены в этих пяти неразумных девах, согласно десятой притче Царствия Небесного. А чтобы остаться погибшими, люди не имеют необходимость о чем-то заботиться. Не на основании образа речи, но на основании общения нашей сущности разделяются Дух Бога и Дух мира сего, согласно Евангелия от Матфея, глава 24, стихи 4 и 5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Итак,

0: Не то, что мы берем в рот, отличает нас от погибшего мира, но только наша сущность. Тогда мы спросим, что значит сущность? Это тот образ, который Господь Иисус нам показал в своем хождении в плоти на земле. Он сказал: «Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. И это Иисус показал на практике в своем хождении в плоти на земле. Это его сущность. Но это является только одной чертой его сущности, ибо он имеет целую цепь различных характеристик, которые указывают на его сущность. Эти суммарные черты Иисуса являются его сущностью, а эта сущность Иисуса является для нас примером. Чем больше мы вникнем в сущность Иисуса, тем больше мы будем иметь услышания на наши молитвы, и тем полномочней Господь Иисус даст нам желания наших сердец, чтобы дело Божие осуществилось в Его Царстве. Запомним эти два предложения. Именно об этом идет речь. Ведь Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Имя Иисуса мы можем хранить только через Слово Божие в вере и в истине, как мы об этом читаем в Откровении, глава 2, стих 13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что прочно держишься за имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». А также Откровение, глава 3, стих 8. «Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Итак, чтобы вообще пользоваться именем Иисуса, необходимо два фактора соблюдать. Во-первых, наша вера, а во-вторых, истина и Слово Божье в вере. Это является основой. В этом мы должны через сущность Иисуса стать похожими на Него. В этом содержится все необходимое, и ничего не недостает. Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то обетование подтверждает услышание всего того, что бы то ни было, что мы в вере именем Иисуса у Бога просим. Но только с этой точки зрения. Следовательно, стоит, чтобы мы вошли в такое положение, которое похоже на сущность Иисуса и Ему принадлежит. А теперь мы ставим следующий вопрос. Где имеются такие верующие, которые так похожи на Господа Иисуса? Теперь никто из вас не должен сказать: «Я этого хочу», хотя такое желание является очень приятным. Но здесь речь идет о следующем. Где они, которые являются такими? А для этого Господь Иисус что-то дал, чтобы мы стали такими. Этим что-то является время. Бог дал нам время, чтобы с Господом Иисусом накапливать опыт, чтобы во время тренировки мы стали похожими на Иисуса, чтобы мы могли изучать Его сущность, особенно в Евангелиях, и чтобы мы могли принять Его сущность. И апостол Павел говорит во многих местах Писания о сущности Иисуса, каким Он был, и постоянно показывает Его нам как единственный достойный пример. Поскольку Его имя, Его сущность в конечном счете является самим Христом, то мы можем Его понять и принять только в вере. Итак, Его имя является самим Иисусом. Его сущность есть сам Иисус. И это следует практически проявить через веру во всей полноте своей жизни. Вследствие этого сила имени Иисуса находится в Его сущности. Если бы Господь Иисус имел скверную сущность, то Он был бы вспыльчивым, то Он иногда ударил бы кого-нибудь в лицо. Если Он был уставшим и должен был что-то сделать, то это делали ученики, отсылали женщин с их детьми от Иисуса. В таком случае Он говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Такова была Его манера. Хотя Иисус был занят с утра и до вечера, то к Нему приходили еще и вечером. В этом стихе мы видим сущность Иисуса по сравнению с сущностью Его учеников. В противоположность Иисусу они отсылали женщин с их детьми, они запрещали им приходить к Иисусу. Итак, сила имени Иисуса и вообще Его власть, которая стоит за именем Иисуса и действует в Его сущности, становится в нас действенной, как только мы в подобной форме принимаем Его сущность. Молиться Его именем является теперь нашим заданием. И как только мы будем молиться Его именем, то в известной мере становимся на Его место, в Его имя. Это можно примерно так сравнить. Скажу это прообразно на примере одной пары сапог, которые принадлежат Господу Иисусу, а мы одеваем их. При этом мы попадаем в Его след. Мы оставляем при ходьбе след Его ног. Мы приходим в Его задании, если будем идти Его походкой. Это есть путь Иисуса. Поэтому так произойдет, как Слово Божие говорит в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 42. «Я и знал, что ты всегда услышишь Меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал Меня». И что тогда, если по этому поводу мы имеем другой вариант? Если то, что мы именем Иисуса просили, в действительности не сразу получаем или не сразу находим. Мы молились именем Иисуса, но мы просимое не получили. Должны ли мы в таком случае потерять мужество? Однако мы не имеем основания, чтобы потерять мужество и думать, что Господь Иисус не слышит наши молитвы. Это было бы неверно, это была бы слабость веры, это не приводило бы нас к прославлению Бога. Снова, если бы мы были вынуждены думать, что Господь Иисус не слышит наши молитвы. В принципе, Он слышит наши молитвы, но Он не может привести в исполнение наши молитвы, если мы духовно неверно стоим, если мы не вращаемся в Его сущности. Сама молитва Господа Иисуса нам это показывает. Исполнение этой молитвы Иисуса мы тоже еще не видим. Я имею в виду молитву Иисуса на Голгофском кресте, где Он говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Так Иисус молился к Своему Небесному Отцу: «Отче, прости им». Но эта молитва и до сегодняшнего дня еще не исполнилась. Но это исполнилась ли просьба Иисуса? По этому поводу мы должны сказать «нет». Но просьба Иисуса будет исполнена. Иисус не был раздраженным, когда Его молитва не сразу исполнилась. В таком случае нам нужна вера. Если мы что-нибудь просим именем Его сущности, тогда это исполнится, если для этого исполнится время. в более поздний день это время наверняка исполнится в отношении того, что Иисус здесь просил. А именно тогда, когда Господь Иисус по Своей милости снова примет Свой народ Израиль, как Святое Писание нам во многих местах сообщает. К примеру, у пророка Исаии в главе 11 стих 11. «И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего». Какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синнаре, и в Ямафе, и на островах моря. И в Новом Завете читаем об этом в послании Римлянам, глава 11, стихи 26 и 27. «Итак, весь Израиль, то есть остаток в 144 тысячи душ, спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Итак, если сам Господь Иисус высказал такие просьбы, которые не сразу были исполнены, то мы не видим в этом недостаток его веры, а также недостаток связи Иисуса с Отцом. Но мы видим, что тогда, если мы будем в сущности Иисуса жить и просить, то можем иметь как эти просьбы, которые немедленно, а также позже исполнятся. Но если мы будем просить в сущности Иисуса Христа, тогда наши просьбы исполнятся со стопроцентной уверенностью. Точно так можем и мы, если сложим наши руки, быть уверенными в услышании наших молитв в перспективе на Бога. И это прекрасно, ибо мы читаем, если мы так будем молиться, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Евангелие от Иоанна 14, стих 13. Это является намерением Бога в молитве, если наши просьбы посылаем на небеса к Богу в сущности Христа. Тогда мы можем быть уверенными, что Бог ответит на наши молитвы. Вечная слава и благодарение нашему Господу Иисусу и Небесному Отцу за Его милость, что в этой проповеди еще о молитве мы слышали о необходимости молиться Его именем и что это означает быть в Его сущности. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: по следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать беседу на духовную тему, подготовленную братом Зарубиным. После нее слушайте получасовую передачу «Хлеб жизни». И в конце часа детская программа «900 секунд доброты».
2: Дорогие друзья, разрешите вам задать несколько вопросов. Принадлежите ли вы к тем людям, которым жизнь опротивила, которые устали жить и вместе с тем совершенно не задумываются над тем, что их ожидает в потустороннем мире? Принадлежите ли вы к людям, которые, хотя и стараются казаться вполне удовлетворенными, но в сущности очень несчастны, потому что знают, что живут не по воле Божией и поэтому страшатся, не готовые предстать пред судилище Господне? Принадлежите ли вы к людям веселым, жизнерадостным, удовлетворенным, не думающим о будущем, с нетерпением отгоняющим всякую мысль о страдании, болезни и смерти, но у которых и веселье, и радость с годами сменяется тоской и ожиданием будущей расплаты за прожитую греховную жизнь? Мы можем с уверенностью сказать, что к перечисленным трем категориям принадлежит подавляющее число мирских людей, питающихся только иллюзией счастья, но на деле его не имеющих. Многое, что они принимают за счастье, является или продуктом воображения, или мирской суетой. Часто шелк и бархат прикрывают собой страдающее сердце, а шумный смех заглушает голос неспокойной совести. Люди постоянно ищут покоя, ищут мира и не находят его. Как устами пророка Исаии говорит об этом Писание, о тех, кто живут по своей прихоти, не считаясь с волей Господней. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. А между тем для страдающего человека есть успокоение, есть настоящее, пребывающее, неотъемлемое счастье, которое каждый в состоянии обрести уже в земной жизни, при условии, что он будет его искать там, где найти его можно. В 11 главе Евангелия от Матфея записаны такие слова Господа Иисуса Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Отсюда мы видим, что у Иисуса Христа и только у Него одного может найти успокоение тот, кто исповедует пред Ним грехи свои и возложит на Него все свое упование. В послании к евреям мы также читаем: «А входим в покой мы, уверовавшие. Был день, когда я, подобно многим и многим другим, услышал голос Божий и пришел к нему. И он простил мне грехи мои и даровал мне жизнь вечную. Поэтому сегодня я, как переживший на личном опыте это великое благословение, убеждаю вас от имени спасшего меня Господа прийти к нему, чтобы стать его учениками». Перестаньте искать счастье в суете мира сего. Откажитесь от вашей гордости и надмения, от вашей собственной воли, от вашего настойчивого стремления идти своими собственными путями, которые неизбежно приведут вас в вечную погибель. В смирении, как грешник, придите в покаянии к Иисусу Христу и отдайте себя Ему, и тогда Он во имя крови, пролитой за вас на Голгофе, простит вас и даст вам тот покой, который Он вам обещал и в котором вы так нуждаетесь. Один из верующих, переживших это, написал евангельский гимн, начинающийся так: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это мир весь отдать». Да, поистине стоит довериться Господу, потому что великая слава ожидает верующих в обителях Божиих. И те, кто имеет эту надежду, предвкушают эту славу уже в земной жизни. Полный мир, утешение во всех трудностях и переживаниях и обилие всех благ вечных, духовных, будет в сердце их. Благословение это настолько велико, что даже самый слабый верующий не сменит дары Господни ни на какое богатство земное, ни на какую земную славу. Поэтому Господь говорит ученикам своим: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут». Верующий по Писанию человек всегда находится в несравненно лучшем положении, чем человек неверующий, кто бы он ни был, потому что таковой живет без надежды в будущем, а у верующего надежда есть. Он имеет сокровища неоскудевающие, имеет Спасителя, который его никогда не оставит. Блаженны те, кто во Христе. Если же вы, дорогой слушатель, останетесь таким, каков вы есть, если вы умрете, не придя ко Христу в покаянии, то вы окажетесь на страшном судилище Божьем, и у вас не будет заступника. Будьте мудры. Обратите самое серьезное внимание на ваше неправильное в отношении к Богу духовное состояние. Подумайте, как и где вы будете проводить вечность. Мир сейчас находится в безвыходном положении, согласно следующим словам Писания. Впрочем, близок всему конец. Пользующиеся миром сим должны быть как непользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Тяжко смотреть на людей, которые не обращают внимания на предупреждение Писания и продолжают свою беспечную греховную жизнь. Страшно смотреть на тех, кто владеет сокровищем только земным, временным, у кого все надежды сойдут с ними в могилу, у кого нет ничего более ценного, чем то, что может дать им мир. Господь же призывает: ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, то есть все земное, в чем вы имеете нужду. Поэтому даю вам совет для немедленного исполнения. Дух Святой говорит: ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ищите богатств вечных, сокровища, которого у вас никто ни украсть, ни отнять не сможет. Ищите города, имеющего прочное основание, которое есть Иисус Христос. Отделитесь от мира сего, который никогда не сможет удовлетворить вас. Отойдите от греха, который в конечном итоге ужалит вас, как змея. Придите к Господу Иисусу в покаянии, и Он простит вам грехи ваши и даст вам Духа Святого, который исполнит вас и принесет с собою мир и радость душе вашей, даст новое содержание вашей жизни, сделает вас рожденным от Бога существом. Иисус Христос, будучи во плоти, предсказывая пришествие Духа Святого, говорит: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». До возрождения многое в Слове Божьем человек понять не может, как не понимали Господа ученики до того, как на них сошел Дух Святой. Но когда это случилось, их духовные очи раскрылись, так что они сами стали немедленно проповедовать людям, не знавшим Господа. Так же происходит и в настоящее время с человеком, который получает Духа Божия в сердце свое. Ему становится доступной истина Божия. Слова Христа приобретают для него тот смысл, который вкладывал в них Господь. Новый духовный кругозор открывается пред ним. Неужели вы, дорогой слушатель, откажетесь от столь великих благословений?

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость из Минской Церкви Воскресения Жан Федоренко. Тема его беседы – грех бездействия. В послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих, мы находим слова апостола Павла. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Наше призвание – отношения с Христом. Не секрет, что круг знакомых оказывает влияние. Каков же итог наших отношений с нашим Господом? Наверняка не равнодушие, не пассивность, не бездействие. Меняется все коренным образом. У Бога нет плохих качеств. Все, что приходит от Него, лучшее. И этот свет не может не оказывать влияние на нас, людей. Не потому ли псалмопевец восклицает: «Пошли свет Твой и истину Твою, да ведут они меня». Благодаря Богу у нас в руках появилось Писание. Сегодня мы хотим, чтобы оно стало путеводной картой, вело и исправляло нас. Будем внимательны, и пусть разговор о бездействии побудит нас с вами быть активными христианами.

Бог спасает грешника, чтобы сделать из него нового человека. И этот новый человек не просто призван совершать добрые дела. Теперь он способен их совершать. Как новое творение, мы имеем все ресурсы для роста и созидания, ибо мы его творение, говорит апостол Павел, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И все же, родившись духовно для добрых дел, мы не всегда полно осознаем свою ответственность. В нашем новом предназначении мы можем оказаться инертны или даже ленивы. Мы можем попасть в ловушку, на первый взгляд, незаметного греха, который беспокоит не всякую совесть. Это грех бездействия. Вы спросите, разве такой грех существует? Конечно, и об этом ясно учит Библия. Апостол Иаков в своем послании после увещевания церкви проявлять любовь на деле пишет: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Как мы видим, речь не идет о злых делах, таких как прелюбодеяние, воровство, обман или сквернословие. Иаков пишет о грехе бездействия или отсутствия доброго дела. Если мы понимаем, что должны помочь человеку и не помогаем ему, то становимся преступниками в Божьих глазах. Мы виновны. Звучит достаточно строго, не правда ли? Да, это так. Но даже наш земной закон придерживается такого же принципа. Уголовный кодекс нашей страны дает следующее определение преступлению. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние, действие или бездействие. Обратите внимание, что бездействие также квалифицируется законом как преступление. И далее Уголовный кодекс приводит ряд статей, где в различных формах выражается это преступное бездействие. Это и халатное отношение к службе, бездействие должностного лица и даже деяние, совершенное по неосторожности, что значит легкомысленно или по небрежности. Таким образом, грех бездействия не есть что-то необычное или незнакомое нашему обществу. И равно как и Уголовный кодекс назначает наказание за преступное бездействие, так и Бог строго взыщет за попустительство или халатность. Даже наша недогадливость и неосведомленность не оправдывает нас в пассивности. Иисус говорил об этом так: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Как мы видим, наше непонимание является смягчающим обстоятельством, но в то же время оно не освобождает нас от Божьего взыскания. Принцип греха действия и бездействия легко понять на примере Христа. Иисус не только не совершил ни одного мерзкого поступка, но везде, где только мог оказать помощь, Он ее оказывал. Он не просто не воровал, но вместе с тем щедро удовлетворял нужды людей. Он не просто не отвечал на оскорбления, но молился за врагов. Таким образом, праведность нашего Господа уходила в большой плюс. Мы же, в свою очередь, часто ограничиваемся лишь борьбой с греховными поступками. Мы никак не можем подобраться к нулевой отметке. Мы словно застреваем между минусом и нулем. Вот как Иисус практиковал это в жизни. Евангелист Марк очень хорошо подмечает логику рассуждений Спасителя. «И пришел Иисус опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Насколько остро Иисус ставит вопрос в отношении помощи больному человеку?
если есть возможность освободить его от болезней, следовательно, это необходимо сделать сейчас, незамедлительно. Иисус говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Другими словами, если я сегодня не освобожу этого человека, я совершу зло. Иного варианта нет. Не отложить исцеление на завтра, не предъявить больному условия, но спасти сегодня и сейчас. Несомненно, Иисус имел силу и власть над болезнью и поэтому мог поступать таким образом. Для нас же это означает, что там, где Бог наделил нас необходимыми ресурсами и силой, мы также призваны незамедлительно действовать. По сути, христианство – это разумное вложение и использование ресурсов. Это вложение должно давать прибыль, а не только покрывать убытки. Мало просто не совершать зла. Необходимо активно практиковать добро. Апостол Павел прекрасно понимал этот принцип и преподавал его в церкви. Он пишет, что нам необходимо не только отложить прежний образ жизни ветхого человека, который истлевает в обольстительных похотях, но нужно обновиться духом ума и облечься в нового человека. То есть мы отлагаем грехи не просто ради их отложения, но чтобы заменить их делами праведности. Снимаем старую и грязную одежду не для того, чтобы остаться голыми, но чтобы одеть новую и чистую. Далее, с 25 по 29 стихи Павел подробно описывает, что это за новое должно прийти на смену старому. Он говорит, «Отвергнув ложь, говорите истину. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Таким образом, если я перестал красть, но не помогаю нуждающемуся, я согрешаю. Если я перестал сквернословить, но не источаю слов благодати для унывающего брата, я согрешаю грехом бездействия. Молодому пастору Тимофею Павел пишет о том, каким должен быть характер служителя. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Мало не довести разговор до ссоры, закрыть рот и замолчать, окопавшись в своем блиндаже. Павел говорит, что необходимо перейти в наступление, а это значит, необходимо проявить приветливость, доброе расположение в общении, приложить усилия в изучении Божьего Слова, чтобы помочь неверующим обрести веру. И, конечно, все это делать в духе смирения, глубоко уважая каждого из своих духовных оппонентов. Если подытожить учение апостола, то оно прозвучит в коротком призыве, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Друзья, обратите внимание на словосочетание «должны быть». Если должны, а их нет, следовательно, мы не выполняем своего предназначения и оказываемся непослушны. И соединив слова Павла с предостережением Иакова, мы придем к следующему выводу. Кто понимает, что должен иметь те же чувства, которые испытывал Христос, и не стремится приобрести их, тому грех. Одним словом, мы призваны научиться думать, оценивать, чувствовать и поступать так, как наш Господь. Если мы не ставим такой цели, мы оказываемся на поле греха бездействия. Конечно, если мы единожды или дважды не исполнили свой долг, то это еще не повод бить тревогу. Но длительное пребывание на территории этого греха должно вызывать у нас беспокойство. Если на протяжении недели, месяца, года мы с легкостью пренебрегаем своими обязанностями мужей, жен, отцов, матерей, то тогда грех бездействия становится нашим страшным обличителем. Что же он выявляет?
На примере отношений к своим собратьям по вере Иаков пишет, что наше бездействие может свидетельствовать о мертвой вере. Это довольно серьезное обличение Иакова. Давайте прочтем его. Он говорит: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Думаю, вы заметили, что Иаков связывает проявление живой веры с активной помощью своим братьям и сестрам. Это особое теплое внимание и помощь, противоположны безразличию и бездеятельной холодности. Живое сердце не способно сидеть сложа руки. Вот почему длительное пребывание в грехе бездействия может указывать на мертвую веру. В то же время не стоит делать преждевременных выводов. Не всегда наше бездействие связано с ленью, жадностью или нежеланием подчиняться Божьей заповеди. Часто бывает так, что верующие бездействуют в силу отсутствия духовного опыта и понимания. Многие из нас еще не способны глубоко замечать потребности своих близких. Мы только учимся этому. Но когда Бог открывает нам нужды других людей, мы становимся ответственными за свой выбор. Включаются часы нашего бездействия, и нам необходимо принять должные меры. Помните, вначале мы вспомнили о нашем предназначении. Мы созданы Богом на добрые дела. Мы — новое творение, способное жить по-новому. Может ли это новое творение оказаться бессильным, бездейственным? Если да, то надолго ли? Давайте спросим самих себя. Как часто я позволяю себе понежиться в этом благородном грехе? Ведь посидеть, сложа руки, не выглядит преступным. Для окружающих почти незаметно. Бездействие особо не терзает наш дух и разрушительных последствий будто бы не приносит. И все же в Божьих глазах этот грех остается все тем же мерзким грехом. Он ничего не производит, ничего не созидает, никого не любит. Именно поэтому Иаков и оставил нам свое духовно емкое наставление: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Конечно, сейчас мы не назвали поименно все возможные грехи бездействия. Да это невозможно сделать, ведь мы ответственны за многие сферы нашей жизни и отношений. У нас есть долг перед Богом, церковью, женами, детьми, родственниками, нанимателем, обществом. В каждой из этих областей мы в различной степени призваны трудиться и созидать. Мы призваны делать добро всем в контексте тех обстоятельств и возможностей, которые дает нам наш Небесный Отец. И только внимательное отношение к окружающим может помочь нам ясно увидеть, какое доброе дело Бог ожидает от нас. В любом случае, мы призваны откликаться и действовать. Согласитесь, друзья, что грех бездействия — это наш постоянный спутник, и всякий из нас обличается в этом грехе. От таких обличений мы часто впадаем в отчаяние. Быть все время на высоте кажется невероятным идеалом праведности. Как же выжить христианину в этом постоянном давлении? Есть только одно средство — крест Христа. Мы должны помнить, что на кресте Иисус не только заплатил за наш грех, но и исполнил закон. Вмененная нам праведность включает в себя и полное исполнение требований закона. Во Христе перед Богом мы ни разу не согрешили грехом бездействия. Еще раз повторю эту важную истину. Через веру во Христа Бог видит нас, как ни разу не согрешивших грехом бездействия. Мы абсолютно чисты перед Богом Судьей. Благодаря этому факту теперь перед Богом Отцом мы можем учиться преодолевать нашу лень. И хотя безразличие и инертность
неприятны нашему Отцу. Он не отворачивается от нас, как только мы согрешили. Напротив, Бог активно включается в наше воспитание. Он обличает, помогает и даже, возможно, наказывает. Мы знаем, что беспечные и ленивые дети никогда не радовали ни одного из родителей. Не будем же и мы огорчать нашего Небесного Отца. И в конце еще одно очень важное замечание. Друзья, каждый из нас на своем уровне понимает призыв к доброму делу. Каждому из нас в свое время Бог открывает необходимую меру знания. Нам не нужно слепо подражать сильным христианам, которые оказались далеко впереди нас. И, конечно, не стоит упрекать слабых христиан за очевидные, на наш взгляд, грехи бездействия. Не будем сравнивать себя друг с другом. Этот призыв Иакова обращен лично к нашему сердцу. Поэтому давайте исследовать самих себя в свете Библии и, приходя к пониманию доброго, будем совершать это доброе дело. Будем же ревностно и с любовью служить друг другу, чтобы во всем уподобиться нашему Спасителю. Да благословит вас Бог!

«Вера без дел – одинокая и мертвая», – учил Иаков. «Вот почему мы созданы на добрые дела, и мы – особенный народ, ревностный к добрым делам», – писал Павел. Именно действия наилучшим образом описывают смысл слова «христианин». Добрые дела – это как ценник на одежде, прекрасный плод на дереве, доказательство присутствия Бога в жизни. Действительно, разве может христианин сидеть сложа руки, когда мир гибнет? Разве мы можем бездействовать? Не совершая доброго, мы совершаем зло в глазах Бога. Но совершая доброе, мы все больше становимся похожими на Христа. Эти слова совсем не повод к осуждению других, а не хороший повод задуматься о собственных действиях или бездействии. Давайте внесем в жизнь библейские корректировки. И пусть нашими добрыми делами сегодня и всегда руководят вера, преданное Богу сердце, Писание и, конечно же, любовь к Спасителю.

Андрей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Жан Федоренко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – Сергей Лукьянов, пресвитер Минской церкви Нового Завета. Тема, которую он хочет предложить вам – «Великая заповедь и великая молитва». Божьих вам благословений!

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас звучит детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас.

0: Привет, Андрюша.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Как у тебя дела?
1: Да вот, задали в школе сделать доклад по биологии, чтобы улучшить оценку за четверть. Но я его еще и не начал делать, а послезавтра уже последний урок.
0: Это ты так намекаешь на то, чтобы мы вместе разобрали твою тему?
1: Ага, если можно.
0: Можно, конечно. О чем тебе нужно рассказывать?
1: О миграции птиц и нересте рыб. Как они ориентируются, куда им лететь или плыть? И почему из года в год возвращаются в одно и то же место?
0: Ого, это интересная и для многих ученых неоднозначная тема. Думаю, что ребята будут тоже не против узнать об этом побольше.
1: О, супер!
0: Для начала, я думаю, будет важно уточнить, что не все птицы занимаются перелетом с места на место. Есть и оседлые виды птиц. Так же, как и не все рыбы, на нерест плывут в другое место. Поэтому нужно разобраться, для чего они это делают. Почему одни птицы живут все время в одном месте, а другие каждый год путешествуют? Как ты думаешь, Андрюша?
1: Может быть, потому что им становится у нас холодно зимой? И поэтому они улетают в теплые края?
0: Это не совсем так. Чтобы разобраться со всеми этими процессами миграции, ученые проводили множество экспериментов.

0: Так вот, один из них был связан с обычной канарейкой, которая живет у многих в теплых домах. Оказалось, что она способна выжить и при температуре минус 45 градусов по Цельсию. Однако обязательное условие, которое должно быть выполнено, у канарейки должно быть достаточное количество еды.
1: О, точно, я так и подумал. Птицы улетают еще из-за того, что им не хватает еды.
0: Правильно. Ты молодец, Андрюша. Улетают ли птицы на зиму или нет, зависит от того, остается ли у них еда и зимой или нет. Все зависит от того, что они кушают. На самом деле путешествуют не только птицы, но и разные насекомые, например, бабочки. Просто кто-то из птиц питается растительной пищей, а кто-то – животной. А есть и всеядные виды. Вот всеядные как раз и остаются. Они могут приспособиться к любым изменениям климата.
1: Так значит, когда еды становится меньше, они сразу улетают?
0: В целом верно, но не совсем. Еще у птиц, как и у всего живого, есть так называемые биологические часы. Они есть и у человека, но мы редко ими пользуемся.
1: А что такое биологические часы?
0: Это такой синхронизатор времени на Земле с нашим организмом. Биологические часы зависят от суточных циклов. Например, все дневные животные спят ночью. И они хотят спать в это время, даже если ночью будет светло, а днем они уже выспались. Их организм считает время наступления настоящей ночи, и его не может сбить то, что включен свет. Это касается всего. Не только сна, а и времени, когда лучше переваривается пища, времени наибольшей умственной активности и так далее. У птиц биологические часы гораздо чувствительнее, чем у человека. И когда солнечный день укорачивается, птицы знают, что пора улетать на зиму. Проводились эксперименты. Отлавливали диких птиц, содержали их в тепле, хорошо кормили. Казалось бы, зачем им куда-то лететь на зиму? Но как только наступало время перелета, птицы в неволе начинали беспокойно себя вести. У них появлялось перелетное поведение. Такое же, как и их собратьев на воле.
1: Классно! Вот это интересно Бог придумал, а я даже и не знал об этом. Так у них такой же и навигатор внутри заложен, как и часы, чтобы ориентироваться, куда лететь?
0: Раньше так и считалось. И многие люди и до сих пор так думают. Но пытливые ученые тоже стали проводить разнообразные опыты, чтобы узнать, как же все-таки птицы ориентируются. Вот послушай о некоторых из них и о том, какие выводы получились. Например, проводился эксперимент на финляндских утках, которых взяли еще яйцами и перевезли на новое место. Вылупившиеся утята ничего не знали о том, куда им лететь на зиму, и вокруг не было никого, кто бы мог их этому научить. Но осенью они все равно полетели к месту зимовки финляндских уток. И на следующий год их обнаружили в стае вместе с их сородичами. В 50-х годах зоолог Густав Крамер ставил опыты, чтобы ответить на волновавший всех вопрос. Он наблюдал в неволе за скворцами, содержащимися в специальных клетках. С наступлением весны они все начинали стремиться на северо-восток. Как ни поворачивали клетки, направление их полетов не менялось. Крамер предположил, что скворцы ориентируются по солнцу. Он поставил систему зеркал так, чтобы солнечные лучи начали падать с противоположной стороны. И птицы поменяли направление своих перелетов на противоположное. С тех пор было поставлено много опытов, которые подтвердили, что для перелетающих в дневное время птиц положение солнца играет основную роль в выборе направления полета. Кроме того, птицы, по-видимому, пользуются какими-то наземными ориентирами, определяют дорогу по изгибам рек, по положению гор. Но большинство видов птиц днем кормятся и отдыхают, а сам перелет происходит по ночам. Как определяют путь они? Это впервые изучили орнитологи Франц и Элеонора Зауэр. Они предположили, что птицы ориентируются по звездам. Чтобы проверить это, они привезли птиц в планетарий. Когда включили карту звездного неба, соответствующую осени, птицы полетели на юго-запад. А когда картину неба сменили на весеннюю, птицы круто повернули на северо-восток. Еще один способ, который используют птицы, чтобы определять направление полета, это магнитные поля. Земля – это большой магнит, в котором линии магнитного поля тянутся между северным и южным полюсами. У птиц в мозге есть специальный орган, который может эти магнитные поля регистрировать. А в клюве есть частички железа, которые тоже участвуют в определении положения птицы относительно магнитных линий Земли.
1: Вот это да! Получается, птицы лучше разбираются в астрономии и географии, чем люди?
0: Да, наверное, ты прав.
1: А как же ориентируются рыбы?
0: У рыб также много различных ориентиров. Но кроме, например, магнитного поля, они еще и распознают вкусы и запахи воды.
1: Вот это да! Как Бог все интересно создал! У него каждое творение умное!
0: Да, ты прав, Андрюша. Наш Творец чудесно позаботился обо всем. Он создал множество ориентиров и вложил определенные чувства и инстинкты в свое творение, чтобы пользоваться этими ориентирами. Но это не значит, что он сейчас не помогает и не следит за всем. Самое прекрасное то, что он все равно каждую секунду остается рядом. И рядом с птицами, и рядом с рыбами, и, конечно же, рядом с нами, людьми. Он учит нас пользоваться ориентирами, которые дал. Подсказывает и советует, как лучше поступать. Охраняет и оберегает нас. Об этом пел Давид. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Это он цитировал слова нашего Господа в Псалме 31, 8 стихе. Помните об этом, ребята. Помните, что Бог всегда рядом и хочет руководить вашей жизнью, учить вас, чтобы вы все сделали правильно и не остались без чего-то важного. И Он делает это, если только вы Его не исключаете из своей жизни. Но без Него человек остается без самого главного навигатора и очень скоро заходит в огромный тупик.
1: А наша радиопередача подошла к концу. Пусть направление ваших движений по жизни будет всегда правильным. До свидания и до встречи через неделю.

0: студии с вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев. Звукооператор Вячеслав Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам.
0: Наш электронный адрес – harkov.twr@gmail.com.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Присоединяйтесь к сообществу Трансмирового радио в Вайбере и Фейсбуке. Смотрите нас в Ютубе. Подписывайтесь, слушайте и смотрите любимые передачи в любое удобное для вас время.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир получасовая программа «Жизнь, как она есть». Эта передача подготовлена в студиях Трансмирового радио. Через полчаса слушайте детскую программу «Детский час», подготовленную в студии церкви «Благодать» в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио. В студии Лилия Погорелая. Сегодня предлагаю вам поговорить об одной распространенной и завлекающей опасности, которая подстерегает ваших детей, особенно подростков. А начнет нашу программу песня.

Недавно услышала о трагедии, произошедшей в Екатеринбурге. После 12 часов, проведенных за компьютерной игрой в одном из местных клубов, 12-летний школьник был в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где умер от инсульта. Врачи убеждены, что причиной трагедии стало чрезмерное увлечение компьютерными играми. Сергей после начала школьных каникул буквально переселился в компьютерный клуб. С конца мая он уходил в виртуальный мир на 10-12 часов в сутки. Домой Сергей возвращался разве что перекусить и выспаться. А утром вновь спешил вернуться за компьютер. Родители не запрещали ему играть, полагая, что мальчик после окончания учебного года имеет право на отдых. «У нас бывает очень много детей среднего школьного возраста», рассказал один из сотрудников компьютерного клуба. Этот мальчик посещал клуб часто, но не больше, чем другие ребята. 31 мая он чувствовал себя относительно хорошо и долго, почти 12 часов, играл. Внезапно его начало трясти. Паренек свалился на пол и задергался в конвульсиях. Изо рта шла пена. Мы тут же вызвали скорую. Врачи приехали достаточно быстро и отвезли мальчика в больницу. С диагнозом «эпилептический припадок» Сергей был доставлен в городскую детскую больницу номер 9. По словам врачей, он потерял ориентацию в пространстве, перестал узнавать родителей, вел себя неадекватно. 5 июня ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже через 3 дня он скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате обширного инсульта. «Мы были шокированы степенью поражения мозга ребенка», рассказал заведующий наркологическим отделением детской больницы Екатеринбурга Алексей Сулимов. В результате продолжительного эмоционального стресса у мальчика нарушилось кровоснабжение головного мозга. Ему стало плохо, закружилась голова. Но тяга к компьютерным играм была настолько сильна, что он продолжал играть. Подросток умирал, но не мог оторваться от игры. Эмоциональное напряжение все возрастало, и произошла закупорка сосудов. Грубо говоря, мозг был лишен кровоснабжения. Мальчик не имел никаких предрасположенностей к столь серьезному заболеванию. Он был здоров. Инсульт произошел из-за длительной эмоциональной стимуляции мозга. Другую жертву новой напасти нашли на крыше котельной в районе краевой больницы. Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что мальчик, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения и крепко спит. Рядом с ним лежал целлофановый пакет с бутылкой пива. Подросток долго молчал и не мог сообразить, что происходит. Позже выяснилось, что он 3 суток не был дома. Большую часть времени проводил в компьютерном клубе неподалеку, а ночевал где придется. Психологи утверждают, что подобное поведение вызвано воздействием на психику ребенка компьютерных программ, которые, как вирус, поражают нервную систему человека. Кроме того, было обнаружено, что обстановка в клубе хакеров тоже не способствует укреплению здоровья. По словам Юрия Багирова, психолога службы спасения Ставрополя, посетители сидят в дыму от собственных сигарет, пьют спиртные напитки, возможно, даже употребляют наркотики. Психологи службы спасения Краевого центра Ставрополя считают, что уже можно говорить о появлении компьютерного вируса, который поражает детскую психику. По мнению специалистов, проблема настолько серьезна, что требует немедленного вмешательства чиновников. Городские психологи периодически печатали проблемные статьи о влиянии компьютерных игр на детей в местных газетах, пытаясь привлечь внимание общественности. Пока безрезультатно. Специалисты продолжают бить в колокол. Они уверены, что в будущем у детей, ведущих компьютерный образ жизни, однозначно возникнут серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Еще один случай произошел в одном из игровых клубов Гонконга. Там в бессознательном состоянии был обнаружен его 17-летний сотрудник. Со слов очевидцев стало ясно, что подросток, отработав смену, решил поиграть по сети в Диабло. Так он играл 10 часов подряд, после чего коллеги обнаружили его лежащим перед монитором. Из носа и рта подростка шла кровь. Позже он скончался в больнице, так и не придя в себя. Врачи считают, что причиной летального исхода стала страсть к компьютерным играм. Дело в том, что Лэй умер от сердечного приступа, который, вероятно, был обусловлен некоторым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это заболевание, по мнению врачей, вызвано периодическим переутомлением, так как подобные игры держат человека в постоянном напряжении и чуть ли не в истерическом состоянии. Наверное, не все еще забыли случай, когда два ребенка покончили жизнь самоубийством, в чем виноваты, как считает следствие, именно компьютерные игры. В тех случаях речь шла о философско-магической игре «Final Fantasy». Думаю, сказанного достаточно, чтобы родители задумались о влиянии компьютерных игр на психику их детей. Интернет-кафе и компьютерные клубы сегодня просто переполнены подростками. Это новая, очень привлекающая приманка дьявола. Родители заняты, а брошенные на произвол дети ищут развлечений. Зависимость от компьютерных игр все больше распространяется во многих странах. Многие специалисты России считают ее полноценной болезнью, такой же, как наркомания или алкоголизм. Немецкие психологи и контрразведчики также обеспокоены влиянием компьютерных игр на подрастающее поколение. Эксперты ведомства по охране Конституции уверены, что именно компьютерным и видеоиграм общество в значительной мере обязано всплеску подростковой жестокости. Как считает глава ведомства, очень многие компьютерные игры содержат элементы насилия в самом худшем проявлении. Следствием этого зачастую становится утрата понимания границы между виртуальной игрой и реальной жизнью. Совершивший тяжкое преступление подросток зачастую не понимает, почему убитого нельзя оживить простым нажатием клавиши компьютера. Некоторые полагают, что человек, увлекающийся определенным типом игр, рано или поздно становится неадекватен и порой даже опасен. Один человек как-то рассказал мне, что ходил по приглашению друга в компьютерный клуб поиграть. Я не знаю названия этой игры, но была просто поражена ее правилом. В ней тебе все подвластно, и ты всемогущий. Ты идешь просто по городу и можешь делать все, что тебе захочется. Вот стоит машина. Ты имеешь силу ее перевернуть и разбить. Дальше ты видишь мирных жителей, с которыми также можешь делать все, что пожелаешь. Но почему-то добрых желаний не возникает. Вот идет старенькая бабушка. Ты ее грабишь, а затем избиваешь до смерти. И так со всеми. Ты герой и победитель. И знаете, что самое страшное? Поиграв несколько часов в такую игру, тебе хочется все воплотить в реальность. Я была просто в ужасе. Мир виртуальной реальности. В нем свои законы. Там все по-другому. Слабый здесь творит чудеса. Робкий и пугливый становится героем. Невиданные ранее возможности открываются перед любым человеком. Давно уже сказано, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но владение информацией виртуального мира дает и виртуальную власть. На реальный мир она не распространяется, и человек, как в наркотик, погружается в иллюзию. Интернет и компьютерные игры отрывают от действительности, заставляют сутки напролет просиживать перед экраном, забыв о сне и еде. Это самая настоящая зависимость, подобная наркотической, и последствия ее уже сказываются как на личной жизни, так и на обществе в целом.
Опасность заключается не только в зависимости от компьютерных игр. Сегодня ни для кого не секрет, что всемирная сеть стала не только уникальным информационным ресурсом, но и уникальной помойкой, куда сплавляются всевозможные нечистоты этого мира – порнография, виртуальный секс, сатанинские секты. Угроза влияния этих ресурсов на современную молодежь стала настолько реальной, что правительственные организации всего мира забили тревогу. Всемирная сеть принесла не столько пользы, сколько вреда. Еще один случай, который расскажу вам, я совсем недавно прочитала в газете «Голос истины». 13-летняя Кэсси познакомилась с Дэвидом в интернете. Несмотря на то, что Кэсси жила в одном штате, а Дэвид в другом, у них было очень много общего. Мама девушки умерла в автомобильной катастрофе, когда ей было 7 лет. Дэвид понимал ее боль. Он рассказал девушке, что несчастный случай приковал к постели его тетю. Они общались друг с другом часами через электронную почту и другие программы. Вскоре Дэвид стал ей звонить. После смерти мамы Кэсси, ее отцу, который был полицейским, часто приходилось оставлять своих детей одних дома. Кэсси играла в школьном оркестре и имела много друзей, но дома ее жизнь вертелась вокруг интернета и ее друга Дэвида. «Она проводила так много времени», – рассказывал ее отец. «Она знала правила – не давать свои личные данные никому». Все казалось безобидным. Узнав, что Дэвиду 17 лет, отец запретил дочери общаться с ним, но девушка не послушалась. Как-то вечером, когда Кэсси находилась дома одна и разговаривала с другом из другого штата, что-то вдруг прервало ее. Когда ее брат возвратился из колледжа тем вечером, Кэсси почему-то не оказалась дома. Полицейские ФБР нашли зацепку – компьютер девочки. То, что они открыли, было шокирующим и ужасным. Друг Кэсси был не 17-летний студент, а 47-летний мужчина, компьютерный вор. Он выслал девушке фотографию своего племянника, утверждая, что это он, говорил с ней по телефону и помогал ей делать уроки. Девушка даже нарисовала маршрут к своему дому и отослала другу. Представители ФБР узнали, что Дэвид путешествовал в тот штат, где жила Кэсси, 3 раза во время их отношений. Первый раз, чтобы выяснить, где она живет. Второй раз он арендовал гараж. Во время 3-й поездки Дэвид снял номер в отеле и арендовал машину. Он пришел в дом Кэсси, когда она была одна, и похитил ее. Квитанция с кредитной карточки привела представителей ФБР к гаражу. Дверь была открыта. Когда они вошли внутрь, послышался выстрел. Как выяснилось впоследствии, это Дэвид застрелил себя. В машине полицейские нашли мертвую девушку. Так друг из интернета убил девочку-подростка. Отец Кэсси поделился этой историей на радио «Семейная жизнь сегодня», молясь, чтобы никто не пережил подобную трагедию.

Сегодня много можно услышать о вреде телевидения, потому что на голубом экране стало уж слишком много мусора и всякой непристойности, и мы не хотим, чтобы наши дети это видели. Время идет, и телевизор уже не так интересен, как раньше. Его можно заменить вещью более привлекательной и необходимой – компьютером. Он может служить и учебником, и тетрадкой, можно смотреть только хорошие мультфильмы. Как удобно! Родители считают компьютер безобидным учебным пособием для своих детей, но не подозревают об опасности, которую он несет. Как сказал один человек, в этом-то и сложность проблем, связанных с компьютером. В отличие от телевизора, в нашу жизнь он входит как вещь необходимая. Если тот же телевизор можно просто выбросить, и ничего с его отсутствием мы не потеряем, а даже наоборот, приобретем дополнительное время, которое мы тратили до этого, то с компьютером несколько сложнее. Компьютер – это часто наше рабочее место и средство общения с друзьями. Это и устройство, необходимое нашим детям для выполнения школьного задания. Это и возможность получить детям необходимую информацию, способствующую их поступлению в высшее учебное заведение. Это возможность слушать музыку, хранить семейное фото и видео. Сколько хорошего! Но компьютер, кроме всего хорошего, с таким же легким успехом преподносит всю грязь и мерзость, которая только есть в этом мире. У многих справедливо возникает вопрос: как же оградить наших детей от этого? Что делать, если подростки предпочитают реальному миру мир виртуальный? Я думаю, что просто выбросив все плохие игры и фильмы, отключив интернет, проблему не решить. Их можно снова достать у друзей и пользоваться тайно от родителей. Все намного глубже. Нам, родителям, прежде всего необходимо остановиться и поразмыслить, а сколько внимания мы уделяем нашим детям и, прежде всего, их духовному воспитанию. Ведь почему дети идут в компьютерные залы или часами просиживают дома за этими ужасными играми? Почему девочки-подростки ищут любви через интернет? Исследования показали, что многие подростки, частые посетители интернет-кафе и компьютерных клубов, страдают от одиночества, страха и отверженности. Поэтому они пытаются обрести опору в виртуальной реальности. Нашим детям не хватает понимания и любви. У них полно свободного времени, и они не знают, чем его занять. Их никто не учит отличать добро от зла. В Библии, в книге Притч, в 22 главе написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Итак, теперь мы понимаем, почему дети увлекаются разными компьютерными играми и интернетом. Отсюда мы можем сделать выводы, как уберечь наших детей от такого зла. Первое, что мы можем сделать, это уделять больше времени и внимания нашим детям. Найдите время поиграть с ними, вместе почитать, вместе потрудиться, вместе сходите в парк. Дайте детям почувствовать вашу любовь и заботу о них. И помните, что забота о ребенке никак не может ограничиваться только заботой о хлебе насущном. Прежде всего, мы должны помнить о душе ребенка, всегда искать взаимопонимание с ним, стремиться к открытым и искренним взаимоотношениям. Второе, займите своих детей чем-то важным и полезным, чтобы у них не оставалось времени на вредные развлечения. Третье, учите ребенка отличать добро от зла и делать правильный выбор в любой ситуации. Идеальным учебником для этого является, конечно же, Библия. Читайте ее вместе, ведь она содержит много мудрых наставлений как для родителей, так и для детей. Приводите своих детей в церковь, в воскресную школу, там учат истинному пути. Поступите так же, как родители, о которых сказано в Евангелии от Марка в 10 главе. К Иисусу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним. И как тогда, Бог и сегодня благословит их. И последнее, очень важное. Молитесь о своих детях. Если вы никогда не обращались за помощью к Богу, то начать вам нужно с молитвы покаяния.
Молитесь не заученной молитвой, а простыми, искренними словами от сердца. Бог обязательно услышит вас, а затем просите у Бога защиты для своих детей. Господь верен, и Он укрепит и защитит вас от зла. Помните, не государство, но родители в ответе за своих детей. Да поможет вам в этом Бог.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Жизнь, как она есть», подготовленную в Харьковской студии Трансмирового радио. Для вас сегодня работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма вы можете направлять по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем к нашим радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Детский час». Она подготовлена в студии Церкви Благодать, город Ванкувер, штат Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки.
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Дорогие ребята, Господь Иисус Христос пришел спасти грешников. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Об этом говорит Его Святое Слово. Сегодня мы познакомимся с человеком, о котором рассказывает Евангелие, как он получил спасение. 80, 90, 100. Закхей очень любил считать деньги, потому что он знал, что часть денег он положит себе в карман. У него была очень ответственная работа, которую он выполнял для римлян. Римляне завоевали его страну, Израиль, и потом заставили людей платить большие налоги. Закхей был начальником над всеми сборщиками налогов в окрестности города Иерихона, где он жил. Он заботился о том, чтобы собрать налоги для римлян, но также он очень заботился, чтобы и ему достались деньги. И чем больше, тем лучше. Закхей был богатый и важный человек. Он жил в красивом городе Иерихоне. В этом городе росли высокие пальмы и окружали красивые сады. Но, ребята, у Закхея что-то было не в порядке. И знаете что? Он был обманщиком и вором. Он брал с людей больше денег, чем полагалось. Он обманывал их, чтобы больше получить денег для себя. А ведь он знал заповедь Божью «Не кради», но все время нарушал ее и был непослушен Богу. Ребятки, когда мы непослушны Богу, это грех. Когда мы делаем грех, мы отдаляемся от Бога. И в Библии написано, послушайте, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Закхей был вдалеке от Бога, потому что делал грех. Как-то Иисус шел по дороге в Иерихон. Весть о том, что идет Иисус, быстро распространилась. Она дошла и до Закхея. Люди из Иерихона много слышали об Иисусе. Одни думали, он хороший человек. Другие говорили, он Мессия, которого Бог обещал. А некоторые утверждали, что он не может быть хорошим человеком, раз фарисеи хотят убить его. Ребята, Закхей видел, как люди теснились на улицах. Они хотели увидеть Иисуса. Мамы брали своих детей и тоже спешили. Некоторые люди уже выбрали себе хорошие места, чтобы лучше увидеть Иисуса. Закхей в сердце своем решил: «Я должен увидеть Иисуса». И он торопливо пробирался через толпу людей. Люди, ребята, ненавидели таких, как Закхей, потому что они были сборщиками налогов, и таких называли мытарями и грешниками. Но сегодня никто не обращал внимания на Закхея. Все были слишком возбуждены. Ребята, Закхей, хоть и был взрослый мужчина, но он был маленького роста. Он пытался встать на носочки, чтобы увидеть Иисуса из-за толпы, но ничего не мог видеть. Его роста не хватало. Он попробовал увидеть Иисуса с другого места, но и там он ничего не видел. Толпа приближалась. Что же делать? Он был так огорчен. Вдруг ему пришла одна мысль. «А что, если я залезу на дерево?» «Почему бы и нет? Мне все равно, как это будет выглядеть». Решившись, он побежал к смоковнице. Ух, уже давно он не лазил по деревьям, но у него
Получилось! Никто не обращал внимания на него. Между ветками он мог хорошо видеть. Он внимательно следил за приближающейся толпой. Закхей был так рад, что нашел хорошее место. Он думал: «Меня никто не видит, зато я вижу всех, особенно Иисуса». Но вот Иисус уже приблизился к тому дереву, где был Закхей. Закхей пристально смотрел на него. «Но что это?» Иисус остановился прямо под смоковницей. «Может, это сон?» «Нет, Иисус смотрел на него, на Закхея, которого люди ненавидели». Никакой благочестивый иудей не хотел с ним иметь ничего общего. Люди обвиняли его в воровстве. Вдруг он услышал свое имя. «Закхей!» – позвал Иисус. Закхей не мог поверить своим ушам. Иисус обратился к нему по имени? «Закхей, сойди скорее. Я сегодня должен быть у тебя в доме». «Это же невозможно! Знает ли Иисус, что я презираемый всеми людьми мытарь?» – думал Закхей. «Да, ребята, Иисус, конечно, знал об этом, но он был друг мытарям и грешникам, тем, которые нуждались в освобождении от грехов. Он быстро спустился с дерева. Он показал Иисусу дорогу и с радостью принял его в своем доме. Люди в толпе были недовольны и возмущались. «Разве Иисус не знает, что это за человек? Он ведь грешник!» Ребята, Иисус все знал и любил Закхея. Ведь он для того и пришел в мир, чтобы искать и спасать таких людей, как Закхей. Он не хотел, чтобы Закхей все дальше уходил от Бога и погиб бы в своем непослушании. Ребята, сегодня Иисус тот,

стал Закхея. Закхей был очень рад принять Иисуса в своем доме. Он, наверное, приказал своим слугам приготовить обед для особого гостя. Иисус беседовал с Закхеем и другими, кто присутствовал в его доме. Во время его пребывания там случилось что-то замечательное в жизни Закхея. Когда он слушал Христа, он понял, что Иисус – Сын Бога, Спаситель. Закхей увидел, насколько святым и чудным был Господь Иисус, и какой грешный был Он Сам. Он всем сердцем захотел, чтобы его грехи были прощены и чтобы его жизнь стала другая. Закхей поверил, что Господь может простить все его грехи. Он вдруг встал. Все замолчали и стали ждать, что скажет Закхей. «Ребята, вы только послушайте, что сказал он. Господи, половину имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, заплачу ему в 4 раза больше». Ребята, из любви к Иисусу Закхей решился отдать половину своего имения. Кроме того, он хотел вчетверо отдать тем, кому должен. Закхей не только принял Господа в свой дом, он принял его в свое сердце. Какая радость это была для Закхея! Ребята, когда сердце человека свободно от греха, тогда человек по-настоящему радостный. Иисус тоже радовался и сказал: «Ныне пришло спасение дому этому, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

приняв Иисуса, Закхей, ребята, стал новым человеком. В Библии сказано: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Закхей знал свою вину. Он только не знал о любви Иисуса, который прощает грешных людей. Поэтому он радовался, когда узнал, что Иисус пришел на землю взыскать и спасти погибшее. Послушайте, ребята, один человек упал в глубокую яму и ушиб себе ногу. Он пробовал встать, но не мог. Кто-то проходил мимо, увидел лежащего человека и сказал ему: «Как ты упал в эту яму?» «Советую в следующий раз лучше смотреть». И пошел дальше. Ребята, помогли эти советы человеку в эту минуту? Ну, конечно, нет. Через некоторое время проходил другой человек. «Ах ты ж, бедняжка!» — сказал он. «Как жаль, что ты упал в такую яму! Постарайся приложить усилия и попробуй выбраться». И тоже пошел дальше. И этот совет не помог. Ему нужен был кто-то, кто мог бы его вытащить. Прошло время. Третий человек шел этой дорогой. Он увидел кого-то в яме, наклонился, протянул руку и помог человеку выбраться из ямы. Ребятки, этот пример поможет нам понять, что своими силами мы не можем спасти сами себя от греха. Нам нужен Иисус. Иисус Христос – единственный, кто может освободить нас от наших грехов. Иисус освободил Закхея от грехов, потому что он принял его в свое сердце. Дорогой друг, а ты принял Иисуса в свое сердце? Если да, сделал ли ты что-нибудь для Иисуса после того, как он подарил тебе чистое сердце? Послушай, в Африке одна верующая девочка пришла к миссионеру. Она дала ему 2 марки и сказала: «Вот, возьмите это. Это ваши деньги». Миссионер удивился и сказал: «Ты ведь мне не должна». Но девочка ответила: «Помните, вы обещали тому, кто напишет лучшую работу, подарить приз, 2 марки?» «Ну да, конечно», — ответил миссионер. «Помню. Я получила этот приз, но работу эту не я сама написала. Вчера я услышала рассказ о Закхее и поняла свою вину. Я просила Бога простить меня за обман. Я обманула и вас на 2 марки. Я отдаю эти 2 марки вам назад». Ребята, девочка хотела свою жизнь привести в порядок не только с Богом, но и людьми. Хочешь ли ты тоже освободиться от твоей вины и принять в твое сердечко Иисуса? Если да, тогда ты можешь помолиться: «Дорогой Иисус, я хочу принять тебя. Пожалуйста, очисть меня от всех моих грехов».

минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovan.org. До новых!

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» звучит программа «Голос странника».

Иллюстра Медиа представляет. Есть нечто в человеческом естестве, что инстинктивно влечет нас к величию мира природы. Влечет к захватывающим дух явлениям, которые вдохновляют нас своими размерами и силой. В такие моменты нас по понятным причинам переполняет подлинное чувство благоговения. Тем не менее, самые потрясающие откровения природы не всегда измеряются просто силой или физическими масштабами. Зачастую многие из величайших чудес природы происходят в укромных уголках нашей планеты. Чудеса редкой красоты и сложности, творчества и дизайна. Чудеса, которые несутся к нам на тонких крыльях насекомого, весом всего лишь несколько грамм.

Метаморфозы. Когда вы рассматриваете бабочку, иногда просто не хватает слов, чтобы описать то, что вы видите. И я сказал себе, я должен быть частью этого. Это нечто необыкновенное, это биология, но это также и магия. Когда вы впервые держите в руках живую бабочку, может быть, вы поймали ее с очком или подобрали ее с цветка или еще как-то. В ваших руках невероятно красивый организм, сложно устроенный, с ножками и антеннками, которые слаженно двигаются. Каждый из 20 тысяч видов бабочек отличается своеобразными цветными узорами, и каждый из них имеет различную форму крыльев. Такое разнообразие просто великолепно. Если бы я был величайшим художником в мире, мне все равно не было бы под силу придумать все эти узоры. Другими словами, это было бы просто абсолютно невозможно. Если вы пролистаете труды лепидоптеролога, человека, который изучает бабочек, где-то в его работах вы найдете слова удивления. Сам факт того, что это насекомое проходит через стадию гусеницы, чтобы затем стать загадочной куколкой, из которой появляется это летающее существо, захватывал воображение людей с древнейших времен. На протяжении мировой истории бабочки затрагивали человеческий разум и душу, находя отражение в науке и философии. 3500 лет назад египетские художники изучали их анатомию, чтобы затем использовать как образец красоты и совершенства формы. В фольклоре ацтеков и майя эти насекомые символизировали жизнь и смерть. Древние греки называли бабочек «психе». Это буквально означает «душа». Сегодня мы используем такие слова, как «волшебный» и «чудесный», чтобы описать таинственный жизненный цикл этих созданий. Этот цикл почти для каждой бабочки начинается скрыто от чьего-либо взора.

В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц на протяжении ее короткой жизни. В каждом заложено начало необычайного процесса роста и трансформации. Яйца удивительны сами по себе. Их строение специфично для каждого вида, и некоторые из них просто необыкновенны. Например, если вы посмотрите на яйцо бабочки-монарха, вы увидите красивую симметричную структуру. Оно выглядит как маленький миниатюрный купол или собор. Имея диапазон размеров от булавочной головки до ширины ногтя ребенка, каждое яйцо прикрепляется к растению при помощи клейкой жидкости, выделяемой бабочкой. Яйца покрыты слоем воска, который помогает содержать их влажными и жизнеспособными. Каждое яйцо прикрепляется к определенному виду растений, который называют растение-хозяин. Эти растения-хозяева будут единственным источником пищи, потребляемым потомством бабочки, поэтому правильное определение их листьев и ветвей играет немаловажную роль. И самки хорошо оснащены для выполнения этой задачи. Обоняние помогает насекомым распознать запах этих растений с удивительной точностью. Благодаря ему они могут найти правильные растения на расстоянии многих километров. И затем, по мере приближения к растению-хозяину, бабочка может ощутить, что запах становится все сильнее и сильнее. Тогда она начинает рассматривать форму листьев. Инстинктивно она знает особенности формы листьев растения-хозяина. Затем она начинает пробовать. Она делает это ножками, кончиками своих передних ножек. Ими она барабанит по листьям и царапает их. А потом при помощи хоботка она пробует сок из царапины на вкус. Она также различает запахи антеннками, так что у нее есть ножки, и у нее есть хоботок, у нее есть антеннки, у нее есть все для того, чтобы убедиться, что это правильное растение. Если это неправильное растение, хозяин, ее гусеницы погибнут. Бабочки никогда не ошибаются. Неужели это не восхитительно? Это просто одно из величайших чудес природы.

0: У многих видов бабочек яйца созревают в течение недели. Затем новорожденная гусеница или личинка не теряет понапрасну времени и начинает второй этап своего пути к взрослой жизни. Мы называем их поедающими машинами, потому что их единственная цель в жизни — это есть и расти, есть и расти. Когда гусеница всерьез голодна и занята едой, вы даже можете услышать, как она ест. Немного напоминает, как мы едим початок кукурузы. Гусеница откусывает кусочек, затем откусывает еще немного.
1: Она лишь жует, жует и жует. Откусывает и жует, откусывает и жует. Для накопления материала для следующего этапа жизни.
0: Гусеница может прибавлять весе настолько быстро, что каждый день она будет съедать свой собственный вес в листовой массе. Оснащенный мощными челюстями и желудочно-кишечным трактом, который проходит по всей длине ее тела, этот желудок с ногами может умножить свой изначальный вес от рождения более чем в 3000 раз, менее чем за 2 недели. Чтобы продемонстрировать, насколько поразительно это увеличение веса, представьте, у вас родился ребенок весом в 3 килограмма, и по мере того, как он рос, он увеличил свой вес в 3000 раз. У вас был бы ребенок весом в 9 тонн. Это гигантский ребенок. Рост гусеницы перемежается интенсивными вспышками изменений, которые мы называем линькой.
1: Представьте внешний слой гусеницы как своего рода гидрокостюм. Он эластичен, но лишь немного. Он водонепроницаем, предохраняет гусеницу от обезвоживания. И когда гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм, и в конечном итоге она достигает точки, когда дальнейший рост невозможен. Тогда она должна сделать новую большую оболочку.
0: Линька начинается, когда гусеница начинает вращаться и выстилает своим шелком субстрат. Она надежно закрепляет свое тело на нем небольшими зубцами на ногах. Затем она разрывает кожу возле капсулы, покрывающей ее голову. В кутикуле, в коже гусеницы, можно найти сенсоры, которые выполняют роль детекторов растяжения. Они определяют количество давления или напряжения, которое испытывает кожа. И когда оно слишком велико, детекторы посылают сигнал в мозг гусеницы, который затем выделяет гормон, вызывающий линьку. Гусеница проходит через 4 или 5 линек. Ее быстро растущее тело состоит из двух различных популяций клеток. Личиночных клеток, формирующих органы ее тела и поддерживающих их функционирование, и имагинальных клеток, обеспечивающих ее будущее как бабочки. На более поздних этапах развития гусеницы можно заметить то, что называется имагинальными дисками. Это клетки-предшественники того, что впоследствии станет крыльями и ножками или сенсорными структурами взрослого насекомого. Когда приближается конец стадии личинки, гусеница перестает есть, находит уединенное место и сплетает новый шелковый субстрат. Затем она прикрепляется парой крючков на конце своего тела и висит почти неподвижно. Она будет висеть так в течение дня или около того, как правило, в крючкообразном положении. Различного рода химические реакции протекают в это время внутри гусеницы. Она меняет цвет, и нам тяжело представить, что происходит внутри, пока она вдруг не начнет накачивать жидкость до тех пор, пока кожа не треснет.

0: Последняя линька гусеницы знаменует начало третьего этапа развития бабочки и появление необыкновенной структуры, называемой куколкой. В то время как старая кожа отбрасывается, кремастер, тонкое расширение верхней части куколки, прокладывает путь, чтобы занять нужное положение и намертво ухватиться за шелковый субстрат. При помощи сканирующего электронного микроскопа кремастер увеличен более чем в 500 раз. У гусеницы есть микроскопические крючки на кремастере, и она хватается ими за шелковый субстрат, помещенный ею на нижнюю часть листа или ветки. Затем она начинает вращаться. И эта гусеница вертится, вертится и вертится, потому что она хочет избавиться от старой кожи, которая еще осталась на ней. В последующий час куколка твердеет и принимает свою окончательную форму, давая начало таким образом одному из самых увлекательных процессов в природе — превращению гусеницы в бабочку. То, что вы видите в куколке, представляет собой не бесформенную массу, а скорее нечто очень похожее на форму взрослой бабочки. Вы можете рассмотреть подкладки для крыльев, место, где будут формироваться крылышки бабочки. Вы можете увидеть, как формируется голова и фасеточные глаза, видимые через внешнюю оболочку куколки. Брюшные сегменты четко отделены от грудных сегментов, к которым будут прикреплены крылья. Все это поразительно ново по сравнению с гусеницей, в которой все выглядело одинаково по всей длине ее тела. Это превращение от наземного травоядного членистоногого с ограниченным зрением и мобильностью в красивое крылатое насекомое, которое питается нектаром, обладает исключительным чутьем и может летать на расстоянии 80 километров в день. Это действительно чудо природного мира. Как именно происходят эти изменения, все еще во многом остается загадкой. Тем не менее, инновационные исследования, проведенные на уровне молекул и клеток, дают нам новые удивительные данные. Существует определенная преемственность тканей от гусеницы к взрослой бабочке, но большая часть того, что составляло гусеницу, исчезнет и превратится в новые структуры, которым нет аналога в строении гусеницы. Например, в гусенице нет ничего, что напоминало бы фасеточное строение глаз взрослой бабочки. У гусеницы нет ничего, напоминающего хоботок или длинные ножки с суставами. Поэтому все это новые структуры, которые будут сформированы.
1: У метаморфических насекомых присутствуют задатки для двух возможных тел. Сначала вам нужно сформировать один функциональный план тела, а затем переключиться на формирование новой структуры тела. Меня поражает даже тот процесс развития, когда бабочка превращается из яйца в гусеницу, потому что это уже очень сложный процесс. Но за этим следует переход в стадию куколки, когда снова очень важно, чтобы все прошло правильно. Так что это своего рода проблема в квадрате.
0: Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Внутри кокона личиночные клетки, те из которых были построены конечности и органы гусеницы, систематически перевариваются и расщепляются. Бабочка должна избавиться или переварить гусеничные ткани. Они не подходят для взрослого насекомого. Поэтому сами клетки исчезают, а их компоненты перерабатываются и превращаются в своего рода суп, из которого будут построены структуры взрослого насекомого. В ходе этого процесса имагинальные клетки, составляющие основу тела взрослого насекомого, сберегаются для того, чтобы впоследствии дифференцироваться и размножаться.
1: Заметьте, что гибель клеток запрограммирована. Это не то, что происходит по воле случая. Если вы уничтожите не те клетки, вам не миновать беды.
0: Этот процесс тщательно спроектирован. Вам нужно будет сохранить некоторые из клеточных популяций, поэтому вам необходимо знать конечную цель еще до запуска этого процесса. Не нужно, чтобы абсолютно все переварилось. Лишь только то, что должно быть устранено. Только тогда имагинальные диски начнут увеличиваться с большей скоростью, и вы можете проследить этот непрерывный путь в узоре на крыле бабочки. Этот извечный спектакль смерти и обновления исполняется внутри куколки, где нет зрителей и аплодисментов. В течение последних 2 десятилетий ученые усердно трудились, чтобы приоткрыть этот занавес. Я работал над этим на протяжении 15 лет. Идея каким-то образом сфотографировать то, что происходит внутри куколки, витала в воздухе все это время. И тогда я подумал о том, что магнитно-резонансная томография может стать идеальным инструментом, дающим нам возможность увидеть то, что происходит внутри куколки. Проблема визуального документирования развития бабочки привела биолога Ричарда Стрингера в университет Дюка, где находится центр инвиво микроскопии. Именно там, на протяжении 10 дней, куколка бабочки монарха была просканирована по мере того, как она проходила полный цикл метаморфоза. Каждое сканирование визуально разделяло куколку на более чем 200 слоев. В течение 8 часов первого дня сканирования Стрингер наблюдал значительные изменения. Даже в самом начале развития куколки уже можно было рассмотреть формирование того, что впоследствии станет частью бабочки, в том числе голову, включая головной мозг, а также мышцы, ног, крылья, антенки. Чем дольше он сканировал, тем больше появлялось новых деталей. Данные магнитно-резонансного сканирования, проведенного Стрингером, были позже использованы для создания трехмерного рассечения тела бабочки во время его формирования внутри куколки. В первый день массивный пищеварительный тракт гусеницы все еще сохраняет свои изначальные размеры. На 10-й день, за несколько часов до появления бабочки, пищеварительный тракт уже полностью перестроен. Теперь он составляет лишь 25% от изначального размера, что идеально для взрослого насекомого, которое питается почти исключительно нектаром. Во время этого преобразования репродуктивные органы бабочки, которые отсутствуют у гусеницы, полностью развиваются. Трубчатое по форме сердце насекомого перестраивается так, чтобы поместиться и функционировать в животе бабочки. Драматичные анатомические изменения продолжаются в передней части куколки. Простые глаза, свойственные гусенице, которые способны только отличать тьму от света, заменяются на более крупные и сложные органы зрения. Мышечная система, которая будет обеспечивать возможность полета и передвижения, строится как с имагинальных, так и с переработанных личиночных клеток. 6 ног бабочки, 2 антенны и хоботок, отвечающий за питание, формируются индивидуально, будучи плотно спрессованы в одну массу возле стенки кокона. Затем 4 крыла. Каждая из которых пронизана сложным сплетением вен и чешуек, формируется, украшается и совершенствуется менее чем за 2 недели. Теперь это как другой организм. И на протяжении недели изменения будут происходить в сердце, изменения будут происходить в антеннах, изменения будут происходить в репродуктивных органах. Это как своего рода большой оркестр. Вы наблюдаете за большим оркестром, у которого есть дирижер, какая-то сила, которая дирижирует или отвечает за все это. Я могу сказать без тени сомнения, это самое удивительное, что я когда-либо видел.

0: Из гусеницы в бабочку. Переход к совершенно новому образу жизни почти завершен. Сразу же после появления на свет бабочка делает последние приготовления для того, чтобы летать и есть, работая над завершением формирования хоботка и крыльев. Хоботок — это своего рода язык-трубочка, пустая в середине. В голове бабочки есть мышцы, отвечающие за всасывание пищи, нечто вроде насоса для нектара. В куколке хоботок формируется из двух отдельных частей. Сразу же после появления на свет бабочка должна собрать половинки в единое целое или умереть от голода. Это трубочка из двух частей. На одной из сторон есть полость, и она должна попасть в полость на другой стороне. На голове бабочки можно заметить маленькие придатки, своего рода щупики. Эти щупики, скорее всего, находятся там для того, чтобы защищать хоботок и помочь сложить его. В то время как бабочка складывает хоботок в одно целое, крылья также принимают окончательную форму. Когда бабочка покидает куколку, ее крылья напоминают бархат. Они мягкие и гибкие. В них проложены вены. Крылья пронизаны венами. И вот бабочка, используя мышцы живота, выталкивает гемолимфическую жидкость в вены, находящиеся в крыльях, чтобы расправить их в правильный размер и форму. Каждая из четырех крыльев бабочки покрыта тысячами микроскопических чешуек, которые своим расположением напоминают черепицу на крыше. Эти чешуйки не только обеспечивают аэродинамическую эффективность и красоту рисунков на крыльях, но они также выполняют функцию солнечных батарей, накапливая тепло, необходимое для согревания мышц этих хладнокровных насекомых во время полета. Глаза бабочки также формируются из большого количества составных частей. Тысячи гексагональных рецепторов света работают в унисон, чтобы обеспечить насекомое мозаичным изображением окружающей среды. В то же время сферическая форма каждого сложного глаза обеспечивает поле зрения более чем 180 градусов. В настоящее время лучшие биологи и химики мира пытаются изучить процесс метаморфоза на нескольких новых уровнях в надежде интегрировать его с достижениями и методами, доступными в молекулярной биологии и современных системах визуализации. В случае бабочек его можно сравнить с прекрасным произведением искусства. Вы можете оценить его с технической точки зрения, думая о том, что было необходимо для того, чтобы нанести пигмент на холст и так далее. Но на самом деле общая картина намного богаче и гораздо более значительна.
1: Нам известны лишь общие черты некоторых процессов, которые происходят при метаморфозе. Это тайна. Это как черный ящик. На входе — личинка, черный ящик, на выходе — бабочка. Что произошло? Как это получилось?
0: Нам известна лишь одна тысячная доля информации о том, что происходит внутри этих насекомых, о процессах внутри этого мозга с булавочную головку и о всех возможностях насекомого. Как оно может перемещаться, как оно может мигрировать, как оно способно находить самку, как оно находит растения. Это одно из величайших чудес света. —

По мере того, как наука проникает все глубже в жизненный цикл 20 тысяч видов бабочек, которые, насколько нам известно, населяют Землю, одна история про бабочек выделяется особо. Это своего рода эпическая сага, действие которой разворачивается на всем континенте и описывает путешествие в самое сердце красоты и тайны, присущей метаморфозе. На протяжении более 30 лет исследователи со всего мира, включая биолога Томаса Эммеля, отправлялись в уединенный лес, чтобы изучить явление, которому нет аналогов в природе. Миграция бабочки-монарха в Мексику. Я ездил туда каждый год, начиная с 1981 года. И много лет я путешествовал более чем 4 поездок в год. Этот вид бабочек делает нечто сногсшибательное. Вы только представьте себе, 300 миллионов монархов, собранных в одном месте. Им приходилось пролететь от 4000 до 5000 километров, чтобы оказаться в этих крошечных 12 зонах, которые все еще существуют в трансвулканическом массиве центральной части Южной Мексики. Ежегодная миграция монарха начинается в сентябре, когда большая часть бабочек, населяющих Северную Америку, к востоку от скалистых гор перелетают в Центральную Мексику. Их путешествие может растянуться более чем на 4000 километров, и это очень важно по двум причинам. Монархи — это тропический вид бабочек, который не переживет зимние морозы Среднего Запада и Канады. К тому же их жизненный цикл зависит от молочая. Более чем сотни видов молочая растут по всей территории Соединенных Штатов в весеннее и летнее время. Это единственное растение-хозяин, которое самка-монарха выбирает для того, чтобы отложить яйца. В листьях молочая содержатся сердечные гликозиды, токсические химические вещества, которые могут вызвать болезнь или смерть. После вылупления гусеница съедает растение и накапливает его яд во внешней прослойке кожи. Затем, во время метаморфоза, гликозиды передаются от гусеницы к взрослому насекомому. Поэтому всякий раз, когда монарх взмахивает крылышками, их отличительный узор служит своего рода предупреждением для хищников. «Не ешь меня, я очень плохой на вкус». Как и монарх, молочай не может выжить в условиях суровой североамериканской зимы, поэтому к концу августа он превращается в семена. И в этот момент монарх останавливает свою репродуктивную деятельность. Если это самка, она прекращает откладывать яйца. Если это самец, он не выделяет семенную жидкость. Они по-прежнему питаются, активны, но не проявляют интереса к воспроизведению потомства. Молочая, необходимого для яиц, не будет до весны, и монархи полностью посвящают этот период своей жизни для подготовки к трансконтинентальному перелету. Они проводят последние недели лета, запасаясь нектаром и откладывая запасы углеводов и жиров, топлива, необходимого для их путешествия. Монархи, рожденные летом или в начале весны, живут только лишь 2-4 недели. Но поколение, которое появляется на свет в августе, генетически запрограммировано жить до 9 месяцев, условия, имеющие решающее значение для их выживания. Последнее поколение лета, которое проживет всю зиму и доживет до следующей весны, является непростой загадкой для биологов, потому что до этого у нас было 2-3 поколения бабочек, где взрослое насекомое жило не более 2 недель, может, 3-4 недели, и затем умирало. И теперь вдруг у нас есть поколение, которое будет жить 9 месяцев, в 9 раз больше. Есть предположение, что это поколение отличается на генетическом уровне, имея 6 уникальных генов, которые дают этому поколению возможность жить так долго. Зачастую их называют поколением Мафусаила,
так как их долговечность позволяет бабочкам совершить перелет на юг, который длится 8 недель, пережить 4 зимних месяца и затем начать обратный путь на север для создания нового весеннего поколения монархов. С приближением осени угол Солнца в полдень опускается ниже 56 градусов. Сокращение дня служит знаком для бабочек, что пришло время начать их миграцию. Слаженная работа органов чувств позволит им не сбиться с курса в их путешествии на юг.

0: Вопрос заключается в том, как бабочка находит правильное направление. Необходимо принять во внимание несколько вещей. Бабочки способны проследить протяженность дня при помощи крошечных органов на своих антеннках. Они могут визуально определить положение Солнца над горизонтом, а также сравнить данные о движении Солнца с раннего утра от восточного горизонта и до западного горизонта в конце дня на закате с биологическими часами, заложенными в их мозг. Таким образом, они продвигаются на юг, ориентируясь по Солнцу и корректируя свой курс полета каждый день.
1: Following the sun's directions, and they're adjusting their flight each day.
0: Из мест, настолько отдаленных на севере, как Канада, Мичиган и Мейн, монархи путешествуют, проходя в среднем 80 километров в день, скользя по термическим потокам теплого воздуха. К середине октября их основные маршруты миграции пересекаются, так как большинство бабочек собираются вместе в Южном Техасе перед тем, как пересечь границу. Некоторые, однако, выбирают более прямой маршрут через Мексиканский залив.

В конце октября, по вечерам, когда проходит холодный фронт, монархия оседает на газовых и нефтяных вышках в заливе. Возможно, привлеченные светом, бабочки прерывают самый длинный беспосадочный этап своего путешествия. Здесь, среди труб, канатов и тяжелой техники, они отдыхают ночью. В 1993 году биолог Гэри Росс вместе с командой добровольцев документировал остановку монархов на более чем 20 нефтяных платформах в течение 2 недель. На рассвете бабочки согревают свои летательные мышцы, рассчитывают свой путь по положению солнца и затем продолжают путешествие. После пересечения южной границы штата Техас, монархи, путешествующие с востока, сливаются в один совместный воздушный коридор шириной около 80 километров. На этом отрезке их миграции на юг они следуют географии Сьерра-Мадре, восточного горного хребта. Затем, приближаясь к области, называемой Сьерра-Горда, они резко меняют направление и срезают через перевал в направлении юго-запада, ко внутренней части Мексики. Там заканчивается пустыня и начинаются поперечные горные хребты, которые проходят с запада на восток, так называемый трансвулканический массив. Это самый высокий горный хребет в Мексике. Эти горы содержат богатые залежи тяжелых металлов, которые, возможно, играют важную роль в навигации монарха. Золото, железо, марганец, медь — все эти металлы создают аномальное магнитное поле. И, похоже, это играет немаловажную роль в привлечении монархов, потому как в организме монархов есть мелкие частицы минерала магнетита у основания крыльев, грудной клетки и живота. И это, как полагают, помогает им ориентироваться именно на эту горную цепь, благодаря наличию очень сильной магнитной аномалии по мере приближения к ней, так как все эти тяжелые металлы здесь находятся у поверхности. Таким образом, частицы магнетита вращаются, как маленький стержневой магнит внутри клеток монарха, посылая сигналы бабочке о том, в каком направлении ей лететь. До конца 20 века единственными людьми, которые могли наблюдать прибытие бабочек в Мексику, были фермеры и шахтеры, живущие и работающие в этих вулканических горах. Затем 2 января 1975 года в лесу, находящемся в 100 километрах к западу от Мехико, яркое открытие стало достоянием всего мира.

Миллионы бабочек-монархов собрались в хвойном лесу Оямел на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Это был момент, когда наука увидела истинные масштабы миграции восточных монархов. Один из самых замечательных фактов, связанных с этой миграцией, это то, что все эти бабочки никогда ранее не проделывали этого путешествия. Возможно, это делали их бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки 2-3-4 поколения назад. У них нет лидера, который бы проделал этот путь раньше. В отличие от американских и канадских журавлей, у бабочек нет более опытных взрослых, которые могли бы взять на себя инициативу и показать им, куда лететь и где остановиться на ночь.

С 1975 года десятки постоянно зимующих колоний были обнаружены в этих горах. Каждая из них поддерживает точно сбалансированный микроклимат, который помогает монархам дожить до наступления весны. Средняя температура в колониях колеблется от 2 до 15 градусов Цельсия. Это достаточно тепло, чтобы защитить насекомых от замерзания, и достаточно холодно, чтобы минимизировать их расход энергии. На протяжении более 4 месяцев сотни миллионов бабочек живут в состоянии полусна, постепенно поглощая запасы питательных веществ, которые они накопили в течение лета. Кора и иглы хвои служат стабильными опорами. Собираясь в насесты на нескольких уровнях, бабочки переживают несколько дней или недель ненастной погоды.

С приходом весны насекомые готовятся покинуть место зимовки. По мере того, как солнце нагревает колонию, монархи покидают свои насесты на несколько часов каждый день. Они делают короткие перелеты в поисках нектара и воды, которые будут питать их во время путешествия на север. На более низких высотах они питаются свежераспустившимися цветами горных трав и собирают влагу из мокрой травы и ручейков, стекающих с гор. Увеличение продолжительности дня вызывает изменения в биологии монарха. В начале марта репродуктивные органы бабочек активизируются. Самцы начинают вырабатывать семенную жидкость, а самки — яйца. После спаривания они покидают колонии и направляются на север, где они дадут начало новому поколению. Время, когда монархи покидают Мексику, совпадает со временем появления нового урожая молочая на юге Техаса. Когда самки найдут растения хозяева, они отложат яйца. Их жизненный цикл теперь завершен, и они вскоре умрут. На протяжении весны и лета последующие поколения монархов, каждая из которых живет около 4 недель, следует за ростом молочая, постепенно продвигаясь и оседая по всему Среднему Западу США и Южной Канаде. И затем, в конце августа, возле молочной фермы в Миннесоте или у озера Онтарио, бабочки из нового поколения Мафусаила готовы начать великое переселение еще раз. Просто невозможно наблюдать превращение гусеницы в бабочку и не спросить, как? Их метаморфозы, их миграция, их жизненный цикл, как это происходит? Как это регулируется? Как это контролируется? Эти чудесные и замечательные преобразования. Биолог, который работает над подобной проблемой, будет рассматривать ее головоломку через аналитический фильтр, через объектив. Это один из методов понять проблему. И для большинства биологов этим объективом будет служить ненаправленный эволюционный процесс. С конца 19 века большинство объяснений жизненного цикла бабочки или любого другого организма основывалось на главной предпосылке. Чтобы считаться научным объяснением, оно должно основываться исключительно на естественных причинах. Эта точка зрения была впервые опубликована Чарльзом Дарвином в его теории эволюции путем случайных изменений и естественного отбора. И сегодня она считается основополагающей теорией современной биологии. Но может ли подобная теория объяснить природу метаморфозы? Эволюционное понимание жизни, в частности, дарвиновский взгляд на жизнь, предполагает, что работа организма, его основные функции и все его детали в конечном счете связаны с требованиями

0: эволюции всех сложных форм жизни на Земле.
1: Проще говоря, мутации — это ошибки. Это изменения в ДНК. И эти мутации являются результатом случайности. Они неуправляемы и не направлены на то, чтобы протекать в правильном порядке и в нужное время.
0: В этом процессе нет предвидения замысла, нет понимания того, в чем организм будет нуждаться в будущем. Здесь возникает серьезная проблема, особенно если принять во внимание самую важную часть метаморфоза — куколку. Куколка бабочки соединяет два принципиально разных способа жизни. Она одновременно служит мостом и мастерской, где один вид организма превращается в другой. Грандиозность этого преобразования можно сравнить с тем, как если бы модель Форда внезапно закрыла себя в гараже. Внутри этого гаража большая часть машины распадалась бы на фрагменты металла, резины, стекла. И затем эти части преобразовались бы в более сложные компоненты, чем любые ранее существовавшие в этой модели. Несколько дней спустя дверь гаража вдруг распахнулась бы настежь, и радикально новый вид транспорта взлетел бы в небо. Заметьте, что эта аналогия — плод чистой фантазии. Но даже если бы это каким-то образом можно было бы воплотить в реальность, и не думаю, что превращение автомобиля в вертолет было бы столь же впечатляющими, как настоящее преобразование, которое происходит внутри куколки. С момента формирования куколки ткани гусеницы разрушаются и затем перерабатываются и используются в построении крыльев, сложных глаз, репродуктивных органов и навигационных систем потрясающей красоты и эффективности. Однако, несмотря на важность гибели клеток в куколке, истоки этого процесса невозможно объяснить логикой естественного отбора. Одним из основных требований естественного отбора является возможность воспроизведения. Вы должны быть в состоянии сделать копии самого себя, в частности, ваших генов. Вы должны суметь передать их дальше. Но куколка, если ее не рассматривать как мост к чему-то в будущем, не более чем гроб. Если вы гусеница, вы просто кладете себя в могилу. Превратить свое тело в молекулярный суп — это нечто иное, как самоубийство.
1: Гусеница, если она не превратится во взрослое насекомое, она бесполезна, так как она не может размножаться. С эволюционной точки зрения вы оказываетесь в тупике, так как у вас не будет потомства. Поэтому идея покончить с собой не имела бы никакого смысла. Если у вас нет еще одного запасного плана, я знаю, что могу покончить с собой, потому что в будущем появится новая версия меня.
0: Гусеница, она бы не превращалась бы в куколку, если бы у нее не было плана выхода из этого положения. Она как бы думает: я превращаюсь во взрослую бабочку, я смогу восстановить эти ткани взрослой жизни, покинуть куколку и жить дальше. Но это не то, как должен протекать естественный отбор. Ему не свойственно заглядывать в будущее и каким-то образом предугадать то, в чем развивающийся организм будет нуждаться через неделю или месяц, или через тысячу лет. Поэтому, если первые гусеницы проходили процесс эволюции без возможности предвидения, очень маловероятно, что естественный отбор сохранил бы такой разрушительный процесс, как гибель клеток. Это отсутствие предвидения — не единственный вызов теории Дарвина. Биологи уже давно признали, что естественный отбор не может происходить большими эволюционными скачками. Напротив, процесс может только продвигаться посредством небольших нарастающих шагов. Изменения меньших масштабов, согласно теории эволюции, имеют большую

0: больше шансов быть унаследованными, потому как они относительно незначительны в масштабах. Это значит, что они будут менее разрушительными и будут легче переноситься организмом. Но когда речь заходит об истоках метаморфоза, понятие постепенного эволюционного изменения заходит в тупик. По своей природе, метаморфоза является процессом типа «все или ничего». На протяжении всей биологической истории его успех зависел от наличия полного набора инструкций, включая гены, белки и программа развития, необходимая для их интегрирования.
1: Все это должно быть подготовлено заранее. У гусеницы должны быть все необходимые гены, все регуляторные элементы, которые ответственны за включение и выключение необходимых генов. Все клетки должны быть заранее запрограммированы делать то, что им необходимо, чтобы они смогли правильно отреагировать на полученные сигналы. Клетки личинки должны знать, когда пришло их время умереть. Не забывайте о том, что гусеница не думает обо всем этом. Она не говорит сама себе: «Так, пришло время, чтобы растворить мой эпидермис, и что мне делать с этим кишечником? Надо немного поработать над пищеварительным трактом». Нет, это все должно произойти быстро и согласованно. Как только вы начинаете стадию куколки, дороги обратно нет. Вы должны завершить переход.

0: Гусеница, оснащенная лишь для первых 10-20% метаморфозы, не сможет пережить этот процесс. Частичное завершение на полдороге процесса, задачей которого является появление взрослого насекомого, невозможно.
1: Вы должны воссоздать ножки, антенны и глаза взрослого насекомого. Вы должны изменить форму мозга и конфигурацию связи между антеннками и глазами. Вы должны переделать кишечный тракт таким образом, чтобы он переключился с поедания листьев к питанию нектаром. Сколько мутаций нужно для этого и как их все скоординировать? Если у вас получится правильные глаза, но неправильный кишечник, бабочка не получилась. Если у вас получится правильно сделать ножки и крылья, но мышцы не будут правильно соединены, бабочка не сдвинется с места. Она мертва. Теперь, я думаю, вы осознаете всю глубину проблемы. Для эволюции создать такой процесс постепенно было бы чудом.
0: Если метаморфоза пришла в мир благодаря ненаправленному процессу, то это должно было бы получиться с первой попытки, одним махом. Естественный отбор, согласно определению, не может построить такой процесс. Чтобы создать процесс, подобный метаморфозе, вам понадобится совершенно другой источник. Нечто, что может рассмотреть цель на расстоянии, держать эту цель в фокусе и предоставить все необходимые ресурсы, чтобы попасть в яблочко с первого выстрела. Я думаю, что единственный первоисточник, которому под силу все это является, разумной действующей силой.

0: С философской точки зрения, намек на разумный замысел как объяснение происхождения и развития жизни противоречит предпосылкам многих биологов. Но если взглянуть объективно, можно найти множество доказательств внутри куколки и на крыльях бабочки-монарха. Метаморфоза не только бросает вызов дарвиновскому пониманию жизни. На самом деле она направляет взор при помощи позитивных аргументов к истине разумного замысла. Если вы видели механическое устройство и изощренность бабочки, вы ни на минуту не усомнитесь в наличии разумного замысла. Бабочка ведь настолько сложно устроена, что это почти выходит за пределы нашего понимания и возможности сделать нечто подобное. Планирование, предвидение, дизайн, проектирование. Как правило, в нашем повседневном опыте, когда мы видим выполнение этих критериев, когда мы видим наличие этих показателей, мы говорим, это однозначное доказательство разумного замысла. Чтобы создать бабочку, необходима первопричина, которая может визуализировать конечную цель, чтобы затем направлять каждый шаг процесса для достижения этой цели. Только интеллект способен на такое, и ничто иное из того, что нам известно. Кроме того, необходим первоисточник, который смог бы повторно использовать составляющие части более низкого уровня, чтобы построить другую систему более высокого уровня. В случае бабочек, те же гены и белки, которые составляли гусеницу, могут быть повторно использованы, чтобы воссоздать взрослое летающее насекомое. Лауреат Нобелевской премии, генетик Барбара МакКлинток, отметила, что это поразительно, что два блестящие разработанных организма имеют один и тот же геном. Чтобы создать бабочку, вы должны быть в состоянии собрать вместе сложную сеть подструктур, таких как крылья, навигационные системы и хоботок, а затем интегрировать все эти системы в один очень сложный организм. Для этого также нужна первопричина с мышлением художника по отношению к цвету, рисунку и форме. Необходимо чувство красоты и эстетики, которое простирается далеко за пределы утилитарных целей, таких как камуфляж или опознание видов. Вполне возможно, что красота бабочек существует не только ради размножения или выживания, но также для нашего наслаждения.
1: Многие из моих знакомых, которые изучают биологию, делают это потому, что они находят в ней красоту. У естественного отбора нет никаких причин для создания красоты. Красота является знаком трансцендентного. Она дается безвозмездно. Мы все можем распознать ее. Мы просто должны признать то, на что она указывает.

Человеческие существа наделены уникальной способностью, которая позволяет нам взвесить доказательства и затем прийти к логическим выводам. Это как раз то, что делает наука. Когда вы находите в природе некоторые явления, на вас, как на исследователе, лежит ответственность за поиск причины, которая объяснит следствие. Когда вы взвесите все доказательства, проявленные в метаморфозе, и затем спросите себя, исходя из моего опыта, какие причины могут привести к таким результатам, я думаю, что единственным разумным ответом будет разум, который выходит за пределы физического мира. Дизайнер с предвидением, инженерным гением и художественным подходом. И умением осветить небо в летний день великолепным доказательством того, что жизнь на Земле является производным чего-то большего, нежели просто слепой, ненаправленный процесс.

0: Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите 4 15-минутных передачи «Сила этого дня», «Христианское хоровое пение», проповедь Ивана Михайловича Сергея и передачу «Суламита».
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Предмет нашего сегодняшнего изучения – одна из книг Священного Писания. Книга «Деяния святых апостолов». И сегодня мы рассмотрим главу 10, стихи с 9 по 16. И говорим мы о влиянии Святого Духа на жизнь Петра. Прежде всего, мне бы хотелось рассмотреть одно слово. Как вы его подразумеваете? Как вы его понимаете? Предрассудок. Это слово в коей мере отражает жизнь Петра. Как же, спросите вы? Да так. Далее мы, используя главу 10, Деяния святых апостолов, с 9 по 16 стихи, используем понятие это. Обратимся к словарю. Как же словарь растолковывает это слово? Предрассудок. Осуждение. Невосприятие человека чего-то, о чем он точно не знает. Осуждение – само по себе отвратительное дело. Нельзя никого осуждать. И не принимать нельзя. Ибо мы не имеем на это права. А тем более заранее, когда человек не познал того, чего он не принимает. Предрассудки смешны и отвратительны. Они быстро овладевают человеком. Но освободиться от них не так уж просто. Верите вы или нет? А вот Петром овладели предрассудки. И Господу пришлось постараться, чтобы освободить Петра от предрассудков. Чтобы полно раскрыть вам эту картину, о чем я говорю, давайте обратимся к Деяниям святых апостолов, 9 глава. Итак, приближался 6 час вечера. Петр пришел домой для того, чтобы молиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие в небе и восходящий к нему некоторый сосуд, как большое полотно, привязанное с четырех глав к земле. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И тогда глаз Петру говорит: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда другой раз был глаз к нему, что Господь очистил. Того ты не почитай нечистым. И тогда Петр понял, что это видение что-то означает. После того, как Петр, одним из первых апостолов, снизошедший на него Дух Святой, нес Божью истину людям. Это Петр, который служил верой и правдой Господу, и вдруг оказывается, что он остался один порок, предрассудок, который впился в Петра, нарушая полную гармонию, той, которой обладал Петр. Он все вычеркивал. Господь был уверен, что Петр готов служить. Но здесь такой предрассудок. Петр, оказывается, ничего не ест скверного и нечистого. Но как же так? Ведь Господь избрал Петра на службу, чтобы спасти людей, давая знание о Господе и правду. И как же теперь, после того, как Господь обнаружил в Петре предрассудок, как Петр мог взять такую миссию апостола? Но Господь все же избрал Петра, ибо знал, что делал. Петр оказался человеком, который не мог принимать есть скверное и нечистое. Но как же так можно? Давайте обратимся, например, с Иисусом Христом. Он принимал пищу и общался со всеми. Для него не было разницы, все едины перед Богом. Но вот в Деяниях святых апостолов мы видим, что ученик Иисуса, апостол Петр, не принимал всю пищу. Он разделял ее на чистую и нечистую. Вечером, когда Петр пришел домой и начал молиться, он почувствовал голод. И тогда Господь дал ему видение. Что же видел Петр? Он видел отверстие в небе. и снисходящий на него сосуд, в котором были всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И тогда Петр услышал глас с неба. Что же говорил ему Господь? «Встань, Петр, заколи этих зверей и ешь их». Петр не мог. Как могло это быть? Он был еврей, который вырос и ел определенную пищу. Это предрассудок, заложенный с детства. И Петр говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и ничего такого нечистого». Что же было далее? Тогда другой раз был вновь глаз к нему. И что же Господь ему говорил? «Ибо вся пища от Господа уже очищена им, и ты не можешь это не принимать. Это не может быть нечистым». Так было трижды, и сосуд вновь поднимался на небо. Трижды Господь обращался к Петру заколоть и съесть уже очищенную Господом пищу. Но Петр не мог. Он был так воспитан, и предрассудки с детства жили в нем. Он так рос, воспринимал окружающий мир. Так делали его родители, братья. Для него было все едино. Чистое и скверное, нечистое. Но как же так, спросите вы? Ведь все созданы Господом Богом. Не может быть пищи скверной, нечистой или наоборот чистой. Петр показал Господу свой предрассудок. Петр был в замешательстве. Сколько времени Господь готовил апостола для великих дел, и вдруг такое. Но прежде чем предложить это съесть ему, Господь говорит: «Бог очистил. Кого ты не почитаешь нечистым?» И далее он продолжал, объясняя Петру, что оскверняет человек. И это он давал учение не только Петру, не только, а всем. Давайте откроем Евангелие от Марка, глава 7. «И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничего, входящее в человека извне, не может осквернить его. Если кто имеет душу слышать, пусть слышит. И когда он от народа вошел в дом, его спросили, и он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не понимаете, что я вам говорю? Все входящее в человека не может осквернять его, потому что не в сердце его входит, а в чрево. Далее Иисус говорил: исходящее из человека оскверняет его, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, любодеяния, убийства, а также кражи, лихоимство, злоба, непотребство, завистливое угодие, богохульство, гордость и безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Посмотрите, как Господь объяснил Петру, что есть чистое, а что нет. Не важно, что ты ешь, важно, что ты излагаешь, как ты живешь. Петр отправляется в кормилю, ибо так пожелал Господь. Одобряемый всем народом еврейским, человек получил повеление, что к нему придет Петр. Петр пришел, и тот встал и поклонился, упав к ногам его. Петр сказал: «Встань, ибо я тоже человек». Много собралось людей, и тогда он сказал: «Вы знаете, что на Иудею распространяется, что надо преклоняться. Но мне Бог сказал, что я посчитал ни одного человека скверным и нечистым». Петр должен был освободиться от предрассудков, и Господь сделал так, чтобы он освободился от них. Он сказал, что есть чистое, что есть нечистое. Все то, что входит в человека, есть чистое, а вот все, что выходит из него, это все есть нечистое. И Господь в Евангелии от Марка перечисляет, о чем Он говорит. Такой урок давал Господь всем апостолам, и Петру в том числе. Итак, Господь специально дал такое видение Петру, чтобы на примере этого видения указать ему, что надо освобождаться от предрассудков. Они затемняют разум. И Петр понял, и когда он пришел к Кормилию, он сказал, что я с детства привык, что не надо мне общаться с другими людьми, с другими иноплеменниками. Не надо сближаться. Он говорит об этом, что был такой предрассудок, но после этого Петр говорит, но мне Бог открыл, что так поступать нельзя, что нет на свете скверных и нечистых. Все люди одинаковы, и вся пища, которую мы потребляем, одинакова. То есть Петр прекрасно понял, что говорил ему Господь. И на этом, дорогие друзья, я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю программу. Слушайте нас через неделю. И по традиции хочу пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас прослушать христианское хоровое пение, затем прозвучит проповедь Ивана Михайловича Сергея и передача для женщин «Суламита».

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ивана Михайловича Сергея. После нее слушайте программу «Суламита».
1: И Слово Божие, Евангелие от Луки, 19 глава, 5 по 8 стихи мы читаем. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это были дни ожидания прихода Мессии. В каждом доме израильтянина был разговор в семье между родителями и детьми о том, что перед пришествием Мессии придет пророк Илия, а затем явится Мессия. Кто будет он? Видел ли его кто-нибудь раньше? Как мы его узнаем, когда он придет? Эти вопросы занимали умы и сердца многих израильтян. Из всех желающих видеть Иисуса вряд ли был кто более выдающийся, чем Закхей, весьма успешный коммерсант и политический деятель, который принял Иисуса в дом свой. Какая великая перемена случилась в жизни Закхея при встрече с Иисусом! Как чудесно изменилась его жизнь! Я думаю о людях, которые до встречи с Иисусом вели весьма грешный образ жизни, но через знакомство с Иисусом, через посредничество истинно верующих людей изменились в своей жизни, речах, делах и поступках до неузнаваемости. Какую великую перемену совершает наш Господь в грешной жизни человека и в наши дни! Закхей имел характер и занятия, которые нелегко было переменить. Как ветхозаветным святым трудно было поверить, что Саул в пророках, а в дни апостолов многие сомневались и боялись Савла, который стал Павлом. Так многие опасались и Закхея и не доверяли перемене его жизни. Большими ворами в те дни были не только те, которые грабили проходящих пешеходов, как сказано об этом в притче о добром самарянине, но также и сборщики податей, мытари. Римские правители поручили эту работу главным мытарям. Они назначали сумму и время сбора податей и отдали остальное в руки мытарей. Они часто применяли всякого рода жестокость при сборе этих податей. За это они были презираемы в народе. Их считали предателями и грабителями своего народа. Несмотря на плохую репутацию, которой пользовался Закхей, все же о нем сказано, что был человек по имени Закхей. Хотя по своему занятию он был мытарь и человек грешный, но в очах Господа он был человек, который нуждался в Боге. Его надлежало спасти. Для других он был лишь грешным и преступным мытарем. Для Господа он душою живою, которая томилась своим греховным положением. Мы теперь вкратце рассмотрим, кто был этот человек до встречи с Иисусом, что случилось с ним после встречи с Иисусом и результат встречи с Иисусом. Согласно евангельскому повествованию, он был жителем города Иерихона. Город этот был известный в истории падением стен по громкому крику армии и народа израильского в дни Иисуса Навина. Закхей имел очень красивое имя. Имя Закхей означает «чистый» или «невинный». Это имя дали ему его родители в надежде, что его жизнь будет чистой и невинной. Но он весьма загрязнил свою жизнь и свое имя. Он крайне нуждался в восстановлении своей репутации и своего доброго имени. Закхей был последним человеком, с которым встретился Христос на пути в Иерусалим перед своими страданиями. Даже в эти предсмертные дни Христос не думал о себе, а о погибающих овцах дома Израиля. Затем Закхей был весьма любопытным человеком. Его любопытство заставило его взлезть на дерево, когда он узнал, что Иисус будет проходить мимо. Он хотел видеть Иисуса. Он был богатым человеком, но при всем этом Закхей был погибшим человеком. Он сошел с правильного пути. Он нуждался в помощи. Его жизнь не имела цели и была бесплодной для Бога. Он крайне нуждался вернуться к Богу через Господа Иисуса Христа. Но при этой встрече с Иисусом в жизни Закхея произошла перемена. Так может случиться с тобой и со мной, дорогой слушатель. Когда мы встретимся с Иисусом, все будет новое. Как мы читаем второе послание к Коринфянам, 5 глава, «Древнее прошло, теперь все новое». Что же случилось с Закхеем после встречи с Иисусом? Он действовал весьма решительно. Когда он заметил, что из-за толпы он не сможет видеть Иисуса, а сам он был еще к тому мал ростом, поэтому он забежал вперед по дороге и взобрался на дерево. Такой поступок со стороны взрослого человека, возможно, вызвал насмешки толпы. Но Закхей решил, вот что бы то ни стало, видеть Иисуса. Иисус подошел к нему и назвал его по имени. Он как будто бы искал Закхея. Да, Господь всегда ищет человека грешного и беспомощного, подобного Закхею. Затем Иисус ему сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Но почему Господь сказал «надобно мне»? А для того, чтобы спасти грешного человека. О, если бы Спаситель мог войти в твой дом сегодня, дорогой слушатель! О, если бы ты открыл двери сердца твоего и принял этого чудесного небесного гостя! Он сказал бы и тебе слово прощения. А теперь несколько слов о последствиях встречи Закхея с Иисусом. Сказано, что Закхей стал говорить Господу. Да, он решил стать на сторону Христа. Он исповедал свой грех и готов был возместить взятое у ближнего вчетверо. Это было его покаяние и решение больше не грешить. До сих пор практикой его жизни было что? Я могу взять. Теперь же, что я могу дать? Что случилось с Закхеем? Ответ на этот вопрос мы имеем в следующих словах Иисуса. «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама». Для этой цели пришел в мир Христос. Мы читаем из 18 главы Евангелия от Матфея. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Что случилось с Закхеем? Христос стал центром его жизни. Закхей стал новым человеком. Господь Иисус Христос по сей день ищет Закхеев, и хочет им помочь. Мой дорогой радиослушатель, желаешь ли ты видеть Иисуса и прилагаешь ли ты к этому такое старание, как Закхей? Это очень важно в твоей духовной жизни. Слово Божие нам повелевает искать Господа, пока можно найти Его. Ты можешь встретиться с Ним в твоей комнате, на твоей работе, везде и всюду. Обратись к Нему в молитве, и Он поможет тебе во всех твоих нуждах, в особенности, в потребностях твоей души. Верою ты можешь принять Иисуса Христа в твое сердце и принять также и в твой дом, и тогда Он войдет, Он произведет великую перемену в твоей жизни. Стучася у двери твоей, я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Аминь.

В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами в этот час программа «Суламита» и я, ее ведущая Елена Делюк. Приближается 14 октября, День Матери, и я поздравляю всех женщин, являющихся матерями, и посвящаю вам эту программу.

так может любить, что готов все отдать? Сердце чье будет искренне с нашим рыдать? Кто нас может простить и не упрекать? Эти чувства святые Бог вложил в нашу мать.

«Мама, мамочка». Где найти самые ласковые и нежные слова, чтобы выразить все признание и благодарность ей? В детстве, возможно, мы мало задумываемся о том, как много мать делает для нас, как нелегко даются ей повседневные заботы, ранние подъемы и поздние ночи, полные хлопот. Не всегда и в зрелом возрасте приходит осознание жертвенной материнской любви –

Ксения Васильевна, мать четверых детей, из которых я был меньше, сидела у стола и плакала. Некогда худощавое лицо ее опухло от слез. Густые длинные волосы, уложенные на затылке узлом, серебрились преждевременно сединой. Тонкие худые пальцы матери нервно теребили выношенный ситцевый передник. Вытираем слезы, она обратилась ко мне. «Колюшка, сынок мой, один ты при мне остался, один, разогнала буря моих деток». Слезы матери, как бисер, срывались с ресниц и, дрожа, застывали на опухших щеках. «Потеряла я силу совсем, а надо бы пойти к Хабичевым. Боюсь, на дороге слягу. Сходи, сынок, к ним, попроси немного картошки. Люди, они добрые, не откажут», — тихим мягким голосом уговаривала меня мать. Это было в памятный голодный 1933 год. В деревне не осталось даже скотины. Все было съедено. До нового хлеба оставалось еще 2 недели. Большая липа, украшавшая нашу улицу, с ранней весны стояла почти без листьев. Едва успели они раскрыться, как были оборваны. Из сухих липовых листьев делали лепешки, липники. Лесник Хабичев, преемник моего отца, жил от нас в 4 верстах. Он имел лошадь и корову. Мать хорошо знала эту любезную, добродетельную семью и верила, что от них я не уйду с пустыми руками. «Сынок», — обратилась ко мне мать снова, — «не дай бог ты сляжешь, беда будет. Послушай, мать, сходи, попроси. Просить не грех. Скажи, что я тебя послала». «Я не нищий. Умру, а просить не стану», — ответил я, лежа на кровати. Мать заплакала, словно по покойнику. Чтобы не видеть ее слез, я повернулся к стене и думал: «Выживем хорошо, а если все умрем, еще лучше. Но пустить славу на всю округу, что в Одневске нищенствуют, этого никогда не будет». В избе было тихо и душно. На подслеповатом окошке жужжали мухи. Послеобеденное солнце зайчиками играло на выгнившем подоконнике. Я повернулся к матери и, стараясь быть ласковым, проговорил: «Мама, не плачь, не сердись на меня. Пойми, что я не могу, просто не могу быть нищим». «Да это же не грех», — убеждала мать, но я стоял на своем. «Это все равно. Мне легче, скажем, украсть или еще что-нибудь такое, чем протянуть руку и гнусовать: «Подайте Христа ради». Да ежели бы я был калека или несчастный старик, тогда дело другое». «Постой, сынок», — проговорила мать скороговоркой, — «послал мне Бог хорошую мысль. Есть у меня дорогой чайник, именной, подарок твоей бабушке, моей матери. К свадьбе она мне его подарила. Пожалуй, 30 лет я его хранила, берегла как память. Да к чему он теперь? Возьми его, сынок, отнеси к Хабичевым. Они любят чаевать и охотно его возьмут, а за него тебе немножко картошки дадут. Возьми». Прошло несколько мгновений напряженного молчания. Мать ожидала. Голод сказал свое слово, и я встал с кровати. «Пожалуй, пойду, мама, пока не зашло солнце. Где этот чайник? Давай». Я шел по пыльной, извилистой дороге в направлении к лесу, где стояла избушка Хабичевых. Солнце клонилось к вечеру, поспешая закончить свой дневной путь. На мне была ветхая, дважды перекрашенная рубашка. На коротких штанах виднелись 2 большие заплаты. Босые худые ноги царапал дикий малинник. Капли засохшей крови покрывались пылью. Неестественно худое лицо и большая, давно не стриженная голова, глубоко впавшие глаза, испугали бы каждого, кто не знал, что значит голод. Я крепко держал небольшой узелок, прижимая его к груди. Я шел по лесу с надеждой, что через несколько минут буду возвращаться этой же дорогой уже не с пустыми руками. Вместо этого узелка у меня будет картофель,

а может быть и ломать хлеба. «Все-таки я не нищий», — мелькнула в голове ободряющая мысль. «Главное, я не буду просить. Я предложу дорогой чайник с такими красивыми украшениями в обмен». Счастливая улыбка не раз пробегала по моему истощенному, почерневшему лицу. На поляне возле дороги показалась изба лесника. Невдалеке бродила знакомая вороная лошадь, щипая зеленую, сочную траву. Она подняла голову, внимательно посмотрела на меня, махнула хвостом и снова принялась за свое дело. «Значит, хозяин дома», — подумал я и ускорил шаг. Через минуту я стоял у дверей, прислушаясь к разговору, доносившемуся из хаты. Только в последний момент я вспомнил, что у Хабичевых есть большая собака-пират. Страх пробежал по моему телу, когда я открыл двери сеней. Пират гавкнул и рванулся мне навстречу. Я хлопнул дверью. Мой узелок выпал из рук, ударился о камень, и чайник разбился. Я повернул домой. Что-то непонятное перехватило мое горло и не давало мне дышать. Хотелось плакать. С чем же я вернусь домой? Чем порадую маму? Что и скажу? Думал я, забыв о том, что у меня уже несколько дней ничего не было во рту. От кислого щавелевого супа без картофеля меня тянуло на рвоту. В это время чья-то теплая рука коснулась моего плеча. Я оглянулся. Передо мной стояла жена лесника, тетя Настя. На ее чистом белом лице светилась добродушная улыбка. «Ты откуда? Из Боровки?» «Да». «Сын Ксении Васильевны?» В глазах тети Насти показались слезы. Она, не снимая с моих плеч рук, спросила: «Наверное, мама умерла?» «Нет, мама жива», — ответил я, борясь со слезами. «От папы что-нибудь слышно?» «Не знаем, где он. Ничего не слышно». «Зачем ты пришел к нам? Не будь голодный. А что же ты молчишь?» Не дождавшись от меня ответа, тетя Настя продолжала: «Постой здесь минутку и не уходи. Я матери что-то передам». Я присел на траву. Во мне разгорался гнев на собаку. Через несколько минут возвратилась тетя Настя. В руках она держала два ломтя хлеба. Протягивая их мне, сказала: «Вот этот, который поменьше, тебе, а этот, который побольше, неси маме. Скажи, что я молюсь о вас Богу, он милостив. Вот скоро жито созреет, новый хлеб будет. А теперь у нас плохо. Видишь, какой хлеб, черный, с мякиной». «Спасибо вам, тетя Настя, большое спасибо», — сказал я и нерешительно добавил: «Мама вам передала чайник, да я не досмотрел и разбил возле дверей. Пират испугал». Тетя Настя смотрела мне в глаза, и крупная слеза упала на ее тонкие бескровные губы. «Не беда, у нас есть чайник», — успокоила она. Я ушел. На повороте оглянулся. Она стояла на том же месте и смотрела мне вслед. «Наверное, молится», — подумал я. «Она такая же хорошая, как моя мама». Вскоре от моего хлеба ничего не осталось. Он казался мне необыкновенно вкусным. Аппетит разгорелся, и я принялся за хлеб, предназначенный для матери, отщипывая маленькие кусочки. «Вот здесь отщипну, ровнее будет», — повторял я время от времени. Солнце уже зашло, когда я вернулся домой. Под стрехами пустых сараев чирикали неугомонные воробьи, усаживаясь на ночь. Ласточки летали над самой землей, охотясь за комарами. Мать сидела у крыльца и перебирала какую-то съедобную траву. Она увидела меня, и ее опухшее лицо засветилось радостью. «Сынок, как ты там?» «Все хорошо, мама. Возьми вот съешь. Только прости меня, я съел половину твоего хлеба. Это все, что осталось. Тетя Настя передала». Счастливая улыбка озарила лицо матери. Она взяла обглоданный кусочек хлеба, осмотрела его со всех сторон как великую ценность и, подняв на меня усталые глаза, сказала:
«Спасибо, сынок. Этот хлебушек я приберегу тебе на завтра».

Невольно к горлу подкатывается ком и щемит сердце после окончания этого незатейливого сюжета из реальной жизни. Однако, восторгаясь любовью матери, нельзя забыть о главном источнике этой любви – о Господе. Это Он вложил в материнское сердце искорку из необъятного костра своей любви. Иисус Христос отдал все, что только можно было отдать, чтобы мы были счастливы с Ним. Пусть, осознавая такую глубину любви, Господь поможет нам ценить ее и платить взаимностью.

Программа подготовлена по материалам Натальи Корольковой. Наша следующая встреча состоится ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать ваших писем. Пишите по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. А я прощаюсь с вами и желаю вам Божьих благословений.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас в эфир выйдет проповедь Евгения Антонова. Затем вы услышите краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный» и программу «Злачные пажити».
2: Я хотел бы предложить интересный текст для рассуждения, который записан в первом послании к Тимофею, в первой главе, первый стих. Первое послание к Тимофею, первая глава, первый стих. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Я еще раз прочту. Это слова, которыми Павел представляет себя. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Вот так просто и вместе с тем многозначительно звучит представление апостола Павла о себе самом. И что самое главное, как он хотел, чтобы его воспринимали люди. Он не называет себя апостолом по желанию, что вот он пожелал и стал апостолом. Он не называет себя апостолом даже по великому избранию. Он не называет себя апостолом из каких-то из своих способностей великого посвящения. А он говорит, я апостол по повелению Бога и Спасителя Иисуса и Господа надежды нашей Иисуса Христа. Наверное, вот эта вот характеристика, она самая точная. Потому что в жизни Павла, собственно, было все. И его личное желание служить, и его собственное посвящение Богу, и присутствовало особое избрание. Но он хотел понимать, и чтобы другие понимали, что все, что он делает не потому, что какую-то славу ищет себе, что хочет как-то выделить свои заслуги. Это мое посвящение, меня избрали, это мое желание. Он просто вот так вот скромно говорит, по повелению Бога. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога. Наверное, вот такой мотив, по повелению Бога, это самый правильный мотив для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы стать слугой Господа и людей. И, наверное, собственно, мне почему-то кажется, что и не получится из других мотивов служить Господу так, как служил апостол Павел. Я не знаю, какие должны быть у человека побуждения, какие должны быть мотивы, чтобы вытерпливать избиение камнями, палками, насмешки толпы, постоянные угрозы смерти, бессонные ночи, когда стечение народа и люди приходят со своими проблемами, постоянное путешествие из города в город, потому что Дух Святой побуждал его идти, и не иметь возможности заниматься своей личной жизнью, не думать о том, как ему и где ночевать, а полагаться во всем на Господа. Если у человека не будет четкого представления, что он это делает во имя Господа, по повелению Господа, человек не устоит. Не устоит в этом деле. Не сможет вытерпеть все эти лишения, если не будет понимать, что он исполняет волю пославшего его Бога. И Иоанн Креститель очень хорошо сказал своим ученикам, когда они пришли к нему с таким вот наблюдением и сказали, помнишь вот тот, который был с тобой при Иордане, вот теперь он крестит, и люди идут к нему. И Иоанн очень интересно сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. И, наверное, сразу можно поставить себе вопрос, и каждый из нас наверняка даст на него ответ незамедлительно. А когда же апостол Павел принял вот это повеление от Бога? Когда он стал служить по повелению Бога? А, собственно, тогда, да, правильно, собственно, тогда, когда он еще и Павлом-то не был. Его звали тогда Савл. И помните, что было главной ценностью в его жизни, чем он дорожил? Он дышал угрозами на христиан. Дышал, значит, жил этим. Он не представлял себе жизни без этого. И он шел в Дамаск. Он проявил инициативу, он выпросил разрешительные сопроводительные письма у начальников, чтобы ему дали добро всех последователей христианского учения брать под стражу. И он шел в Дамаск с этой целью. Его сиял свет с неба, и встретился Господь. И вот эту вот встречу, апостол Павел воспринял как повеление Господне. Собственно, в Дамаск Павел пришел, но он пришел уже совершенно другим человеком. Он уже пришел туда Павлом, а не Савлом. Он пришел уже туда тем человеком, который написал большую часть новозаветных посланий. Тем человеком, на жизнь которого мы смотрим и удивляемся, насколько действительно человек знал, кому он служит и ради чего он посвящает жизнь свою. И, наверное, мы можем предположить, что у апостола Павла была возможность сказать «нет» Господу. Была возможность. Собственно, как была возможность у фараона, к которому приходил Моисей и передавал слова Господа и говорил «отпусти народ мой». И фараон не готов был послушать Бога. И Павел сказал «да». Любой призыв Божий, который звучит в нашей жизни, он может звучать совершенно по-разному, друзья, но я думаю, наше сердце нам обязательно подскажет, что это именно призыв Божий – пойти оказать помощь нуждающемуся соседу. Я не говорю только о каких-то великих служениях. Очень часто Господь призывает нас быть верным в малом, прежде чем поставит над многим. И вот этот призыв Божий наше сердце безошибочно определит, если это сердце живого христианина. И если вы сейчас вспомните, то наверняка найдете в своей жизни моменты, когда на этот призыв Божий по тем или иным причинам мы находили возможность сказать «нет». Ну, были причины, и мы говорили «нет». Любой призыв Божий, он дает нам возможность и сказать и «да», и «нет». Но правильно будет воспринимать этот призыв никак иначе, как повеление самого Бога. Чуть ниже, в послании к Тимофею, в 5 стихе, в этой первой же главе, Павел говорит такие слова: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Увещание – это тоже своего рода повеление. Но повеление, которое дается в такой мере, в таком виде, в такой форме, с таким тоном, интонацией, чтобы человек мог сделать сознательный выбор и сам решить, повиноваться ему или нет. И если уже решит повиноваться, чтобы делал это от чистого сердца, от любви, которая у него в сердце. Собственно, когда пастор увещевает нас сделать то или иное, или наоборот воздержаться от чего-то, это увещевание не что иное, как повеление, но повеление в форме, которая подразумевает нашу возможность принять самостоятельное решение. Сам Господь вот так действует. Он приходит к человеку и предлагает ему покаяться, оставить свои грехи, стать на путь вечный. Господь напоминает о наказании, обещает благословение, но не влияет на нашу волю, давая нам возможность осознанно следовать за Ним. Собственно, и призыв Божий, как я уже говорил, это тоже повеление, но повеление в форме, которое подразумевает наше повиновение от любви, из любви, из чистого сердца. В первом послании Тимофею, также в этой же главе, в 1, 12 стихе, Павел говорит такое свидетельство: «Благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Он признал меня верным, определив на служение. Наверное, когда Господь призывает нас совершить даже что-то малое, это своего рода печать Божья, когда Господь этим призывом показывает, что ты, брат, ты, сестра, можете это сделать. За этим призывом стоит Его сила, Его помощь, Его незримое постоянное присутствие. И единственно верный способ реакции на такой призыв, как я понимаю, это вера. Это вера. Не всегда мы понимаем. Я, может быть, приведу такой пример. Вы знаете, у меня такой склад характера, такой склад человека, что мне сложно сразу сказать «да». Я вначале много раз скажу «нет». Не знаю, почему так. Вот совершенно какой-то промежуток времени назад Владимир Леонидович подошел ко мне с таким предложением, что мне нужно идти учиться. И я сразу же сказал нет. Я даже сейчас не смотрю на Владимира Леонидовича. Но я сразу же сказал нет. И знаете, почему нет? Потому что у меня много причин. У меня работа, у меня есть семья. И я и так еле-еле выкраиваю что-то из своего графика. И я сказал нет очень уверенно. Но Владимир Леонидович через какое-то время опять мягко подошел и предложил трактат, где написано, что вот такая-то семинария предлагает такие-то курсы. И я опять сказал нет. И мне тогда было сказано: вы непослушны. Я говорю: как непослушен? Да я готов на свершение во имя Божие. Знаете, прошло время, еще один брат, уже не Владимир Леонидович, другой служитель, подошел и сказал: вам нужно учиться. И тогда вот почему-то я задумался и решил, а не упрямствую ли я? Я тоже сказал нет. Но внутри себя задумался, а не упрямствую ли я? Где доверие тому, что Господь управляет моей жизнью? Может быть, мне должна на стене рука написать: ты должен учиться, да? Ну, тогда это будет понятнее, это будет яснее. Может быть, должно во сне присниться, да? Вот тогда уже точно понятно, и можно самому пастору идти говорить: вот мне приснилось. Но с другой стороны, друзья, очень часто Господь подходит к нам через людей. И очень часто через людей говорит о своей воле. Говорит это в такой форме, что мы, конечно же, можем сказать «нет». Но внутренность наша где-то скажет, что ты идешь против рожна. И трудно тебе идти. Тяжело. Зачем ты?

0: Независимо от того, к чему Он призывает, чтобы в конечном итоге было возвеличено имя Его. И чтобы, если нападут на нас какие-то, на нашу жизнь какие-то тяжелые обстоятельства, разольются бурные воды, подступят к нашему строению, чтобы этот дом устоял, и чтобы была слава нашему Богу. Аминь.
1: Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу. Книга Второзакония, глава 33, стих 13. Мы можем быть богатыми, как обещает нам этот стих. Но мы можем быть богатыми в более высоком смысле. О, если бы мы обладали этими драгоценными плодами! Влияние на Бога в молитве и откровение силы Божией в нас весьма драгоценны. Мы хотели бы наслаждаться миром Божиим, Его радостью и славой нашего Бога, благословением Троицы любви, благодати и общения мы дорожим гораздо более, нежели самым чистым золотом. Земные вещи – ничто в сравнении с небесными. Роса, как же она драгоценна! Мы весьма благодарны, мы рады тогда, когда выпадает роса. Какое же это ободрение, какая свежесть, какой рост, какое благоухание и какая жизнь в нас – когда выпадает роса. Как растением, которое насадила десница нашего Господа, так прежде всего нам необходима роса Духа Святого. Бездны, лежащие внизу. Несомненно, это образ невидимых подземных сокровищ воды, откуда бьют свежие источники, оживляющие землю. Как прекрасно и дивно, когда для нас открываются вечные источники. Это невыразимое богатство. Верующий не может успокоиться до тех пор, пока не будет обладать ими. Господь дарует нам свое удовлетворение навсегда. Поэтому уже сегодня войдем в обладание им –

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Прямо возле вас. Второзаконие, 4 глава, 7 стих. «Близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его». Каждый день сотрудники почты Иерусалима разбирают стопки писем с адресами, по которым просто невозможно осуществить доставку. Многие из этих писем отправляются в коробку с пометкой «Письма Богу». Каждый год в Иерусалим приходит около 1000 писем, адресованных Богу или Иисусу. Не зная, что делать с этими письмами, один из сотрудников стал приносить их к восточной стене храма и помещать в щели между камнями вместе с другими записанными молитвами. В большинстве писем содержатся просьбы о работе, супруге и здоровье. В других – просьбы о прощении, в третьих – благодарности. Один человек попросил Богу, чтобы его умершая жена приходила к нему во сне. Каждый отправитель верит, что Бог ответит, если только получится к нему пробиться. За время путешествия по пустыне израильтяне многому научились. Один из усвоенных ими уроков состоял в том, что Бог не такой, как боги других народов. Находящиеся далеко, глухие, привязанные к определенным географическим местам, поэтому достижимые только через паломничество или международную почту. Нет, близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. Кто еще может претендовать на подобное? Это было революционное открытие. Бог не живет в Иерусалиме. Он близок к нам, где бы мы ни были. Некоторые все еще нуждаются в том, чтобы открыть для себя эту потрясающую истину. Хорошо бы на каждое из этих писем послать ответ. Бог рядом с вами. Просто поговорите с Ним. Божья доступность – удивительный дар. Кому из ваших знакомых нужно узнать о готовности Бога, услышать их молитвы? Боже, Ты больше, чем вся вселенная, но ближе, чем вдох. Спасибо, что Ты так внимателен к нам и слушаешь каждую молитву. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Быть священником – большая честь. Именно к этому Бог призывает отца, даруя ему семью.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В прошлых беседах мы начали изучать одно из важных внутренних качеств христианина. И этим даром Святого Духа является смирение. Воистину, величественное свойство самого Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал: «Я кроток и смирен сердцем» — Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Вопреки человеческому пониманию, смирение есть сила, ведущая человека к самообладанию, способствующая служению во славу Божью, спасающая людей от мук честолюбия, влекущая к умолению, а не возвышению. Воистину, этот драгоценный дар прекрасен в своем действии. В прошлой беседе было сказано о том, что это драгоценное свойство человека должно проявляться по отношению к Богу. Мы в смирении должны ходить пред Богом. И это является исходной точкой нашего смирения и в других областях нашей повседневной жизни. Например, невозможно ходить в смирении друг перед другом, если мы не ходим в смирении пред Богом. Также смирение и благоговение наше пред Божественным Словом важно в нашей духовной жизни. Смирение перед Божьей благодатью, снисспосылаемой нам от Бога на основании Его божественной любви, а не по нашим заслугам. И как часто человек, забывая это, злоупотребляет этим удивительным свойством Бога, а именно благодатью Его. Но при всем этом, наше смирение должно не только быть направленным вверх, то есть к Богу, но и в стороны, то есть к тем, кто нас окружает. И сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание, какими путями проявляется смирение в общении друг с другом. Исправление. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Очень часто в нашей жизни очень трудно принимать инструкцию или корректировку со стороны других. Мы, люди, несовершенны, совершенен только Бог. И несмотря на то, что мы это прекрасно понимаем, мы очень трудно воспринимаем указания со стороны других, ведущие нас к лучшему. И это ясно почему? Ибо в нас нет смирения, а есть начатки или полный рассвет человеческой гордости. Прекрасным примером смиренного воспринятия исправительного слова служит нам Аполлос. Он был, как говорит нам Слово Божье, Деяния апостолов, 18 глава, 25 стих, «наставлен в начатках пути Господня, муж красноречивый, горел духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». Путь его действий был исправлен верующими Акилой и Прескилой, которые, как сказано, точнее объяснили ему путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. Несмотря на то, что Аполлос был одаренной личностью, он не отверг нравоучение других, а в смирении принял нужное и в дальнейшем был благословением для других. Деяния апостолов, 18 глава, 27 стих. Смирение – великий дар, ибо оно споспешествует воспринятию поучения и исправления в нашем духовном хождении пред Богом. Служение. Помните, наше служение именно во славу Божию пред людьми зависит от нашего смирения. Связь между смирением и служением очевидна. Господь Иисус Христос однажды сказал так: «Я кроток и смирен сердцем» — Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. С этим связано его принятие образа раба и уподобление человеку, Филиппийцам 2 глава 6 стиха по 8 стих. А не связано ли со смирением слова Господа Иисуса Христа, сказанные ученикам: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих»? Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Вспомните, как пред праздником Пасхи Господь Иисус Христос во время вечери начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем. Евангелие от Иоанна, 13 глава. А после этого Он сказал им: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 14 стиха по 15. Обряд омовения ног, соблюдаемый в некоторых вероисповеданиях, появился не раньше 4 века по Рождестве Христовом, и соблюдается он в буквальном понимании, то есть должны умывать ноги друг другу. Но здесь кроется глубокий духовный смысл. Главное здесь не форма, а дух. А именно, главное здесь не ноги человеческие, умываемые человеками, а подражание человеком, смирению и служению Божию. Вспомните, ведь и у учеников был спор, кто из них больше. Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. А гордыня, кто больше, не приводит к такому служению друг другу, о котором Господь сказал так: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Таковое, и только таковое, могут сказать только те, кто в смирении служит другим. Почтительность. Кажется, что почитание человека человеком несовместимо с учением библейским. Почитание или внешнее проявление уважения по отношению к Богу понятно, но к человеку, тем более ближнему своему, довольно трудная вещь. Почтить кого-то из людей для некоторых «праведников» в кавычках – дело даже грешное, ибо они категорически заявляют, что мы должны почитать только Бога, ибо только Он достоин этого. Я не отрицаю того почтения, благоговения, поклонения, которое мы должны оказывать великому Богу. Но я отрицаю человеческие умозаключения, взывающие не оказывать почесть ближнему, ибо это антибиблейское измышление. Слово Божье ясно говорит нам, читаем: «В почтительности друг друга предупреждайте». Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 10 стих. То есть не ожидайте того, чтобы кто-то вас почтил, но вы сами первыми начинайте почитать другого. Конечно, если человек стремится к тому, чтобы его почитали, такова цель его жизни, то он похож на фарисея, обличаемого Христом, за то, что они любят председательствовать в синагоге, Матфея 23:6, и приветствия в народных собраниях, Луки 11 глава 44 стих. Гордость таковых заставляет их искать почести и славы. Слово же Божье говорит нам о обратном: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Я уверен, что противники почитания других обладают в той или иной степени гордостью, а это значит, там нет места смирению. Ибо смиренномудрие тесно связано с почитанием один другого. Давным-давно было сказано Израилю: «Пред лицем седого вставай, и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Левит 19 глава 32 стих. А о последних днях апостол Павел говорит о временах тяжких: «Ибо многие будут родителям непокорны» 2 Тимофею 3:2. «И самолюбие, и гордость, и непокорность родителям, и надменность – все это значит полное отсутствие смирения, способствующему дать дань уважения другим». Видя все это вокруг нас, будем в смирении служить друг другу, ибо в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.

Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Добрая весть».

0: Оказывается, из-за того, что делаешь добро, можно прийти в уныние. Как правило, это происходит по одной простой причине. Делая добро, мы подсознательно ожидаем от человека, что он в ответ тоже сделает добро. Но так не всегда происходит. Конечно, есть люди, которые благодарны, которые понимают и ценят то, что мы делаем. И в ответ на добро они тоже отвечают нам добром. Но есть люди, которым мы делаем добро, а в ответ от них мы получаем зло. Из-за того у некоторых людей опускаются руки. И некоторые даже говорят: если хочешь, чтобы тебе не делали зла, лучше не делай добра никому. Но это не библейское утверждение, конечно. Писание учит нас другому, независимо от того, как к тебе относится и что тебе делает. Ты обязан творить добро всегда и всем. Делая добро, да, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Это очень объемный стих, в нем простой призыв. Не останавливайся и не переставай делать добро, даже если вокруг тебя все плохо и складывается впечатление, что это никому не надо. Бог знает и видит все. И нет ни одного нашего доброго поступка, который не учитывался бы Богом. Лучше всего об этом сказал Иисус: даже если ты дашь чашку воды, не останешься без награды. Бог даже такой поступок учитывает, хоть по-человечески это очень маленький поступок. Если мы будем делать добро и не будем унывать, то мы в свое время пожнем. Но далее еще есть замечание: если не ослабеем. Иными словами, если не остановимся. Слова в Библии в свое время некоторых из нас раздражают. Хотелось бы, чтобы за хороший поступок воздаяние сразу приходило. Но так не происходит. И в Библии об этом не говорится. В Библии говорится «в свое время». И это время знает только Бог. За все доброе, что мы делаем в своей жизни, мы обязательно получим воздаяние. Также это относится и к плохому. Если вы заметили, когда мы делаем плохие дела, то не получается сразу наказание за них. Почему некоторые люди ожесточаются и продолжают упорно делать плохое? Потому что нет мгновенного наказания. Поэтому люди не переживают. Они привыкли к тому, что один раз прошло без наказания, второй, третий, десятый раз без наказания и продолжают дальше. Некоторые, глядя на них, даже приходят к странному умозаключению, что Бога вообще нет. Но, как правило, воздаяние приходит внезапно. Как хорошее, так и плохое. Очень часто это происходит в самый неожиданный для нас момент. Что человек посеет, то и пожнет. Сеет добро, пожнет благословение. А кто сеет зло, пожнет проклятие. Это очень простые библейские принципы. И еще очень важный момент: воздается больше, чем то, что мы сеем. Это имеет отношение и к хорошему, и к плохому. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Если что-то может сделать моя рука и есть желание в моем сердце, я должен это делать. Не ожидая воздаяния от человека, не ожидая того, что он мне скажет спасибо. Очень часто люди попадают в ловушку, думая, что если сделают добро, то им ответят тем же. Не поступайте так. Если делаете добро, то делайте это как для Господа. Тогда не будет проблем с обидами. Делая добро, не ожидайте, что вас непременно отблагодарят. Делая добро, мы поступаем правильно, потому что так сказал Бог. Перед лицем Бога пишется памятная книга, и нет ни одного нашего хорошего поступка, который там не учтен. И рано или поздно придет воздаяние.
1: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Корнилий был военным человеком, а военный человек исполняет приказы и не всегда делает хорошее. Но в Библии он описывается как благочестивый и боящийся Бога человек, который сделал много милости. Милость – это незаслуженное поощрение. Добрый человек из своего сердца получает желание творить добро. Большинство из нас испытывали состояние, когда сделали что-то хорошее, и нам самим от этого хорошо. При этом нам все равно, скажут спасибо или нет.
2: Так вот, человек Божий ищет возможности, чтобы сделать кому-то добро. Это отличает праведника от грешника. Человек, который в сознании своем греховный, имеет другие мотивы в сердце. О таком человеке написано, что он, как вымытая свинья, опять идет валяться в грязи. Потому что это его природа, это мотивы его сердца, и такого человека тянет делать грех. Но праведный человек – это не тот человек, который никогда не ошибается и не делает плохих поступков. Праведный – это тот человек, который, делая зло, мучается сам. Его сердце осуждает его. А когда он делает добро, то он наслаждается. Это приносит ему внутреннее удовлетворение, это его естество. Так вот, если мы праведны по своей природе, то делая добро, мы получаем удовлетворение. Если нет, то наоборот, делая зло, получаем удовлетворение.
1: Что же произошло с Корнилием?
3: В книге Деяния сказано: «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом“». Оказывается, все, что делал Корнилий, было учтено, и в один прекрасный момент пришло воздаяние за то добро, которое он делал.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
4: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.
1: Что же происходило во время царя Артаксеркса?
2: Откроем Есфирь 6, стихи 1-2. «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу древних записей. И читали их пред царем, и найдено было записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса». То есть в свое время Мардохей поступил правильно. Он предотвратил покушение на царя, предотвратил бунт. И когда он это сделал, его никто не поблагодарил. Все внимание было сконцентрировано на царе. И Мардохей мог бы обидеться и расстроиться. «Почему это я сделал такое дело, а мне даже спасибо не сказали?» Но Мардохей не был таким человеком. Читаем далее. «И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему». Мардохей практически спас Артаксерксу жизнь, но его никто не поблагодарил за это. Забыли. Иногда забывают из-за горя, а иногда из-за радости. И как говорит апостол Павел: делая добро, не унывайте, не ослабевайте. Потому что даже если люди по каким-то причинам не отметили это, то Бог это знает, и от Бога придет воздаяние. А вот царь Артаксеркс позвал свой слух, и у одного из них, у Амана, спрашивает: «Что бы ты сделал человеку, которого ты хотел бы отблагодарить?» Аман подумал, что речь идет о нем, и пожелал быть одетым в царские одежды и посаженным на коня царского и так далее. Когда царь все это выслушал, сказал Аману: «Пойди и сделай все это для Мардохея». Конечно, Аман был шокирован, потому что он был врагом Мардохея и вообще замышлял уничтожить его. Но получилось все наоборот. Если угодны Богу пути твои, то придет благословение от Бога. А если ты будешь копать под кого-то, то сам и упадешь в эту яму. Это принцип Божий.
5: Иногда, когда некоторые христиане запланируют себя, что кто-то должен для них что-то сделать или что-то им дать, зачастую ожидая получить это от некоторого человека, происходят странные вещи, так как он себе планирует. Так как они себе планируют, не происходит. Бог это рушит. Чтобы мы в своем уповании не надеялись на человека, отпускай хлеб свой по водам и забывай об этом. Творите правду, делайте добро, и правда ваша пойдет пред вами. В большинстве случаев воздаяние приходит из неожиданных источников. У Бога в руках сердце любого человека. И если ты ходишь пред Богом, то Он может расположить к тебе то добро. Поэтому все, что не делаете, делайте как для Господа, угождая прежде всего Богу, а не человеку, и это называется служением. Мы часто встречаем людей, которые что-то делают, а потом останавливаются. У них опускаются руки. Основная причина этого – они теряют связь с Богом. Человек, который имеет связь с Богом, никогда не ослабеет. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Это жизнь внутри нас, и она заставляет поступать нас нелогично. Для этого мира поступать по-мирски неразумно, особенно когда человек делает тебе зло, а ты в ответ ему творишь добро. И мирской человек посмотрит на тебя, как на странного. А Иисус сказал, чтобы мы благотворили тем, кто обижает нас, и обязательно придет воздаяние. И такое же воздаяние придет к тем, кто делает злое.
6: Есть много примеров, когда после революции 1917 года в тюрьмы сажали дворян. И они и там соблюдали этикет, соблюдали хорошие манеры и были морально на высоте. Потому что у них это, так сказать, в крови, это их естество. А если человек попадает из грязи в князи, то даже когда он князь, он все равно ведет себя по-свински. Это также его естество. И таких примеров в наше время тоже предостаточно. Но мы должны понимать, что Бог нас призывает к тому, чтобы мы делали добро. Я бы так сказал, не упускайте ни одной возможности сделать добро.
1: Бог вкладывает в сердце человека свое желание, то есть Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. И вот, когда появляется в нашем сердце такое желание, мы загораемся, и нам хочется это делать, и мы начинаем это делать. Но истина жизни такова, что не все получается сразу, но от нас требуется, несмотря ни на что, оставаться верным Богу, верными своему призванию, хотя многие искушаются, меняя свое призвание, меняя Божию благодать на временные греховные наслаждения. Но очень важно помнить, что если сохранили свое призвание, исполнил то, то обязательно пожнешь в свое время. Бог не разбрасывается своими служителями, они для него ценны. Даже если они падают, на них все равно остается призвание, и Бог силен поднять, восстановить и использовать такого человека.
3: Большая часть людей в мире живут одной целью – найти хорошую работу, чтобы иметь хорошую зарплату, для того, чтобы лучше одеваться, лучше кушать и лучше отдыхать. И чем такие люди отличаются от животных? Только тем, что у них лучший отдых, лучшая пища и так далее. А суть одинакова. Но человек отличается от животного. Человек создан Богом по образу и подобию Его. И человек должен иметь общение со своим Творцом и исполнять волю Его. И когда у меня есть цель от Бога, тогда я человек. Поэтому мы должны искать лица Божьего и, делая добро, не ослабеть.
7: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
4: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

0: На землю опустились сумерки. У открытого окна сидела старушка. Отложив в сторону вязание, она задумчиво смотрела в сад. Откуда доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они вдруг умолкли. Услышав топот, и дети побежали в комнату.
1: «Бабушка, посмотри, какие красивые розы! Они самые первые распустились! Правда красивые?»
2: «Да, очень красивые, даже прекрасные!»
3: «Бабушка, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь!»
0: Обнимая старушку, попросил мальчик лет 7.
4: «Ты нам обещала!»
0: Напомнила самая младшая. Присаживаясь на маленький стульчик, старушка задумчиво смотрела на полураспустившиеся бутоны.
2: «Красные розы!»
0: Тихо произнесла она.
2: «Я расскажу вам что-то из своей жизни. Это очень печальная история».
0: Дети насторожились.
2: «Когда мне было 14 лет, мы жили в красивом доме, вокруг которого рос большой сад. Мой отец был садоводом. Ему больше всего нравились розы. Он разводил их, а мы помогали ухаживать за ними. Каких только сортов у нас не было. Особую радость доставлял нам куст ярко-красной розы, который отец купил на какой-то выставке. Когда на нем появились первые бутоны, я каждый день ходила в сад, чтобы посмотреть на них. Однажды я любовалась только что распустившейся розой и услышала звонкий детский голос. «Мама, мама, смотри, какие красивые розы!» У железной ограды остановилась высокая молодая женщина с маленькой девочкой. Девочка уткнулась в решетку и, глядя на меня восторженными глазами, попросила: «Барышня, подарите мне, пожалуйста, одну красную розу». «Пойдем, Лена», — взяла ее за руку женщина. «Только одну розу», — умоляла девочка, глядя то на меня, то на мать. Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать розу. «Мы посадили эти цветы не для уличных детей», — думала я. И все же я знала, что мой отец с удовольствием срезал бы несколько роз и отдал девочке. Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она носила мужу обед. Девочка каждый раз подбегала к ограде, протягивала сквозь решетку свою худенькую ручонку и просила: «Пожалуйста, подарите мне одну красную розу». Однажды женщина остановилась возле меня и, извиняясь, сказала: «Барышня, вы простите ей, она очень любит цветы, а больше всего красные розы». Я была уверена, что имею право отказать девочке, поэтому особо не задумывалась над словами женщины и не давала цветы. Спустя несколько дней я увидела женщину без девочки. Заметив меня в саду, она несмело подошла к ограде и со слезами на глазах сказала: «Барышня, моя Леночка заболела воспалением легких. У нее очень высокая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. Может быть, вы подарите ей одну розу? Пожалуйста».

0: Ее слова тронули мое сердце. Я хотела тут же срезать самый красивый цветок, но женщина остановила меня. «Я возьму на обратном пути, хорошо? Приходите когда-нибудь к нам», — пригласила она и назвала свой адрес. Я пообещала подождать и передать девочке розу. «С кем ты разговаривала?» – спросила меня мама, когда я поднялась на веранду. «Елизавета, почему ты раньше не дала этой девочке розу? У нас их так много, а для нее это было бы большой радостью». «Не собираюсь раздавать розы уличным детям. Стоит только одной дать, другие начнут просить», – недовольно подумала я, а маме сказала. «Хорошо, я дам этой девочке розу». Тут во двор вошла моя подружка, и мы пошли гулять. Про розу я совсем забыла. Когда стало уже темно, я вдруг вспомнила о своем обещании и решила пойти к девочке утром и понести ей розы. Но наступивший день прошел так же, как и вчерашний, и я ничего не сделала. Потом было воскресенье. После собрания мы ходили на прогулку и домой вернулись только вечером. Утром я могла бы это отнести цветы, но подумала, эта женщина все равно придет завтра, тогда я отдам ей. Но на следующий день женщина не пришла. Вечером, когда спала жара, я срезала несколько красных роз и пошла к Лене в гости. Без труда я нашла их ветхий домик и на пороге встретилась с мужчиной. Он пригласил меня войти. В комнате я увидела знакомую женщину. Она рыдала над безжизненным телом Леночки. Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала: «Барышня, наша Леночка умерла час назад. В бреду она все время просила красные розы». Девочка лежала как живая, только глаза ее были закрыты и руки сложены на груди. Меня словно парализовало, я не могла произнести ни слова. Почему я не исполнила ее просьбу? Почему у меня все время находились другие дела? Теперь поздно, — с ужасом думала я. Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, положила розы рядом с ней и, рыдая, ушла домой.
1: Бабушка тяжело вздохнула, прикрыла окно, из которого потянула прохладой, и, прижав к себе внука, закончила:
0: «Мне до сих пор стыдно за свою жадность. Горько, что не поспешила сделать доброе дело вовремя. Не повторите, детки, моего греха. В Библии написано: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Если в жизни трудно тебе и нет в сердце покоя, знай, что

0: Одна из значительных личностей нашей современности, мать Тереза, оставила нам богатое духовное наследие. Глубокие мысли, выраженные в следующих словах.
1: «Если ты добр, люди могут обвинить тебя в эгоистичных и скрытых мотивах. Все равно будь добр».
2: «Если ты честен и искренен, люди могут обмануть тебя. Все равно будь честным и искренним».
3: «То, на постройку чего ты потратил годы, кто-то может разрушить за одну ночь. Все равно строй».
4: «То добро, что ты сделал сегодня, люди часто забудут завтра. Все равно делай добро».
0: «Отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть, и этого может никогда не хватать. Все равно отдавай миру самое лучшее, что у тебя есть».
5: «Твори добро, не отвечай на злые и коварные умыслы, стоящие за твоей спиной врагов. Пойми, мой друг, пока еще не поздно, не отвечай потоком бранных слов. Не оскорби несчастного калеку, стоящего с протянутой рукой. Он остается тем же человеком, но лишь с иной и сломанной судьбой. Не откажи бродяге во спасение, с ним поделись деньгами и едой. Пусть грешный он, а кто безгрешный? Не прогоняй, хоть трижды он чужой. И поделись, коль есть чем поделиться с тем, кто сегодня ничего не ел. С любым такое может приключиться. Вчера богат, сегодня не удел. Твори добро, дари внимание, без всякой цели, просто так. Как по цепочке сострадание к тебе вернется в трудный час».

0: Карандаш. Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. «Есть 5 вещей, которые ты должен знать», — сказал он карандашу, — «прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай. И тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть. Первое. Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь кому-то держать тебя в своей руке. Второе. Ты будешь переживать болезненные обтачивания время от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом. Третье. Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. И пятое. На какой бы поверхности тебя ни использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать. Карандаш понял и пообещал помнить об этом. Он был помещен в коробку с призванием в сердце. И теперь, дорогой друг, ставя себя на место карандаша, мы хотим сказать тебе: всегда помни эти 5 правил и никогда не забывай их, и ты станешь лучшим человеком, которым только можешь быть. Первое. Ты будешь способен делать много великих вещей, но лишь в том случае, если позволишь Богу держать тебя в своей руке и позволишь другим людям иметь доступ ко многим дарам, которыми ты обладаешь. Второе. Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, проходя через различные проблемы, но ты будешь нуждаться в этом, чтобы стать более сильным человеком. Третье. Ты сможешь исправлять ошибки, которые ты совершил, или сможешь вырасти из них. Четвертое. Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. И пятое. Везде, где бы ты ни шел, ты должен оставить свой след. Независимо от ситуации, ты должен продолжать служить Богу во всем и продолжать делать добро.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Добрая весть».
2: Оставайтесь с нами и будьте благословенны.

Хорошие посевы. В одном калифорнийском городке жила женщина с сынишкой. Ее муж после тяжелой болезни ушел в лучший мир. Вначале Андрей очень тяжело переносил отсутствие отца. Но мать постоянно твердила ему, что настанет время, и они снова будут вместе, и никакая печаль или болезнь не разлучит их больше. Мать много рассказывала сыну библейские истории, и в свои 7 лет мальчик много знал о Боге, о Библии. Андрей радовался жизни и по-детски просто благодарил Бога за каждый день, солнце, красивые облака, за каждый понравившийся ему цветок или букашку, паучка, пчелку. Он очень любил своих друзей, которые жили по соседству, никогда не вступал в споры с ребятами, а наоборот старался разнять драку или уладить любой спор. Мальчики очень любили играть в футбол. Вернувшись из школы, наспех поев и приготовив домашнее задание, они выбегали во двор погонять мяч. Мальчики умели ладить и умели радоваться чьим-то выигрышам, и проигравшие не вызывали особых разногласий. Скоро в их дружную компанию влился черный кот с белым хвостом. Этого кота подарили кому-то из мальчиков на день рождения. И ребята, шутя, прозвали кота «Судей». Хороший он был судья или нет, но по их футбольному полю всегда мелькал его белый хвостик. Мальчики играли в футбол до наступления сумерек, а потом еще долго возбужденно обсуждали удачные голы, удачные проходы с мячом или разбитые коленки. А дома их, как всегда, ожидали мамы с хорошим ужином и добрым словом. А мать Андрея всегда старалась расспросить сынишку обо всем случившемся за день. А после ужина они вместе читали Библию. Андрей очень любил вечерние часы. Потом был сладкий сон, а утром, как обычно, школа. Идя в школу этим утром, он взглянул на солнце, которое проглядывало сквозь облака, круглая, как мячик, напоминая об проходящих играх и маня новым. Обычно играя, мальчики не замечали, как сильно припекает солнце. Но сегодня Андрею показалось, будто солнышко греет не так, как всегда. Ему вспомнились вечерние и вчерашняя история о милосердном самарянине, прочитанной мамой. И сегодня чем больше припекало солнце, тем лучше Андрей представлял себе, как тяжело было тому израненному человеку лежать на пыльной каменистой дороге, где солнце припекало примерно так же, как в Калифорнии, а мимо проходили люди, не желая помочь бедняге. Но каким же добрым оказался человек, который помог раненому? Он позаботился о нем в гостинице и даже заплатил за него. «Будет прекрасно, если я смогу как-нибудь стать полезным другому человеку», – подумал Андрей. День, как обычно в Калифорнии, был теплым, и мальчики с удовольствием гоняли мяч. И чем ниже садилось солнышко, унося за собой дневную жару, тем азартнее становилась игра. Ах, это детство! Игры без усталости и передышки. Как жаль, что оно так быстро проходит, но детские игры на всю жизнь остаются в памяти. И мальчики, как бы понимая, что каждому из них дано лишь одно детство, старались играть подольше. Сумерки сгущались, и скоро в ночном небе показались первые звездочки. Тут и там послышались голоса мам, зовущих мальчиков ужинать. «Последний гол!» – крикнул Миша, лучший друг Андрея. «И по домам!» Команды атаковали, защищались. «Последний гол!» И никто не обратил внимания на то, как, споткнувшись, упал Миша. Все разбегались по домам, не обращая внимания на просьбы Миши о помощи. Ребята думали, что он шутит. Прибежав домой,
Андрей быстро умылся и сел за ужин. Бегавшегося мальчика аппетит был отличный, но усталость брала свое. Очень хотелось спать. Внезапно в голове мальчика мелькнула мысль, а вдруг и вправду Миша не мог встать, и никто ему не помог, и я тоже. Что же я за друг? Тому израненному человеку чужой помог, а я... Он пулей вылетел из-за стола, услышав вдогонку удивленный мамин вопрос: «Куда ты, Андрюша?» Мальчик выбежал во двор, и каким же было его удивление, когда он увидел Мишу, сидящего на асфальте, а рядом с ним кота. По Мишиному, искаженному от боли лицу, катились слезы. Его вывихнутая нога болела, и он не мог встать без посторонней помощи. Андрей помог Мише подняться, и тот, немного ободрившись, прошептал: «Спасибо, Андрей, ты как милосердный самарянин». А Андрею было стыдно, что он оставил друга в беде, но в то же время он был благодарен маме за то, что она научила его заботиться о ближнем. Ведь очень часто кому-то нужна наша помощь, может быть, самая малая, но очень важная в тот момент. Для маленьких детских или для сильных взрослых рук всегда найдется дело, если будет желание помочь ближнему, заметив его нужду. Друг познается в беде.

0: На этом наша радиопередача подошла к концу, и мы искренне верим, что она была полезна для вас.
1: Радиопередача «Добрая весть» Церкви Эммануил звучит в эфире каждый понедельник и пятницу в это же самое время. Нам приятно слышать ваши отзывы и пожелания. Если вам нравятся наши передачи и хотели бы поддержать это служение, то звоните нам по телефону 503-880-4152 или пишите нам по адресу emmyouthradio@gmail.com.
0: А также, если вы желаете получить запись наших передач, обращайтесь к нашему церковному веб-сайту www.emmlive.com. До скорой встречи в эфире!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио мы предложим вам ответы на вопросы слушателей и зрителей канала, которые предлагает пастор Баптистской церкви Василий Филат. После этого слушайте детскую передачу «Утро жизни», и в конце часа выходит в эфир 15-минутная программа «Последний призыв».
2: Приветствую вас, друзья дорогие. Сегодня хочу ответить на просьбу. Я получил просьбу от мамы, чей сын повесился. И она просит всех людей, всех священников, всех пастырей. И отправила им мне письмо, в котором просит, чтобы я помолился за упокой души ее сына, чтобы он не погиб в аду, чтобы он имел спасение, чтобы он смог унаследовать рай. И я понимаю вашу боль, понимаю, как вам трудно думать о том, что ваш сын ушел из этой жизни, да еще он жил так, что, судя по жизни, которую он имел, он находится в аду. Это означает, что он не уверовал в Иисуса Христа. И, конечно, вы прилагаете сейчас все усилия, чтобы можно было его спасти, вывести оттуда, чтобы он оказался в раю. И если это было бы угодно, если это было бы возможно, я бы с таким удовольствием помолился, и помолился бы много за вашего сына и за всех других людей, которых я знаю, что они ушли из этой жизни, и они ушли без Христа, и они ушли в вечную погибель. Если бы я знал, что этими молитвами можно что-то решить, то я бы это сделал. Но, к сожалению, ни я, ни кто другой, независимо от религии, от деноминации, никто ничего не может изменить. Послушайте, что говорит Слово Божье в этом отношении. Иисус Христос рассказал вот этот случай. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его...» Нет, начинаю с 19-го. Это Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон». Это очень дорогой материал. «И каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Значит, богач никак не интересовался этим Лазарем, не давал ему даже то, что давал собакам, этому человеку не давал. Собаки, его собаки были для него, для этого богача, дороже, чем тот бедный. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, этот богатый человек, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». И вот это говорит нам о том, в каком состоянии находятся люди там. Что верят находящиеся здесь или не верят в это ничего не меняет. Люди, которые не уверовали в Иисуса Христа и не спасены, они идут в погибель, они идут в преисподнюю, и это так в преисподней. Люди мучаются там, в том огне. «Но Авраам сказал: чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот это я хочу, чтобы все мы поняли. Это хочет Бог, чтобы все мы поняли. Все, что можно решить насчет нашего спасения, насчет места, куда мы отправляемся после этой жизни, мы решаем здесь. Если мы принимаем Иисуса Христа в сердце, мы идем в Царство Божие, мы идем в жизнь вечную. Если мы не принимаем Иисуса Христа в этой жизни, и живем без Него, и живем греховной жизнью, мы идем в погибель, в вечную погибель. Каждый человек, который так живет, он идет в преисподнюю, идет в вечную погибель. Вот поэтому, и там после этого ничего невозможно изменить. Вы видите, даже сам Авраам, он ничего не может менять. Авраам, который имеет такой авторитет, такое имя, говорит: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к нам не мог, к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда этот богач сказал так: «Так прошу тебя, отче, пошли тогда Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть они засвидетельствуют им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, это означает Библия, Библия, у них есть Библия, есть руководство, как не попасть в ад. Вот Библия, есть руководство, как не попасть в ад, Библия, есть руководство, как попасть на небеса, в Царство Божие. И он говорит: у них есть Моисей и пророки, пусть слушаются их, пусть слушаются того, что написано в этой Библии. Он, богач, сказал Аврааму: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Так думал он. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. И воскрес Иисус Христос, и кто верит? Воскрес Иисус Христос. Каждые 7 дней празднуем Его воскресение. На русском языке так и называется этот день. Воскресение – это в честь воскресения Иисуса Христа. И кто верит? Так вот, если люди не верят тому, что написано в этой книге, они не поверят. И если воскреснет, и вот воскрес Иисус Христос, и они тоже не поверили. Поэтому, дорогая женщина, мама этого сына, я очень хочу, чтобы молитвами можно было что-то решить. Если молитвами можно было что-то решить, то я так хочу, чтобы решился вопрос моего отца, моих родственников, моих родителей. И я так хочу решить их вопрос, потому что знаю, что многие из них находятся в аду, в вечной погибели, потому что они не уверовали в Иисуса Христа, не приняли Иисуса Христа, не получили спасения, поверив в Иисуса Христа. Но, к сожалению, ничего не могу делать. И если что-то попытаюсь делать, то это только я буду обольщать сам себя. Не хочу обольщать себя, и не хочу льстить и вам, и не хочу обольщать вас. Вот то, что вы можете сейчас, это вы можете сами принять Господа Иисуса Христа в сердце, чтобы вы обрели прощение, и чтобы вы смогли жить с Богом в Царстве Вечном. Что вы можете делать еще? Вы можете идти сейчас к вашим родственникам, к тем, которые еще находятся в жизни, и призвать этих людей, чтобы они уверовали в Иисуса Христа, приняли Его в сердце, и чтобы они спаслись. А насчет мертвых, дорогие, мы ничего не можем решать. Да, знаю, что некоторые пытаются, делают молитвы, делают за упокой души что-то, но, к сожалению, это все фантазии человеческие. Это полностью противоречит тому, что написано в Слове Божьем. То, что делают эти люди, это фантазии человеческие. И видите, человек тогда в таком в отчаянной ситуации, он ищет любое, за что можно схватиться. Ну вот и люди берутся за эти фантазии, они цепляются за эти фантазии человеческие и начинают молиться и думают, что да, если заплатят там, если заплатят там. Помню, как в одной церкви видел, как там стоял и был повешен и преискурант. За одну молитву столько, за 40 молитв столько, за 100, за 200 молитв столько, за упокой души. К сожалению, люди платят деньги, могут платить деньги, но это ничего не решает. Абсолютно ничего не может решить. Поэтому, дорогая женщина, вы сделаете все возможное для того, чтобы спасти вашу душу и чтобы спасти души дорогих вам людей, которые еще находятся здесь. Потому что для тех, которые ушли, как бы вы сильно их не любили, для них вы уже ничего не сможете сделать. Да благословит вас Господь, да утешит Он ваше сердце, и да покажет Он вам глубины Слова Своего, и да поможет вам жить по Слову Своему, и чтобы Он дал вам полное утешение во Христе Иисусе.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит программа «Утро жизни». После нее слушайте 15-минутную передачу «Последний призыв».

Здравствуйте, ребята! Вы слушаете детскую христианскую программу «Утро жизни». Сегодня вы услышите рассказы об Иисусе. Мы с вами уже очень много знаем о нашем Иисусе Христе. Но нам хочется знать о Нем больше и больше. Правда, ребята? Потому что мы любим Иисуса, потому что Он наш лучший друг. –

Саша и Аня гостили у дедушки в деревне. Как же там было хорошо! Целый день можно бегать в поле или прятаться в тени кустов, окружающих прохладный ручей рядом с домом. Жаль только, что день так быстро кончается, и надо ложиться спать. Сашу и Аню ни за что бы не зазвать домой, если бы не сказки, которые дедушка рассказывает на ночь. «Кто хочет слушать сказку?» — крикнул дедушка с порога. «Мы!» — отвечали дети, вбегая в дом и уютно устраиваясь на ковре у дедушкиного кресла. «Что же вам сегодня рассказать?» — задумчиво промолвил дедушка. «Хотите послушать рассказы животных?» Саша и Аня любят животных и радостно кивают. «Да, да, дедушка, хотим!» Дело было давным-давно, в далекой-далекой стране, в одной деревне, начал дедушка. И вот какие истории он рассказал.

сарае было очень тихо. Слышалось лишь воркование горлиц и голубей, сидевших на бревнах под крышей. Внизу же, мирно лежа на соломе, дремал ослик. Он был уже довольно старым и проводил остаток дней, вспоминая свою жизнь, то время, когда он был молодым. Неожиданно один из голубей заговорил с ним. «Я думаю, вы повидали много интересного за свою жизнь, господин осел. Не расскажете ли нам что-нибудь, пока здесь тихо?» «Да», — промолвил ослик, глядя вверх на голубей, «у меня была интересная жизнь. Многое можно было бы рассказать. Теперь-то я стар, и уж не тот, что раньше, когда я был моложе. Но часто вспоминаю прежние времена, когда был еще осленком». И ослик начал свой рассказ. «Помню поле, где я впервые бегал. Прекрасное поле с чудесным ручьем на краю. Как я был счастлив там! Помню, когда я был совсем молодым осленком, мой хозяин пришел на поле с каким-то человеком. Они посмотрели на меня, и незнакомец сказал: „Да, хороший осленок, я покупаю его“. На следующий день мой новый хозяин привел меня в мой новый дом, сюда, в деревню. Мне не давали никакой работы, потому что я был еще очень молод. Ждали, пока я вырасту и окрепну». Тут ослик остановился посмотреть, слушают ли его птицы. Они слушали, и не только они. В сарай пробралось много зверьков, которые внимательно следили за его рассказом. Мышата тихо сидели у ног ослика, а рядом пристроился ежик. Сова примостилась рядом с горлицами на балках под крышей. Убедившись, что все с интересом слушают, ослик продолжал: «Теперь я приближаюсь к самому волнующему событию в моей жизни, которое для меня дороже всего». «Продолжайте, продолжайте!» — проворковали голуби. «Мы слушаем с нетерпением». «Да, да!» — подхватили остальные. «Так вот», — продолжал ослик, — «меня к двери дома привязали. Знаете, у того места, где пересекаются две дороги». «Я знаю это место!» — воскликнула сова. «Я часто летаю там». «Недолго я постоял там. Вдруг подходят два человека и отвязывают меня. Они сразу показались мне добрыми, и я не испугался, хотя и не знал их. Когда они отвязывали меня, я слышал, как кто-то из стоявших рядом спросил: „Зачем вы отвязываете осленка?“ И эти двое вдруг так странно отвечают: „Он нужен Господу“». Ослик остановился и, окинув взглядом всех слушателей, торжественно произнес: «С этого момента я понял, что происходит что-то удивительное. Не сказав больше ни слова, эти два человека повели меня за деревню, где собралась небольшая группа людей. Я не особенно запомнил их, потому что все время смотрел лишь на того, кто стоял перед ними. Как сейчас вижу его лицо. Взглянув на него однажды, вы никогда его не забудете». Один из стоявших там сказал: «Иисус, ты поедешь на этом осленке?» И Иисус ответил: «Да, прямо в Иерусалим». «Но на вас тогда еще ни разу не ездили?» — вмешался ежик. «Вы не боялись?» Ослик улыбнулся. «Нет, я не боялся. Меня накрыли покрывалом. Иисус подошел и встал рядом. И хотя я был лишь робким осленком, но по его взгляду понял, что он любит меня и нуждается во мне. Затем Иисус сел на меня. Я не почувствовал никакого страха.
каким-то образом я уже знал, что этот удивительный человек позаботится обо мне. Я сказал самому себе, что тоже послужу ему. Очень осторожно я пошел по дороге, а люди клали перед нами пальмовые ветви и свои одежды. Затем они все стали восклицать: «Осанна, благословен грядущий во имя Господа!» «Я внес его в Иерусалим», — тихо продолжал ослик. «И слышал, как люди спрашивали: кто это? Я мог бы сказать, но они не стали бы меня слушать. Мой господин сошел, похлопал меня, и я увидел, как он входит в храм со своими друзьями». В сарае снова наступила тишина. «Да, вы были правы», — промолвил один из голубей. «Это действительно был удивительный момент в вашей жизни». «Потом», — добавил ослик, — «я вернулся сюда и начал выполнять обычную работу. Но все время я вспоминал моего господина и тот удивительный день, когда я привез его в Иерусалим». Все притихли. После недолгого молчания один из голубей тихо проговорил: «Дорогой друг, мы знаем вашего господина, мы тоже видели его и тоже можем рассказать об этом интересную историю». «И я тоже», — возбужденно прочирикал воробей. Никто не заметил, как он влетел в сарай. «Друзья мои, я тоже видел что-то удивительное». Тут заговорили все разом. Ослик слышал, как запищали мышки. «Мы знаем его». И как боском прогудел ежик: «Не забудьте меня, я тоже могу рассказать вам всем удивительную историю». «Тише, тише», — сказал ослик, — «не все сразу». «Вот именно», — заметил господин кот со своего удобного места. «Я уверен, что мой рассказ о господине будет самым интересным, поэтому расскажу его завтра». Все промолчали. Они привыкли к господину коту и его высокомерным замечаниям и поэтому кивнули в знак согласия. «Итак, завтра вечером», — заключил ослик, — «жду вас всех снова, чтобы послушать рассказ господина кота». «А нам можно рассказать?» — раздалось сразу несколько голосов. Ослик оглядел всех вокруг. «Там посмотрим», — произнес он. Животные покинули сарай, размышляя о завтрашнем вечере и оставив ослика спокойно жевать свое сено и вновь вспоминать о своем господине, которого он с такой любовью внес в Иерусалим.

Эту песенку спела для вас Сара Шейфер. Сейчас, ребята, давайте послушаем рассказ кота.

0: «Ох, как скучно!» — зевнул ослик. «За целый день никого! Вечером все соберутся послушать рассказ. Скорее бы!» Он выглянул из сарая на шумную деревенскую улицу. В воздухе летали голуби и воробьи, а в поле рядом с сараем господин пес играл в догонялки с кроликами. Они были друзьями и часто играли вместе. Ослик понаблюдал за ними немного и решил, что пора перекусить. Только он закончил ужин, как в сарай очень степенно вошел господин кот.
1: «Здравствуйте, господин кот!» — радостно воскликнул ослик. «Рад вас видеть! Я уже заждался!»
0: «Ну вот и я!» — промолвил кот. «Готов рассказывать, но здесь никого нет!» Он оглядел пустой сарай.
1: «Скоро все соберутся!» — заверил его ослик.
0: Наступило молчание. Но тут в сарай влетели два голубя и весело приветствовали ослика и кота.
1: «Добрый вечер! Вы нам расскажете сегодня свою историю, господин кот?»
0: «Для этого я и пришел, как обещал», — важно заметил кот. «Но не рассказывать же мне только для вас и господина осла». И он собрался покинуть сарай, но голуби остановили его.
1: «Не покидайте нас, господин кот! Подождите, пожалуйста, несколько минут, и мы приведем остальных слушателей». И голуби улетели.
0: Кот вернулся к ослику и не спеша

Кот. Не прошло и двух минут, как все собрались в сарае. Господин кот был доволен. Он одарил голубей благосклонной улыбкой, когда они, запыхавшись, взлетели на свое место. «Вы можете начинать, господин кот», — сказал ослик. И кот начал свой рассказ.

Я был тогда еще совсем маленьким котенком. Все началось с моей первой прогулки вместе с мамой. Она повела меня, чтобы показать великий храм. Я помню свою растерянность при виде такого множества людей. Был праздник, как объяснила мне мама, и в Иерусалим собралось много народу. Все были в приподнятом настроении. Угощали нас чем только можно. И мне тоже стало весело. Мы подошли к двери храма, но мама не позволила мне войти туда. «Там люди поклоняются Богу», — сказала она. «Это очень святое место. Поэтому мы просто обошли двор храма, где было много интересного». Это была замечательная прогулка.

«Совершенно согласна с вами», — заметила сова. «Я часто пролетаю над этим местом и даже сажусь иногда на крышу храма». И она с вызовом посмотрела вокруг, ожидая, должно быть, что кто-то сочтет ее поступок неуместным. Но все побаивались сову, и никто ничего не сказал. Господин кот был, однако, не из пугливых, и, одарив сову высокомерным взглядом, продолжал. «Несколькими днями позже, когда моя мама дремала на солнышке, я решил предпринять самостоятельную прогулку. Побродив немного, я вновь оказался возле храма. На этот раз там было меньше народу, чем в праздник, и во внутреннем дворе я был один. Я бродил вокруг, пока не подошел снова к двери в храм, и...» Тут кот остановился и оглядел слушавших, желая убедиться, какое действие производит его рассказ. «И я вошел в храм». «Ой!» — воскликнули пораженные слушатели. «Неужели вы вошли, господин кот?» — спросил голубь. «О, да!» — самоуверенно ответил кот. «Мне хотелось взглянуть, как там внутри». «Там великолепно! Уж мы это знаем!» — пропищала самая маленькая мышка. «Уж, конечно, знаете!» — заметил кот, пристально посмотрев на мышек. «Мне кажется, я слышал вашу возню, когда был в храме». Мышки не сказали больше ни слова, только сидели и слушали. «Я начал уже уставать от такой долгой прогулки», — продолжал кот, «поэтому решил подыскивать место, где можно было бы отдохнуть. Из одной комнаты доносились голоса, и я пошел посмотреть, что там происходит. Я тихонько пробрался туда, стараясь никому не мешать, и увидел сидящих кружком ученых мужей. Мне их раньше показывала мама и рассказывала об их большой учености. Но меня поразило то, что все они слушали мальчика лет 12. Даже я, маленький котенок, сразу заметил, что они изумлялись его речам. Он задавал им такие глубокие вопросы,

и так мудро отвечал на то, о чем они спрашивали его. Я даже забыла о своей усталости. «Должно быть, в детстве Иисус был удивительным мальчиком», — заметила Белка. «Я видела Иисуса, когда он уже был взрослым. А видел ли кто-нибудь еще его ребенка?» «Нет, не видели», — покачали головками зверьки. «Значит, господин кот, вы единственный из нас, кто видел Иисуса в детстве», — заключила Белка. «Какой вы счастливый!» Эти слова понравились коту, который был польщен. Он всегда ощущал, что был особенным. И теперь это подтвердилось. Кот был очень доволен. Некоторое время он даже сидел молча, самодовольно размышляя о том, какой он выдающийся. «Господин кот!» — окликнул его ежик несколько раздраженно. «Не могли бы вы вспомнить, что было дальше?» Ежика немного утомляло высокомерное поведение кота. «Конечно, помню, и помню очень хорошо», — довольно резко ответил кот. «В то время, как я слушал Иисуса, неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошли мужчина и женщина, в полном отчаянии. «Сын мой!» — воскликнула женщина. «Что же ты делаешь с нами? Твой отец и я искали тебя повсюду». «Зачем же вы искали?» — спросил Иисус. «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в храме, в доме моего отца?» «Я заметил удивление на лице его матери», — продолжал господин кот. «Но она ничего не сказала, и мальчик послушно вышел с ними из храма». «И вы пошли за ними?» — спросил один из воробьев. «Нет», — отвечал кот, — «когда я увидел отчаяние его матери, я вспомнил, что и сам давно убежал от своей мамы, и что мне попадет, если я не вернусь до того, как она проснется. Поэтому я как можно быстрее побежал домой». Зверьки засмеялись. «И нам тоже пора домой», — защебетали воробьи, заметив, что уже сгущаются сумерки. Они поблагодарили господина кота за рассказ, захлопали крылышками и полетели. Они летали вокруг сарая, делясь впечатлениями от услышанного рассказа. «Я так рад», — щебетал один из воробьев, — «так рад, что Бог послал своего сына еще ребенком в этот мир, чтобы он мог вырасти среди нас и показать нам, как нужно жить». И все животные согласились с этим, размышляя о своем чудесном небесном отце.

Рано утром солнце сходит, освещая все вокруг. Детям сам Иисус приходит, Иисус наш лучший друг. Он научил быть послушным, только правду говорить, жить всегда со всеми дружно и прощения просить.

наша передача окончилась. Я желаю вам, ребята, никогда не терять дружбу с Иисусом. Пусть Он всегда будет для вас самым лучшим другом. Пишите мне по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес. Украина, почтовый индекс 343216, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья.

«Последний призыв» — так называется передача, которую мы предложим вашему вниманию сейчас. Ее автор и ведущий — наш брат в Господе Василий Демчук. Вы находитесь на волне «Радио на пути».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым Годом. Желаю вам обильных благословений от Господа. Прочитаем с Евангелия от Луки, с 2 главы, стихи 7 по 12. «И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Наша тема – Рождество Спасителя. Почти 2000 лет тому назад, в ночь, которую мы называем Рождеством, еврейская дева познала счастье материнства. Ее младенцу было дано имя, эхом раздающегося в коридорах времени, подобно музыке тысяч хоров, исполняющих величественный гимн. Имя, которое в течение 2000 лет сияет ярким светом в сердцах людей. Имя, которое произошло своей славой и величием все другие имена, все вместе взятые всех смертных людей. Великое имя – это Иисус Христос. Его слава потрясла весь мир, хотя он жил в небольшой стране и никогда не переходил ее границ. Он был настолько беден, что, выражаясь его собственными словами, у него даже не было где преклонить голову. Он ехал на чужом осле. Плавание по озеру он совершал в чужой лодке. И даже похоронен был в чужой могиле. Иисус Христос не написал ни одной книги. Если же брать все, что написано о нем, то можно этими книгами заполнить полки тысячи библиотек. Он не основал ни одного учебного заведения, однако его наставление продолжает жить сегодня повсюду. Господь Иисус не имел ни оружия, ни армии, ни флота, ни авиации. И все же у него сегодня есть миллионы добровольцев, готовых умереть за него и за его святые дела. Он не изучал медицину, но исцелял больных и воскрешал мертвых. Слава ему вовеки за это. Он отказался от предлагаемого ему трона, и мир отверг его. Когда же он умер, солнце скрылось, и небеса окутал траурный мрак. Наше летоисчисление началось со дня его рождения, именно со дня рождения Иисуса, а не Магомета или Будды или кого-то другого. Почему же не приняли за исходную дату времени основания Рима, например, или дату французской революции? Ангел Господень так сказал Иосифу: наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие Матфея, 1 глава, 21 стих. Имя Иисус значит Спаситель. Нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Вот чье Рождество мы празднуем сегодня. Рождество Сына Божьего, Спасителя мира, родившегося от Духа Святого через Деву Марию. Мать положила его в ясли, то есть в кормушку для животных. Можно легко себе представить условия в хлеву, где родился царь царей. Вероятно, это была пещера для скота сделанная. В Писании сказано, что Мария положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. Такой прием сделал мир своему царю и владыке вселенной. О, если бы те люди знали, кто был этот младенец и какая исключительная привилегия им предоставилась разделить ночлег хотя бы под одной крышей один раз с обещанным Богом, Мессием, Спасителем человечества. В этой истории Рождества, несмотря на ее древность
эхом откликается современность. Как тогда, так и теперь масса людей все еще не находит места Христу ни в своем доме, ни в своем сердце. Многие слышали об Иисусе Христе и Его любви. Миллионы отмечают день Рождества по традиции. Употребляют Его имя как приветствие, в то же время дверь их сердец плотно закрыт для Иисуса Христа, так как они знают, что связано с исполнением Его требованием и отказом от греховных удовольствий или не совсем честных дел. И, к сожалению, поэтому не принимает Его своим личным спасителем. Нет места и Его слову в обществе, в школах, где наших детей учат всему, что только угодно, только не почитанию Бога, веря Библии, и не разрешают читать Слово Божие и молиться. Праздник Рождества для многих является сегодня ничем иным, как обменом подарками, возможностью повеселиться, хорошо поесть и попить. Слова ангела: «Ибо он спасет людей своих от грехов их», отвергнуты теми, кто отрицает его божественное происхождение. У них нет места для своего спасения через их веру в Иисуса Христа. Даже в этот великий день Рождества очень многие совсем не думают о последствиях своей небрежности и отрицания Господа и Спасителя. Дорогой радиослушатель, сегодня Иисус может быть твоим Спасителем. Он может стать Господином твоей души и твоей жизни, сердца. Поэтому от тебя зависит. Он зовет тебя, Он дает свободную волю тебе и всем радиослушателям. Иисус Христос предлагает вам сегодня радость и мир, которых они никогда не знали, и вы не знали, но люди отвергли Его божественную любовь и милость, которая предлагается через амнистию Иисуса Христа. Потому терпят всякого рода страдания и неудовлетворенность в их жизни. Праздник Рождества этого года может тебе стать и быть действительным праздником. Христос может стереть все слезы и дать мир твоему сердцу и души, переложив твое тяжелое бремя на само себя, на свои могучие плечи. Он хочет простить твои грехи, обновить твою жизнь, если ты придешь к Нему и допустишь Его быть твоим хозяином, твоей жизни. Он всецело ожидает твое решение от тебя. 2000 лет прошли и ушли. Он всегда был и остается центральной личностью истории. И ничего отрицать мы не можем в жизни человека, так как единственная жизнь Иисуса Христа – это Господь. Поэтому я вас умоляю, дорогие друзья, читайте Слово Божие молитвенно. Дорогие радиослушатели, я вас искренне умоляю, придите к Господу в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Слушайте передачу «Слово истины». Ее подготовил Андрей Вовк. После нее выйдет 15-минутная программа «Хвалите Господа» с записями христианских песнопений.
1: Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Преодоление испытания, связанного со скорбью.
2: Давайте откроем Слово Божие, продолжая изучать первое послание к Фессалоникийцам. Перед нами заключительные стихи 4 главы. Мы уже узнали о том, как следует преодолевать испытания, связанные с похотью, а также с праздностью и ленью. И сегодня поговорим о том, как преодолевать испытания, связанные со скорбью. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 13-18. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбили, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами». В отсутствии своего духовного наставника, апостола Павла, некоторые фессалоникийские христиане столкнулись с большой жизненной скорбью, с такой скорбью, в которой они не могли утешиться. С чем же могла быть связана их скорбь? Вот с чем. При основании фессалоникийской общины Павел преподавал учение о последних днях. Он преподавал эсхатологию. Наставленные апостолом христиане с радостью ожидали возвращения Христа, ожидали встречи с грядущим Господом. Однако спустя какое-то время их радость сменилась печалью. Знаете почему? Потому что некоторые люди в церкви, их друзья, знакомые, может быть, родственники, стали умирать. Возможно, как предполагают толкователи Нового Завета, среди умерших фессалоникийцев могли быть и мученики, потому что Павел упоминает о гонениях. И что же это получается? Получается, что церковь ждет грядущего Господа, а гонители, смерть помешала некоторым из них участвовать в этом прекрасном событии, увидеть возвращающегося Христа. Потерять близкого человека всегда тяжело, но если еще и не знаешь, что его ждет, сомневаешься в том, встретит ли он Христа, это еще тяжелее. Я думаю, что среди нас немало людей, которые также переживали или даже сейчас переживают различные скорби. Утрата близкого человека – это огромная боль, которая быстро не проходит. Доктор Лейтон Форд, канадский евангелист и миссионер, хорошо выразил это, когда его старший сын умер в возрасте 21 года в 1982 году. Он сказал: «Все наши силы ушли на то, чтобы воссоединить нашу веру и наши чувства». Но и весть о тяжелой болезни, обнаруженной у вас или у вашего ближнего, тоже немалая скорбь. Добавьте к этому страдания за Христа, боль отвержения миром, а еще и нужда и серьезные материальные проблемы могут быть причиной глубоких эмоциональных беспокойств. Несмотря на то, что Павел учит фессалоникийцев преодолевать особую скорбь, связанную со смертью христиан, не доживших до встречи со Христом, мы постараемся извлечь из наставлений апостола Павла общие принципы для того, чтобы применить их к широкому спектру скорбей, актуальных в наши дни. Если мы не умеем преодолевать испытания, если мы не умеем преодолевать скорби, это очень плохо. Это приведет нас к чему? К унынию, это приведет нас к отчаянию, это приведет нас к депрессии, мы потеряем эффективность в служении, и это сделает нас более слабыми перед различными искушениями. Поэтому для нас так важно учиться преодолевать скорби. Из каких этапов может состоять такое обучение? Во-первых, для того, чтобы преодолевать испытания, связанные со скорбью, не уподобляйтесь неверующим. Стих 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Прочие – это кто? Это язычники, это неверующие. Но нельзя сказать, что неверующие вообще не имели никакого представления о судьбе умерших. Среди философов выдвигались различные теории на этот счет. Загробный мир представляли как царство теней. Однако учение о воскресении мертвых решительно отрицалось. Не случайно в Афинах именно слова Павла о воскресении мертвых вызвали смех. Отец трагедии Эсхил писал: «Для умершего нет воскресения». Древнегреческий поэт Феокрит вторил ему: «Надежда есть для тех, кто жив, для тех, кто умер, нет надежды». Выдающийся римский лирик Катул писал: «Лишь свет наш померти мгновенный, ждет нас непробудная ночь». Язычники боялись смерти и не связывали с ней больших надежд. Согласно иудейской традиции, похороны тоже превращались в целую драму. На похоронах присутствовали профессиональные плакальщицы, которые нанимались за деньги. И когда люди приходили в дом плача, они старались плакать как можно сильнее, потому что чем сильнее ты плачешь, тем больше ты уважаешь покойного, умершего человека. И плакальщицы вместе с музыкантами, они создавали такую атмосферу, что некоторые люди на похоронах теряли сознание. И даже римский закон был издан, который ограничивал число музыкальных инструментов, участвующих в похоронных церемониях. Мне вспоминаются одни из последних похорон неверующих людей, на которых я бывал. Ну что сказать, вот тупик, плач, крик, слезы, никакой надежды нет, никакой надежды. Люди приходят, пытаются как-то их утешить, слова соболезнования высказать, но в этих словах, опять же, никакого луча будущей жизни, безысходность и тупик. Вот этим людям Павел говорит: не уподобляйтесь. Не уподобляйтесь. Нельзя сказать, что Павел запрещает фессалоникийцам скорбеть об умерших. Он просто говорит: не уподобляйтесь неверующим в их безутешности. И говорит о славной перспективе, перспективе вечной жизни. И, кстати, называет смерть как? Сном. Последнее он повторит еще дважды в 14 и 15 стихе. Греческое слово, переведенное как «умерших», буквально означает… Сразу хочу сказать, теория сна души не библейская. Писание не учит тому, что между смертью и воскресением кто-либо пребывает в состоянии сна. Умирая, человек незамедлительно попадает в рай или ад. Помните, Христос сказал разбойнику, распятому с ним рядом: «Сегодня же будешь со мной в раю». Человек сразу же попадает в рай или в ад, где пребывает в полном сознании. Смерть названа сном, потому что так просто было принято говорить в те времена. Как сегодня, например, говорят: такой-то человек ушел в 2013 году, а эта женщина ушла в 2014 году. Этим словом мы обозначаем смерть. В те времена словом «сон» также обозначали смерть. В свете христианского учения смерть тела действительно подобна сну, а воскресение подобно пробуждению. Что, когда вы каждое утро просыпаетесь, это такая маленькая модель воскресения. Каждый вечер вы засыпаете, это маленькая модель смерти, и каждое утро вы пробуждаетесь, это маленький такой элемент воскресения в вашей жизни. Чтобы не скорбеть о смерти близких, как неверующие, мы не должны оставаться в неведении относительно воскресения святых. Мы должны знать, что нас ждет будущая жизнь, и у нас есть надежда. Вообще, знание библейского учения, оно просвещает наш разум, сердце и делает способным реагировать на скорби, но совершенно иначе, нежели неверующие люди. Если вы верите, вы действительно верите, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, у вас есть возможность благодарить Бога, видеть для себя пользу и в болезнях, и в материальных трудностях, и во всех скорбях. Даже если умер ваш необращенный родственник, неверующий, и вы больше не ожидаете встретить его когда-либо, вы, несмотря на это, можете ободриться тем, что вечное наказание неспасенных есть торжество божественной справедливости. Сейчас нам жаль погибающих грешников. Мы стараемся все делать для их обращения, но в вечности плач о погибших прекратится. Мы будем настолько совершенны, что сможем даже радоваться наказанию, осуществляемому над всеми врагами Христа. Когда суды Божии обрушатся на этот мир в дни великой скорби, это, вы знаете, не вызовет печали на небесах. Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил Откровение 16:5. Это реакция одного из ангелов на суды третьей чаши. Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, обратите внимание, веселись, ибо совершил Бог суд ваш над ним, Откровение 18:20. Это призыв радоваться уничтожению Вавилона. Когда церковь будет восхищена, и мы будем находиться на небесах, и Бог будет судить неверующий мир, церковь будет радоваться. Церковь будет радоваться. Мы будем настолько совершенны. Все наши плотские привязанности разрушатся. Человеческая сентиментальность и гуманистические идеи, пронизывающие наше сознание, придут в ничто. И только жажда святости Бога и понимание Его справедливости будет гореть в нашем сердце. И именно она и позволит нам прославлять Бога за все суды, совершаемые над нечестивыми. Какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим. У них нет понимания Бога, у них нет понимания Божьего плана, даже у некоторых верующих нет понимания Божьего плана. У них нет истинной надежды, у них нет осознания причины и цели всех земных скорбей. У них нет уверенности в торжестве благодати над спасенными и в торжестве справедливости над неспасенными. Это первое, что необходимо помнить. Пришла скорбь в вашу жизнь. Вы проанализируете, как вы себя ведете, как вы мыслите, что вы говорите, какими категориями вы размышляете. Не размышляете ли вы, как неверующие, у которых нет надежды, нет понимания Бога? Не позвольте себе находиться на их уровне. В противном случае вы не сможете пережить свою скорбь, достойно прославляя Христа. Во-вторых, для того, чтобы преодолеть испытания, связанные со скорбью, сохраняйте христианскую убежденность, стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Очень просто здесь говорит Павел. Не унывайте, не печальтесь о своих умерших друзьях, родственниках и знакомых. Если вы действительно верите в смерть и воскресение Христа, если вы глубоко убеждены в достоверности этих исторических событий, в таком случае не сомневайтесь. Все умершие до возвращения Господа будут воскрешены и вознесены с Ним в небеса. Здесь Павел выстраивает следующую цепочку. Ваша надежда на исполнение библейских событий в будущем должна быть напрямую связана с вашей уверенностью в великих и чудных делах Господних, осуществленных им в прошлом. Вот такая должна быть у вас убежденность. И эту убежденность можно применять очень широко. Сможет ли Бог сотворить новое небо и новую землю, где не будет греха и болезни и смерти? Если мы убеждены, что Господь в прошлом уже создал вселенную, которая до грехопадения была совершенной, без болезней, без скорбей, без смерти, то почему нет? Почему Бог не сможет создать еще лучшую вселенную в будущем? Сможет ли Бог направить мои беды и скорби к моему же благу? Если мы верим, что Он так поступал в прошлом, если мы верим, что Он позволил беды Иосифа направить к его же благу, если мы верим, что Он позволил Иисусу пострадать на кресте, чтобы впоследствии Он стал главой церкви, если мы видим, что и в нашей жизни Он позволял нам переживать скорби, которые впоследствии к нашему же благу приводили нас, то почему в будущем Он так не сделает? Сохраняйте христианскую убежденность в силе Бога, явленной в прошлом. Благодаря этой убежденности вы укрепите свою веру в то, что эта же сила, вот та же самая сила в будущем способствует преодолению ваших скорбей. Вам сейчас трудно? У вас скорбь? Но вспомните, как в прошлом Бог поддержал вас и дал вам силы для преодоления прошлых скорбей. Вспоминаете? Этот же Бог даст вам сил быть верными Ему и в будущих бедствиях. В-третьих, для того, чтобы преодолеть испытания, связанные со скорбью, знайте эсхатологическую последовательность. Знайте эсхатологическую последовательность. Стих 15-17. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Понимая, что скорбь фессалоникийцев связана с их непониманием последовательности эсхатологических событий, той части событий, которая связана с восхищением Церкви, Павел начинает им это просто объяснять. Вы знаете, так бывает. Человек скорбит, потому что просто не знает каких-то библейских истин. И в 15 стихе, говоря Словом Господним, апостол ссылается на прямое откровение, полученное им от Бога. Вот откуда он узнал о восхищении. Не в Евангелиях Павел о восхищении прочитал. В Евангелиях о восхищении не сказано вообще. Единственный есть косвенный намек, Иоанна 14:23, «Я иду приготовить место вам, когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Больше Евангелия не говорят о восхищении Церкви. Скорее всего, Иисус на земле не учил о восхищении вообще. И после того, как Он вознесся, апостолы не знали этого учения. Это была тайна. И Павел на каком-то этапе служения тоже не знал этого учения. Это была тайна. Это последняя тайна, которая открылась. И лишь спустя какое-то время Господь явился ему и открыл ему, что будет не только второе пришествие, но и восхищение. Конечно, пророки Ветхого Завета ничего не знали о восхищении. И вот эта новая дополнительная тайна, которая открылась Павлу, и эту тайну Павел разъясняет фессалоникийцам. И, кстати, в первом послании к Коринфянам 15:51-52 Павел писал: «Говорю вам тайну». Тайна – это то, что прежде было неизвестно. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Служа в Фессалонике, Павел преподавал эсхатологию, учил относительно второго пришествия Сына Божьего, но учение о восхищении подробно им не объяснял. Возможно, потому что еще и сам не имел полного понимания этого учения, не имел полноты откровения об этом учении. А может быть, еще по каким-то причинам уже знал, но еще пока не объяснял им. И вот их незнание, непонимание вот этих событий, связанных с восхищением церкви, вот это незнание и привело их к тому, что они плакали о своих родственниках, друзьях, знакомых, которые умерли. Им казалось, что теперь они пропустят встречу со Христом. Поэтому, желая утешить церковь, Павел открывает им эту тайну о возвращении Христа за своими овцами. И первое, что он открывает в этой тайне, он говорит: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших». «Не предупредим» следует понимать в значении «не опередим». Именно так, как в греческом тексте сказано. «Не стоит думать, — говорит Павел, — будто христиане, не дожившие до возвращения Иисуса, пропустят это великое событие. Живущие на момент восхищения не опередят, не вознесутся быстрее умерших». В 16 стихе утверждается, что умершие христиане не пропустят возвращение Христа за церковью, так как воскреснут прежде, чем живущие вознесутся в небеса. Вообще, восхищение церкви Павел описывает здесь как событие значимое, не что-то мелкое, что можно пропустить и не заметить. Вот произошло восхищение, и это как-то случилось так, что это незаметно. Кстати, в современных фильмах на эту тему и книгах, романах особенно, восхищение представляется как, ну, что-то такое вот совершенно незначительное. Просто раз — люди исчезли, и все, непонятно ничего. В повествовании Павла восхищение представлено как более значимое событие. И он говорит здесь, что в момент восхищения прозвучат

Готовы ли они к сражению? И воины с криком отвечали: «Мы готовы, мы готовы, мы готовы». Вот такое слово использует апостол Павел. Такое будет возвещение от Господа. Что конкретно скажет Христос во время этого возвещения, мы не знаем. Но, судя по Евангелию от Иоанна, Он повелит мертвым, Иоанна 5:28, выйти из своих могил. Возможно, Он еще и произнесет для живущих: «Взойди сюда», Откровение 4:1. Это слова, которые повелели апостолу Иоанну подняться в небеса духом и увидеть 24 старца, представителей восхищенной церкви. Второй звук – это глас архангела. В Библии единственным архангелом является кто? Михаил. Поскольку он защищал Израиль, возможно, что именно Михаил будет обеспечивать безопасность церкви в момент ее вознесения, защищая ее от козни лукавого. Третий звук – труба Божия. В дни странствования Израиля звук трубы созывал народ и возвещал о значимых событиях. Здесь очень важно не отождествлять данную трубу с какой-либо из труб книги Откровения, потому что это разные трубы. Трубы книги Откровения – это трубы судов Божьих. Они будут происходить после восхищения церкви. Как вы думаете, услышат ли неверующие эти звуки? Из Писания мы знаем, что когда Бог обращался к своим людям, окружающие слышали шум, но не понимали значения сказанного. Например, когда Христос обратился к Павлу на дороге в Дамаск, сопровождавшие его видели свет, испугались, слышали голос, но не поняли значения сказанного. Деяния 9:7, 22:9. Когда Бог Отец, помните Иоанна 12 глава, стих 28 и 29, когда Бог Отец провозгласил с небес, обратившись ко Христу, или точнее сказать, засвидетельствующий о Христе, как о своем Сыне, ученики поняли значение сказанного, а окружающие посчитали слова Божии лишь раскатами грома. Восхищение церкви может быть непонятным для мира, но точно не останется незамеченным. Вероятно, неверующие услышат шум и звук, но не поймут его значения. И, кстати, с возвещением архангела, вернее, и трубы Божьей произойдет воскресение святых века церкви. Вот представьте, наше кладбище, одно из самых больших в Европе. И могилы истинно верующих откроются. Сколько их, мы не знаем, но я думаю, что не одна. И так по всему миру. Тысячи, может быть, миллионы могил откроются. И святые века церкви воскреснут. Святые Ветхого Завета воскреснут после семилетнего периода скорби при возвращении Христа. И это будет заметно для мира. Когда Писание повествует о воскресении мертвых, оно указывает, что Бог делает это открыто, Бог открывает могилы. Вспомните момент крестной смерти Христа, Матфея 27:52. «Гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Впоследствии они вознеслись в небеса». Воскресение Иисуса также произошло не как-то тайно. Закрытый гроб, он просто исчез. Нет, гроб открылся, там землетрясение, пустые пелены. Обычно, когда Бог воскрешает мертвых, Он делает это явно, делает это открыто, Он делает это очевидным для окружающих. Поэтому мы думаем, что так же Он и продолжит действовать и в момент восхищения церкви. Могилы откроются. Представьте, человек умер вчера, христианин, сегодня его хоронят, и родственники присутствуют, неверующие. И происходит восхищение, и человек встает из гроба и возносится ко Христу. Так что восхищение церкви – это будет удивительное событие. Событие, которое мир не сможет не заметить. Наверное, это событие подтолкнет некоторых из знающих Евангелия задуматься о своей бессмертной душе.
хотя большая часть

0: часть человечества, как сообщает Писание, будет убаюкана обещаниями Антихриста. Антихрист как-то сможет объяснить это. Я не знаю как. Ну, может быть, он скажет, что инопланетяне похитили. Журналисты будут рассказывать, что люди постоянно пропадают и пропадали всегда в истории человечества. Вот еще пропали. Но как-то это все будет, ажиотаж вокруг этого события как-то попытаются свести на нет. Итак, после смерти души верующих уходят ко Христу, затем возвращаются с ним в момент восхищения и воссоединяются со своими воскресшими телами. Поэтому не надо за них переживать. Они никак не пропустят восхищение. В 17 стихе Павел поясняет, что случится после воскресения умерших христиан. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот мы сейчас живем, представьте, происходит восхищение церкви. Первое, что мы видим, мы встречаем своих воскресших друзей, знакомых, родственников. Это первое, что мы видим. И потом вместе с ними мы возносимся ко Христу. Обратите внимание, здесь сказано «восхищены будем». Греческое слово, переведенное как «восхищены», происходит от «харпадзе», означающего «хватать», «уводить силой», «похищать». Данное слово означает «внезапный удар», силу, которой нельзя противостоять. Мы будем схвачены, буквально выхвачены из этого мира. Как Павел пишет в 1 Коринфянам, во мгновение ока это будет сделано силой Божьей, которой нельзя противостоять, и это вознесение будет быстрым. Мы унесемся ввысь этой силой. Куда? На облаках для встречи с Господом в воздухе. О каких облаках идет речь? Скорее всего, не о дождевых, а о сверхъестественных. В Ветхом Завете такие облака являли собой присутствие Бога. В книге Деяния сказано, что при вознесении Иисуса облако скрыло его из вида. Обратите внимание, встреча церкви со Христом происходит не на земле, а на воздухе. При восхищении Иисус не касается земли. Он коснется горы Елеонской при втором пришествии. При восхищении Он остается в атмосфере земли, на облаках, и святые возносятся к Нему. Почему так? Если в этом какой-то смысл, если в этом какое-то значение, почему Бог так все это устроил? Вот почему. В послании к Ефесянам Павел называет сатану князем, господствующим в воздухе, Ефесянам 2:2. Евреи верили, что бесы контролируют нижнее небо, атмосферу. Атмосфера земли наполнена злыми духами. Князь, господствующий в воздухе, один из титулов сатаны. Смотрите, что получается. Дьявол сделал все, чтобы уничтожить невесту Христа в гонениях, развратить ее грехом или запутать в сетях ложных учений. А церковь все же возносится ввысь и встречается со своим женихом на территории лукавого, демонстрируя полную победу над ним. И так всегда с Господом будем. С момента восхищения мы больше никогда не расстанемся со всеми истинно верующими и со Христом. Всегда будем со Христом. 7-летний период скорби мы находимся на небесах. Там мы радуемся, получаем небесные награды. Потом спускаемся со Христом на землю, где правим миром 1000 лет. Затем участвуем в суде над нечестивыми. Земля и все дела не сгорают перед этим судом. И мы поселяемся со Христом вечно на новой земле, чтобы жить с Ним под новым небом. Зная порядок эсхатологических событий, вы можете уже сейчас преодолевать различные скорби. Например, вы можете преодолеть скорбь, связанную со смертью близкого человека. Ваше расставание временно. В момент восхищения вся церковь объединится навечно. Также вы можете преодолеть скорбь, связанную с гонениями, угрозы мира и другие козни лукавого. Но они ведь не помешают церкви вознестись и встретиться со своим Спасителем. Вы даже можете преодолеть скорбь, связанную с болезнью, старением и приближающейся смертью. Совсем скоро Иисус вернется за своей невестой. В этот момент вы получите вечное прославленное тело, навсегда избавитесь от любого физического несовершенства, недомогания, старения, болезни и угрозы смерти. Это очень утешающие истины. В-четвертых, для того, чтобы преодолеть испытания, связанные со скорбью, утешайтесь Словом Божьим. И сложив учение о восхищении Церкви, Павел призывает применять его, стих 18. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Павел призывает утешаться этим учением. Греческое слово, переведенное как «утешайте», происходит от «паракалео», означающего «ободрять», «утешать». И, кстати, вот этот 18 стих, это слово является еще одним аргументом в пользу учения о восхищении до скорби. Ведь если церковь останется на великую скорбь, то этим учением утешить нельзя никого, разве что в депрессию кого загнать в окончательную. Только учение о восхищении церкви является учением утешающим. И вообще, друзья, истинное утешение возможно лишь Словом Божьим. Я неоднократно встречал людей, переживающих горе, беду, скорбь. Бывает так, скорбь у человека, все расходятся, говорят, ну ты, пастор, иди поговори. Все, никто не хочет говорить. Слов нет. Или если кто-то говорит, то не всегда говорит Слово Божие. Какие только странные вещи люди бывают не говорят. Что только нельзя услышать в период испытаний. Какие-то небиблейские идеи, но это не работает. Утешайтесь только Словом Божьим. Советы психологов – ложный источник утешения. Ну что они предлагают, психологи? Антидепрессанты, стресс на другую тему, прыжок с парашюта, электрический разряд. Вы приходите в стрессе, вас током бьют, у вас такой шок, вы на второй день только вспоминаете о прошлом горе. Но оно потом все равно догоняет вас, и боль только усиливается, и нужен еще более сильный разряд. Или вам предлагают переложить свою вину на кого-то другого. Ты не виноват, это твои родители, там, предки виноваты, друзья, знакомые, учителя, пастыри. Или самовнушение. Это вот основные инструменты психологов. Они никогда не скажут вам о надежде вечной жизни, о воскресении, о новом небе и новой земле, о необходимости покаяния в случае согрешения, о помощи Святого Духа и церковной семьи. Также религиозные заблуждения – ложный источник утешения. Ну, бывает так, человек пережил какое-то горе, приходят пастыри церкви, которой он принадлежит, и делают вывод. Человек одержим духом уныния, злым духом уныния. И начинают из человека этого духа изгонять. После этого человеку еще хуже становится. Религиозные заблуждения не помогут. Нужна истина Слова Божьего. И человеческие мнения тоже не помогут. Бывает так, что к скорбящему подходят люди из церкви и утешают ее вроде и не советами психологов, вроде и не религиозными заблуждениями, а своими собственными измышлениями. Ну, представьте такую ситуацию. Молодая женщина осталась без мужа, к ней подходят сестры, и они ее утешают. И говорят, ты молись, надейся, может быть, у какого-нибудь брата умрет жена, и вы вступите с ним в брак. Вот такое утешение, такое библейское консультирование. Такими словами утешать нельзя. Такими словами утешать нельзя. Утешать нужно только Словом Божьим. Друзья, какие бы скорби ни пришли в вашу жизнь, не уподобляйтесь неверующим, у которых нет христианской надежды, нет понимания атрибутов Бога, нет понимания совершенства Его плана. Сохраняйте христианскую убежденность в том,
1: что Бог, воскресивший Христа, сделавший многое для вас в прошлом, явит свою милость и в будущем. Знайте эсхатологическую последовательность, особенно эту великую тайну о восхищении Церкви. Пусть она вас утешает, вселяет уверенность на воссоединение с умершими христианами. Пусть она вас ободряет в борьбе с болезнями и смертью. И последнее. Ищите утешение в Слове Божьем. Еще раз повторю, не в советах психологов, не в религиозных заблуждениях или в различных, или не в различных каких-то человеческих мнениях. Аминь.
2: Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать программу «Хвалите Господа».

0: Передачи этого часа мы начинаем с программы «Открывая Писание». В этой ежедневной программе Александр Осадчий на основе Библии рассказывает о разных затрагиваемых в ней темах и вопросах. После этой программы слушайте передачи «Уроки доброй вести» для детей и в конце часа «Церковь и реформация».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, он непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение Радостная весть от Луки, 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, Радостная весть от Луки, 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал ему об этом, здесь не написано, что он дальше последовал за Иисусом. Почему он не последовал за Иисусом? Потому что преклонить голову – это не просто фраза, как сказал Христос. Он сказал это человеку, потому что он знал его, чего он боится потерять. Здесь описывается боязнь потери комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения Царство. Приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта. Когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми, искать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности, мы не тени, мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились куда-то поехать, кому-то послужить? Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей. Вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, которые он ставит выше, сказал ему поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личный интерес, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы. Такой пример. Интерес может быть каким-то другим, но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить? Или интерес взять хлеб духовный, который есть Слово Божье? Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример, он еще сказал, кто хочет следовать за мною, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса, это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове. Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес с утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес быстрее завалиться спать. А не забыли ли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли ли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20 весть от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Такой вот пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе, потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни, греховной, постоянно это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили во грехе, такой человек не пригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных? Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Уроки доброй вести». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Церковь и реформация».
1: Библия рассказывает нам об одном царе по имени Саул. Это был первый царь Израиля, народа Божьего. Саул был очень красивым, высоким и смелым. Народ ликовал, когда Саул был избран царем. Однажды к Саулу пришел пророк Божий Самуил и сказал: «Пойди на войну против амаликитян. Они раздражают Бога безмерно греховной жизнью, и он вынес им окончательный приговор. Когда ты поразишь их, не щади ни овцы, ни вола, ни верблюда, ни осла, ни детей, ни взрослых. Все истреби». Саул созвал армию и пошел против Амалика. Бог использовал Саула, чтобы наказать этот народ за зло и жестокость. Поэтому он помог армии Саула одержать победу. Израильтяне очень обрадовались, когда увидели, что Бог предал Амалика в их руки. В эту же ночь Бог сказал Самуилу: «Я сожалею, что поставил Саула царем. Он не исполнил моего повеления». Утром опечаленный Самуил пошел к Саулу. Когда он приблизился к стану, то услышал сильный шум. Что это? Было слышно блеяние овец и мычание волов. Когда Самуил подошел к Саулу, тот сказал пророку: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господне». Но Самуил говорит ему: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? О, это народ пощадил лучших животных для жертвоприношения Господу», — ответил Саул. «Господь послал тебя истребить все. Он повелел ни одного животного не оставлять в живых. За то, что ты не послушался Бога, царство отнимается от тебя». Саулу было очень тяжело. Слишком поздно понял он, что самое важное — послушание Богу. Послушание лучше жертвы. Мы можем очень многое отдавать Богу, жертвовать для Него деньги. Но если мы истинно любим Бога, то прежде всего должны исполнить Его Слово. Только так мы можем проявить свою любовь к Богу. Бог дал детям очень важную заповедь. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Это значит, что мы должны быть всегда послушны родителям. Сам Бог желает, чтобы мы были послушными. Если вы послушны родителям, значит, вы послушны и Богу. Ведь Иисус был послушен своему Отцу и исполнил волю Его. Бог дал детям очень важную заповедь. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Это значит, что мы должны быть всегда послушны родителям. Сам Бог желает, чтобы мы были послушными. Если вы послушны родителям, значит, вы послушны и Богу. Ведь Иисус был послушен своему Отцу и исполнил волю Его.

Первая книга царств. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей.

Позвал Господь Самуила, и тот откликнулся: «Вот я», думая, что это Илия его зовет. Самуил встал, пошел к Илии и говорит: «Вот я, ты звал меня?» Но Илия сказал: «Я не звал тебя, пойди назад и ложись спать». Но Господь в другой раз позвал Самуила: «Самуил!» Мальчик снова встал, пошел к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илия удивился и сказал Самуилу: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад и ложись». Самуил тогда еще не знал, что Господь иногда сам говорил с людьми. И когда Господь в третий раз позвал Самуила, то он опять встал и пошел к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Священник понял, что Господь зовет мальчика, и сказал ему: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слушает раб твой“». Самуил пошел и лег на свое место. И пришел Господь и возвал, как и прежде: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил громко: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». И сказал Господь Самуилу, что он жестоко накажет Илию и его двух сыновей, потому что они согрешили. Его сыновья уже были взрослыми и служили священниками в храме. Они делали, что хотели, и не соблюдали заповедей Божьих. Когда Илий предупреждал их, то они высмеивали его. Этим они нарушали шестую заповедь. А знаете ли вы, о чем говорится в шестой заповеди? Она гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Итак, Бог сказал Самуилу, что он очень недоволен сыновьями Илия, потому что они были непослушными. И на Илию Бог разгневался, потому что он не воспитал своих сыновей в послушании. После этого Самуил снова заснул. На следующее утро Илий спросил его, что Бог говорил ему. Вначале Самуил не хотел говорить, но Илий упросил его все рассказать. И Самуил рассказал Илию все то, что сказал ему Бог. Совсем непросто было это для маленького Самуила. Наверное, вы думаете, может ли Бог и сегодня еще разговаривать с людьми? О да! Однажды проповедник рассказал своему маленькому сыну Карлу такую историю. «Папа, — сказал мальчик, — я тоже хочу услышать голос Божий. Это возможно?» «Мой дорогой мальчик, — ответил отец, — всегда, когда ты захочешь сделать что-нибудь плохое, ты услышишь, как тихий голос в твоем сердце позовет тебя по имени. Это голос Божий, предупреждающий тебя». «Могу ли я услышать этот голос своими ушами?» — спросил Карл. «Нет, мой милый, этот голос ты можешь услышать только в твоем сердце, здесь, в груди. Ты как бы услышишь слова: „Не делай этого“. Но необходимо соблюдать одно условие: в твоем сердце всегда должна быть тишина». «Да, я хочу, чтобы в моем сердце было тихо», — согласился Карл. Через несколько дней после этого разговора маме Карла надо было куда-то сходить, а мальчику пришлось остаться дома с няней. «Я хочу кушать», — сказал Карл через некоторое время после ухода мамы. «Можно мне что-нибудь съесть?» «Да», — ответила няня. «В кладовке лежит красивые яблоки. Пойди и возьми себе одно». Карл пошел в кладовку, открыл шкаф и выбрал себе
самое красивое красное.

яблоко. Когда он хотел закрыть дверцу шкафа, то заметил, что там стоит тарелка с вкусными пирогами. Он протянул руку, чтобы взять один пирожок, а про себя подумал: «Мама все равно не узнает, что я взял один пирожок, ведь это никто не видит». Но тут он услышал тихий голос в своем сердце: «Карл, не делай этого». Карл торопливо закрыл буфет и быстро вышел из кладовки, подумав про себя: «Все же неправильно брать пирожки без разрешения. Ведь мама говорила, чтобы я всегда спрашивал, прежде чем что-нибудь взять». С легким сердцем, наполненным радостью от того, что он смог послушать внутренний голос, Карл побежал в сад к своим друзьям и стал играть с ними. Вечером, когда отец пришел пожелать ему спокойной ночи, Карл шепнул ему на ухо: «Папа, сегодня Бог говорил со мной, как когда-то с маленьким Самуилом. Я услышал его голос и был послушен». Отец поцеловал его и сказал: «Если когда-нибудь Бог будет говорить тебе, и ты не послушаешься его, то скажи это нам, и мы вместе попросим у него прощения за твое непослушание, потому что Бог прощает все грехи». В этот вечер Карл уснул с счастливой улыбкой на лице. А теперь помолимся вместе. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, через которое мы можем познавать Тебя. Помоги нам всегда быть послушными Тебе и быть готовыми слышать, что Ты хочешь нам сказать. Аминь.

Ребята, а вы знаете, что есть такие профессиональные инженеры в природе, которые называются термиты? Термиты, которые на вид почти не отличаются от муравьев, обитают во внушительных сооружениях, просто огромных, построенных ими из песка и земли. Высота их гнезд порой достигает 6 метров, а ширина 12 метров. Архитектура этих гнезд, которые превышают размеры самих термитов в 300 раз и кажутся рядом с ними просто небоскребами, потрясает, при том, что эти насекомые совершенно слепы. У них есть системы коридоров, специальные комнаты для личинок. Комнаты, используемые в холод и жару, кладовые, помещения для плантации грибов, служащих им пищей, запасные выходы, одним словом, все необходимое для жизни. Но самое поразительное – это совершеннейшая система вентиляции и кондиционирования, обеспечивающая колонию непрерывным потоком воздуха и поддерживающая постоянный уровень температуры и влажности. Во время лесного пожара температура внутри гнезда термитов, находящегося в эпицентре пожара, не повышается ни на градус. Все это – результат коллективной работы. Но как абсолютно слепые термиты все это строят? Проведенный эксперимент позволил найти ответ на этот вопрос. Так, при опыте термитник был разделен на двое еще на начальной стадии его строительства. Кроме того, был ограничен взаимный контакт двух групп насекомых во время строительных работ. Результат был поразителен. Вопреки ожиданиям, было получено не два отдельных сооружения, а две части одного гнезда. Когда же эти части были соединены, наблюдателям открылось точное совпадение всех коридоров и каналов одной и другой половинок. Как можно объяснить это явление? Определенно, что эти существа запрограммированы на выполнение этих задач. Несомненно и то, что термиты, лишенные разума, сознания и зрения, сотворены в идеальном соответствии с выполняемой ими работой и являются одно из ярчайших знамений могущества нашего Творца.

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать передачу «Церковь и реформация».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодняшняя передача посвящается доктрине «Оправдание только через веру». Обратимся к толкованию послания Галатам Джона Стотта. Послание Галатам, глава 2, стихи с 15 по 16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В этих стихах мы впервые в послании к Галатам встречаем очень важное слово. Оно является основным в послании к Ефесянам. Основным в благовестии Павла, да и для всего христианства. Не поняв этого слова, не поймешь и всего христианства. Это слово «оправдываться», «оправдаться». В этом отрывке Павел раскрывает суть великого учения об оправдании по вере. Благая весть состоит в том, что люди принимаются Богом не на основании своих добрых дел, а через простой шаг доверия Иисусу Христу. Мартин Лютер пишет об этом учении. Это истина Евангелия. Это также основа всего христианского учения, в которой заключается познание всякого благочестия. Поэтому очень важно, чтобы мы хорошо ее знали, учили других и постоянно вбивали эту основу в их головы. В других местах Лютер называет этот принцип главным, наиглавнейшим, самым основным и уникальнейшим положением христианского учения. Ибо именно это учение составляет истинное христианство. Он добавляет, если исчезнет положение об оправдании, тогда не станет и истинного христианского учения. Подобным образом Кренмер написал в первой книге проповедей: «Этой вере учит Священное Писание. Это твердая скала и основание христианской религии. Это учение одобряют все древние и древнейшие авторы Церкви Христа. Это учение провозглашает и устанавливает истинную славу Христову и сбрасывает вниз суетную славу человеков. Отрицающий ее не может считаться истинным христианином. Он не провозглашает славу Христа, но есть враг Христа, и его Евангелие провозглашает суетную славу человеческую. Если учение об оправдании лежит в основе христианства, значит, очень важно понять, что оно означает. Оправдание – это официальный юридический термин. Он прямо противоположен термину «осуждение». Осудить – значит признать виновным, оправдать – значит признать невиновным или праведным. В Библии это слово обозначает Божье действие незаслуженной милости, благодаря которой Он примиряет грешника с собой, не только прощая его, но принимая его и обращаясь с ним, как с праведником. Многим язык Павла кажется непривычным, а его аргументы сложными и трудными для понимания. Но разве Павел не пишет о всеобщей человеческой нужде, такой же острой сейчас, как и 2000 лет назад? Существуют две основные истины, которые мы знаем наверняка. Во-первых, Бог праведен, во-вторых, мы грешны. И совместив две эти истины, мы увидим общее положение людей, о котором нам уже кое-что известно из собственного опыта и благодаря собственной совести, а именно, что-то не так между нами и Богом. Вместо согласия чувствуется напряжение. Над нами висит наказание, справедливый Божий приговор. Мы отчуждены от Него и лишены Его присутствия, ибо какое общение праведности с беззаконием? Если это так, самым неотложным для нас становится вопрос, заданный столетия назад: «И как человеку быть правым пред Богом?» Или, как сказал бы об этом Павел, «Как оправдаться осужденному грешнику?» Именно здесь и кроется ответ на этот вопрос. Сначала Павел разъясняет учение об оправдании через веру. Затем он защищает это учение, отвечая на самые распространенные возражения и показывая абсолютную невозможность любой другой альтернативы.
Противопоставляя учение иудаистов об оправдании по делам и апостольское учение об оправдании через веру, Павел отрицает первое и утверждает второе. Под законом подразумевался весь свод Божьих заповедей, а под делами закона – все поступки, совершенные в послушании закону. Иудеи считали, что могут быть оправданы с помощью дел. Подобным же образом думали иудаисты, исповедовавшие веру в Иисуса, но считавшие, что необходимо также следовать и Моисею. Они сказали бы нам так: «Путь к оправданию – это просто тяжелый труд. Необходимо попотеть. Этот труд заключается в делах закона. То есть нужно всегда поступать согласно требованиям закона и воздерживаться от всего, что закон запрещает. Но самое главное, это значит, что нужно соблюдать 10 заповедей. Нужно любить живого Бога и служить Ему, не имея никаких других богов или идолов. Нужно чтить Его имя и Его день, а также почитать родителей. Нужно избегать прелюбодеяния, убийства и воровства. Нельзя лжесвидетельствовать против ближнего своего или завидовать его имуществу. Ну и это еще не все. Кроме нравственного закона, надо соблюдать и закон церемониальный. Нужно пройти обрезание и стать членом иудейской церкви. Нужно серьезно относиться к своей религии, самостоятельно изучая Писание и вместе со всеми посещая службы. Нужно молиться, поститься, давать милостыню. И если все это соблюдать, не греша ни в одной мелочи, все будет в порядке. Бог вас примет. Вы будете оправданы по делам закона. Так считали иудеи и иудаисты. Павел говорит, что они стремились поставить собственную праведность. Обычные люди всегда думали и думают именно так. В этом заключается их религия. Религия обычного прохожего с улицы. Собственно говоря, это фундаментальный принцип всех религиозных и нравственных систем мира, кроме новозаветного христианства. Этот принцип популярен, потому что он нам льстит. Он убеждает людей, что если только постараться, поднатужиться еще чуть-чуть, то вполне можно завоевать собственное спасение. Но все это страшный обман. Это величайшая ложь величайшего известного миру лжеца дьявола, которого Иисус называет отцом лжи. Никто никогда не был оправдан делами закона. По той простой причине, что никто никогда не был в состоянии нерушимо соблюдать закон. Мы не в силах строго его придерживаться. Внешне мы можем соблюдать некоторые заповеди, но никому, кроме Иисуса Христа, еще не удалось соблюсти весь закон. В действительности же, заглянув в свое сердце, проверив свои мысли и рассмотрев свои побуждения, мы обнаружим, что нарушили весь закон Божий. Ибо Иисус сказал, что злые помышления приравнивают нас к убийцам, а похотливые мысли – прелюбодеям. Неудивительно, что Писание говорит: «Делами закона не оправдается никакая плоть». Удивительно, что люди вообще могли помыслить, что таким образом можно попасть к Богу и на небеса. Вторую альтернативу Павел называет оправданием верою в Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в мир, чтобы жить и умереть. При жизни на земле Он неизменно повиновался закону. Свою смерть Он принял за наше неповиновение. На земле Он прожил единственную в своем роде жизнь в совершенном, безгрешном послушании закону. На кресте Он умер за нас, нарушивших закон, поскольку платой за неповиновение закону была смерть. Поэтому все, что требуется от нас для получения оправдания, это признать свой грех и собственную беспомощность, раскаяться в долгих годах самоутверждения, отказаться от попыток добиться собственной праведности и полностью довериться в спасении Иисусу Христу. Таким образом, вера в Иисуса Христа является не только интеллектуальным убеждением, но и личным посвящением. Выражение в середине 16 стиха «Мы уверовали в Иисуса Христа» буквально означает: мы посвящаем себя Христу. Не просто признаем, что Иисус жил и умер, а ищем у Него убежище и взываем к Его милости. Итак, перед нами теоретически две альтернативы –
оправдание делами закона и верою в Иисуса Христа. И Павел трижды повторяет нам, что Божий путь второй, а не первый. Его настойчивое повторение этой истины в стихе 16 не должно оставить в нас никаких сомнений. Он, по выражению Лютера, вбивает эту истину в наши головы, но он не повторяет ее монотонно. Выразительность усиливается, когда Павел говорит сначала в общем масштабе, затем в личном, а затем во вселенском. Первое утверждение носит общий характер. Мы знаем, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Павел не имеет в виду никого конкретно. Вообще человек, любой мужчина, любая женщина. Далее, слово «узнавший» подразумевает, что здесь он предлагает невозможную точку зрения, а твердое убеждение. В первых двух главах послания Павел уделил немало времени защите своего права на апостольство. Теперь он весь авторитет своего апостольства вкладывает в это утверждение. Он уже взял на себя смелость заявить, что его благовествование не есть человеческое. Если это так, его разъяснение Евангелия в стихе 16 тоже не есть человеческое, но Божье. Более того, множественное число «узнавши мы» в контексте означает, что это знают и Павел, и Петр, что они едины в своих убеждениях, когда речь идет о сущности Евангелия. Второе утверждение носит характер личный. Мы не только узнали, но и уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. Наша уверенность в Евангелии есть нечто не только интеллектуальное. Лично своим собственным опытом мы доказали истинность Евангелия. Это очень важное добавление. Становится ясно, что Павел проповедует учение, проверенное им самим. «Мы знаем это, — говорит он, — и мы сами уверовали в Христа, чтобы это доказать». Третье утверждение носит всеобщий вселенский характер. Богословский принцип и личный опыт теперь подтверждаются Писанием. Апостол цитирует категорическое заявление Псалма 142, стих 2. «Делами закона не оправдается никакая плоть». По-гречески это звучит еще сильнее. Речь идет обо всей плоти, обо всем человечестве без исключения. Каковыми бы ни были наши религиозные взгляды, образование, социальный статус или цвет кожи, путь спасения остается неизменным. Никто не может оправдаться делами закона. Вся плоть должна получить оправдание только через веру в Христа. Трудно найти более сильное утверждение учения об оправдании. Об этом заявляют два ведущих апостола, опираясь на свой личный опыт и при поддержке Священного Писания. С такой тройной гарантией нам следует принять библейское учение об оправдании и не позволять собственной праведности стоять на пути веры в Иисуса Христа. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
3: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».